0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Многие не успевают делать все, что нужно, и несмотря на их погруженность в работу, все как-то не успевают. Если у вас накопилось много дел, вы, наверное, составите небольшой список задач, чтобы последовательно выполнять их одну за другой. Но как повысить эффективность этого очевидного метода? Ведь простой список дел далеко не всегда помогает. Первое. Составляйте список на следующий день с вечера, желательно перед сном. На следующее утро первым, что вы увидите, должен быть список этих дел. Приведу пример. С вечера я запланировал создание видео. Проснувшись, я вижу перед собой план заданий, четко отражающий последовательность действий. Написать сценарий. Это дело занимает у меня в среднем около 30 минут. Вот что мне нравится делать еще. Напротив каждого задания я рисую небольшой чекбокс, и когда задание выполнено, рисую галочку, как индикатор завершенного дела. Дальше я создаю анимационное видео. Это занимает в среднем около 3-4 часов. Я делаю небольшие перерывы каждый час, чтобы не утомляться. Как только закончил, галочка. Записать голос. Самое непростое для меня. Занимает около часа и кучу попыток. Выполнил, галочка. Сделать монтаж видео. Галочка. Публикация. Это самая главная и конечная цель. Около нее самый большой чекбокс и самая большая галочка, чтобы почувствовать еще больше удовлетворения. Проблема составления списка дел вот в чем. Все это я мог бы заменить простым «создать видео». Но тогда задача казалась бы невероятно огромной. Так уж устроен наш мозг, он видит лишь поставленную цель, и если какая-то из них слишком массивна, то он начинает отлынивать, а вы при этом думаете: «Да, неплохая задачка, пойду перекушу». Неплохо бы набраться сил перед непрерывной 8-часовой работой. Если же я разбиваю каждое дело на 5-10 подпунктов, то пользуюсь эффектом реализации намерения, известного психологического метода тайм-менеджмента. В следующий раз, когда вам нужно, например, обучить себя навыку, ставьте реалистичные цели. Вместо «научусь создавать сайты» составьте список, например, найти обучающие материалы, изучить теорию HTML, закрепить практику HTML, изучить теорию CSS, закрепить практику CSS. А дальше каждое дело разделите на подпункты, а эти подпункты на еще другие подпункты, распределяя их по дням. Уверяю, при таком подходе вы очень скоро станете мастером веб-верстки. Да и вообще чего угодно. Помните, великие цели не достигаются одним прыжком. К ним идут маленькими шажками. Пусть ваш список дел отражает этот принцип.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Представляешь, я вчера встретился с парнем после конференции. Он был на первом ряду, сидел, слушал тебя с открытым ртом. Он из Германии. И он, знаешь, что делает? В Германии, когда телефоны, допустим, в Apple или в Android приносят, они их не могут просто взять и утилизировать, потому что там находятся персональные данные клиента, и они обязаны специальным лазером нагреть чип памяти по закону, чтобы эти данные полностью уничтожились. И оказалось, что делать это в Германии примерно в 4-5 раз дороже, чем делать это в Дубае. И он открыл компанию и выкупает все телефоны трейд-ин, ну, которые приносят вот эти салоны, андроиды в основном, привозит сюда. У него нулевые таможенные пошлины, нулевые экспортные, импортные пошлины. Нет налогов на выручку, на прибыль, на зарплаты, на дивиденды и на доходы никаких. И он здесь эти чипы греет, пакистанцы их убирают, они возвращают все эти микросхемы, отдельно аккумуляторы, там все в Германию. И он говорит, лучше, что со мной могло произойти, это здесь открыть вот производство, которое обслуживает полностью Европу. У меня нет локальных клиентов, поэтому я даже НДС не плачу 5% вообще. Вот такие условия они создали и говорят, приезжайте. Представляешь, у меня ребята приехали сюда, открыли спортивный центр. Они построили, получили землю на льготных условиях, потому что спорт — это то, что Эмираты хотят качать. Они объявили в том числе в своей программе, что они хотят 3000 спортивных событий мирового уровня проводить в год в стране.
2: И, да, я, кстати, в октябре, вот здесь большое соревнование, 100 метров легкая атлетика. Mm-hmm. У меня главная дата в этом году, в октябре я пытаюсь.
1: А мы недавно, представляешь, ездили с семьей на игры NBA. Они туда привезли Шакила Нила, топовых баскетболистов. И прям выездные игры NBA, там Майами, там Денвер, проходят в Абу-Даби, в этих Хат-Арене. Они здесь проводят теннисные турниры мирового уровня. Да, и в том числе, кстати, взялись за фестивали. Вот здесь Untold проходил в Дубае, Армин Ван Бюрен, Тиесто, все из топ-10 мировых диджеев, 4 здесь, 4 дня колбасили с утра до вечера, алкоголь продавали на улицах, прямо в открытых барах. Ну, то есть они понимают, как им сделать 40 миллионов туристов. Это игровая индустрия. Первое казино в Рассельхайме уже строится. Вин, да, будет оперировать. Сейчас здесь будет, в том числе в Дубае. MGM заходит сюда со своим брендом. И в итоге они собирают вот этих всех туристов. Для чего? Туристы всегда будущие резиденты. Это как тест-драйв, знаешь. Многие люди приезжали на Экспо, они после этого принимали решение либо здесь открыть бизнес, либо получить Emirates ID, чтобы здесь больше проводить времени, чем по тур-визы. И чаще всего это в том числе связано с приобретением недвижимости.
2: У них завышенные прогнозы, они расходили, что 10% всех людей, кто приедет на Экспо, останется здесь. У них вот они немножко всегда... слишком позитивно.
1: Я говорил в том числе про то, что они хотят в Дубае сделать education центр мирового уровня, и сейчас я слышал, они ведут переговоры с Йелем, с Гарвардом, с Кембриджем. Самое простое, что они могут сделать, купить франшизы всех топовых мировых вузов, построить им билдинги за 3-5 лет и превратить Дубай в мировую столицу образования. Ты знаешь, что здесь интересного происходит? Вот этот контекст безопасности, наложенный на низкую налоговую базу, позволяет тебе легко получать самые топовые мозги, потому что преподаватели, переезжая в Дубай, получая ту же самую зарплату на руки, на самом деле получают в два раза больше, потому что подоходные налоги там составляют там 30-40-50%. При этом здесь они чувствуют себя в безопасности, просторное жилье, достаточно высокий уровень жизни, при том, что, да, есть главный минус, это очень такой климат суровый в летнее время, да, здесь школа до июня.
2: Но какие еще риски есть? Потому что позитив, все понятно, риски какие? Ну, да, он более волатильный был, если взять последние 20 лет, Дубай, такие волны были, да, там такие хайп, потом охлаждение, ну, тренд для долгосрочный, понятно.
1: Ну, допустим, политические риски, я считаю, здесь на минимальном уровне, учитывая монархию, такую смарт-монархию, да, которая очень такая современная, без вот этих перекосов, без каких-то консервативных вещей, потому что взять ту же самую Саудовскую Аравию, они хоть открываются миру, но по-прежнему у них еще Дубай гэп в толерантности, ну, в том числе ментальный такой гэп очень большой. То, кстати, ты знаешь, что в Дубае есть Министерство возможностей. Это первое виртуальное министерство, которое распаковывается в каждом из текущих министерств здравоохранения, культуры, там, транспорта и так далее. И их задача чиновникам убрать слово «невозможно» из их обихода и менталитета, чтобы они не использовали это слово. Mm-hmm. У них вот такой вот есть проект.
2: Но они как страной управляют, как стартапом, все быстро делают, скорость принятия решения, быстро устраняют. Вот у нас, когда в бизнесе какие-то там проблемы, у нас прям созвон, потом они говорят раз, два, три, четыре, потом они отчитываются каждый месяц, что уже сделано. Ну, да. Просто такого нет.
1: Из таких основных рисков и минусов здесь очень высокий объем государственных застройщиков.
2: Да. И сейчас идет все больше и больше. Дубай Холдинг забирает под себя...
1: Да.
2: Потому что мало людей, видимо, кому они могут доверять, и они вот под одного человека все больше и больше и больше.
1: Есть, допустим, Нахил, да, который строил пальмы и так далее. И не всегда вот эта вот государственная надстройка позволяет тебе мыслить эффективно и быть бизнес-ориентированным. То есть здесь, если мы посмотрим, то 5 ключевых застройщиков, только один частный, все остальные — это государственные. Имар — это на 50% государственная компания, Нахил на 100% принадлежит Дубай Холдингу, Дубай Проперти, Самирас, они входят в Дубай Холдинг, который принадлежит государству, плюс Нахил тоже подконтрольный государству, и только Дамаг — единственный частный застройщик. И это к чему приводит? К тому, что Нахил иногда может спустя рукава там типа строить что-то, делать медленней. Допустим, у них есть проекты, которые они попродают, потом на 2-3 года заморозят, потом снова попродают, и ты не можешь там, знаешь, какую-то прийти кулаком потрясти, потому что это гавмент. Вот поэтому здесь очень осторожно надо быть с выбором локаций, проектов. А еще есть другая история — что есть локации мастер-девелоперов, ну, например, Дубай Хиллс возьмем, где сначала построили парк, и потом вокруг него садят дома. И ты понимаешь, что локация 100% заживет. А есть другие локации, типа Maritime City, где нарисовали тебе вот такой рендер, Дубай научился делать идеальные рендеры, а потом там построили один дом, и люди там сидят, а вокруг пустыня, и больше ничего не строится. И это вот тоже такой, знаешь, риск Дубая, что картинки нужно уметь сверять. А это могут делать только люди, у которых есть некий трекшн, понимание, как здесь обстоят дела, и где точно выстрелит, а где, вот как сейчас вторую пальму залончили, и мы понимаем, что там ближайшие 10 лет не будет жизни. Те, кто заходит туда не с желанием на 10-15 лет запарковать свои деньги.
2: Или 20, они думают просто супер долгосрочно. Да. Когда-нибудь заживут.
1: Я сейчас через год перепродам эту виллу, через 2. Да, она может быть и построится через 2 года, но жизнь, она чуть сложнее. Туда ритейл не придет, потому что там не будет концентрации, там еще не построят основные инфраструктурные проекты. И вот это все как бы...
2: Это как проект вот «Земля».
1: The World,
2: да. Тоже оно должно быть было уже сколько лет назад.
1: Да, не запустилось, потому что оказалось,
2: что... Сейчас потихоньку запускается.
1: Ну да, они там достраивают как-то спустя там 5 или 7 лет обещаний какие-то небольшие клочки, но оказалось, что эксплуатационные расходы несоизмеримы с удовольствием от того, что ты сидишь на острове. Потому что вывозить мусор яхтами, завозить пресную воду яхтами, ставить свои опреснители, это у тебя получается каждый литр там на таких маленьких кусочках очень дорого. Плюс люди, оказалось, не хотят 20 минут ехать каждый день туда-обратно.
2: Да,
1: поэтому они выбирают острова с дорогой. Я стал больше уделять внимание программам мотивации вообще персонала. Например, вот завтра я улетаю на Мальдивы с 30 своими сотрудниками. Это дорогое удовольствие, но я придумал такую игру. Она, по-моему, даже существовала 5 лет назад, когда мы с тобой виделись, но с тех пор мы ее сильно нафаршировали, натюнинговали. Например, раньше я брал всех, кто закрыл сделки в период, когда мы установили рекорд. Сейчас у нас последняя отсечная сумма была 15 миллиардов за месяц, если мы делаем объем продаж, то 20 лучших брокеров летят со мной в страну, которую они выбирают голосованием. Неудивительно, что все проголосовали за Мальдивы, потому что это, блин, самое дорогое, что можно было представить. Но мы при этом еще ввели лотерею, прикинь. Я понял, что у нас есть такие сотрудники, например, как ипотечный менеджер, или офис-менеджер, или бухгалтер, или юрист, которые напрямую на продажи не влияют, но очень важны тоже. И мы 4 места разыгрываем просто в лотерею. и программисты, и все участвуют в лотерее, и у нас реально 4 человека вот сейчас, которые ни разу даже за границей не были. Представляешь, это очень простые ребята, там, например, менеджер контроля качества, она живет в Барнауле, и она вообще загранпаспорта не имела, а тут она взяла и выиграла в компании в лотерею поездку на Мальдивы и летит вместе со мной и с 20 лучшими брокерами отдыхать. У людей появляются такие дополнительные энергетические моменты в компании. Да. И вот я вот эти все программки фарширую. Самая простая и самая легкая, которую могут любые предприниматели внедрять, это ужин с лучшими сотрудниками. Сколько я изучал разные модели управления, я понял, что часто предприниматели тратят много времени на то, чтобы возиться с неуспевающими, с отстающими там, и так далее. Я вообще на них время не трачу, это все делает департамент качества, а я все свое общение и всю коммуникацию веду только с перформерами. Те, кто больше всех продает, я их приглашаю на ужин, я с ними путешествую и усиливаю по факту сильно. Вот. Если ты хочешь со мной общаться, быть моим приятельным другом, ну, таким в компании, да, то становись сильным продавцом, а да. не отстающим, который тут же получает обычно порцию внимания от руководителя.
2: Это круто, ты очень много думаешь про людей. Я, кстати, смотрел единорогов вот в твоей сфере. Это очень интересно, что есть абсолютно разная философия, и они все имеют право на жизнь. Потому что есть разные люди, разные потребности. Например, в Америке есть одно агентство, которое... Почти все агентства платят, берут комиссию и делят очень сильную оплату за сделку. Да? Человек зарабатывает, агент зарабатывает в зависимости от его перформанса. А вот есть другая компания, которая тоже стоит миллиард долларов плюс, которая сказала, нет, мы платим всем фиксированные зарплаты. У них все агенты на фиксированной зарплате, и они таким образом могут и ипотеку брать сами, они более чувствуются защищенными, и самое главное, они для клиентов, они больше, у них нет конфликта интересов, да, они больше на стороне клиента, они говорят, действительно, смотри, они клиенту говорят, у меня фиксированная зарплата, неважно, продам я тебе, не продам, что, я действительно заинтересован тебе подобрать. И вот такой есть формат. Потом есть другие форматы, которые ровно противоположность, которые говорят вообще 98% всех комиссий, это пусть агенты себе составляют, такое максимально, у них больше всего агентов, но агенты, по сути, просто 2000 долларов в год платят за участие в этом сообществе огромном, да, вот такое полное, но ты, по сути, у тебя нет никакой ни защищенности, ни страховки, ничего, ты сам за себя работаешь. Потом есть технологичные компании, которые говорят, самые крутые агенты, все, они хотят свое агентство иметь под своим брендом, но они не хотят делать бэк-офис, IT, вот, да, как бы мы им всем даем 20%, они 80% себе оставляют, мы берем 20%, и таким образом мы делаем такое агентство под ключ, да. И вот таких моделей разных, есть те, которые идут через ипотеку, у них первый финансовый продукт, а уже недвижимость подбирает уже под финансовый продукт. Потом есть те, которые дают тебе сначала арендовать, потом... В общем, очень много разновидностей агентств. Это просто сумма... Это невероятно огромный рынок, в котором каждая ниша — это миллиардные бизнесы. У тебя, по сути, только тоже ты микроскопический процент от этого рынка, в котором ты находишься. И как ты на это смотришь? Сколько вы можете еще вырасти? Сколько можете масштабироваться?
1: Знаешь, интересный, классный вопрос. Потому что у меня была в свое время такая стратегическая сессия, где я поставил себе задачу открыться в 10 лучших городах мира. И сейчас я вот открылся в Дубае, я его искренне считаю классным городом для жизни. В Лондоне, который просто царь эстетики, красоты и трендов. Сейчас у нас план в этом или в следующем году открыться в Нью-Йорке, потому что это, Майами для нас, это песочница, где можно недорого и достаточно легко потренироваться. Хотя там как раз-таки, когда мы пришли, говорят, сколько мы, допустим, в Дубае платим 40% брокерам от общей комиссии сделки. Они говорят, сколько? 90. И мы только начинаем с вами разговаривать. Мы 90. То есть там настолько агенты отжали бизнес у предпринимателей, вот, что просто. Но за эти 90 им нифига не дают. Ну, то есть за 10 вот эти компании просто юридически там вот дает лицензию и все. Я сказал, нет, так не пойдет. Мы будем платить 40 ну, просто потеряем кучу людей, но мне-то не нужно сейчас 100 или 200 брокеров. Я найду 10, которым я буду давать клиентов, и они готовы будут за 40% зарабатывать больше, чем сами, как волки, там, на этих нетворкингах умирать, там, где-то искать себе клиентов, одну сделку закрывать и забирать себе все эти деньги. И у меня получилось. У нас сейчас уже там 5 или 6 человек работает. Мы со старта в Майами закрыли 6 сделок. Открылись в конце ноября. Ну, то есть вот у нас там второй квартал идет, и получается. И я понял, что по большому счету не так уж много и городов осталось, где я бы мог открыться, потому что для меня важно, чтобы еще был плотный рынок. Что я имею в виду под плотностью рынка? Дубай очень плотный рынок. Городу всего 30 минут от моего офиса до любой точки. Москва очень плотный рынок, он очень концентрирован вот этими третьим транспортным кольцом. Все, что внутри мы продаем, все, что за пределами, практически не продаем. Очень понятно. Майами, он, конечно, состоит из 20 городов и более растянутый, но там тоже есть кластеры, да, там Брикл, Сан-Айлс, то есть там очень понятные концентрированные локации. И Нью-Йорк, супер концентрированный город, там все вращается вокруг Манхэттена и еще там нескольких кварталов. А вот, например, Лос-Анджелес, это малоэтажный город на десятки километров, где монозастройщики, частные дома, где ты просто вот так вот придя не сможешь заключить, как мы в Майами, там 50 контрактов сразу же в первый месяц и получить себе инвентарь, сток, там сразу 10 тысяч квартир. Как это я сделал в Дубае, в Москве или так далее. То есть мне вот важно, чтобы устройство рынка было. Допустим, в Германию я вообще нос свой сувать не буду, потому что там рынок продавца. Если у меня есть клиент, вообще на меня никто не будет смотреть, со мной никто не будет разговаривать, потому что там, если ты вдруг в центре там Мюнхена нашел какой-то участок и согласовал там дом, у тебя выстроится очередь, ты за 5 минут продашь все, что хочешь, а если очень дорого, то будешь ты продавать неделю. И там еще тебе никто комиссию не заплатит. Поэтому здесь, конечно, очень такие рынки, знаешь, разные, и каждый свой нюанс. Вот я пока что нашел Абу-Даби, Майами, Нью-Йорк, Москву и Дубай, и дальше я думаю заехать в Канаду, посмотреть, что там происходит, mm-hmm. потому что мне кажется, там...
2: Это большой разброс, почему не Рияд, а Истанбул ты...
1: Еще один фактор, который я накладываю, я должен кайфовать mm-hmm. от того места, где я нахожусь. Yeah, то есть мне нравится ездить в Лондон. Я вот сейчас в апреле полечу в Лондон, и я там с удовольствием проведу 2 недели. Чего не скажешь про Рияд. Вот. Я с удовольствием летаю в Майами. И команды не ревнуют, если я выкладываю сторис из Майами, из Лондона, там, или из Москвы, из Дубая, потому что они понимают, что у нас там бизнес, и я в том числе для всех моих топ-менеджеров генерю выручку. Потому что если мы в Майами сейчас выстрелим, то все мои фантомные акционеры, которые занимаются mm-hmm. загородкой в Подмосковье и имеют акции, в том числе наполнятся с этих денег. И это очень классно начинает запускать такие важные для компании моменты, что есть такие, знаешь, позиции в компании не самые доходные денежные, да, но которые важно держать, вот оборону, вот этот фланг, понимаешь? Они смотрят, ой, а в Дубае можно больше заработать, поехал я в Дубай. Uh-huh. И вот нам не нужно, чтобы все хотели постоянно расти. Это очень такая, знаешь, тоже неочевидная история. То есть я хочу, чтобы человек занял свою позицию, хорошо ее занимал, и я спокойно отвернулся, не желая постоянно его куда-то двигать по карьерной лестнице и делать вот эти рокировки.
2: Да. Кстати, есть такая даже целая теория, что сотрудники растут всегда до той точки, где они свои некомпетенции. Mm. Соответственно, ты растешь, ты в зоне своей гения. Yeah. А потом ты достаешь потолка, и там ты остаешься, получается, большинство людей останавливаются yeah. в зоне, где они вообще неэффективны. И им, на самом деле, они вот на ступень ниже, они были в зоне гения.
1: Да.
2: А здесь они не, и они вот там мучаются, но у них вот из-за того, что всегда есть лесенка вверх, они рано или поздно все застревают в плохом месте.
1: И вчера ты на выступлении поднял такую тему достаточности денег, да, там вот баланса и вот этого всего. И я реально, когда вот у меня росло состояние по мере роста компании, я понял, когда я еще стал отцом, я думал, что у нас ключевая проблема этого подкаста будет еще в том, что я смотрел все твои интервью, и многие концепты твои жизненные, они мне очень сильно заходят. Но в частности, вот, например, когда я стал отцом, а ты уже не один и не два раза отец, и я стал смотреть твои мысли на эту тему, и когда ты сказал «всегда говорите да ребенку, когда он просит поиграть», это прям настолько откликнулось мне, что я прям стал всегда говорить «да». Ты знаешь, последний раз это был такой урок. У меня 2,5 года, сына, его зовут Богдан. И он приходит и говорит, папа, давай поиграем. Я говорю, давай. По принципу всегда говорит «да». И он говорит, давай так, ты будешь Богданом, а я папой. Я говорю, давай. И он такой, Богдан, я пошел на работу. И ушел. и оставил меня одного в комнате просто с уроком жизненным, представляешь? Типа, я потому что так тоже делаю. Я подумал, блин, как интересно. И я понял для себя, что то количество денег, которое я сейчас зарабатываю, каждый новый рубль, доллар, там, дирхам или фунт, они качество моей жизни не меняют уже, да.
2: Ты какие-то новые бизнес-модели, еще для меня много людей смотрят, кто ищет темы. Если бы тебе сейчас было там... какие возможности ты видишь, которые ты сам себе говоришь «нет», но если бы ты начинал с нуля, что бы ты сделал?
1: Знаешь, мне кажется, что... ну, есть сейчас такая шутка, что когда мы думали про роботов и искусственный интеллект, что роботы будут подметать улицы, а да. люди будут создавать искусство и творить, да. то получилось полностью наоборот, да. что сейчас люди продолжают подметать улицы, а искусственный да. интеллект придумывает невероятные видео, да. картины, искусство, создает лучше любого дизайнера. Я понимаю, что будет высвобождаться время у людей, и я понимаю, что entertainment вообще... индустрии развлечений. Это прям классная, крутая сфера. Я, допустим, открыл компьютерный клуб в Дубае. Это мой последний бизнес. В прошлом году мы его открыли. И это был мой passion, такой проект. Знаешь, когда я был маленький и учился в школе, я ходил в компьютерный клуб и мечтал, что когда-нибудь у меня будет свой компьютерный клуб. И вот сейчас мы его открыли в Дубае. Он у нас с первого месяца вышел в плюс. И сейчас у нас есть же... видишь, есть такие сферы развлечений, где у тебя нету ретеншена. Ну, например, квесты. Те люди не придут 2-3 раза в один и тот же квест играть. А в компьютерном клубе продукт для меня создают мировые корпорации, типа там Sony, и там Blizzard, которые стоят миллиарды долларов, у которых лучшие художники, дизайнеры и сценаристы, которые создают игры, которые я по факту даю людям поиграть, да, там Counter-Strike, Dota и так далее. И у нас очень высокий ретеншн, то есть люди возвращаются, если мы попали со своим продуктом в воронку, а мы сейчас много денег тратим на трафик, то есть я сейчас даже прибыль не вывожу, мы сейчас все реинвестируем, чтобы накупить больше трафика, чтобы у нас клиентская база сформировалась, потому что когда мы запустились. Параллельно к нам начали 3 компьютерных клуба строить другие русские предприниматели, конкуренты. И мы сейчас скупаем клиентов. Это вот мой такой пэшн-бизнес, знаешь, то есть там нет особо денег, но я понимаю, что, что Саудовская Аравия, что Дубай, они инвестируют вот в эти арены, в индустрию развлечений, в гейм-индустрию в том числе. И это большой бизнес. 25 миллиардов долларов Саудовская Аравия вложила в покупку да. игровых компаний, плюс в создание инфраструктуры для игр вообще, чтобы люди играли, виртуальные миры. Я думаю, что сейчас... все больше и больше будет вот в эту историю уходить. Пускай пока что первые метавселенные выглядят чуть-чуть нелепо, да, и где-то там неудобными или недостаточно классными, но я думаю, что это просто вопрос времени, и мы точно будем как к первому игроку приготовиться все больше и больше времени проводить в каких-то виртуальных мирах, потому что они будут настолько мощными и крутыми, что человечество, ну, точно будет туда идти.
2: Круто. Видишь, это детские мечты, когда реализовываешь, это всегда очень классно. Даже если нет в этом смысла, но вот хочется, да, свой компьютерный клуб. Очень круто. Знаешь, для тех, кто не знает, вот мы с Олегом общались до подкаста, он ровно так же один в один мы общаемся с камерами, без камеры. У тебя такая целостность, знаешь, такая вот. И ты везде... Вообще быть везде одинаковым, это очень круто. Спасибо. Потому что очень много энергии переделывать себя, потому что особенно здесь в Дубае, где все хотят казаться больше, чем они есть, это... Такая черная дыра энергии, мне кажется, когда, знаешь, иногда с людьми говоришь, как только камера включается, раз, другой человек, знаешь.
1: Да, это правда. Мне не без разницы, на чем зарабатывать, какого качества будут эти деньги. И я отказываюсь. Допустим, вот development. Очень сладкая, крутая история. Да, но я понимаю, общаясь с десятками девелоперов из России, что этот бизнес имеет нюансы. В частности, ты не можешь без финансовой смазки государству построить дом. Ну, просто сдать его, идеально все. То есть ты обязан где-то наступать на этические вот эти клавиши, знаешь, такие, которые тревогой бьют. Мне, допустим, нравится агентский бизнес тем, что мы никогда не давали взятки, мы никогда не... Мы сейчас платим НДС, представляешь, типа в России на услугах, где у нас нет встречных НДС никаких, то есть я просто тупо отдаю львиную долю своей прибыли, например, половину прибыли, просто на то, чтобы к нам не было вопросов. И я понимаю, что это часть формулы ну, игры сейчас, да, то есть раньше можно было что-то там придумать, сейчас не получается. И вот эти все вещи, они так формируются. Конечно. В такую стройную концепцию, что мне проще меньше заработать, но честно, и я не гонюсь за там какими-то большими, может быть, капиталами. Или у нас бизнес очень плохо капитализируемый агентский. Ну, вот это агентство,
2: ну, да, да.
1: Он такой, знаешь, не венчурный точно, не... Но это кэш-кау, которая, блин, годами стабильно. Агентства, знаешь, какие живучие. Я смотрю на некоторые компании, они, блин, по 10 лет просто дрейфуют там с 3-5 сделками, потому что его невозможно завалить, у него нету костов, ну, расходов.
2: Ну, здесь в Дубае каждый третий человек агент, это, конечно, ты в самом конкурентном рынке вообще. Здесь все, вот эта идея продать одну виллу и потом жить 2 года на эти деньги, она, ну, настолько заманчивая, что здесь все агенты, я не знаю. Так что ты и самым конкурентным.
1: Ну, мне это нравится.
2: Да. Но то, что ты сказал, смотри, Уоррен Баффет 60 лет, средняя доходность 20%. Джордж Сорос 60 лет, средняя доходность 19%.
1: Да.
2: Но Уоррен Баффет, все бизнесы, которые он делал, абсолютно чистые. Всю доходность, которую он делал, ну вот он владеет там Хайнц, да, Гайку, он хорошо управляет компаниями, он делает их лучше, да.
1: Yeah.
2: Он реально, вот, Уоррен Баффет, его доходность 20%, там, ну, можно там, может, Кока-Коле придраться или что-то, но по сути все его бизнесы, он, которым занимается, это супербизнес. Джордж Сорос, та же самая доходность, даже чуть-чуть меньше. Но смотри, что он, yeah, делает, да, что он в мире творит, и сколько у него врагов, и сколько он поломал судьбы. Это принципиально разные вещи. Да. Да, как бы вот намного лучше быть Уоррен Баффетом, чем быть Джордж Соросом. Поэтому и самое главное, можно и то, и другое. Уоррен Баффет и больше доходность чуть-чуть, да, и при этом да, сделал это абсолютно только долгосрочно мыслил, без всяких спекуляций, без манипуляции рынками, без всяких вот этих, да, поэтому долгосрочно все равно вот такой правильный подход выигрывает все равно. Да. Спасибо, Олег. Давай, брофист. Спасибо большое.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Салихова Асия Темирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода «Кикуни» – натуральном ананасовом соке под брендом «Сильбеси». Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующее. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, рефлюксом-эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод «Кикуни» поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание. Будьте здоровы!
1: Будете в Бабаюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 87,8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
2: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
3: А знаете ли вы, что в советское время органы власти республики уделяли большое внимание развитию физической культуры и спорта? Так, 30 ноября 1955 года Бюро Дагестанского обкома КПСС приняло постановление, обязывающее органы власти городов республики предпринять усилия по расширению сети детских спортивных учреждений. Также предлагалось расширить существующую махачкалинскую детскую спортивную школу, доведя контингент занимающихся до 250 человек, и одновременно поставить вопрос перед Всесоюзным комитетом по делам физкультуры и спорта при Совете министров Советского Союза об открытии детских спортивных школ в таких городах, как Буйнакск, Дербент, Хасавюрт, оборудовав их соответствующим инвентарем до 1 марта 1956 года. В результате совместной согласованной работы всех заинтересованных ведомств в 1949 году в городах республики появились первые мастера спорта Советского Союза.
2: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Прежде чем прийти на встречу с китайцами, вам необходимо выучить три главные фразы на китайском языке. «Здравствуй», «Спасибо» и «Пей до дна». По мнению китайцев, эти фразы должен знать каждый. Если вы будете использовать их во время бизнес-встречи, дополнительные баллы вам обеспечены. Обязательно встаньте при встрече и поздоровайтесь с каждым за руку, даже с женщинами. Здесь не забываем сказать на китайском «Здравствуй» и сделать легкий поклон каждому китайцу. Начало переговоров начинается с обычного описания компании, сферы ее деятельности, сроков работы и так далее. Всегда начинает тот, по чьей инициативе состоялась встреча. Ни в коем случае не перебивайте. Если появился какой-то вопрос, записывайте и задавайте после того, как оратор закончит. Обязательно вручаем и получаем в ответ визитку обеими руками. В идеале сделайте двустороннюю визитку на китайском и русском языках. Ни в коем случае не мните и не сворачивайте визитку. Это признак дурного тона.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Личный коуч.
1: Психология цвета. Исследование, проведенное психологами, показало, как цвет влияет на восприятие веса и размера предметов. В эксперименте было 8 одинаковых по размеру коробок, которые лежали в стеклянной витрине. Участникам предлагалось оценить коробки, не зная их содержимого, и расположить их в порядке возрастания тяжести. Результаты эксперимента показали, что чем темнее цвет коробки, тем тяжелее она кажется. Производители продуктов питания используют темные цвета для упаковки, чтобы создать ощущение большего веса. Вы подумаете, что внутри больше еды. Удивительно, но цвет действительно влияет на восприятие веса. Наглядный пример. Поднимать и переносить коробки в течение всего дня очень утомительно. Чтобы облегчить задачу рабочим, производитель покрасил коробки в светло-зеленый цвет. И вуаля! Чисто психологически коробки стали казаться легче. Да что уж там, цвет влияет даже на восприятие вкуса. Вот пример имбирного эля Canada Dry без сахара. Изначально банка была красной. Всем известно, что в мире напитков красный цвет ассоциируется с брендом Coca-Cola. Поэтому, когда эль продавали в красной банке, люди думали, что это кола. Но стоило дизайнерам изменить цвет на зелено-белый, продажи тут же подскочили на 25%. Все потому, что теперь продукт стал похож на имбирный эль. Так цвет упаковки может повлиять на восприятие вкуса и на представление о том, что это за напиток, даже если содержимое осталось прежним.
0: Личный коуч. Диалог FM. Все внятно. Все понятно.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. В России с 6 лет начнут проверять репродуктивное здоровье. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает ТАСС. Профилактические медицинские осмотры с целью оценки репродуктивного здоровья, начиная с сентября этого года, будут проводить детям в возрасте 6 лет, а затем ежегодно с 13 лет. Новые нормы Минздрава уже включены в приказ ведомства. Кроме того, с сентября этого года детям в возрасте 1 месяца и 1 года будут проводить осмотр офтальмолога с обязательным проведением офтальмоскопии в условиях медриаза, то есть расширения зрачка. Затем в возрасте года и 6 лет дети будут проходить осмотр у отоларинголога. Также для детей из групп риска будут проводиться исследования уровня холестерина в крови в возрасте 6 и 10 лет и определение стандартного отклонения массы тела. Отмечается, что приказ Минздрава вступит в силу с 1 сентября этого года.
1: Рубрика «Про здоровье». Все о наболевшем.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: За последние 4-5 лет доля карт Visa и MasterCard на российском рынке сократилась до менее чем 17%, сообщила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. По ее словам, карты международных платежных систем постепенно теряют свою актуальность на российском рынке. Эти карты уже не выполняют те функции, которые были для них характерны ранее. Однако национальная система платежных карт продолжает нести затраты на их поддержку, отметила она. Бакина подчеркнула, что за этот период банки активно заменяют международные карты на другие инструменты и на карты платежной системы МИР, которая предлагает более широкий функционал по сравнению с зарубежными аналогами. В апреле ведомости писали, что до конца этого года национальная система платежных карт внесет изменения в стандарты платежной системы МИР в части информирования о мошенничестве и контроля уровня неправомерных операций. Также национальная система платежных карт планирует внести изменения в сроки предоставления банками сведений о мошенничестве. Он сократится до 24 часов как для подтвержденного факта фрода, так и для подозрения в нем.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное. Будете в Буйнакске? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Открытость и доверие к людям – не только черты характера белорусов, но и основа успешного бизнеса. Они привыкли соблюдать договоренности и беречь свою репутацию. Зарубежные сайты говорят, что гостеприимство в этой стране может показаться иностранцу over-friendly, то есть чрезмерно дружелюбным. Они предупреждают, что так же, как в России, в Беларуси стремятся показать положительную сторону своей культуры и прилагают все усилия, чтобы их гости чувствовали себя желанными, счастливыми и впечатленными. Белорусы часто говорят на русском языке, либо используют своеобразный интернациональный сленг – смесь двух языков. Например, начать беседу они могут на белорусском, а продолжить на русском, либо наоборот. Даже зарубежные источники рекомендуют делать визитки на русском и английском языках. Будьте готовы! Из-за их привычки скрупулезно подходить к принятию решений, любой пункт договора будет согласовываться с вышестоящим руководством. Dress smartly или одевайтесь элегантно, рекомендуют иностранцы. Что бы это ни значило, помните, встреча с государственными служащими будет носить более официальный характер, чем встреча с представителями бизнеса. Будет не лишним поддерживать визуальный контакт во время приветствия, жестами проявлять интерес к темам встречи, не перебивать участников. Успехов в переговорах!
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Энергия – это самый главный ключевой ресурс любого человека. У вас может быть время, у вас может быть цели, планы, но если у вас нет энергии, все это бесполезно. Вы не добьетесь ничего, пока вы не сможете или не научитесь управлять своей энергией. Для того, чтобы эффективно управлять своей энергией, нужно понять, какие существуют виды энергии у человека. У человека существует 4 основных вида энергии. Первый вид энергии – это физическая энергия. Это базовая энергия, которая является основой для всех остальных видов. Второе – это эмоциональная энергия. Третье – это ментальная энергия. Четвертое – это духовная энергия. Вы знаете, для того, чтобы хорошо себя чувствовать, быть воодушевленным, проявлять любопытство, исследовать и чего-то добиваться, очень важное значение имеет ваш уровень эмоциональной и духовной энергии. Проблема в том, что к выгоранию приводит именно отсутствие эмоциональной энергии прежде всего, а потом и духовной энергии. Почему сегодня я не затрагиваю вопросы физической энергии? Потому что это более простая энергия, и как управлять физической энергией практически знает каждый из вас. Хороший сон, правильная еда, умеренная физическая активность – это все восполняет вам физическую энергию. А вот эмоциональная энергия, с ней все гораздо сложнее. Для того, чтобы понять, что такое эмоциональная энергия, давайте рассмотрим такой вопрос. Эмоциональная энергия, за что она отвечает? Она отвечает за все наши чувства и все наши ощущения от этой жизни. Откуда она появляется и что является источником эмоциональной энергии? Источниками эмоциональной энергии являются 5 вещей или 5 источников. Первое – это достаточная физическая энергия, потому что если вы уставший, голодный, холодный, то у вас эмоциональная энергия, позитивная эмоциональная энергия будет на нуле. Вас будет обуревать негативная эмоциональная энергия. Второе – это позитивные эмоциональные ситуации. Каждый раз, когда вы ходите на какой-нибудь стендап, на вечер юмора там, или куда-то, на веселую вечеринку, у вас увеличивается позитивная эмоциональная энергия. Третий источник – это люди, которые создают положительный настрой. Поэтому очень важно окружать себя людьми, которые на позитиве, которые все время относятся к жизни позитивно и ко всем проблемам относятся позитивно. Четвертое – это положительные чувства и ощущения, которые вы сами испытываете, которые в свою очередь зависят от 5-го источника – это позитивного отношения к миру. Пока вы не смените свои убеждения и не смените свои очки, через которые вы смотрите на мир, на позитивный взгляд, вам будет сложно управлять своей эмоциональной энергией. Для того, чтобы управлять энергией, существует 4 основных способа. Первый, самый главный способ – это сокращение потерь вашей энергии. Дело в том, что каждый день вы теряете очень много энергии за счет фоновых активностей, которые забирают буквально, высасывают из вас энергии. Поэтому сокращение потерь – это вот, знаете, если ваше тело как дуршлаг, из которого там выливается вода, да, но дуршлаг водой вы не наполните. То же самое, если у вас не прекратить утечку энергии, то вы не наполнитесь этой энергией. Второе инструмент – это эффективное использование существующей энергии. У вас уже существующая энергия есть. Так вот, нужно научиться ее эффективно использовать. Третье – это эффективное восполнение энергии. Вам нужно научиться эффективно восполнять энергию, которая у вас потеряна. И четвертое – это расширение вашего энергетического потенциала. Это, вот, грубо говоря, расширение вашего ковшика или дуршлага для того, чтобы больше энергии у вас было. Первый инструмент управления энергией – как вам сокращать потери энергии. Для того, чтобы эффективно сокращать потери энергии, для этого нужно сначала осознать, что у вас есть потери энергии. Потому что мы живем ежедневной жизнью и как-то само собой привыкли к тому, что у нас постоянно есть какие-то забиратели энергии. И мы с этим живем и на это даже не реагируем, не осознаем. Для нас это является привычным образом жизни. Поэтому первое, нужно осознать, что у вас есть потери энергии. Второе, вам нужно определить источники потери энергии. И вот сейчас я вам расскажу 6 основных, наиболее частых причин потери вашей эмоциональной энергии. Когда я буду вам рассказывать, обязательно это экстраполируйте на себя и посмотрите, откликается или нет финансов. Происходит с вами такое же или нет? Я уверен, у каждого это происходит, поэтому поделитесь в комментариях, какие из этих причин есть в вашей жизни. Итак, первая большая причина потери вашей эмоциональной энергии – это неправильный образ жизни. Банально, неправильный образ жизни. Это недосып, это недоедание, это минимально физические нагрузки, там еще что-то. Помните, я говорил, что для того, чтобы у вас эмоциональная энергия была полная, для этого нужно заботиться о том, чтобы физическая энергия была полная. Вторая причина – это страх, негативные мысли, желание казаться, а не быть на самом деле. Это вот эти страшные такие дырки, которые высасывают из вас энергию. Вот страх и беспокойство о будущем особенно, сожаление о прошлом. Вот эти все моменты, они в фоновом режиме высасывают из вас энергию, которую вы даже не замечаете. Просто переживание, хроническое переживание страха, она лишает вас огромного количества эмоциональной энергии. Потому что человек, который переживает страх, стресс, негативные мысли, он не может смеяться, он не может расслабляться, он все время напряжен. Третья причина – это поведение, неправильное поведение, когда, ну, например, когда работа забирает все время, когда вы все время посвящаете только работе, когда у вас отсутствует баланс. Баланс разных сфер жизни – это работа, семья, ваши хобби, ваше личное время должно быть обязательно в течение дня. То есть не надо посвящать все свое время, всю свою энергию только одной части вашей жизни. Особенно в поведенческих причинах я хотел бы отметить такие вещи, как незаконченные дела и незакрытые гештальты. То есть если вы какие-то дела не закончили, то они пожирает очень много энергии. Обязательно закрывайте, заканчивайте дела. Законченные дела высвобождают огромное количество энергии, которое до этого уходило на контроль или на переживание об этом. Многие молодые люди ко мне обращаются и говорят, ну как же так, о каком балансе может идти речь, если в молодые годы нам нужно заработать деньги, нам нужно создать бизнес, чего-то добиться, поэтому мы специально делаем перекосы и работаем там по 14-15 часов в день. На что я ответил бы так, ну обычно отвечаю так, ребята, вопрос в том, что вы пытаетесь компенсировать свою неэффективность за счет большего вовлечения и за счет больше затрат своей энергии. Ведь это же можно было бы компенсировать эффективностью. Если вы занимаетесь работой 14-15 часов в день, то я вам прямо скажу, что вы просто неэффективны. Значит, вы неправильно выстроили свой график работы, и вы занимаетесь неважными делами. Дело в том, чтобы для того, чтобы добиваться любых целей в жизни, вам достаточно 6 или 8 часов рабочего времени. Смотрите, каждый раз, обратите себе внимание на такую вещь, каждый раз, когда вы не укладываетесь в 8 часов рабочего времени, это говорит только об одном, что вы неэффективны. И вам нужно не увеличивать то время, которое вы тратите на работу, а вам нужно увеличивать и направлять внимание на повышение своей эффективности. Внедрите себе кайдзен-час каждое утро и анализируйте, где вы неэффективны, что вы можете делегировать, что вы можете, вам можно найти помощника, либо не делать какие-то рутинные вещи, какие-то рутинные вещи передать. Если вы каждый день будете заниматься повышением своей эффективности, то вам не потребуется тратить так много времени и энергии на работу. Четвертая причина – это неправильные отношения. Неправильные отношения с другими людьми – это незакрытые обязательства, это неправильно выстроенные ожидания в отношении других людей, это утечка эмоциональной энергии через встречи и занятия, которые не приносят вам энергию, а наоборот высасывают. Вы, наверное, сами замечали очень много раз в жизни, когда после какой-то встречи вы чувствовали себя как выжатый лимон. Или, например, когда вы занимаетесь каким-то делом, это дело вас выматывает. Поэтому хороший лайфхак по пути я вам скажу. Просто сделайте дневник и пишите туда все, чем сегодня в течение дня занимались. И сделайте один столбец, который гласит энергия, эмоциональная энергия. И пишите напротив каждой встречи и напротив каждого дела, которым вы занимались, напишите, это вам принесло энергию или забрало энергию. Таким образом, вы будете воочию видеть, какие встречи и какие задачи забирают у вас энергию. И ваша задача каждый день сокращать количество встреч и задач, которые забирают энергию, и увеличивать количество встреч и задач, которые приносят вам энергию. Пятая причина – это страсти. Это излишнее потребление. Это игры, особенно азартные игры. Это социальные сети. То есть это любая зависимость, любая форма зависимости. Зависание в том же ТикТоке, в социальных сетях. И из-за этого прокрастинация и нежелание что-то делать. И вообще социальные сети очень часто вызывают эффект FOMO, это с английского языка fear of missing out, или страх потери или упущенной жизни. А вот эти все вещи являются огромной причиной утечки вашей эмоциональной энергии. И шестая причина – это внешние причины. Так как мы не живем в вакууме, мы живем в социуме, то вокруг нас очень много внешних причин, которые прямо влияют на наше эмоциональное состояние. Это могут быть и оскорбления, хамство, зависть окружающих, осуждение других людей, критика. То есть все действия незнакомых вам людей, которые вылились на вас. Это там хамство кассира какого-нибудь, может быть, продавца и так далее. То есть вы этим управлять не можете, их поведением, но вы вполне можете управлять своей реакции на их поведение. Поэтому, когда вы сталкиваетесь с такой реакцией или с таким поведением окружающих, враждебным поведением в отношении вас, не пытайтесь исправить их. Меняйте свое отношение или меняйте свою реакцию к этому поведению. Таким образом, мы рассмотрели 6 основных причин. Конечно же, причин гораздо больше, но это основные причины. И даже если вы будете обращать на эти основные причины, и применять те лайфхаки и инструменты, которые я вам озвучил, это гораздо облегчит вашу жизнь.
0: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Бугда-Тепе – село в Куракском районе Дагестана. Оно входит в Качхюрское сельское поселение. По переписи 2002 года в селе проживало 706 человек. В 1937 году колхозу села Качхюр Куракского района под зимние пастбища был передан участок земли в местности Бугда-Тепе в дельте реки Самур. Со временем на этих землях образовался кутан колхоза имени Качхюрского. После землетрясения 1966 года большая часть населения села Качхюр была переселена на кутан. Позже кутан был преобразован в село Новый Качхюр. Новые земли качхюрцев находились на большом бугорке между реками Самур и Гюльгери. Ближайшим селам не было дорог. Это была земля, заросшая кустарниками и лесными массивами. Но между ними и находились чистые участки, и на них выращивали кукурузу. Место горцам понравилось, и за короткий срок они очистили ее от дикорастущей растительности и подготовили почву для посева пшеницы, ржи. Зимой 1966 года качхюрцы пригнали туда и стадо овец. Было нелегко, особенно летом. Горцев мучила лихорадка, от болезней многие умирали. Но постепенно они адаптировались к новому климату. А уже в настоящее время в новом населенном пункте около 350 хозяйств и проживает более 800 человек. В селе действует средняя школа, узел связи, переговорный пункт, библиотека, сельская администрация и дом культуры. Однако, по информации, есть трудности с обеспечением питьевой и поливной водой.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в селе Гоор? Не забудьте включить приемник на частоте 104.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.
1: Скажу честно, я ленивый человек. Иногда с трудом берусь за новые проекты, заставляю себя что-то делать и куда-то идти. Было время, когда я сутками просиживал за компьютерными играми и социальными сетями. Встать рано утром я не мог позволить себе такой роскоши. Но прошло совсем немного времени, и мое утро начинается с холодного душа в 5 утра. Я нахожу время на тренировки, работу, создание видео, общение с близкими и даже чтение. Как получилось, что я, будучи самым ленивым человеком, вдруг стал мутантом дисциплины, и как я заставляю себя все это делать, при этом не сходя с ума? Дело в том, что я себя не заставляю, это получается автоматически. Вот вы, например, заставляете себя чистить зубы по утрам, или, скажем, печатать текст на клавиатуре, или переключать скорости во время вождения. Вряд ли. Хотя, казалось бы, столько всего нужно контролировать, правда? Но вы об этом не думаете, оно просто происходит. И сегодня я расскажу, как изменить свою жизнь до неузнаваемости так, чтобы все происходило само собой. Техника, как всегда, очень проста и называется эффектом ленивых изменений. Допустим, вы хотите просыпаться в 5 утра без будильника и полным бодрости, но вместо этого по привычке просиживаете за телевизором до часу ночи. Итак, шаг первый. Фиксируем исходную точку. Ложусь в час ночи. Теперь это ваша норма. Шаг второй. Привыкните к своей норме. В течение недели всегда ложитесь в час ночи. Шаг третий. Смещение нормы. Через неделю отправьтесь в кровать на 5 минут раньше. Еще через неделю еще на 5 минут раньше. Ваше тело не почувствует изменений, так как это почти статистическая погрешность. Гарантирую, что через год таких действий вы будете стабильно ложиться в 9 вечера и засыпать как мертвый, при этом просыпаясь в 5 утра. Кто-то может сказать, что год – это слишком большой срок, но большинство людей десятки лет пытаются поменять жизнь с понедельника. Не получается. Или, например, вы хотите перестать есть сладости. Шаг первый. Установите норму. 2 булочки, 1 шоколадная плитка и 30 ложек сахара в неделю. Шаг второй. Отрабатывайте свою норму. Шаг третий. Незначительно снизьте количество вредных продуктов. Скажем, раз в неделю убирайте одну дольку шоколада или ложку сахара. Это очень легко, особенно если у вас есть календарь изменений, который вы расписали на год вперед. Мы жаждем быстрого результата. Быстро разбогатеть, быстро обрести мудрость, здоровое тело и счастье. Но наш мозг не любит быстрых изменений, он требует баланса и сопротивляется любым колебаниям. Наша задача сделать изменения настолько маленькими, чтобы тело их не замечало. Как это сделать? Опишите на листе бумаги идеальную версию себя. Питание, режим дня, ваше окружение, количество страниц, прочитанных в день, сколько времени вы тратите на тренировки, на социальные сети, на развлечения, а сколько на творчество, созидание, медитацию и так далее. Захватите каждую область жизни. Теперь возьмите другой лист и напишите, где вы сейчас находитесь, какое у вас питание, какой режим дня, какая активность и так далее. Теперь у вас есть исходная точка и есть конечная точка. Осталось провести прямую линию и разделить ее на большое количество равных отрезков, а затем каждую точку отрезка поместите в свой календарь. Если вы совсем не медитируете, но через год хотите проводить в этом состоянии целый час, все, что вам нужно, это каждую неделю увеличить время медитации на 1 минуту. Как думаете, по силам вам такая задача? Вы не избавляетесь от вредного окружения за раз, оставляя пустоту и страдая от одиночества. Вы лишь постепенно сокращаете время с ненужными людьми. А затем в один момент уже не хочется бессмысленных встреч. В один момент ты просто обнаруживаешь, что вся твоя жизнь изменилась. Ты бегаешь по утрам, занимаешься творчеством, 10 минут стоишь под ледяным душем и превратился в мутанта самодисциплины. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Создано устройство для снижения кровяного давления без лекарств. Исследователи из Университета Пенсильвании представили биоэлектронный имплант, который помогает контролировать артериальное давление с помощью электрических сигналов. Разработка представляет собой компактный имплант размером с кончик пальца. Его фиксируют на сонной артерии, где он взаимодействует на барорецепторы — нервные окончания, регулирующие уровень давления. Ключевая особенность устройства — материал. Имплант изготовлен из мягкого гидрогеля. Структура создается с помощью 3D-печати. Материал растягивается вместе с тканями сосудов, снижая риск повреждения. Принцип работы основан на электрической стимуляции. Импульсы имитируют естественный ответ организма на повышение давления, в результате чего нервная система снижает нагрузку на сердце и сосуды. В испытаниях на крысах устройство показало заметный эффект. Снижение артериального давления более чем на 15% в среднем. Отсутствие воспаления рубцов или повреждений тканей через 2 недели после имплантации. Авторы отмечают, что существующие аналоги требуют жестких конструкций и более сложных операций. Новый подход за счет гибкого материала лучше адаптируется к движениям сосудов. Разработчики рассматривают технологию как потенциальное решение для пациентов с устойчивой гипертонией, когда медикаменты не дают нужного эффекта. Следующий этап — дополнительные исследования и подготовка к испытаниям с участием людей. На этом пока все. Услышимся!

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Враги сожгли деревню и увели у матери детей. Сама она спаслась чудом, но почернела от горя. Целыми днями женщина сидела возле сгоревшего дома и шептала: «Господи, защити и верни моего сыночка и мою доченьку». Люди пытались увести мать, накормить и успокоить. «Нет», — упрямо отвечала безутешная женщина, — «я не смогла уберечь детей от врагов, так пусть моя молитва поможет им». Долго сидела она возле обгоревшего дома и шептала слова молитвы. Вдруг из леса выбежали ее дети. Когда радостные объятия и слезы закончились, мальчик гордо сказал: «Мама, я нашел острый камень, перетер веревку, и мы сбежали. На нас в лесу огромный медведь напал», — сообщила девочка с круглыми от пережитого страха глазами. «Он открыл пасть, а потом вдруг ушел. А в грозу молния нас не убила. Мы под дубом прятались, а молния как ударит! Дуб почернел и рухнул, а мы целы остались», — рассказал мальчик. «Мы даже в речке не утонули», — вспомнила девочка. «Брат думал, там мелко, а там было глубоко. Хорошо, что коряга плыла, я за нее уцепилась». Долго рассказывали дети, все ахали, слушая их. А один старик сказал: «Молитва матери всегда следует за ее детьми и бережет их».
1: Притчи народов мира.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что у некоторых народов горного Дагестана к концу мая – начало июня приурочивались праздники цветов, обычаи организации летнего досуга? Так, например, в пору цветения трав в Самужской долине Южного Дагестана отмечалось одно из интересных народных празднеств – праздник цветов. Он приурочивался к периоду сбора лечебных трав для домашних нужд. В рационе лезгин лечебные травы занимали важное место. Из них готовили начинку для пирогов, приправу, сдобренную кислым молоком и другое. В различных вариантах праздник цветов отмечался во многих селениях самужских лезгин, но наиболее торжественно и красочно он проходил в селении Ахты, где еще в XIX веке он был описан русским лингвистом, этнографом и педагогом Леонардом Завурским.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Технологии занимают большую часть современного мира и начинают влиять на мозговые процессы людей. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, заведующий лабораторией коррекции психического развития и адаптации Института мозга человека имени Бехтеревой РАН Леонид Чутко. Он рассказал, что полученная онлайн-информация запоминается плохо. Так происходит, потому что в ее обработку меньше вовлекается височная область коры головного мозга, отвечающая за долговременную память. Также эксперт утверждает, что смайлики в мессенджерах никогда не могут передать настоящие эмоции человека. Онлайн-общение не заменит живое взаимодействие, которое гораздо глубже влияет на эмоциональное восприятие человека. Ошибочно думать, что цифровизация приведет к атрофии мозга. Однако важно понимать, что различные виды умственной активности помогают поддерживать мозг в хорошей форме.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: Несмотря на полный запрет клонирования в нашей стране, общественная дискуссия по этому вопросу пока не исчерпана. Согласно опросу ВЦИОМ по отношению к технологиям клонирования человека, россиян можно условно разделить на три группы. Принципиальные противники клонирования – 42%, сторонники жестких ограничений – 30%, сторонники технологии клонирования – 15%. Россияне сочли приемлемым клонирование клеток или тканей для выращивания органов – 80%, пересадку мозга в молодое тело – клон – 30%, клонирование людей для роста населения – 12%, сохранение жизни перевешивает страх – 51% воспользовались по технологии клонирования для спасения собственной жизни или жизни близких. Перспективы технологии. 56% россиян выступают за разрешение клонирования тканей и органов и запрет клонирования человека. 6% хотят полного снятия ограничений. Общественная дискуссия сосредоточена не только вокруг допустимости технологии как таковой, сколько вокруг возможных границ ее применения в будущем. Однако молодое поколение демонстрирует готовность к пересмотру границ допустимого.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
2: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU0500449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Движемся дальше. Что еще влияет на долг?
2: Если мы создаем долги в своей жизни, возможно, эти долги помогают вам, вот как похоже, да, в нечто в предыдущем случае, долги помогают вам находиться в определенном состоянии. Например, вот ваша история как будто бы вот в этом повествовании будет продолжаться. Когда ребенок растет в состоянии, что родители меня постоянно чего-то ждут, например, такое бывает очень часто в многодетных семьях, когда там родители говорят, вот ты старший, например, старшие дети — это вообще какие-то святые отцы, там, психологи и так далее. И говорят, вот ты старший, ты должен поддерживать младших, ты должен нас поддерживать, ты должен. И тогда ребенок из своего вот состояния, когда только психика формируется, в него это закладывается как вот норма. Он как будто бы берет на себя вот эти долги, и с этим чувством должен, он идет. Он не может до конца даже пойти в какую-то свою жизнь, и он создает вот эти долги, даже когда родители там уже благополучно там живут, всем он помог, но он все равно продолжает создавать долги. Бывали истории, когда люди брали кредиты даже не для себя, а вот до такой степени там чувство вот этого долга на уровне бессознательного человека, что они брали долги, кредиты для близких, для родственников, для друзей, еще для кого-то, да, попадали вот в такие истории, когда их близкие не могли платить, и вот они, вот это чувство долга, которое есть на уровне внутреннего состояния, из него создают долги вот в реальной жизни. И чем выше это чувство долга, тем меньше человек доволен своей жизнью, тем больше он истощен, но это для него естественное состояние, как норма, он привык, для него это зона безопасности.
1: Офигеть, это тоже я. Я вот прям вот сейчас в такой ситуации. Я закрываю долг за человека, который должен был сам за это платить. Ну так вот, я вот в эту ситуацию вошел. И вот... Как из этого выйти? То есть, окей, я согласен, у меня высокое чувство долга. Как его убрать? Я не понимаю.
2: Да, вот можем сейчас вот эксперимент такой
1: давайте.
2: Провести.
1: И вы тоже с нами давайте.
2: Да, вот прямо сейчас на уровне тела почувствуйте, где это состояние долга вы в себе несете.
1: Ну, где-то здесь.
2: Почувствуйте, как давно вы его несете.
1: Угу.
2: И что это чувство, когда оно внутри вас, делает с вашим телом? Вы в этот момент какой?
1: Напряженный.
2: Как тогда ваше тело начинает себя вести?
1: Ну, такой стресс сильный происходит какой-то очень.
2: Да. То есть есть тогда есть привычка находиться постоянно в стрессе.
1: Угу.
2: И вот теперь это чувство долга. Вот просто почувствуйте его. В каком возрасте оно приблизительно появилось?
1: Ну, у меня там 5-6.
2: Угу. И почувствуйте, в контакте с кем оно появилось?
1: Думаю, перед родителями в целом. По поводу обучения, вот это все.
2: Угу. Ага. Да, хотелось оправдать как-то ожидания.
1: Ну да, да, да,
2: да. И вот сейчас почувствуйте, что вы, да, можно вот метафорично, как будто бы вы извлекаете это чувство долга, отдаете родителям,
1: угу.
2: Да, видите родителей, там смотрите на них, можно даже там про себя сказать фразу: «Я вас вижу»,
1: угу.
2: И вы возвращаете это чувство долга и говорите: «Мама, папа, я буду разным,
1: угу.
2: И я не всегда буду оправдывать ваши ожидания, но я все равно ваш сын, а вы все равно мои родители».
1: Угу.
2: И почувствуйте, представьте, визуализируйте, как ваши родители говорят вам: «Мы тебя видим, что бы ни произошло, ты всегда будешь нашим ребенком,
1: угу.
2: А мы твоими родителями».
1: Сильно. Я думаю, если это представить, сделать это сильно.
2: Да, нужно представить, сделать, почувствовать, как вы отдаете то, что вот вам делает больно, потому что это в этот момент ребенок берет ответственность за чувства родителей. Ну, типа, чтобы они были довольны, да. Я должен угодить. Ребенок думает иллюзорно, что это я управляю состоянием родителей. И если я вот стараюсь, они классно себя чувствуют, они довольны. Типа, вы знаете, вот человек как будто бы берет на себя ту зону ответственности, которую он контролировать не может.
1: Офигеть.
2: И это дополнительно рождает тревогу.
1: Офигеть.
2: Поэтому здесь важно понимать, что то, как себя ведут другие люди в контакте с вами, это не ваша ответственность. Вы не можете нести ответственность за состояние и чувства другого человека. Если у него плохое настроение, оно плохое не потому, что он на вас злится или что-то с вами не так. Ему просто плохо.
1: Да.
2: И многие дети в силу того, что да, идет формирование психики, в силу того, что эти дети как будто бы думают, да, вот они направлены на себя. Вот есть такой момент в детском возрасте, когда ребенок думает, что все из-за меня. И вот в этот момент ребенок как будто начинает брать ответственность за состояние родителей. Но это выводит ребенка, да, со своего места. Он перестает быть ребенком для родителей. Он начинает о них заботиться, брать на себя больше, чем он может тащить на себе, грубо говоря. И тогда это своеобразная рана.
1: Okay,
2: и тогда в контакте с другими, когда другой будет приходить и говорит, возьми на себя для меня кредит, человек будет думать, блин, если я не возьму, он же расстроится. Я же несу ответственность за его состояние, когда он рядом со мной. Как тот ребенок, который когда-то взял состояние родителей. Вот есть даже такие дети, которые видят родителя грустного, они начинают его веселить. Это вот про это. И такой человек, став взрослым, ему будет тяжело держать границы, и, в принципе, финансовые в том числе. И поэтому такие люди, они когда несут ответственность за других, за состояние другого, они вот попадают в такие истории, когда вынуждены для того, чтобы угодить другому, чтобы другой не расстроился, брать на себя и потом еще платить. Но деньги — это меньшее. Ведь мы же на работу, на эти деньги меняем свою жизнь.
1: Да.
2: И это про то, что опять я не ценю свою жизнь, я свою жизнь растрачиваю. Скорее всего, у меня нет цели, скорее всего, там я не до конца в контакте с собой, потому что я до сих пор смотрю на этот мир глазами этого ребенка, когда я жду, чтобы у всех вокруг меня было все хорошо и чтобы все были довольны. Но так не работает.
1: 100%, 100%. Супер, блин, очень круто. Я не знаю, как у вас, но у меня уже происходит большое осознание. Давайте двигаться дальше. Что еще влияет на долг?
2: Следующее, что может быть причиной, почему люди постоянно попадают в долги и кредиты, это униженность. Униженность, из которой там, человек выбирает строить свою жизнь. Сейчас я расскажу пример, как это было у меня и как я из этого вышла. То есть какую-то часть жизни, будучи ребенком, там, я проживала в деревне со своими родителями. Когда было время перестройки, к сожалению, мои родители не смогли адаптироваться под новое время. Кстати, вот история с адаптацией, она очень актуальна была в пандемию. В пандемию тоже не все могли адаптироваться. На это влияет вот качество психики, адаптивность. Самое важное качество, благодаря которому человек может адаптироваться. Так вот, мои родители не смогли адаптироваться вот в этих 90-х, и тогда был слишком такой большой накал, был сильный кризис, иногда нечего было есть. И у нас в деревне, где я жила, практиковалось такое, что люди ходили, просили в долг, там, каждый выживал как мог. Там, кто-то садил огород, кто-то работал, как-то выживал. То есть. И была в моей жизни такая история, вот, что я старший ребенок, и меня мама постоянно отправляла «проси в долг, проси в долг». И вот когда я ходила в магазин и просила в долг, у меня это было постоянно сопряжено вот с чувством стыда, с чувством униженности, что со мной что-то не так, что я какая-то не такая, что просить у мира, от жизни, у людей в принципе плохо. И вот для моей детской психики это было травматично. То есть это было травматично, мое сердце прямо в те моменты, оно прям ранилось. Но из-за того, что там я была ответственным ребенком, я старший ребенок, я несла на себе, да, эту ношу. И однажды вот у меня была такая ситуация, вот денежная травма, да, как они у нас образуются. Я шла там к женщине, которая жила неподалеку, хотела попросить, то есть под запись тогда это так называлось, да, в долг хлеб. Когда я пришла к ней, я была такая голодная, вот как раз было такое сложное время, когда там вот прям даже с едой было тяжело, и я прихожу к ней, там... так вкусно пахнет только что испечённым хлебом. Я прошу у нее хлеб, но она мне говорит, типа, твоя мама не отдала еще прошлый долг, поэтому хлеба нет. И тогда этот отказ, он просто перевернул внутри меня все с ног на голову. Я вышла от там, да, вот этой женщины, на улице иду, там, мне 8-9 лет, я замерзла, мне хочется есть. Это был такой тяжелый момент для меня. В этот период сразу же внешняя обстановка, да, то, как выглядит для меня мир, она стала какой-то враждебной. То есть я начала думать, что мир какой-то враждебный. Небезопасный, вот сразу катастрофизация включается, мы все умрем, а что мы будем сегодня есть? Это у ребенка 8-9 лет. И у каждого человека есть какие-то истории, которые связаны вот с такими моментами, когда был такой вот зашкал эмоций, и психика в этот момент, как правило, не справляется. И вот вся эта нагнетающая внешняя среда, она мягко интериоризуется, встраивается вот внутрь.
1: Как
2: интериоризуется.
1: Это что?
2: Это значит, она вот встраивается и становится частью жизни, частью восприятия. То есть все, в этот момент восприятие сформировалось у ребенка, и он уже видит мир не так, как раньше, а именно вот из этой точки зрения. И это значит, что человек, когда будет попадать в какие-то истории подобные, где, например, нужно попросить, где нужно там заявить о себе, он постоянно будет сталкиваться с теми состояниями, которые он проживал, вот в этот травмирующий момент, и это будет не давать ему быть адаптивным. И тогда вот это вот внешнее неблагополучие, внешняя тревога, она становится фоновым состоянием ребенка, и потом ребенок вот с этим восприятием, вот с таким неадаптивным восприятием идет в мир, и ему очень тяжело. Я очень долго работала с этой темой, потому что у меня было очень много травмирующих ситуаций. До 30 лет там я сама плавала в этих кредитах, просто вот по уши, поэтому эту тему я изучала даже для того, чтобы себя из нее вывести. Для меня это был вопрос жизни. Насколько я могу адаптироваться в этом мире и сделать свою жизнь качественной? Я понимала, что сегодня уже никто не виноват. И мы сейчас говорим для того, чтобы там обвинить кого-то вот в этом, родителей. Мы их вообще не трогаем. Вот даже сегодня мы вообще никак не отсылались. Потому что, став взрослым, человек должен понимать, если я сейчас что-то не изменю, что будет дальше. И для меня этот вопрос стал особенно острым, когда я стала мамой. Я вдруг вот прям реально дети — это какие-то маяки, которые освещают и говорят, вот смотри, у тебя на данный момент вот такая жизнь. Ты готов идти дальше и, ну, как бы, и такой же багаж отдавать своему ребенку. Я думаю, не каждый родитель хочет, чтобы его ребенок проживал те же истории, какие, да, проживал ты сам. И здесь важно просто осознать, что вот с этими историями нужно работать. Я записала специальное видео, где я даю 6 конкретных шагов, которые нужно сделать, и это поможет людям выйти. Также в этом подарке, подарок видео, я записала специальную технику. Благодаря этим техникам я себя вывела из этих состояний. То есть нужно будет это просто сделать. Я со временем, находясь сама в терапии, меняла именно свое восприятие мира. То есть сейчас мне мир кажется, я вижу его, и я уверена в том, что он на моей стороне, что люди, которых я встречаю, они хотят мне помочь, что я могу принимать эту помощь, потому что раньше у меня были вот вопросы с этим, потому что вот это вот просить, это равно унижение, это как будто бы погружение в какую-то боль, сразу я хуже, а кто-то лучше. И вот нужно первым делом это менять внутреннее состояние моего контакта с миром. Многие люди на самом деле находятся в борьбе. Они борются и с миром, и внутри себя. Это такие скрытые конфликты. Ведь, ну, как бы я говорила о своем примере, потому что я это осознаю, я это уже проработала. А есть такие истории, когда человек, он вроде бы живет, он думает, у него все хорошо, но внутри много внутриличностных таких скрытых конфликтов, которые он не может осознать. Как понять, что есть скрытые конфликты? Что мешает двигаться, расти? Это просто посмотреть на то, насколько вы сейчас удовлетворены своей жизнью. Это элементарно. Просто если куча долгов, если есть проблемы с физикой, со здоровьем, если есть ощущение, что те задачи, с которыми я сталкиваюсь, они тяжелы для меня, я не могу их решить, они непосильны. И человек как будто бы не живет, а отбывает наказание, да, вот на этом свете. Если есть такое состояние, и человек ничего с ним не делает, могут быть не очень приятные последствия. И это связано с тем, что дело в том, что наша психика устроена таким образом, мы либо прогрессируем, это движемся вперед. То есть наша психика, она динамична. И мы либо развиваемся, улучшаем качество жизни, стремимся к чему-то, слышим свои желания.
1: Слушаем подкасты.
2: Слушаем подкасты, это вот, да. Либо человек, если думает, что я сейчас вот посижу вот на этом уровне, посплю, все хорошо, там, посплю, да, отдохну, то это наоборот про то, что идет регресс. То есть мы либо улучшаем жизнь, мы либо улучшаем качество здоровья, качество тела, поддерживаем, либо оно все постепенно само снижается, уходит в регресс. И... То есть это как снежный ком. Если я не решаю, то все скатывается на нет, все скатывается туда, где я уже не могу справиться сам. И зачастую большинство людей замечают, что они в проблемах только тогда, когда они уже полностью погрязли в долгах.
1: То есть уже долг — это такой один из финальных сигналов, что типа, чувак, что-то не то, короче,
2: это в жизни. Это уже все, да.
1: Спасибо большое. Спасибо. Я на самом деле в шоке от того, что последние мысли, которые услышал, потому что действительно там было очень много чего про меня. Я аж загрузился такой к концу, потому что понимаю, что надо что-то менять. И я надеюсь, что даже если вы сегодня тоже в таком состоянии, как я, после этого подкаста, слава богу, потому что мы могли бы и дальше с вами ходить и просто надеяться, что что-то изменится, но, к сожалению, пока сам не меняешься, вокруг ничего и не меняется. Это закон, везде описано, сказано, что человек не меняется, пока вот он сам не примет решение. Спасибо большое за этот выпуск. Еще раз благодарю за присутствие здесь.
2: Спасибо большое.
1: Кайф.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.
1: Представьте, что вы ничего не помните. Будто вы только что родились. Вы не помните ни одного события, произошедшего до этого момента. У вас никого нет. Ни семьи, ни супруга, ни друзей. Только вы живете этой жизнью, и больше никто. Представьте, что у вас нет ни единой мысли, связанной с будущим. Понятие «будущее» для вас не существует. Не существует даже следующие минуты. Забудьте и о прошлом, и о будущем. Сосредоточьтесь на настоящем. Что вы делаете в эту секунду? Задумайтесь. Как вы дышите? Как смотрите это видео? Как видите картинки и слышите слова? Вы стоите или сидите? Прямо ли вы держите спину? Часто ли моргаете? Сонны вы или энергичны? Как себя чувствуете? Теперь представьте, что из правого верхнего угла вы сами смотрите на то, как сидите или стоите. Представьте, как вы выглядите со стороны. Знаете, что это такое? Это называется быть сознательным. Прямо сейчас вы живете в настоящем моменте. Это единственная реальность. Это точка пересечения прошлого с будущим. Это сейчас. Думайте об этом так. Все события, которые произошли до этого момента, иллюзии, созданные способностью вашего мозга запоминать. А те, что произойдут в будущем, иллюзии, созданные способностью вашего мозга делать предположения. Посмотрите, ведь в данную секунду они не являются частью реальности, но они существуют в вашем мозге. Не портите свои мысли и не давайте им уклоняться в сторону прошлого или будущего. Обратите внимание лишь на то, что происходит с вами и вокруг вас прямо сейчас. И постарайтесь понять, что из того, что вы можете увидеть, услышать, понюхать или почувствовать прямо сейчас, в эту секунду, приносит вам беспокойство или может стать причиной сильного стресса. Если это так, то вы бы устранили эту проблему вместо того, чтобы смотреть это видео. А значит, такой проблемы нет. Зачем, по-вашему, я задал вам этот вопрос? Чтобы вы поняли, что беспокоящие вас вещи никак не связаны с единственно реальным сейчас. Это или какие-то сожаления, связанные с чем-то произошедшим в прошлом, или предположения о возможных событиях в будущем. Но в эту секунду его не существует в окружающей нас реальности. Оно лишь существует в нашем мозге, мешает нам успокоиться. Попытаемся понять это. Каждое событие в прошлом произошло в определенное минувшее сейчас. А каждое событие в будущем произойдет в определенное последующее сейчас. Наша реальность состоит из единого мгновения, и это сейчас. Поэтому если мы несколько раз в день, сосредотачиваясь лишь на настоящем, будем повышать свою сознательность, то сможем очистить наш мозг от лишнего груза, отдалиться от эмоций и принимать решения, опираясь не на чувства, а на работу логики. Если что-то точно произойдет, то оно точно скажется на вас в этот момент. Поэтому нелогично сотни раз переживать, заранее думая о том, как это будет. Например, если вы все время переживаете, что ваш любимый человек уйдет от вас, то если это произойдет, вы все равно будете переживать боль. Но зачем тогда увеличивать ее в сотни раз, бесконечно размышляя об этом заранее? Причина боли в случае ухода близкого человека в том, что мы его или ее потеряли и больше не сможем увидеть, почувствовать то, что чувствовали рядом с ними. Но наши переживания до этого события исходят не от невозможности снова увидеть человека, а от страха пережить боль и страдания, связанные с этим. То есть вы страдаете от боязни страданий. Многим из вас такой подход к проблемам может показаться трудным или абсурдным. Однако, если вы научитесь руководиться логикой, а не чувствами, то поймете, что это никакой не абсурд, и облегчите себе жизнь. Вы и на происшествие начнете по-другому смотреть. Для этого вы должны повышать свою сознательность, несколько раз в день концентрируясь на настоящем моменте, доводя это до автоматизма. Выработайте у себя привычку следить за своим ментально-эмоциональным состоянием посредством самонаблюдения. Спокоен ли я в этот момент? Вот хороший вопрос, который вы в любой момент можете задать самому себе. Делайте это почаще. Или же можете сформулировать вопрос так. Что в данный момент происходит у меня внутри? Научитесь жить настоящим моментом. Смотрите на достижение целей и успеха не как на начало счастья, а как на продолжение и увеличение счастья. Ведь для того, чтобы стать успешным, вы в данный момент должны быть довольны, радостны и оптимистичны, чтобы у вас была высокая мотивация, энергия и ясность сознания. Тот, кто в данный момент постоянно пессимистичен, недоволен и несчастен, никогда в жизни не сможет добиться успеха. Это я могу сказать точно. Во всяком случае, так будет, пока эти люди не научатся быть жизнерадостными и оптимистичными в настоящий момент. Деньги не обеспечивают постоянное счастье. Они предоставляют нам доступ ко всем вещам и услугам, но те могут принести лишь временное счастье, эйфорию и чувство восторга, пока мы к ним не привыкнем. Да, деньги очень важны для хорошей интересной жизни, но их малое количество в данный момент не должно делать нас несчастными, потому что в конце концов почти все деньги, что вы потратите на получение какой-либо эмоции, которая будет стоять за покупкой любой вещи, поездкой и так далее. У меня есть вопрос ко всем, кто считает себя несчастным, беспомощным и уставшим от жизни из-за материального недостатка и подобных проблем. Если кто-то предложит вам $1 000 000 и взамен сделает вас на 15 лет старее, то есть отнимет из жизни 15 лет, вы согласитесь? Скорее всего, большинство не согласится на это. Ни за миллион, ни за десятки миллионов долларов. Жизнь дороже. Теперь задумайтесь о том, что каждый день многие переживают муки, страдания и стресс, думая о том, как бы у них было чуть больше денег, и они купили бы что-то. Если под конец нашей жизни прибавить стоимости всех этих вещей, может и получится 1-2 миллиона. Однако, возможно, бесконечными страданиями и раздумьем об этих вещах на 1-2 миллиона мы укорачиваем свою жизнь на 10-15 лет. Чтобы заработать деньги, нужно не страдать, а здравомыслить и работать. Так большинство из нас, того не осознавая, продаем 10-15 лет жизни за очень маленькую цену. Если мы, осознав ценность здоровья, семьи и близких, с первого дня почувствуем себя богатыми и счастливыми, то сможем добиваться успеха в жизни с ясной головой и оптимистичным настроем. Счастье – это не пункт назначения, а пережитое нами по пути к нему. Цените настоящий момент. Будьте счастливы сейчас, чтобы у вас были силы стать еще счастливее, добившись успеха.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Добрый день, дорогие радиослушатели! Меня зовут Салихова Асият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о пользе натурального продукта консервного завода Кикуни в морковно-абрикосовом соке. Морковно-абрикосовый сок – это настоящий солнечный эликсир. С одной стороны, морковь – чемпион по содержанию бета-каротина, который в нашем организме превращается в витамин А. С другой – абрикос – источник витаминов С и Е. Вместе они защищают зрение, особенно актуально при нагрузках от экранов, укрепляют иммунитет, помощь в борьбе с сезонными вирусами, поддерживают здоровье кожи и слизистых, способствуют обновлению клеток, защищают от сухости и повреждений. Это как внутренний уход за кожей. Абрикосы – хороший источник железа, необходимого для переноса кислорода и борьбы с усталостью. А морковь с ее жирорастворимым витамином А выступает природным усилителем усвоения этого железа. Сок помогает эффективнее использовать поступающее железо, поддерживая энергию и бодрость. В этом дуэте, особенно в абрикосе, есть важный минерал – калий. Калий помогает регулировать артериальное давление, поддерживать нормальный ритм сердца, балансировать жидкость в организме. Антиоксиданты из обоих компонентов защищают стенки сосудов от повреждений свободными радикалами. Пектин и растворимые пищевые волокна способствуют росту болезненных бактерий в кишечнике, то есть несут пребиотический эффект и помогают поддерживать регулярный мягкий стул. Таким образом, морковно-абрикосовый сок – это вкусный способ получить мощный заряд витаминов, и пусть он станет приятным бонусом к вашей сбалансированной тарелке. Рекомендуемая безопасная и полезная норма приема морковно-абрикосового сока – 150-200 мл. С осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и при предиабете, обострением заболевания желудочно-кишечного тракта, панкреатите и склонности к диарее. Друзья, благодарю за внимание. Будьте здоровы. До следующих встреч в эфире.
1: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ. Личный коуч.
2: Симпатия. Очевидно, что мы с энтузиазмом откликнемся на просьбу человека, который нам симпатичен. Или с гораздо большей вероятностью купим что-то у человека, который нам нравится. Но ведь насильно мил не будешь. Как расположить к себе собеседника? Есть три важных фактора. Во-первых, нам нравятся люди, похожие на нас. Во-вторых, это те, кто делают нам комплименты. И в-третьих, те, кто готов к активному сотрудничеству. Начнем с первого факта – сходство. Всегда интересно и приятно вести беседу с тем, кто разделяет те же увлечения, предпочтения в музыке, может, даже схож с нами характером или жизненным опытом. Если вы отправляетесь на первую встречу с важным деловым партнером, постарайтесь устроить небольшой small talk и найти общие темы для разговора. Либо сделайте искренний комплимент. Кстати, о комплиментах. Это следующий фактор к расположению собеседника. На самом деле мы настолько любим получать комплименты, что нам все равно, искренние они или притворные. На нас они оказывают одинаковое влияние. Исследования доказывают, что любой комплимент стимулирует выработку гормонов счастья. Человеку всегда приятно слышать похвалу в свой адрес, и некоторые могут злоупотреблять этой слабостью. Трудно сказать «нет», когда человек осыпает нас комплиментами, поэтому будьте начеку и не позволяйте подхалимам завоевать ваше расположение лестью. А если комплимент делаете вы, то пусть он исходит от чистого сердца. Что вам известно о собеседнике? Чем он увлекается? Найдите общие темы для разговора. Может, ему нравится футбол, тогда можно сказать: «Я слышал, вы увлекаетесь футболом, я тоже играю в местном клубе. Где вы тренируетесь?» Или, например, человек всегда быстро отвечает на ваши запросы по электронной почте. Похвалите его за это. Чалдини говорит, что важно не только нравиться человеку, но и чтобы человек нравился вам. Почему? Все просто. Да, хочется иметь дело с тем, кто вам нравится, но осознание того, что этому человеку вы тоже нравитесь, выводит отношения на новый уровень. Так вы можете быть уверены, что собеседник будет отстаивать ваши права и интересы.

0: Мысли вслух.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
2: Помните латинскую поговорку «Memento mori»? «Помни о смерти». Этот смысл вторит в своей знаменитой лекции Стив Джобс. Весь мир знает эту его фразу, этот его монолог о том, что если бы смерти не было, ее стоило бы придумать. Смерть – это гениальное изобретение природы. Только наличие смерти заставляет нам ценить каждый день своей жизни и правильно расставлять приоритеты. Вспомните Кастанеду, того человека, который сотни миллионов людей в 70-е изменил жизнь, мировоззрение. И мне тоже. Когда Дон Хуан учит Карлоса: «Обернись через левое плечо, там что-то мелькнет. Это твоя смерть. Посоветуйся с ней». Действительно, восприятие того, что каждый день может быть последним, как расставить приоритеты, что сделать сегодня, если действительно этот день будет последний. И тут же обязательно захочется позвонить родителям, сказать близким друзьям, насколько вы дорожите дружбой, позаботиться о человеке, который от вас зависит. Вот это мышление, когда ты правильно расставляешь приоритеты в ежедневной жизни, когда ты ценишь то, что сейчас есть. Мне когда говорят: «Алексей, а какая страна тебе нравится больше всего? Какой город? Где тебе нравится больше всего?» Удивляются, когда я отвечаю: «Мне всегда нравится больше всего там, где я нахожусь сейчас». Какой смысл говорить о Венеции, когда ты находишься в Барселоне? Получи удовольствие от Барселоны, если ты там. Когда приедешь в Венецию, люби Венецию, а то ты там в Венеции будешь мечтать о Флориде. Живи здесь сейчас, получи удовольствие от того момента. Радуйся тому, что есть. Перестань переживать, что чего-то сейчас нет. Мы сможем правильно расставить приоритеты, только если правильно выстроим цели. В мире нет ничего хорошего или плохого. Дождь, он не хороший, не плохой. Северный ветер, он не хороший, не плохой. Если я собирался сегодня на рыбалку с детьми, ну, плохой, он не помешал. А если я не хотел поливать огород, то он хороший, он за меня это сделал. Хорошее или плохое возникает у нас в голове, когда мы сопоставляем то, что происходит, с тем, что мы хотели бы происходило. Только через цель можно понять, как правильно каждый день оценить события, а значит потом получается правильно расставить приоритеты. Важное, неважное, правильное, неправильное. Все оценочные суждения в голове происходят только тогда, когда сопоставляешь то, что происходит, с тем, что должно происходить. Это только через цель. И цель является единственным непорочным способом объединения людей. Представьте себе такую метафору. На автобусной остановке стоит 20 человек. Минус 30, холодно, все они мечтают залезть в автобус. Вот эти двое вдруг узнали друг в друге, несмотря на шапки и воротники, и узнали одноклассников, стоят, болтают об истории. У них общая история, и их объединяет общая история. А эти, оказывается, вместе работают, объединяет совместная деятельность. А эти, оказывается,

0: Родственник объединяет родство. И эти вместе увлекаются футболом. Вдруг обнаружили, что и тот, и другой фанаты одного клуба. Их объединяют общие интересы. А тут у молодого человека, оказалось, есть кофе, а у девушки пирожки. Они друг к другу подходят и говорят: слушай, ты мне кофе, я тебе пирожок. Давай. Их объединяют смежные ресурсы. Хорошо это или плохо? Да все прекрасно. Их что-то объединяет. Но когда подойдет автобус, в автобус сядут, в теплый автобус, все в него хотели, но только в автобус залезут только те и поедут вместе только те, кому ехать в одну сторону, в одну точку. Независимо от того, какие у них интересы, прошлое, родственные связи, совместная работа, совместные хобби, смежные интересы, в автобус или в такси вместе сядут только те, кому ехать в одну сторону, когда-то Рерихи сказали. Любовь — это не когда смотрит друг на друга. Любовь — это когда смотрит в одну сторону. Общая цель, которая формирует общие смыслы, это единственный непорочный способ объединения людей. Два человека встретились, у этого помещения, у этого компьютера. Давай сделаем компьютерный класс, давай, 50 на 50, супер, давай, здорово. Делают компьютерный класс. Только у первого цель — это бизнес продать. А для этого ему нужно показать высокую прибыль, высокую беду. И он будет покупать дешевые компьютеры, нанимать дешевых специалистов и делать дешевый ремонт. А второй, для него это дело жизни. Он не хочет это продавать, он хочет этим заниматься. Ему нужны хорошие специалисты, хорошие компьютеры. И он хочет сидеть в хорошем, приличном ремонте. Конфликт неизбежен. Вроде как объединились люди по смежным ресурсам. Конфликт неизбежен. Чтобы правильно расставить приоритеты, нужно помнить о смерти и поставить цель. И тогда ты будешь ценить каждый день своей жизни и делать те шаги, которые нужны для достижения цели, ценя каждую минуту.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
2: Мысли вслух.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: Озеро Шайтан-Казак расположено в Кизильюртовском районе на левом берегу реки Сулак, в междуречье Сулака и Малого Сулака, и представляет собой памятник природы регионального значения. Вокруг озера в его водоохранной зоне находятся отгонные земли Хунзахского района. На этих землях расположены небольшие поселения, а проживающее там население в весеннее, летнее, осеннее время осуществляет выпас личного скота. В ближайших окрестностях озера сравнительно небольшие территории возделываются под посевы зерновых и бахчевых. Возникает вопрос, а почему озеро получило такое свое название? Дело в том, что в прошлом, когда сток Сулака не был зарегулирован, уровень реки во время паводков поднимался на значительную высоту. Поэтому озеро периодически затапливалось и имело большую площадь, а вокруг него располагались довольно обширные заболоченные участки, в трясине которых погибало немало скота. За это местные жители назвали озеро Шайтаном. Существует предание и о том, почему озеро назвали Казаком. В далеком прошлом здесь у берега располагался хутор, хозяином которого был войсковой казак. Поэтому и озеро назвали Шайтан-Казак.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: В Дагестане 6 часов. Время Диалог ФМ. Гаджет новости.
1: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Создано устройство для снижения кровяного давления без лекарств. Исследователи из Университета Пенсильвании представили биоэлектронный имплант, который помогает контролировать артериальное давление с помощью электрических сигналов. Разработка представляет собой компактный имплант размером с кончик пальца. Его фиксируют на сонной артерии, где он взаимодействует на барорецепторы — нервные окончания, регулирующие уровень давления. Ключевая особенность устройства — материал. Имплант изготовлен из мягкого гидрогеля. Структура создается с помощью 3D-печати. Материал растягивается вместе с тканями сосудов, снижая риск повреждения. Принцип работы основан на электрической стимуляции. Импульсы имитируют естественный ответ организма на повышение давления, в результате чего нервная система снижает нагрузку на сердце и сосуды. В испытаниях на крысах устройство показало заметный эффект. Снижение артериального давления более чем на 15% в среднем. Отсутствие воспаления рубцов или повреждений тканей через 2 недели после имплантации. Авторы отмечают, что существующие аналоги требуют жестких конструкций и более сложных операций. Новый подход за счет гибкого материала лучше адаптируется к движениям сосудов. Разработчики рассматривают технологию как потенциальное решение для пациентов с устойчивой гипертонией, когда медикаменты не дают нужного эффекта. Следующий этап — дополнительные исследования и подготовка к испытаниям с участием людей. На этом пока все. Услышимся!

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Исследователи Сколтеха и их индийские коллеги научили искусственный интеллект выявлять по снимкам диабетическую ретинопатию. Это повреждение сетчатки при сахарном диабете, которое может приводить к слепоте. Постановка диагноза этой болезни – очень непростая задача. В зависимости от квалификации, врачу требуется от 10 до 40 минут. Сложность диагностики связана с большим количеством мелких деталей на снимках сетчатки. Их нередко упускают даже некоторые врачи. Ученые решили автоматизировать эту работу, доверив ее искусственному интеллекту. Его вначале обучили на большом количестве примеров, а затем провели серию испытаний. Нейросеть продемонстрировала точность более 97% и чувствительность выше 84%. Инновационная технология позволит офтальмологам диагностировать патологии быстрее, точнее и раньше, а более раннее медицинское вмешательство повысит результативность лечения, ведь именно мелкие сосуды часто проявляют первые признаки патологий, связанных с глазами.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Эрпили – село в Буйнакском районе Дагестана. По преданию, первоначально аул был расположен в местности Герск. Оттуда жители переселились в местность Гентичи и построили там укрепленное селение. Обнесли его валом и деревянной оградой, так как в то время часто нападали различные искатели легкой добычи, разоряя селение. Существует и другое предание о возникновении. Некогда из села Тануси в Черкота, а оттуда, в местность Нижнего Караная, переселился некий Исмаил вместе с сыном Будайчи. В те времена здесь стояли дремучие леса. В них водилась разнообразная дичь и было много благоприятных для охоты мест. Сын решил поселиться здесь. Постепенно вокруг его жилья стали селиться и другие люди. Будайчи отличался храбростью, мужеством и стремился окружить себя такими же людьми. Во время охоты он с товарищами заходил далеко на север, доходя до тогдашних кабардинских и черкесских владений. Кабардинские и черкесские князья видели в нем храброго, влиятельного союзника. Его дружба с ними началась с того времени, как Будайчи удалось вернуть им табун лошадей. Награду за это он получил от них жену и прислужниц. Подобную же услугу оказал он и Шамхалу. Никто до него не мог возвратить Шамхалу угнанное стадо. Лишь Будайчи удалось сделать это. Шамхал дал дружине во главе с ним прозвище Эрпири. Отсюда и нынешнее название Эрпили. Постепенно в этом селе оформилось феодальное владение, во главе которого стоял Бий. Все крестьяне, даже лично свободные, находились в той или иной степени и феодальной зависимости от Бия. Они платили ему подати и обрабатывали земли, принадлежащие ему.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Гунибе, не забудьте включить приемник на частоте 104. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: притчи народов мира.
1: Человек проделал долгий путь по суше и по морю, чтобы самому убедиться в необычных способностях мастера. «Какие чудеса сотворил твой мастер?» — спросил он одного ученика. Смотря что называть чудесами, в вашей стране принято считать чудом, если Бог исполнит чью-то волю. У нас же считают чудом, если кто-то исполнил волю Бога.
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Представляем несколько советов, которые помогут при ведении бизнеса в Саудовской Аравии. Рабочая неделя в странах Персидского залива начинается в воскресенье и заканчивается в четверг. Пятница и суббота – выходные дни. Многие компании в четверг также работают только до обеда. Следует также учесть, что в месяц Рамадан рабочий день может быть сокращен до 6 часов. Личная встреча – это самый важный способ общения на Ближнем Востоке. Даже после долгих и, на ваш взгляд, успешных телефонных и письменных переговоров, саудовец не примет положительное решение о подписании контракта, пока лично не встретится с вами. Деловые встречи лучше всего планировать на утренние часы. Важные переговоры, особенно первое знакомство, не следует назначать на Рамадан. Необходимо также с уважением относиться к пятиразовой ежедневной молитве и корректировать время совещаний и встреч с учетом времени совершения намаза. Деловой беседе всегда будет предшествовать небольшой разговор на общие темы с обязательным распитием чая или кофе. Стоит избегать любой критики ислама, правящей в Саудовской Аравии династии, а также государственного устройства и положения женщин в стране. Обмен визитными карточками – не слишком распространенная практика в Саудовской Аравии. Это не запрещено, но и не всегда соблюдается. Вашему собеседнику понравится, если одна из сторон вашей визитки будет на арабском.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о натуральном и вкусном продукте консервного завода Кикуни – виноградном соке. Виноградный сок – это настоящий эликсир молодости и здоровья. Главным его достоинством является наличие в составе полифенолов и флавоноидов, таких как рутин, кверцетин, ресвератрол и многих других. Их полезные свойства сложно переоценить. Это и антиоксидантная активность, защита клеток от свободных радикалов, из-за атак которых ускоряются процессы старения и развиваются дегенеративные заболевания, такие как Альцгеймера, Паркинсона. А антиоксиданты замедляют эти процессы и восстанавливают поврежденные клетки. Они защищают органы сердечно-сосудистой системы, обладают антитромбоцитарным действием, то есть предотвращают развитие тромбов, противовоспалительным, противораковым, гепатопротекторным, то есть защита печени, иммунотропным, повышение иммунитета, желчегонным, противовирусным, антимикробным и антимикозным, то есть противогрибковым действиями. Употребление виноградного сока положительно влияет на когнитивные функции, улучшается память, внимание и настроение. Виноградный сок снижает уровень так называемого плохого холестерина, липопротеиды низкой плотности, и повышает уровень хорошего, липопротеиды высокой плотности, благодаря чему улучшается липидный профиль. При регулярном употреблении способствует снижению артериального давления. Поддерживает здоровье микробиоты кишечника. Кроме того, полифенолы – это защита от ультрафиолетового излучения. Соответственно, виноградный сок снижает риск развития рака кожи. Также в нем содержатся калий, магний, железо, марганец, цинк, медь, хром, витамины группы В, витамин С и витамин ПП или же ниацин. Таким образом, виноградный сок – это не только вкусный напиток, но и настоящий анти-эйдж-продукт с доказанной эффективностью. Противопоказаниями к применению виноградного сока являются сахарный диабет, аллергические реакции и заболевания органов желудочно-кишечного тракта. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. До следующей встречи в эфире.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Так, ребята, всем привет. Сегодня у нас эксклюзив. В гостях у меня человек, который основал компанию, мне кажется, который знает буквально каждый человек в русскоязычном пространстве. Леонид Гальдорт, основатель компании СДЭК. Спасибо большое, Леонид, что наконец-то мы встретились в студии. Очень этому рад.
2: Спасибо, Александр. Спасибо, что пригласил. Спасибо за настойчивость, между прочим. Спасибо.
1: Начнем. Мне кажется, что компанию СДЭК знают все абсолютно, потому что пользуются миллионы людей. Выручка порядка 50 миллиардов. В общем, мы сейчас еще об этом поговорим, но начать хочу вообще с другого. Я тут в процессе подготовки открыл для себя такую интересную тайну или, может быть, просто новость, что у меня был в гостях Дима Хохлов, основатель компании НЛ, который мой очень хороший товарищ. И так оказалось то, что твоя сестра Юля – это его партнер по компании НЛ. И у меня возник какой вопрос. Что должно было происходить в детстве в семье? Как должны вообще были воспитывать родители, чтобы в одной семье родились два человека, которые стали предпринимателями и очень успешными предпринимателями? Вот мне почему-то хочется начать прямо вот с этого. Как вообще так произошло?
2: Издалека.
1: Издалека немножко, да.
2: Слушай, ну, вопрос, наверное, такой непонятно, как на него отвечать. Я не знаю, да. Вот мама преподаватель, папа, значит, инженер и тоже преподаватель. Наверное, мы очень хотели оба, ну, по крайней мере, когда мы с сестрой разговаривали, наверное, очень хотели оба вырваться из советского вот этого замкнутого круга, да, когда ты бежишь как белка в колесе, ну, точно знаешь, что у тебя будет через 5 лет, через 10 и так далее. Поэтому сестра моя начала заниматься бизнесом, она продавала хомячков, только никому не говорить.
1: Хомячков?
2: Хомячков, да, там в 17 лет или в 16 или в 15 лет, и она всегда была очень успешная, но она выбрала стезю сетевого маркетинга, в котором я тоже был и тоже как бы считаю, что это поворотный путь в моей жизни. Вот. А у меня была возможность пойти в ее компанию, которую вот она вместе с Димой Хохловым создала. Uh-huh. Мы одновременно же. То есть они в 2000 году создали НЛ. У них официально там, по-моему, 2001, uh-huh. но на самом деле это было 2000. Это все вот официальные даты. В общем, мы одновременно. Я подумал, что как-то вот свой бизнес это лучше, чем... Была возможность пойти к ней в найм. Uh-huh. Вот, но я думаю, что для старшего брата как-то пойти к младшей сестре не солидно. Не знаю, не было какого-то специального образования базового. Папа нас бизнесу не учил, но... Ну, не знаю, как так.
1: Такой у меня вопрос возникает. Вот сейчас в эпоху огромного количества возможностей, и вообще все размышляют о том, чем заниматься, и даже когда ты начинаешь заниматься бизнесом, предприниматель размышляет, зачем мне это? Я хочу там реализоваться, что-то построить, мир поменять, денег заработать и так далее. Вот в тот момент все-таки как бы чуть было, я думаю, более прямолинейно, но тем не менее. Вот когда вы начинали заниматься бизнесом, это получается вам там по 30, около 30 лет было, да, будем там чуть-чуть больше.
2: Ну, мне... Ну, давай, вопрос
1: закончу. Вопрос какой? Чем мотивировались? То есть, если мама преподаватель, папа, получается, инженер и преподаватель, то какой был мотив? Почему я спрашиваю? Потому что мне интересно, люди, которые в итоге создали большие компании, чем они были мотивированы на самом старте?
2: Ну, я про себя скажу.
1: Ага.
2: Да? Во-первых, я закончил институт наш новосибирский технический в 92-м году, и тогда была перестройка. Перестройка – это все сломалось в стране, вообще ничего не работало, инженеры никому не нужны. Поэтому мотив у меня был такой, что вот она, наконец-то, свобода, вот, наконец-то, я могу делать то, что хочу, и я ни одного дня не работал на каком-то предприятии, даже по специальности, поэтому с первого дня начал заниматься каким-то бизнесом. Ну, бизнесы были, безусловно, вообще простейшие. Но главный мотив был в том, чтобы реализовать себя так, как я хочу, а не так, как мне предрасположено было там коммунистической партии Советского Союза. В общем, вот это рухнуло все, и мотивация вырваться из клетки. Вот для меня это было самое главное. Это были счастливые, ну, для меня это были такие счастливые времена.
1: Попытаюсь перенестись сюда. Вот человек, который находится сегодня в точке ноль, ну, или не ноль, а у него есть какие-то деньги, какой-то опыт. И он стоит и выбирает, пойти мне в эту область, пойти мне в инфобизнес, например, заработать там деньги, но в какой-то мере, может быть, подпортить репутацию в своем кругу общения или еще где-то. Или, наоборот, не идти туда. Совет. Попробовав поставить себя на ситуацию этого 18-20-летнего, не знаю, 25-летнего человека.
2: Слушай, мне кажется, что не бизнес, не сам вид бизнеса, как бы людей триггерит, да?
1: Да.
2: А людей триггерит, ну, либо какое-то ощущение обмана, либо человек просто не понимает. Ну, например, я знаю людей, которые там с Тони Робинсона уходили и говорили, да это вообще бред, просто бред какой-то, да. А человек там во всем мире к нему...
1: Долларовый миллиардер,
2: к нему там стоят вообще какие-то стадионы в очередь. И кому вопрос, к нему или к человеку, который уходит с этого? То есть... Мне кажется, ну, что такое, давай, что такое инфо-цыгане? То есть, это человек, который преподает на широкую аудиторию то, что считает, что, ну, что он знает лучше или что нужно другим людям. Так же?
1: Я думаю, вот хороший, кстати, тезис такой про вопрос не самого бизнеса, а именно подачи, что вот как почему, опять же, у меня параллель возникла, что я просто знаю достаточно хорошо внутрянку сетевого бизнеса и там много лет соприкасался с этим довольно тесно, что вот параллель почему возникла, потому что очень агрессивные продажи, очень такая прямо конкретная агрессивная продажа всегда, вот и там почему у меня возникло как раз, да, то, что в инфобизнесе точно так же, такие определенные манипуляции, определенные продажи, и это вызывает надо общество такой... рефлекс, да, защитную реакцию, может быть, какую-то.
2: Это может быть, на это бы я бы не обращал внимания. У нас NASDAQ такой же рефлекс, потому что 3000 предпринимателей, и все просто вот просто занимаются продажами, да. Я бы на это не обращал внимания. Важно, веришь ты это или не веришь, в это или не веришь. То есть я в Гербалайф очень сильно поверил. Во-первых, ну, мы все сами это использовали, да. Поэтому, когда мне человек с пеной рта доказывал, говорил, что у него там какие-то родственники, где-то кто-то от чего-то умер, то я, конечно, в это абсолютно не верил, потому что, ну, через меня прошли тысячи, ну, просто тысячи людей. Я все время говорил, ну, слушай, ну, покажи, где могила этого родственника твоего, который умер от этого. То есть, если ты преподаешь, наверное, то, во что ты не веришь, и если ты понимаешь, что ты дуришь людей, ну, наверное, это люди чувствуют, и это срабатывает. В моем случае, ну, меня это никогда не задел, потому что я прям искренне в это верил. И большинство гербалайфщиков, ну и вообще MLM-щиков, они такие, ну...
1: Да, вера стопроцентная.
2: Вера стопроцентная. Ну, а иначе как ты оденешь значок «Хочешь похудей?» Спроси меня как. Это надо быть очень смелым человеком, чтобы такие значки помнишь.
1: Да, я понял, отлично.
2: Вот, поэтому мне кажется, что если ты понимаешь, что ты дуришь людей, но продолжаешь это делать, то да, ну, туда точно не надо идти. Ну, точно не надо идти. Если ты сам веришь в эту историю, то на мой взгляд, точно не надо никого слушать.
1: Понял, супер, отличный ответ. Идем дальше. Перейдем к СДЭКу. И для того, чтобы погрузиться, так сказать, чуть детальнее, на сегодняшний момент в цифрах,
2: да,
1: какие-то такие ключевые поинты. Люди, франчайзи, выручка, количество отправок, чтобы люди так немножечко включились в объем и масштаб всей этой деятельности.
2: Понял. Значит, в этом году мы сделаем 70 миллиардов. Средние темпы роста за последние 17 лет 48% год к году. Людей в штате около 6 тысяч. Людей с франчайзи мы считаем около 40 тысяч. Франчайзи – это 3 тысячи с небольшим предпринимателей. И это 4500 точек, которые они открыли. То есть вот 3000 предпринимателей открыли 4500 точек.
1: Угу.
2: И 31 страна присутствия.
1: Колоссально. Прибыльность.
2: Спасибо.
1: В этом году какая будет? Порядки хотя бы, чтобы понимать.
2: Значит, мы хотим сделать 5 миллиардов EBITDA и верим в эту историю. И важный, наверное, поинт, что уже 78% бизнеса – это франчайзи.
1: Это колоссальные цифры, и, по сути, у нас же есть, например, такие понятия, как там системообразующие предприятия и так далее. Вы еще не входите в такие предприятия, которые...
2: Ну, крупнейшие налогоплательщики входим.
1: Вот, да, крупнейшие налогоплательщики.
2: А системообразующие, они, наверное, в основном все-таки в одном городе сконцентрированы.
1: Ну, да.
2: Мы нет, мы такие рассеянные по миру.
1: Колоссальный результат. И
2: спасибо.
1: В целом, вот если так немножечко взглянуть, компании, которые достигают таких результатов, их не только там в России, их вообще в целом довольно-таки мало. Какая-то есть тенденция, что из Новосибирска довольно много выходцев, которые создали большие компании, кстати, об этом еще тоже поговорим обязательно. Но, тем не менее, вот когда ты начинал, и когда только приходила задумка, была ли идея в том, чтобы построить что-то прям большое? Или вы просто собрались и сказали, давайте заработаем вместе денег. Вот у нас есть нужда заработать денег. Или была идея, давайте мир поменяем, миллион людей будет пользоваться нашими сервисами, а мы станем бесконечно богатыми.
2: Хотелось бы сказать, что давайте мир поменяем, но все-таки так не было. Я вообще считаю, что это, ну, немножко лукавство, конечно, когда человек организовывает бизнес и начинает думать про мир. Мне кажется, что таких не бывает. Я в это не верю. Да? То есть мы, безусловно, преследовали свои интересы, мы хотели заработать денег. В процессе амбиции, конечно, всегда зашкаливали. Мы всегда ошибались там в 10 или в 100 раз. Да? То есть у нас все время мы нарисуем каких-нибудь нулей. Это вот на первый год-два, да, мы там с партнером такие, так, ну что, вот на следующий год...
1: Триллион.
2: Да, блин, что-то на два нуля не попали. То есть амбиций было много, слабоумие, отвага работала всегда. И тормозов не было. Мне изначально говорили, слушай, для того, чтобы делать бизнес, нужно его контролировать. Контролировать – это значит, ну, как можно контролировать курьерскую компанию, которая доставляет по России? Ну, тогда не было мира, да, ну, по России. Что значит контролировать? Контролировать – это вот ты сидишь в кабинете и держишь всех людей, как бы, ну, или там в здании, да. И мне поэтому говорят, слушай, сделай, не надо вот выкаблучиваться, сделай доставку по Новосибирску, либо по Новосибирской области. Утром ты курьеров выпускаешь, вечером ты их принял, деньги посчитал, ну вот все, вот твой бизнес.
1: Бизнес-моделька схлопнулась. Да.
2: Я такой, ну мне это было совсем неинтересно, поэтому, конечно, хотелось сразу делать что-то федеральное. Как делать, не было абсолютно никакого, даже намека на это. Ну вот можешь себе представить, то есть не было ни скайпов, ни зумов, ничего. То есть всех моих курьеров, ну ладно, часть курьеров я нашел в своей записной книжке, часть курьеров мне порекомендовали мои там друзья, знакомые, родители, говорили, вот еще тетя во Владивостоке и дядя в Санкт-Петербурге тоже хотят подзаработать. Я этих людей не видел никогда. Я с ними созванивался... Никогда вообще. Я с ними созванивался через восьмерку, да, вот на дисковом, да, на дисковом телефоне. Алло, здрасте, у вас поезд идет, вам нужно в час ночи в таком-то вагоне снять письмо. Так было, так все это начиналось. А человек мне говорил, ой, слушайте, я сегодня не могу вечером поехать. Я говорю, подождите, поезд пройдет мимо, как не могу? Он говорит, ну, блин, ну, я не могу, у меня мероприятие запланировано. То есть вот как бы не было никаких каких-то бизнес-планов и четких картин не было. Амбиции были, слабоумие, отвага было, хотелось многого, но четкой картины не было. Потом постепенно с приходом более системных людей стало вырисовываться уже что-то интересное.
1: Про лукавство. Интересный очень тезис, на самом деле. Я зачастую использую такую фразу, что самые гениальные вещи в этом мире были созданы людьми, которые просто хотели заработать денег. Такой спорный, на самом деле, момент, но мне кажется, что вообще в целом, даже если поизучать там биографии людей, которых мы считаем великими, например, Стива Джобса, да, они в первую очередь вначале просто хотели денег заработать, а потом уже в процессе вырисовывалась какая-то концепция, меняющая мир и так далее. А тогда отсюда вытекающий вопрос, на твой взгляд, откуда в сегодняшних реалиях, у тебя дети тоже есть, откуда немного изменение, трансформацию, как будто вот это вот видение претерпело? Потому что вот когда я разговариваю с людьми той, скажем так, да, формации, которые создавали бизнес 90-е, начало 2000-х, они, ну вот по чесноку все говорят, что они про деньги были, они пришли просто денег заработать, и в итоге это... А сейчас мы вот как раз немножечко такие одухотворились, у нас какие-то концепции изменения мира, нравится, не нравится. На твой взгляд, вот с колокольни того времени и с колокольни опыта, что поменялось? Почему сегодня вот про вот это больше говорят? Почему вот эти смыслы закладываются?
2: Я думаю, что мы просто были более голодными, поэтому в пирамиде Маслоу мы должны были удовлетворить вот свои самые первые потребности, и это было настолько впитано там с молоком матери, что там условные джинсы – это хорошо, а кроссовки, я за ними готов был ехать просто хоть на край света, да, то есть у наших детей уже этого нет, этих проблем, они, у моих, да, они не голодные, поэтому у них какие-то другие мысли уже приходят в голову, у меня другие мысли не приходили тогда, мне надо было закрыть свою первую ступеньку. Вот, я думаю, что с этим связано.
1: Я читал и слышал, что первые несколько лет были очень большие проблемы вообще с формированием команды, потому что людей как бы нужно было много, и нужны были курьеры, и нужно было еще что-то, и там чуть ли не самому приводилось возить посылки и так далее. Вот хочется вот во все это сейчас начать копать и ковыряться, потому что очень многих предпринимателей, которые начинают бизнес, всегда какие-то большие проблемы с командой. Я помню, как я там первые свои какие-то проекты делал, мне там ивентами занимался. Я помню, что у меня работали все мои друзья. Я им рассказывал какие-то очень интересные сказки про то, как мы создадим нечто великое, большое, интересное, и они приходили ко мне работать. Как это у тебя было? Как удалось сформировать какой-то костяк команды, собрать людей, которые поверили, когда на старте не было там и денег каких-то больших, чтобы платить, и идеи как таковой, там, концепции большой не было? Как вообще все это поехало?
2: Так и было. Ну, не чуть ли посылки не развозил, а, конечно, я развозил посылки. И, конечно, сначала было там два человека, из которых там один курьер, один директор. И, в общем,

0: вот в эту же секунду она бы вышла из компании. Она это не говорила, потому что она понимала. Когда была занята Оксана, то дул я. У меня не было даже намека на то, что можно остаться в офисе, а клиентам не получит посылки. Поэтому пример очень важен. Я, конечно, здесь всегда рубаху рвал. Я думаю, что это может быть главное, да, вот вовлеченность собственника. Но я очень быстро наоткрывал офисы. Было порядка 20 филиалов. Мне казалось, что надо быстро-быстро географию закрывать. И потом вдруг столкнулся с тем, что у меня все силы уходят на то, чтобы администрировать их, заменять одного. То есть мне до 2007 года мне просто из этих 20 директоров хотелось 18 уволить всегда. Вообще каждый год я говорил, вот надо уволить 18. Я не понимал, как выйти из этого порочного круга. То есть люди стали появляться примерно в 2007 году. Вот
1: спустя
0: 7 лет. 7 лет это была какая-то адская кухня. Я просто всех перемалывал, и это было очень тяжело. А потом стали появляться люди, стали оставаться, стало сильно легче, и прям я стал кайфовать.
1: А вот это перемалывание людей, это хорошо было? Или сейчас, глядя назад, нужно было как-то, я не знаю, работать лучше с командой или еще что-то?
0: И мне часто задают этот вопрос, а что же произошло в 2007 году, и я не могу на него ответить. Либо я поменял что-то в себе, либо вдруг... я однозначно стал понимать, что, во-первых, невозможно... Ошибка предпринимателя очень часто... Это я сейчас возьму самого дорогого человека на рынке, и он мне сделает там продажи, или он мне сделает персонал, или он мне сделает еще что-то. Ничего не происходит, какого бы ты человека ни брал, до тех пор, пока ты вместе с этим человеком не проходишь путь, пока этот человек не понимает, что ты тоже так же погружен в эту же историю. Вот, поэтому я понял, что волшебных людей не бывает, если ты сам не погружаешься, они не делают тебе там продажи и не делают тебе операционку, ничего. Вот, поэтому часть в себе поменял. На мой взгляд, по-другому я бы ничего бы не смог бы сделать. Мне кажется, что я делал все правильно. Надо было пройти какой-то путь, надо было проползти его. Я не знаю другого пути. Конечно, можно было что-то делать лучше. И сейчас миллион. Я смотрю предпринимателей и думаю, господи, насколько я вообще отстал там от них. Вот, безусловно, есть куча всяких разных... примеров, как выстраиваются процессы, как люди идут системно. Я не очень системный человек, если честно.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Приветствую вас, друзья. Кто-то смотрит телевизор, чтобы быть в курсе последних событий, кто-то более современный изучает YouTube, а кому-то достаточно газет или разговоров на лавочке. Но все мы работаем одинаково, нас привлекают новости, и чем новее новость, тем лучше. Мы любим ощущать себя на острие информационной повестки, нас к этому склоняет прошлое. Еще совсем недавно любая информация была на вес золота. Можно сказать, что вся жизнь наших предков сводилась к откапыванию полезных сведений. Кто кого предал, где можно найти еду, с какой стороны приближается враг и так далее. Каждый кусочек знаний имел значение, поскольку мог гарантировать твоему народу дополнительные ресурсы и стратегическое превосходство над противником. Поэтому наш мозг с помощью системы вознаграждения поощряет нас за новые сведения. Однако в современном мире, где новости появляются по нажатию кнопки и где ткань взаимодействия с окружающим миром принципиально изменилась, информация становится нашим врагом. Давайте вспомним график валют. Справедливо будет сказать, что колебания доллара в течение нескольких минут – это информационный шум. Он не несет в себе никакой пользы с точки зрения долгосрочных прогнозов. Чтобы из этого шума распознать реальную тенденцию и увидеть сигнал, придется посмотреть шире. Новости работают точно так же. Много быстро обновляющихся данных – это шум, среди которого невозможно распознать важный сигнал. Ежедневные новости – это 99% шума и, может быть, от силы 1% важной информации. И чем глубже ты погружаешься в новостную ленту, тем меньше шанс, что ты сможешь распознать этот 1%. Однако, если не смотреть новости целый год, а потом проанализировать произошедшие события, то на выходе мы будем иметь только 50% шума и целых 50% важной информации. Можно пойти и дальше и изучить тенденции развития за последние 10 лет, тогда конечная выжимка будет содержать лишь 1% шума и 99% полезной информации. Те из нас, кто способен анализировать события 100-летней давности и сопоставлять их в общую систему, управляют этим миром. Именно поэтому так важно знать историю, и поэтому победители так хотят ее писать. Для тех, кем управляют, всегда есть новости, которые отвлекают внимание. Новостная лента – это шум, погрузившись в который мы гарантируем себе полное непонимание окружающего мира. Чем больше человек в теме, тем меньше он на самом деле в теме. Даже столкнувшись лоб в лоб с самой полезной информацией, такой человек не способен ее распознать, поскольку ему просто не с чем сравнивать. Он не знает, как выглядит по-настоящему полезная информация. Шум – это его реальность. Парацельс сказал: «Все яд, все лекарство, то и другое определяет доза». И это особенно актуально для информации. Если мы живем в масштабах одного дня или недели, то никогда не увидим, куда реально движется мир, и не сможем распознать опасность. Мы становимся беззащитными маленькими детьми перед теми, кто претендует на наши жизненные ресурсы. Мы уже не знаем, что для нас вредно, а что полезно, и ровным строем идем туда, куда в здравом рассудке никто бы не пошел. Давайте контролировать не только то, что мы смотрим, но и как часто и в каких количествах, иначе мы рискуем лекарство сделать ядом. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель, миллиардер.
2: Чувство сыновьего долга или долга брата часто толкает людей на такие мысли. Это иррациональные мысли. В этих мыслях ты как бы ставишь себя в доминативную позицию относительно твоего брата. Вот ты, мол, можешь, и ты, мол, знаешь, как вот надо, а он, мол, не знает. Долгое и длительное пребывание в подобных отношениях полностью меняет отношения в семье и ведет к необратимым последствиям иждивенчества. В результате можно обратить внимание на огромное количество семей, где есть такой патриарх, вот, бизнесмен, предприниматель, неважно, там, человек с большими доходами, который вот там раздает по копеечке всем представителям этого большого родового племени. Так люди жили издревле, но это не очень-то современный способ проживания. Почему? Да потому что каждый, кому патриарх или вот этот вот сильный дает копеечку, он как бы становится в неком смысле заложником пребывания вот в этом круге. Он не может пойти своей дорогой. Он будет пожизненно выполнять установки, которые говорит вот этот сильный человек. Он приучен выполнять их. Я помогал не раз. Собственно говоря, все мои вот эти мысли или убеждения, которые я сейчас излагаю, они же не теоретические, они сложились. Я не могу ничего с собой сделать, я помогаю иногда даже там, где не следовало бы помогать. Но когда я был моложе, я не знал об этом, помогал, и каждый раз потом, по прошествии какого-то времени, когда человек, которому я помогал, говорил мне: «Ты плохо мне помог, мог бы помочь лучше», я испытывал сложные чувства, я не понимал, что происходит. Это потом, много лет спустя, я осознал, что таким образом этот человек, которому я как бы помогал, он выражает мне всю злость того, что я сделал его еще более уязвимым. Но при этом, конечно, существуют, ну, мои воспитательные, что ли, устои. Родственникам надо помогать, поэтому я продолжаю это делать. Каждый раз знаем, что кончится это тем, что родственники с большой вероятностью придут и скажут: «Ты плохо помогал». Я помогаю таким людям, но помогаю так, как я считаю нужным им помогать. То, как они просят сделать, дать денег, это, грубо говоря, облегчить их состояние, чтобы удлинить их страдания, которые им не нравится страдать. Я, как правило, в этом моменте им предлагаю другой сценарий – прекратить страдания, которые им не нравятся, и отправиться в другие страдания, которые принесут им то, что им будет нравиться. Ну, например, если у человека работа, которая не несет ему желаемое количество денег, я предложу ему сменить работу или прийти к начальнику, попросить повышение, или… Ну, то есть вот такой вот арсенал. Я ни в коем случае не дам ему денег дожить до, как это называется, до получки. Так помогать вредно. Я ищу формы помощи, которые на единицу моих ресурсов принесут в 100 раз больше результат. И я выбрал такую форму, что каждого сильного, кому я помогаю, я делаю в 10 раз сильнее, но при условии, что он берет вокруг себя 100 людей и начинает им помогать. То есть я избрал такую форму помощи, которая мультиплицирует мою энергию, мои возможности и запускает как бы такую фрактальную сеть помогателей. Таким образом, сеть людей, сеть сильных людей, которых я приглашаю быть рядом со мной и стать помогателями и развить свои хабы помощи, да, это гигантская сеть, которая поможет сотням тысяч людей. Есть люди с очень редкими или там болезнями, которых, ну, нет у них денег самим на лечение. Есть такие моменты. Там я даю денег. Я не могу ничего поделать со своей человеческой природой, когда мне, ну, больно. Хотя я понимаю всю вот это вот все состояние, что в мире очень много больных людей. И таким образом никто из нас не может сделать существенный вклад в излечение всех людей. Конечно, путь в том, чтобы сделать так, чтобы у нас в целом было другое здоровье, как у людей, и мы меньше болели. Это приведет к тому, что миллионы людей не заболеют. Над этим я неустанно работаю. Дающие люди они попадают иногда на этот наркотик, и они хотят давать дальше и дальше, потому что в этом состоянии они такие властелины, доминаторы. Это полное отвлечение от всех проблем, это полное чувственное проживание себя как Богом. Платой за это является то, что человек делает несчастным огромное количество людей. Но что до этого человеку, который ощущает счастье? Он же этого, как правило, не видит. Он не видит, как дальше ухудшается жизнь человека, которому он дал деньги. Он живет фотографией своей памяти, когда он видел, что в момент, когда он передавал деньги, люди плакали, люди благодарили, а он чувствовал себя как властелин мира. И это он помнит. Это эмоциональное проживание селится в человеке. Человек хочет его усиливать. Это наркотик. Так жизнь устроена. Очень интересно, что люди в основном живут в некой идеологических парадигмах, которые они где-то почерпнули, приняли, или когда-то они в них откликнулись, отрезонировали. И люди даже не знают о других системах. Например, система «я доминатор, я помогаю кому-то», она приносит человеку вот это ощущение кайфа, счастья и так далее. Но дело в том, что кайф этот не очень-то и масштабный. Более того, когда он каждый раз примерно один и тот же, по характеристикам, он, в общем-то, надоедает. Поэтому в этом смысле я не хотел бы, чтобы мои слова кем-то были оттрактованы, что вот какой он этот благодетель плохой. Нет, он не плохой, он очень хороший. Более того, создание благ само по себе – это очень по-человечески. Создание благ, доступных каждому. Когда есть человек, который делает благо другому человеку, это доминирующая позиция по отношению к этому человеку. Не очень хорошо, даже вредно. А когда есть человек, который переносит свою энергию, фокус на создание общественных благ, доступных каждому, это высшее человеческое откровение. Все, для чего мы живем на этом свете, чтобы увеличивать качество своей жизни. А все качество нашей жизни зависит от того, что мы сделаем своими руками. Те люди, которые придумали такую игру, что есть сильные и слабые, их надо простить и выгнать. Нет слабых людей и нет сильных. Нет. Есть люди, которые могут быть любыми, такими, которыми себя назначат. Поэтому есть разные мировоззренческие установки. Моя близкая мне мировоззренческая установка, что, слушай, все люди сильные. Просто некоторые забыли об этом. Некоторых лишили возможности ощущать свою силу из-за воспитания. И все, что нам нужно, как людям, восстановить возможность людям чувствовать себя сильными. И они своими руками все могут сделать. Восстановить активную, сильную позицию проживания можно только одним способом, оказавшись среди не безразличных к тебе людей. Мировоззренческая позиция людей, которые тебя окружают, в общем-то, определяет всего тебя. Находясь рядом с людьми, у которых есть выгодная для тебя мировоззренческая позиция, вот эта выгодная мировоззренческая позиция в тебя проникает, как диффузия, как смешивающаяся жидкость. Удивительно. Вот это и есть магия и волшебство высшего человеческого откровения. Кто знает об этом, кто поставил это себе на службу, у того жизнь идет на лад.
0: Мысли вслух.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Если после знакомства турецкие партнеры предлагают свои визитные карточки, то они, вероятно, заинтересованы в том, чтобы построить с вами деловые отношения. Взамен предложите и свою карточку. В ней стоит указать свои ученые степени и титулы. Передавая карточку, поддерживайте зрительный контакт и улыбайтесь. Затем изучите информацию на переданной вам карточке. Так вы проявляете вежливость и показываете, что серьезно заинтересованы в сотрудничестве. Прежде чем заключать сделку, стороны ведут переговоры и обсуждения после встречи. Поддерживайте связь с турецкими партнерами в этот период и сообщайте им о ходе процесса. Помните, что переговоры могут затянуться, поэтому сохраняйте терпение и спокойствие. Когда договоренность будет достигнута, вам потребуется подготовить письменный контракт, который турецкие партнеры будут строго соблюдать. В деловых кругах Турции считается, что приверженность важнее самой документации. Тем не менее, соглашение может быть довольно длинным и детальным. Прежде чем подписывать договор, стоит проконсультироваться с местным юристом. При этом не рекомендуется сажать его за стол переговоров. Это могут расценить как проявление недоверия. Одна из сторон может нарушить подписанный контракт или потребовать внести в него изменения. Сохраняйте гибкость и доверие к партнерам. Только так получится развивать долгосрочные бизнес-отношения.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы запускаем рубрику обзора на продукцию консервного завода «Кикуни». И в первую очередь хочется начать с его визитной карточки – абрикосового нектара. Абрикосовый нектар – это кладезь витаминов, микроэлементов и минералов. Но хочется отметить его пользу прежде всего за счет высокого содержания калия, витамина А и бета-каротина. Калий поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, нормализует ритм сердца и артериальное давление, предотвращает задержку жидкости, помогает справляться с отеками. Бета-каротин – это предшественник витамина А, то есть из него уже в организме образуется витамин А. Это он окрашивает фрукты в ярко-желтый или оранжевый цвет. В чем же его польза? Он обладает мощными антиоксидантными свойствами, то есть защищает клетки от повреждения свободными радикалами. Очень полезен для здоровья глаз, профилактика снижения зрения и развития катаракты, кожи, способствует увлажнению и защите от вредного воздействия солнечных лучей, иммунной системы, укрепляет иммунитет и повышает сопротивляемость организма к инфекциям. Чем еще богат абрикосовый нектар? Витаминами С и Е – это тоже антиоксиданты, так же, как и бета-каротин. Они защищают наши клеточки и укрепляют иммунитет. Витаминами группы В – это здоровье нервной системы, хороший обмен веществ, участие в процессах кроветворения. Витамин К – необходимый для свертывания крови и здоровья костей. Минералами – медью, марганцем, магнием и фосфором. А еще в нем очень много клетчатки, пищевых волокон, которые так полезны для пищеварения. Абрикосовый нектар будет полезен людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а именно пациентам с артериальной гипертонией, тахикардиями и аритмиями. Отлично подойдет для пациентов, страдающих запорами, анемией, беременным, детям и пожилым. Это вкусный, освежающий напиток, который придает сил, энергии и настроения. Друзья, надеюсь, эта информация была интересной для вас, и вы сможете по достоинству оценить вкус и пользу этого замечательного напитка. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч на Диалог FM.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Вот сейчас мне интересно твое мнение. Люди, которые работают в компании, они гораздо более толерантны к ошибкам, неправильно принимаемым решениям каким-то,
2: конечно,
1: да? Потому что они не боятся того, что что-то, какая-то кара на них спустится.
2: Одна из как раз больших проблем бюрократии, про это все время говорят, да, это вот типа нулевая терпимость к ошибкам.
1: Да, система штрафов и так далее.
2: Вот, на наш взгляд, это то, что убивает всю инициативу.
1: Угу.
2: Вот. И, конечно, в этом смысле есть вот такая философская история, да, что как бы, а как? Типа, в смысле, нету штрафов. Нет, каждый может попробовать, да. Но при этом мы все понимаем, что все могут ошибиться. Это нормально, да. Понятно, что у нас, естественно, есть система, да, которая, так скажем, у нас одни из самых больших ошибок — это открытие магазинов.
1: Угу.
2: Да, и понятно, что когда спрашивают, там, сколько вы закрываете, ну, конечно, закрываемся. Да, потому что ошибы вместе открылись там неудачно.
1: Статистика
2: вот.
1: Просто.
2: Да, ну, потому что невозможно.
1: Невозможно.
2: Если ты боишься, что тебя там, не знаю, отрубят там, тебе палец, да, ну, как бы ты, наверное, просто перестанешь открываться. Ну, то есть будешь открываться только в гарантированных местах, да. Естественно, потеряешь кучу мест, которые они не гарантированы, но там было бы выстрело, да. Естественно, что среди тех, кто открывает, да, ну, там, по статистике определяется, кто лучше, да, в основном говоря, прогнозирует. Если кто-то открывает, и там 10 открыл, все неудачно, ну, наверное, 11 просто ему не дадут открывать сама команда.
1: Ну, понятно, то, что команда сама посмотрит на статистику и скажет, блин, неэффективно, да, у тебя не получается, давай
2: поднимем. Получается, просто не твоя работа.
1: Да.
2: Тебя почему-то не получается, да. Поэтому все равно, то есть вот это ошибки, все равно надо за ними следить, да, и все время как бы улучшаться, да. И мы называем это, есть тоже вот такая у нас одна из любимых книжек, «Принцип черного ящика». Там черный ящик — это как оранжевый ящик самолетный. То есть идея в том, что если что-то произошло, вот понятно, что там они говорят про падение Боингов, вот, то нужно внимательно разобраться, что было, для того, чтобы стать лучше. И у них есть очень прекрасный образ, что невозможно научиться, там, условно, в гольф играть там, в темной комнате. Да? А по сути, бюрократия, там, да, менеджмент, так и звучит, да, то есть менеджеры, там, условно говоря, бьют клюшкой, но не видят, куда попали, да, им только говорят, там, типа, возьми левее, возьми сильнее, там, да, и тому подобное, да. Мы же говорим просто, а давайте выйдем в открытое поле, да, и вы будете как бы этот мячиком бить. Ну, это идея из книжки ровно, да, и там даже буквально столько, что есть профессий, в которых настолько не принято, условно, учиться, да, а это единственный способ обучения, да, выйти и смотреть на результаты своих ударов.
1: Ну, это вот то, что мы с тобой изначально обсуждали, что книжки по менеджменту, они написаны теоретиками, а не практиками, которые ни разу не сталкивались, и ты понимаешь, что это теория. И, но при этом, про вот эту вот систему штрафов и так далее, насколько я понимаю, мне очень понравилась идея, это, по-моему, твои прям слова буквально, что если работа выполнена, неважно, как она выполнена, она должна быть оплачена.
2: Да.
1: Это может, если ты ее сделал плохо, это может повлиять на твое будущее, но в моменте ты сделал работу, она должна быть оплачена.
2: Строго,
1: вот это
2: строго.
1: Очень интересная идея.
2: Да, поэтому у нас нету, в системе нет ни одного, и мы прям категорически против, чтобы система зарплаты, бонус зависел от качественного показателя, только от количественного. А все KPI от качества.
1: Да.
2: Вот, и это как бы...
1: А качество, оно всегда очень субъективно?
2: Во-первых, всегда субъективно. Во-вторых, действительно, когда человек вот, как бы, там, что-то косякнул, да, то там, то же самое курьер, ну, или там, таксист, Яндекс, они же как выстрелили. Да? Если ты плохо обслужил, у тебя снижается
1: следующий
2: балл.
1: Раз, да, в следующий раз меньше получишь.
2: Ты уже наказан.
1: Да.
2: То есть, по сути, и нельзя еще раз наказывать. То есть, ну, ты за эту поездку должен столько же получить. Да? И это, как бы, в этом смысле, это прям такая большая история, и поэтому у нас как бы наш совет, это то, что мы внедряем, да, то есть зарплата зависит от именно количественного результата.
1: Здорово. Я так понимаю, смотри, все, что вы делаете, по сути, оно проходит через какой-то ценностный вот цензор. Я не помню, к сожалению, как это у вас называется, но я помню прекрасный пример про то, что вы тестируете бесконечное количество гипотез, все эти команды постоянно что-то запускают, и какая-то из команд запустила алкогольное мороженое.
2: Да,
1: и
2: это
1: алкогольное мороженое, оно выстрелило. И когда встал вопрос, что давайте раскатаем это на все магазины, вы посмотрели на вот эту ценностную свою картину и сказали, нет, мы магазин здорового питания, к сожалению, алкогольное мороженое, дети будут и так далее, то, что это не ложится. Как это называется и как это формируется штука?
2: Это у нас как бы такая двухуровневая система, да, вот именно действительно, что каждая команда может запускать эксперимент, да, более серьезное решение принимается, когда нужно масштабировать на всю сеть. Да, и это прям во многих моментах, да, то есть с самим командам, Может быть, конечно, такое бывало, что какие-то мелкие вещи, не очень важные, да, масштабировались, но такие вещи... Вот. Как вот устроено? У нас есть управление единой концепцией. Которое мы тоже взяли из книжки Яспера Кунда, да, который очень, очень классно описал, да, и вот все время в бюрократии об этом говорится, да, как научиться продавать не товар, да, условно говоря, а ценность покупателю, да. И вот эта единая концепция, это есть вот прямо про это, да. В единую концепцию входит отдел продуктологов, которые, по сути, занимаются, обещают, да, покупателям именно ценный состав продуктов. Да. И когда команда проэкспериментировала, да, у них получилось, они пришли в этот отдел продуктологов, а продуктологи – это их, вообще говоря, в терминах бюрократии, должностная инструкция, то есть чем они занимаются. Да. И они сказали, а мы такой продукт, условно, масштабировать не можем.
1: Оно не ложится в нашу концепцию.
2: Да, но это не потому, что у них не было права вето на это их работа. Угу. Их работа запускать, условно говоря, продукты, вот именно, вот, которые пошли там, массово во всю сеть. Да, они говорят, мы такой продукт запустить не можем, потому что мы нарушим наше обещание клиенту. Клиент будет расстроен.
1: Еще раз, как единое...
2: Управление единой концепцией.
1: Управление, да, единой концепцией. А вот идеи и, собственно, концепции, которые ложатся в эту единую линию, они каким образом туда приходят, в нее? То есть они же постоянно, я так понимаю, дополняются, докручиваются. Как это происходит? Это как генеральная линия.
2: Как ни странно это звучит, это есть люди, да, у которых это постоянно работает, это их профессиональная деятельность. Угу. И в этом смысле они ездят по выставкам, они читают статьи, да, то есть в этом смысле там действительно получается, одно время эта добавка была там, условно говоря, вредной, потом прошли исследования, она стала, например, не очень вредной, да. То есть это прям такая отдельная история. Угу. Да? Постоянно проводятся, условно говоря, опросы, да, угу, с покупателями, да, там с тем же самым мороженым, с алкоголем. Это тоже, естественно, там, они провели опрос, да, и выяснили, да, что люди там, условно говоря, там как бы к этому отнеслись очень неоднозначно, да. Ну, то есть это у них, это прямо их профессиональная деятельность. И в этом смысле и нет человека, даже светоуправляющий, в общем-то, скажу даже такой типичный разговор, да, там на светоуправляющий выносится вопрос, давай, да, с мороженым, да, например, да, давайте решим как бы светоуправляющих, да, типа, смотри, что с этим делать мороженым, да. Я скажу, мы можем час как бы пообсуждать, и решение всегда будет такое. Все решает УИК. Мы не профессионалы.
1: Мы можем просто подискутировать.
2: Мы можем подискутировать, да. И в этом смысле вот у нас есть прямо специальные методики, да, и у нас достаточно много записано, как проводить вообще встречу людям, да, которые там 25 человек, как им решать. Вот буквально не обсуждать вот такие вопросы.
1: То есть вы можете обсуждать только то, на что вы влияете, да, конкретно.
2: Да, да, да. Мы никак не влияем на, условно говоря, продукты, да. Никто из нас не запускает продукты, мы не обсуждаем.
1: Мне очень интересен такой момент. Ты фаундер, ты основатель. Как вот ты бывает же, наверняка идешь, видишь, вот это надо поменять. Вот как, что у тебя в тот момент происходит? Ты же, по сути, в такой системе ты не можешь единолично повлиять ни на что.
2: А я и не влияю.
1: И даже, ты и не хочешь.
2: Я в этом смысле вот прямо точно прямо осознал, да, и в этом смысле я со многими предпринимателями, другими обсуждал, да, что на самом деле это, по сути, вредно очень. Да, потому что надо, да, потому что действительно в этом надо разбираться. Угу. Да, и вот такой дилетантский взгляд, то есть, и мы всегда за это, да, что, условно говоря, да, то есть, ты какой-то, есть, в принципе, 10 тысяч часов, да, то есть, есть область, в которой ты действительно разбираешься, да, попытаться давать советы, можно, да, но все мы знаем, да, к чему они приводят, да. То есть, в этом смысле, если даже что-то тебе не нравится, да, что-то бывает не нравится, да, самое правильное, да, это, во-первых, чтобы была построена такая система, что есть кто-то человек, который, условно говоря, в этой теме разбирается. Uh-huh. Да. Если никто не разбирается в теме, вот это проблема.
1: Это, значит, проблема системная.
2: Это системная проблема. Да. И тогда светоуправляющий должен разбираться. Да. Uh-huh. Если же есть человек, да, и это там, условно говоря, там что-то не нравится, да, и это и есть, вот, по сути, это как раз основная задача, да, что, доверять этой команде, считать, что, так получилось. То есть не всегда бывает идеально. Uh-huh. Да? То есть это, значит, какой-то баланс был. То есть команда пыталась выявить баланс между там стоимостью, там, качеством, да, и скоростью развития. Да? И в этом смысле это нахождение этого баланса – это очень сложная тема. И при этом, естественно, будут возникать вещи, которые, Это, знаешь, как есть история, да, никогда не сдавай, никогда показывай работу в середине пути.
1: Угу.
2: Да, ну, то есть это тоже...
1: Ну, ее заклюют.
2: Заклюют всегда, да. А он, по сути, всегда в середине пути, да, потому что постоянно экспериментирование, угу. но всегда приводит к тому, что всегда есть какие-то проблемы, да. И вот в этом смысле бюрократии, как бы, да, вот считают, что нет проблем, но это же неправда. Всегда не есть. Но они просто умалчиваются.
1: Ну да, да, делается все, чтобы создать видимость их отсутствия.
2: Да. Отсутствие, да. Всегда много проблем.
1: А как же, вот здесь такое уточнение небольшое, а как же вот предпринимательская интуиция, когда, знаешь, снизошло на тебя, ты чувствуешь, сердце тебе говорит на уровне тела, на кончиках пальцев, и ты чувствуешь, что надо так у тебя?
2: Я такого никогда не чувствовал. Поэтому, да, я не знаю, что это такое.
1: То есть ты под такой все-таки через разум, логика, через вот эти призмы, ну, принимаешь решение?
2: В чем-то, да.
1: А по поводу вот этого вот концептуального вашего центра, в какой линии по отношению к клиенту он находится?
2: Ну, это прям совет управляющих. Это вообще один из первых людей.
1: А, один из первых, конечно, органов, да, вообще, да?
2: Потому что... и там Алена 12 лет, ну, то есть она буквально с основания.
1: А, то есть вообще, в ней ДНК вообще прям вообще, пронизана.
2: Так она, по сути, она ДНК свою.
1: Ну отдала. Да, она и создала этот ДНК. Ну,
2: у нас вообще так получается, да, что у нас эти управляющие сейчас люди, там 8 человек, про которых мы говорили, да, они там больше 10 лет работают.
1: Угу.
2: То есть, в принципе, они дали ДНК. В этом смысле, там, почему я так, как бы, прям на полном серьезе считаюсь, я себя считаю сооснователем, да, ну, потому что в этом смысле это... Там, если в избенке еще действительно я был один, да, uh-huh. то вкусил, это уже там 12 человек.
1: Я вот прямо сейчас сижу по ощущениям, и мне такое интересное внутри происходит, такие эмоции, потому что я, когда смотрел разные интервью с тобой, у меня всегда было ощущение, что ты как бы не очень хочешь рассказывать что-то, да, и так подзакрываешь, но я сейчас вот чувствую, что это дикий интерес, мне кажется, я мог бы еще с тобой 3 часа разговаривать и обсуждать это, потому что это невероятно интересно, но тем не менее, учитывая нашу ограниченность во времени, я хочу подвести вот к... тебе, мы мало говорили про тебя конкретно, а больше про идеи, которые ты транслируешь, и про тебя как предпринимателя. Вот я слышал много раз, что ты не предприниматель, что ты случайно попал, еще раз вот хочу на этом акцентировать внимание, но тем не менее, сейчас с колокольни своего опыта, с опыта 14-летнего построения компании, вот ты можешь подвести какие-то ключевые идеи и линии, которые тебе помогли прийти к этому? Потому что то, что ты сделал, это то, что вы с командой сделали, это действительно достойно гиперуважения и феноменальные результаты. Что лежит в основе всего этого? Какие идеи, какие принципы?
2: Смотри, мне достаточно легко отвечать, потому что из меня за год, за последний, это вытащили.
1: Навытягивали. Прекрасно. Давай сделаем это общедоступным.
2: Да, по сути, успешно либо только тот бизнес, да, который смог понять, да, в чем ценность для потребителя. Да, и, наверное, вот именно чем-то мне повезло, да, что я там работал в компании, да, которая, как бы, такие идеи были, mm-hmm. да, что бизнес не только про деньги. Вот, и, ну, в каком-то виде, может быть, так достаточно гипертрофировано у нас когда-то это бывало, да, сейчас оно уже оформилось в концепцию, да, потому что вот именно если думаешь только про ценности покупателям, mm-hmm. да, забываешь про финансы и там про развитие, да, на самом деле там... ну, ничего хорошего не происходит, вот так скажем, да, то есть никогда нет баланса, да, и в этом смысле мы смогли добавить вот к этому ценностному предложению, да, внимание, да, потребителю, еще все-таки, да, что это должно быть экономически оправдано, ну и с развитием, да, поэтому основной бизнес – это именно понять, а что нужно потребителю, то есть не пытаться ему продать там свое какой-то продукт, свою технологию, да, на чем… На мой взгляд, и погорают почти все. Да, почему не получается? Uh-huh. Да, потому что я люблю свою технологию. Я вот,
1: понимаю... Неважно, кто что про нее думает. Да, важно, что я про нее думаю.
2: Да, да. Да. Вот важно понять именно, на самом деле, а что нужно людям.
1: Супер, здесь зафиксировали. А если говорить про тебя лично и про твои личные качества, что тебе больше всего помогает? Я не знаю, опыт физтеха. Я слышал, ты где-то сказал, вот этот физик-исследователь, да?
2: Да, это у нас...
1: Физик-экспериментатор, да, ты это назвал, это, да?
2: Да, потому что физтеха там номер один... предпринимательский вуз,
1: да,
2: там,
1: да, по всем параметрам. Судя, да. По параметрам, как бы, вообще, да, бесспорно.
2: Да, вообще, да. Вот. И мы это, как бы, тоже много раз обсуждали, и это мы, в общем-то, и преподаем в нашей школе, да, действительно, вот этот лин-подход, да.
1: Да.
2: На самом деле, выдвигая гипотезу, ну, как это прямо вот, как бы, в бизнес-сообществе, да, этот лин-подход, выдвинь гипотезу, условно, поставь эксперимент, посмотри результат, и продолжай дальше, да? Но это ровно физики так делают.
1: Ну да, да.
2: Это,
1: да,
2: один,
1: да,
2: к одному, что делают
1: физику. Это много-много-много, да, раз ставишь эксперименты, да, пока, да, не получишь какой-то, вот, удовлетворяющий результат.
2: Есть вторая тема, которая, на самом деле, тоже вот особенно мне пришла сейчас вот это с трансцендентностью. вот этот нематериальный мир, да, да, это мир, так скажем, символов, да, который невозможно пощупать. И вот физиков, ну, там, МФТИ, да, очень много предметов, да, которые, ну, теоретно-относительно Эйнштейн. Почему он сказал, что Достоевский, да? Ну, потому что это умение понимать то, чего не бывает, да, и вот есть у нас разные предметы, это какие-нибудь там, да, теория функций комплексного переменного, да, то есть угу. Это вещи, которые не существуют в материальном мире, да, и вот физиков учат, да, как мир, там, условно, представить вот таким, типа, моделями, да, и вот есть такая, как бы, такой, знаете, как, типа, наблюдение, да, что физик, там, да, который выучил этот трансцендентный мир, там, ты в КП, да, он элементарно выучит бухучет, что тоже является, да, но тот, кто выучил бухучет, никогда не выучит ты в КП.
1: Здорово.
2: Да? И в этом смысле как раз вот чем хороша вот эта физическая подготовка, да, она позволяет действительно, вот, скажем, погрузиться, да, понять, что существует нематериальный мир, да, и очень много, вот все, что мы говорим, вот эти ценности, как устроена компания, менеджмент, да, это нематериальный мир, да, то есть это вот, там, не знаю, юрлицо даже, это уже нематериальный мир, его не существует,
1: да,
2: да, это надо понимать, да, и в этом смысле это вот, и надо учиться, в основном, рассуждать, да, над теми вещами, которых не существует, это только в нас в головах.
1: В головах, это чистая картинка, которую ты сам себе рисуешь, да, и создаешь.
2: А физиков ему постоянно об этом учат, да, вся физика современная, это только картинки в голове.
1: Супер. Мне очень понравилась эта идея. Пускай она будет финальной. Андрей, спасибо тебе большое. Я, на самом деле, искренне доволен разговором. Скажу тебе честно, я перед встречей с тобой переживал, потому что я очень хотел, чтобы... Я понимал, насколько ты глубокий и интересный, но я очень переживал найти, как бы, какой-то... Поймать вот эти вибрации. Мне кажется, у нас удалось. Ты как сам оцениваешь?
2: Да.
1: Да.
2: Не, и... мне эта тема просто очень нравится, да.
1: Очень рад был.
2: Все, спасибо.
1: Спасибо. Ребят, пока-пока.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Акул бармактава клежеда. Ум не в папахе, а в голове. Акул бармактава клежеда. Авайва лахайла сив патахжеда. Истину скажешь, рот искривится. Авайва лахайла сив патахжеда. Ахзур халадикай садидежедач. Из тысячи теть одна мать не получится. Ахзур халадикай садидежедач. Аджуз касы ахай

Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог-ФМ».

Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: В первом томе «Капитала Маркса» написано три функции денег. Первая функция – это всеобщий эквивалент. То есть можно, конечно, вначале менять сюртуки на сапоги. Но пока ты этот сюртук найдешь, пока ты где-то сапоги сошьешь, этот же обмен очень будет медлен. А потом появился всеобщий эквивалент. Это может быть соль, это, ну, в общем, все самое дефицитное и долго-долго хранящееся. И постепенно пришли к золотым монетам, потому что не портятся, потому что легко чеканить, и они стали всеобщим эквивалентом. Вторая функция денег – средство обращения. Поскольку всеобщий эквивалент, то через деньги можно обернуть одно на другое, одно на другое, одно на другое. И третье, поскольку это всеобщий эквивалент, и все можно обернуть, это средство накопления. То есть ты можешь сложить, если это золотые монетки, пока у тебя все хорошо. Когда у тебя все хреново, все это тихо-тихо потратить. Да? Средство накопления. Никакого отношения к богам, к божественному свету, свободе не имеет. Моя речь такая длинная и сложная.

0: может быть, очень простая, имеет только одну цель – объяснить, что деньги – это никогда не цель. Вот цель, она божественная. Цель – это мечта. Это тот самый слон, который летает, ходит по канату и играет на скрипке. То есть это некое фантастическое ваше духовное направление, куда вы двигаетесь, создать что-то такое, что вот будет летающим слоном. А что такое деньги? Это средства, это всего лишь средства. Средства, чтобы обменять ваш продукт на необходимый другой продукт, да? Чтобы обратить все свои капиталы в некое движение и что-то, может быть, накопить на старость или на похороны. Все. Откуда такая вот фантастика? А все из-за капитализма. В простом товарном производстве деньги были в серединке, по краям товары. Товар, деньги, товар. А капитализм с его предприятием наемным трудом сделал другую модель. Вначале деньги, потом в середине товар, а потом его надо продать и получить деньги штрих, деньги дельта, чтобы было побольше, прибавочная стоимость. И вот эта прибавочная стоимость обрела содержание абсолютного, фантастического, божественного мифа. Но капитализм очень жестокий, он просто зарабатывает деньги, на этом еще зарабатывают деньги. Поэтому если вы хотите сохранить энергию, если вы хотите добиться, вы должны добиваться чего-то независимого от денег, это какой-то продукт, который доставляет вам удовольствие самореализации, и при этом удовольствие людям. И они его покупают, и тогда вы получаете деньги. То есть деньги – это всего лишь средство для того, чтобы признать, получить признание, что ваш товар нужен людям, ваш продукт, ваша услуга, то, что вы делаете, необходимо людям. Это такой критерий. И когда вы так относитесь к деньгам, тогда даже если вы ставите себе оперативную цель заработать миллион, вы понимаете, для чего? Для чего? Мне нужен миллион для чего? Мне в свое время спросили, если бы был у тебя миллион долларов, ну, лет 20 назад, ты бы на что их потратил? Мы играли в эту игру в команде. И каждый растерялся. Ну, тогда это были большие деньги. Ну, не знаю. Ну, я, может быть, это... А я так очень быстро. 30% я отложу там на всякий случай. 30% я создам партию. Еще 30% я найму экспертов, которые будут... Ну, и текущие расходы на семью. Говорит, а почему ты с такой скоростью ответил? Говорю, потому что я точно знаю, что деньги – это не цель. Я точно знаю, зачем они мне нужны. Мне нужны поддержать семью, мне они нужны как страховой случай, и мне они нужны для того, чтобы я реализовал свой продукт, суперпартию, понимаете? Вот когда вы так относитесь к деньгам, у вас все получится, вы их получите. Миллион, кстати, получил. А когда миллиард, а для чего, а что было? Люди не понимают, тогда вы из денег делаете вот это вот мифологическое божественного истукана, и вы начинаете на него пахать. Потому что если вы заработали миллион, не зная, как его потратить, если вы заработали, ну не заработали, никогда не заработаете, но на всякий случай миллиард, то вы должны им управлять. Когда вы начнете им управлять, вы решите, что это легко. Вы вложите в акции, в облигации, там, в какие-нибудь валютные курсы, в банки, потом все это провалится. Это же известный случай, безработный случайно выиграет в лотерею миллион. Это было описано. И через 2 месяца уже не было миллиона, а он опять оказался на улице. То есть деньги требуют как средство обращения отношения к себе профессионального. Именно, да, деньги, товары, деньги, штрих. Если ты хочешь их еще и увеличивать, тогда это твоя самореализация. Это ни в коем случае не игра. Если вы ставите себе цель, я хочу столько-то денег, и точно знаете, зачем они, и все расписано, вы их заработаете. И если то, на что вы их хотите потратить, является разумным, нормальным, человеческим, а не каким мифологическим понтовым, да? Если вы просто из-за понтов хотите прорву денег, чтобы потом ни хрена не делать, и вы не знаете, зачем они нужны, вы их не только не заработаете, но вы даже если вдруг они вам случайно в руки упадут, ну, например, замуж за олигарха выйдете, то потом окажется, что вы их теряете с такой скоростью и получаете такую жизнь, что лучше бы вы уже были бомжом на улице, наверное, то были бы счастливее. Так что к деньгам нужно относиться с уважением. Деньги нужно считать. Деньги нужно рассчитывать в соответствии с вашими целями, на что нужно их потратить. И не надо их ночью целовать, каждую бумажку. Я знаю такого человека. Целовал, чтобы пришло больше. И не надо скупать в Таиланде килограммовые деревянные лягушки с монетками в зубах. Если у вас в голове нету идей, зачем вам эти нужные деньги, никакие лягушки, никакие божества не помогут.
1: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: В Дагестане 8 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Фатима Габибулаева. Здравствуйте. Летом из Махачкалы откроются новые регулярные рейсы по востребованным туристическим направлениям. По информации пресс-службы аэропорта, для пассажиров станут доступны 4 новых международных маршрута. В Анталью вылеты уже стартовали. В Минск из дагестанской столицы можно будет улететь по вторникам и субботам. В Ош рейсы станут доступны с 3 июня, а в Душанбе с 6 июня. Также расширится и внутреннее авиасообщение. Появятся рейсы в Красноярск, Череповец и Ульяновск, Чебоксары, а также в Киров, Нижнекамск и Ижевск. Госдума приняла закон об аресте имущества. Арестовывать имущество будут у уехавших из страны россиян, совершивших административные правонарушения против интересов России. Закон вступит в силу с сентября месяца этого года. У майнеров крипты могут отбирать имущество и штрафовать на сумму до 2,5 миллиона рублей. Такой закон приняла Госдума в первом чтении. По данным Федеральной налоговой службы, незаконным майнингом крипты в России могут и заниматься более 45 тысяч физических лиц и юридических. Платные наборы в вузы сократится на 47 тысяч мест. Это затронет направление с низким спросом на рынке труда. Наибольшее сокращение ожидается по специальностям юриспруденция, менеджмент и экономика. Медицинские справки и больничные будут выдавать через мессенджер Макс. Туда будут приходить сертификаты о прививках, справки о временной нетрудоспособности и другие медицинские документы. Пока система работает только в нескольких регионах, но в будущем ее распространят на всю страну. С сегодняшнего дня в России запретили ввоз ноутбуков, компьютеров и другой техники по параллельному импорту. Под ограничения попали самые ходовые бренды – Acer, Asus, HP, Samsung, Intel, Toshiba, IBM, Adata и другие. Из списка исключили даже зубные щетки Oral-B. В Минпромторге отметили, что эти позиции уже замещаются российскими производителями, а ассортимент не пострадает. Товар будет задерживаться на таможне, если его пытаются провести без разрешения. На этом все. В студии была Фатима Габибулаева. Более подробно эти и другие новости читайте и слушайте на нашем официальном сайте и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис – и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.

о том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Создано устройство для снижения кровяного давления без лекарств. Исследователи из Университета Пенсильвании представили биоэлектронный имплант, который помогает контролировать артериальное давление с помощью электрических сигналов. Разработка представляет собой компактный имплант размером с кончик пальца. Его фиксируют на сонной артерии, где он взаимодействует на барорецепторы — нервные окончания, регулирующие уровень давления. Ключевая особенность устройства — материал. Имплант изготовлен из мягкого гидрогеля. Структура создается с помощью 3D-печати. Материал растягивается вместе с тканями сосудов, снижая риск повреждения. Принцип работы основан на электрической стимуляции. Импульсы имитируют естественный ответ организма на повышение давления, в результате чего нервная система снижает нагрузку на сердце и сосуды. В испытаниях на крысах устройство показало заметный эффект. Снижение артериального давления более чем на 15% в среднем. Отсутствие воспаления рубцов или повреждений тканей через 2 недели после имплантации. Авторы отмечают, что существующие аналоги требуют жестких конструкций и более сложных операций. Новый подход за счет гибкого материала лучше адаптируется к движениям сосудов. Разработчики рассматривают технологию как потенциальное решение для пациентов с устойчивой гипертонией, когда медикаменты не дают нужного эффекта. Следующий этап — дополнительные исследования и подготовка к испытаниям с участием людей. На этом пока все. Услышимся!

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Байрам Аул – село в Хасавюртовском районе Дагестана. Является административным центром Байрам-Аульского сельского поселения. Расположено к северо-востоку от города Хасавюрт, недалеко от реки Сулак. Ближайшие населенные пункты на западе – Батаюрт, на востоке Генджи-Аул, на юге село Муцал-Аул. Селения Тимир-Аул, Байрам-Аул, Муцал-Аул и Генджи-Аул, согласно кумыкским преданиям, названы так по именам их владельцев – сыновей индереевского князя – Тимира, Байрама, Муцала и Генджи. Известно, что по приказу генерала Ермолова в 1818 году жители чеченского села Байрам-Аул были выселены и под конвоем перепровождены до чеченской границы. В 1831 году во время восстания на Кумыкской плоскости под Внезапную прибыл крупный отряд царских войск под командованием генерала Эммануэля, который разорил на своем пути кумыкские села Сала, Батаюрт и Байрам-Аул. Некоторые сведения утверждают, что села Баташурт и Байрам-Аул были населены выходцами из Кабарды. В частности, они указывают, что в конце XIX века кабардинцами считались жители Байрам-Аула.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.

0: самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: ВТБ может стать владельцем доли в цифровых финансовых активах Wildberries, сообщили ведомостям в пресс-службе Wildberries. ВБ-банк в результате получит доступ к инфраструктуре ВТБ, розничным отделениям, сети банкоматов, а также инвестиционным и другим продуктам, ипотечному кредитованию. Стороны намерены сфокусироваться на совместном развитии бизнеса, создании новых финансовых и цифровых сервисов. Соглашение по оценке ВТБ станет первым в России партнерством такого масштаба между крупным банком и ведущей цифровой платформой. Совокупная аудитория компании превышает 100 миллионов человек.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: С 1 июня российские семьи начнут получать новую ежегодную налоговую выплату. Она полагается работающим родителям двоих и более детей, напомнил в беседе с RT директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков. Для получения новой меры поддержки нужно соответствовать некоторым ключевым критериям, отметил эксперт. Заявитель должен являться гражданином России, постоянно проживать на ее территории, работать и являться налоговым резидентом нашей страны, пояснил он. При этом у него не должно иметься задолженностей по уплате алиментов. В семье должно быть двое или более несовершеннолетних детей, либо детей в возрасте до 23 лет, обучающихся на очном отделении. Правительство России утвердило план реализации основ государственной языковой политики, который включает в себя 120 мероприятий для сохранения и развития русского языка и языков народов России, а также продвижения их в мире. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Среди предложенных инициатив предлагается создать электронные образовательные ресурсы для обучения русскому языку иностранцев в России, переводить русскоязычные детские книги на языки народов стран ближнего зарубежья и, наоборот, обеспечить свободный доступ читателей из стран СНГ к электронным ресурсам Российской государственной библиотеки. И в завершении выпуска 31 мая жители Земли смогут наблюдать редкое астрономическое явление – второе полнолуние за месяц, известное как «Голубая луна». В этот раз событие совпадет еще и с микролунием. Спутник окажется максимально далеко от Земли и будет выглядеть меньше и тусклее обычного, рассказал эксперт в области астрономии Пермского политехнического университета Евгений Бурмистров. Об этом газете «РУ» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения. Название «Голубая луна» не связано с цветом спутника, оно происходит от английского выражения «once in a blue moon», которым обозначают крайне редкие события. По словам ученого, в астрономии существует два определения голубой луны – первое сезонное, второе месячное. Оба типа лишних полнолуний встречаются редко, примерно раз в 2,5-3 года, отметил эксперт. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Диалог FM. О самом главном, главном, нужном и важном.
2: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
3: Важно с должным почтением относиться к тому, с кем вы ведете диалог в Южной Корее. В деловой переписке и при живом общении нужно обращаться так. Фамилия, имя, должность. Если вы не знаете название должности, можете добавить к имени суффикс «ним», который означает «господин». Обращение только по имени не используется в Южной Корее. Зачастую упоминается лишь должность. Корейцы намного проницательнее, чем вы думаете. Мало того, что они тщательно рассматривают ваш внешний вид, так еще и с легкостью подмечают ошибки, недоговорки и дыры в представленном плане или рассказе. Прежде чем вести переговоры, пройдитесь еще раз по всем пунктам встречи. Найдите уязвимые места и устраните их. Это поможет не только обрести стопроцентную уверенность в успешном завершении переговоров, но и заиметь высокий авторитет у коллег. Как вы знаете, корейцы – жуткие трудоголики. Они подолгу сидят на работе, придумывают новые проекты и рассчитывают финансовые убытки. И что самое интересное, они могут представить полностью работающий проект всего лишь через 3-5 дней. В Корее безумный ритм жизни. Как его прозвали – «пали-пали», что в дословном переводе означает «быстрее-быстрее». Исходя из этого подхода, рабочие вопросы они решают также молниеносно. Поэтому будьте готовы к тому, что сначала не будете поспевать за корейцами и нужно будет адаптироваться к такому непростому режиму.
2: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода Кикуни. Сегодня хочется рассказать вам об уникальном продукте – натуральном яблочном уксусе. Яблочный уксус от Кикуни заслуживает отдельного внимания благодаря качеству его производства. В первую очередь хочется отметить нюансы его изготовления. Это метод естественного брожения в специальных бочках в течение 9-10 месяцев без добавления сахара и дрожжей. Процентное соотношение у готового продукта 4-6%. Теперь о полезных свойствах самого продукта. Уксусная кислота – это главный компонент. Она замедляет переваривание углеводов и улучшает чувствительность клеток к инсулину. Несколько исследований показывают, что прием 1-2 чайных ложек уксуса, разведенных в стакане воды 200-250 мл, перед едой сглаживают скачки глюкозы после еды, а также помогают в переваривании белковой пищи, расщепляя сложную структуру белка. Сюда же можно отнести метод маринования мяса перед приготовлением. Пациенты со сниженной кислотностью желудка отмечают, что яблочный уксус перед едой помогает им лучше переваривать пищу, уменьшая вздутие и тяжесть. Уксусная кислота усиливает чувство сытости после еды. Некоторые исследования отмечают небольшое снижение веса и жировых отложений в области живота при регулярном, умеренном употреблении в сочетании со здоровым питанием. Уксусная кислота обладает антимикробным действием. Она создает среду, неблагоприятную для многих бактерий. Поэтому перед употреблением рекомендуется замачивать фрукты, овощи и зелень в воде с добавлением уксуса. Некоторые данные указывают, что яблочный уксус может оказывать пребиотический эффект, поддерживая полезные бактерии кишечника. Яблочный уксус улучшает вкусовые качества блюд, поэтому успешно используется в кулинарии. Он обладает мягким фруктовым вкусом и ароматом. Часто используется в салатах в качестве заправки и в выпечке. Друзья, обязательно проконсультируйтесь с врачом перед употреблением уксуса натощак и перед едой во избежание возможных осложнений. Противопоказаниями являются гастрит с повышенной кислотностью, язвенная болезнь желудка или 12-перстной кишки, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, панкреатит стадии обострения, цирроз печени, гепатит, мочекаменная болезнь, прием диуретиков, препаратов калия или инсулина, истонченная зубная эмаль и индивидуальная непереносимость. Важное уточнение. Обязательно разбавлять уксус в стакане воды перед употреблением, пить через трубочку и после прополоскать полость рта водой. На сегодня все. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Благодарю за внимание. До новых встреч!

0: Личный коуч.
1: Думайте о людях правильно. Относитесь к ним по-человечески. Существует одно правило, без соблюдения которого успех невозможен. Выучите его наизусть. Успех зависит от поддержки окружающих. Руководитель отдела зависит от служащих, выполняющих его указания. Если этого не происходит, глава фирмы уволит не служащих, а руководителя. Каждый день в тысячах разных мест одновременно происходит одна и та же сцена. На заседании решается, кто получит повышение по службе, новую работу, награду, кто станет членом клуба, новым президентом компании, начальником отдела, торговым менеджером. Исключительно важное наблюдение. В 9 случаях из 10 в первую очередь упоминаются личностные качества, а именно, ладит ли кандидат с людьми. Как правило, этот фактор имеет больший вес, чем технические показатели. Свойства характера зачастую оказываются ценнее профессионализма. На более высокий уровень выдвигают нас те, кому мы нравимся, кто видит в нас привлекательную и представительную личность. Каждый новый сторонник, каждый новый друг — это маленький шаг наверх. Преуспевающие люди целенаправленно выказывают симпатию к другим. Те, кто достигли вершин успеха, не склонны обсуждать свою технику правильного отношения к людям. Вы, наверное, удивитесь, но у многих из них существует четкий, детально разработанный, даже письменно изложенный план, согласно которому они строят свои отношения с людьми. Умейте относиться к людям по-человечески. Проявляйте инициативу. Вы обращали внимание, как люди ожидают лифта? Они стоят, не говоря друг другу ни слова, если только они не стоят вместе со знакомыми. В наши дни многие считают, что это не очень вежливо – заводить разговор с незнакомыми, но, тем не менее, большинству людей это нравится. К тому же это полезно и для вас, и для собеседника. Когда вы говорите незнакомому человеку что-нибудь приятное, у него улучшается настроение и самочувствие, отчего вы тоже начинаете чувствовать себя лучше. Напряженность исчезает. Сказать другому что-нибудь приятное – все равно, что сказать это себе. Доброе слово возмещается сторицей. Важно брать на себя инициативу при знакомстве. Вот 4 способа это сделать. Первый. Используйте каждую возможность представиться. На собраниях, вечеринках, в самолете и поезде, на работе, словом, везде и всюду. Второй. Убедитесь, что тот, кому вы представились, правильно услышал и имя, и фамилию. Произносите имя и фамилию человека именно так, как он произносит их сам. Так вы проявите уважение и заинтересованность в собеседнике. Записывая имя собеседника, убедитесь, что делаете это правильно. Люди болезненно относятся к ошибкам в написании их имен и фамилий. Способ третий. Если чувствуете, что вам следует познакомиться с человеком поближе, напишите ему личное письмо или позвоните. Четвертый. Говорите незнакомым людям добрые слова. Это улучшит ваше настроение и поможет в предстоящем деле.
0: Личный

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
3: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
4: Лучший сок душистых яблок.
5: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
6: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
7: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
8: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
9: А я свекольный сок довольный, что меня она возьмет.
10: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
11: Персик слаще из нектаров,
12: абрикос еще вкусней.
13: Винограда и граната
14: всех насыщеннее вкусней.
15: Слива с яблоком вкусней.
16: Хочешь быть всегда здоровым? Ананасовый сок пей.
17: Вас послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Выпью все, любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
2: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. Хронический панкреатит, а это воспаление поджелудочной, можно заработать относительно быстро. Иногда для этого достаточно выпивать ежедневно в течение 2 лет 2-3 стопки крепкого алкоголя, пару бокалов вина или бутылку пива. Если срок регулярного употребления более 10 лет, то это грозит более критическими изменениями, предупредил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов. Заболевания поджелудочной железы могут давать о себе знать через 1-2 часа после трапезы. Это проявляется болью в поясничной области. Она может ощущаться в районе пупка, отдавать в спину и иметь опоясывающий характер. Причем боль слабеет в положении сидя и усиливается, если человек лежит на спине, рассказал специалист в своей книге. В случае внезапно наступающей закупорки главного выводного протока поджелудочной железы, боль становится интенсивной. Она может продолжаться от нескольких часов до нескольких дней. Подобные продолжительные и сильные боли наблюдаются и при опухолях поджелудочной железы. При остром воспалении, отметила врач, отмечается снижение аппетита вплоть до отвращения к пище, а также мучительная тошнота. При таких симптомах стоит как можно быстрее записаться на прием к специалисту и обследоваться.
1: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Для того, чтобы научиться убеждать людей, сначала необходимо понять, какие идеи вы сами никогда не ставите под сомнение. Человек очень не любит, когда сомневаются в нем, в его убеждениях и в его возможностях. Поэтому, если вы начинаете с кем-то спорить, то автоматически, без исключения, включаете у этого человека защитный механизм. Но мы очень часто затеваем споры, думая, что можем показать оппоненту свой взгляд на вещи. И у нас никогда не получается донести нашу мысль. Таков закон природы. Так что, если вы по-настоящему хотите переубедить какого-то человека, а не самоутвердиться, если для вас важно, чтобы человек принял ваш взгляд на вещи, следует проявить терпение. Необходимо заставить человека думать, что новая точка зрения – это его собственный вывод. Да, все верно. Человек очень редко отказывается от своих идей, и именно поэтому вы ничего не должны ему доказывать. Так как это сделать? С помощью следующих двух шагов. Первое. Не имейте никакой позиции. Сыграйте в дурачка. Первый шаг – это самое сложное. Внимательно слушать и вникать в позицию собеседника. Ваши уши должны быть максимально открыты, а душой вы должны чувствовать, почему человек говорит то, что говорит. Забудьте, что у вас есть какое-то мнение относительно этого вопроса. Только так вы сможете приступить ко второму шагу. Второй шаг. Задавайте правильные вопросы. Помните, что вы внимательно слушали собеседника, вникали в его позицию и понимаете, почему он говорил то, что говорил. Сейчас нужно начать задавать наводящие вопросы, которые не напрягут его, но заставят задуматься. Помните, вы не хотите его переубеждать. Приведу пример. Недавно один мой приятель решил обсудить со мной политику. Надо сказать, что наши взгляды были абсолютно противоположными. После того, как я выслушал его речь, полную эпитетов и оценочных суждений, я сказал следующее. «Слушай, скорее всего так и есть, и ты, наверное, прав. Я вот в политике ничего не понимаю, но мне иногда кажется, что все не так просто. Недавно смотрел «Игру престолов», и это лишний раз меня убедило, что в политике не все так просто. Сериал – это очень упрощенная форма реальности. В жизни, думаю, все еще сложнее. 99% вещей просто скрыты от наших глаз. Почти ничего нельзя знать наверняка. Кто предатель, кто свой. Об этом часто не догадываются даже те, кто нами управляют. А наши попытки говорить о политике – это как если бы на рыбном базаре старуха обсуждала действия Ланнистеров и их мотивацию. Твоя позиция мне ясна, но почему ты так уверен, что оно действительно так? Как видите, здесь три блока – полусогласие, введение в суть вопроса и, наконец, сам вопрос. После этого наша беседа продолжалась довольно долго, и я всегда придерживался этой схемы из двух шагов – не перебивал, вникал в позицию и задавал наводящие вопросы. К чему вы думаете это привело в итоге? Через несколько месяцев мы вновь говорили на тему политики, и мой бывший оппонент полностью перешел на мою сторону. Да, этот процесс занял время, аж целых несколько месяцев. Но я не пытался доказать, что я прав, и удовлетворить свое эго. Я хотел, чтобы человек по-настоящему меня понял. А для этого нужно терпение. Надеюсь, это видео было вам полезно, и вы сможете на практике применить данный способ. Делитесь этим видео с друзьями, чтобы ваше общение было продуктивным. Ставьте лайки и присоединяйтесь к нашему думающему и вежливому сообществу. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация.

0: от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ. Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Вы владелец онлайн-школы и нанимаете преподавателей как самозанятых. В итоге делите выручки между разными ИПшками, чтобы избежать НДС, и платите этим самозанятым за работу, ну, как вознаграждение. Осторожно, налоговая пристально смотрит на этот сектор. Типичная схема. Есть ООшка, допустим, которая обучает, находится на упрощенной системе налогообложения, которая продает курсы. Чтобы не выйти за лимит по упрощенке и не платить в итоге повышенный НДС, владельцы регистрируют еще несколько ИПшек на жену, на друга и так далее. Часть платежей за курсы идет прямо на их счета, вроде как партнеры. А преподаватели вообще не оформляют в штат и делают каждого самозанятым. Ну, там на секундочку 4 либо 6% вместо 30% страховых взносов. На бумаге все выглядит красиво, но налоговая видит вообще иную картину. Смотрите, это является дроблением выручки. Банк замечает массовые однотипные платежи от физлиц на счета нескольких ИПшек, и для ФНС эта информация в итоге является признаком единой продажи курсов, просто раздробленная ради сохранение лимита. Что касается самозанятых вместо сотрудников, ну, прежде всего, преподаватели, конечно, работают по графику школы. Они используют ее методики, значит, фактически это сотрудники, то есть у них есть признак того, что они являются штатными работниками. ФНС может переквалифицировать их в наемный персонал. И, конечно, доначисление НДФЛ и страховых взносов. И было уже куча случаев, когда онлайн-школы просто насчитали им миллионы налогов за дробление между ИП и этот вот серый фонд оплата труда. Онлайн-школы сейчас на самом деле под особым прицелом. Если инспекторы докажут фиктивное дробление выручки и прятание сотрудников под самозанятых, то ждите, во-первых, проверки, то есть сдача декларации на секундочку, вот март-апрель, и потом ждите в течение 90 дней как минимум камеральной проверки. А там может быть что? И начисление, и пение, и штрафы, ну и, конечно же, потеря в тех льготах, которые вы применяете. На что я ваше внимание обращаю? Научитесь смотреть на доказательства самостоятельности. Если вы работаете с самозанятыми, пускай у них, у каждого свой какой-то будет график. Если вы все-таки как самозанятыми с ними работаете, они пускай сами ищут своих клиентов, они зависят полностью от вашей школы. То есть у них должны быть еще и другие заказчики, кроме вас. Избегайте формального дробления, потому что деление выручки между несколькими ИПшками для обхода лимита по упрощенке и выхода от НДС, оно заметно сразу, и лучше выбирать сразу прозрачную модель. И подумайте все-таки о риск-менеджменте. То есть легче, проще, поверьте, дешевле доплатить налоги сейчас, чем в один момент однажды получить проверку, нервотрепку, доначисление, ну, это там уже вы знаете, о чем речь можно вести.
0: Юридическая рубрика

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Общественный совет при Минтрансе России предложил внедрить по стране предварительную оплату проезда в общественном транспорте по QR-кодам, расположенным на остановках, сообщили РИА Новости в пресс-службе совета. В общественном совете отметили, что такие цифровые решения, как оплата по геопозиции или QR-коду, помогают сделать поездку удобнее для пассажиров, но работают изолированно друг от друга. В связи с этим там выдвинули инициативу интеграции всех действующих цифровых решений в единую систему, которой могли бы стать единое облако льгот, оплата через мессенджер Макс или система цифровых двойников транспорта.
0: Закрома Родины.
1: По данным аналитиков платформы Авито Авто, в период с января по апрель спрос на новые Lada Aura оказался почти на 16% выше, чем в высокий сезон 2025 года с сентября по декабрь. Средняя цена машины на платформе составила 2 миллиона 400 тысяч рублей, что к тому же на 5,7% ниже предыдущего периода. Самый высокий спрос среди регионов зафиксирован в Самарской, Нижегородской, Воронежской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях. Лидерами по доле предложения на платформе стали Санкт-Петербург и Ленинградская область. Следом идут Москва и Московская область. Замыкают пятерку Челябинская область, Краснодарский край и Республика Татарстан.
0: Гори оно синим пламенем.
1: Решение властей Анапы открыть купальный сезон в городе впервые после ЧП с танкерами может уже на этой неделе повысить спрос на туры в этом направлении на 40% относительно показателя предыдущей недели. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Накануне мэр Анапы Светлана Маслова сообщила, что купальный сезон на курорте продлится с 1 июня по 30 сентября. По словам участников рынка, спрос на летний отдых в Анапе в организованном сегменте рос и прежде. В среднем по рынку он оценивался в 30-35% год к году, а у некоторых компаний кратно к низкой базе прошлого года. Более половины запланированного объема туров уже продано, уточнили в АТОР. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: В Дагестане 9 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
3: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В Махачкале при взрыве газового баллончика пострадали два человека. ЧП произошло на улице Дачной. Оба пострадавших получили термические ожоги рук и доставлены в ожоговый центр Республиканской клинической больницы имени Вишневского. К другим новостям. Дагестан принимает участие во всероссийской выставке племенных овец и коз в Калмыкии. Наш Дагестан демонстрирует мощный потенциал. Сразу 14 передовых хозяйств привезли в Калмыкию своих лучших животных. Республика представила большое количество пород от традиционной дагестанской горной до тонкокорунного артлухского мериноса. Также в экспозиции андийская, лезгинская, тушинская и эдельбавские породы. На выставке представлены и другие породы, порода дорпер и помеси с российским местным мериносом. Но с 29 по 31 мая в дагестанской столице на площадке перед зданием Аварского театра состоится третий по счету фестиваль «Курбан-фест», который посвящен празднованию Курбан-байрама. Гостей мероприятия ожидает разнообразные развлечения, работа фудкорта с угощениями, торговые ряды, а также специальные мастер-классы для детей. Фестиваль проводится уже в третий раз и ориентирован на семейную аудиторию. В селе Карабаглы Тарумовского района там заработал новый современный рисоперерабатывающий комплекс. Мощность предприятия позволяет выпускать до 40 тонн крупы в смену. Об этом сообщает пресс-служба правительства Дагестана. Открытие завода произошло накануне с участием международных гостей. Это представителей ООН, которые прибыли в нашу республику в рамках проекта «Путешествие по Великому шелковому пути 2026». К новостям спорта. Дагестанский боец средневес Икрам Алискеров проведет поединок против бразильца Бруно Феррейры на турнире UFC, который состоится 27 июня в Баку. Алискерову, я напомню, что 33 года, он уроженец села Касумкен Сулеймансталского района Дагестана. В UFC провел 5 боев, 4 победы и 1 поражение. В своем последнем выходе в октагон в октябре прошлого года он единогласным вердиктом судей взял верх над представителем Южной Кореи Чун Йон Паком. Ну а лето 2026 станет самым продолжительным по количеству рабочих дней за последние 3 года. Об этом РИА Новости сообщил директор департамента по работе с персоналом Российского общества знания Маргарита Богдарева. Она пояснила, что при стандартной 5-дневной рабочей неделе россиянам предстоит трудиться 65 дней, а на отдых останется только 27 суток. При этом в 2025 году в графике россияне работали 63 дня, а выходных у них было 29. Наибольшая загрузка в этом году ожидается в июле, который вместит в себя 23 рабочих дня при 8 выходных. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загеров, служба информации.
2: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
4: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
5: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.

0: Новости спорта.
1: Восьмая ракетка мира Мира Андреева вышла в третий круг Ролан-Гаррос, обыграв испанскую теннисистку Марину Басоль-Сериберу в трех партиях. Схватка с соперницей из второй сотни мирового рейтинга пошла для Андреевой не по плану, однако, уступив в первом сете, она сумела переломить ход игры и вырвать победу. В мужской сетке 11-й номер посева Андрей Рублев также пробился в третий круг, выиграв у аргентинца Камила Уго Карабелье в четырех сетах. Вслед за Рублевым в третий круг вышел 13-й сейный Карен Хачанов, сломивший сопротивление 81-й ракетки мира аргентинца Марко Трунхелити, также в четырех партиях. Гандболистки ЦСКА на выезде выиграли у Ростов-Дона в четвертом матче финальной серии Суперлиги 31-23 и сравняли счет в противостоянии 2-2. Армейский клуб в первых двух встречах уступил, но, находясь на грани поражения, сумел перевести серию до трех побед в пятый решающий матч, где определится чемпион страны. Он состоится 29 мая также в Ростове-на-Дону. Петербургский «Кристалл» в третий раз подряд стал обладателем Суперкубка России по пляжному футболу, обыграв на своей арене «Саратов» со счетом 7-4. Петербуржцы выиграли этот трофей в четвертый раз в истории, а к этому матчу подходили в статусе действующих чемпионов страны и обладателей национального кубка. Московская «Торпедо» объявила о назначении 44-летнего Александра Стражука на пост главного тренера команды. Контракт со специалистом рассчитан на 2 года. Стражук сменил Олега Кононова, который покинул команду по окончании сезона. Под его руководством черно-белые заняли 9-е место в первой лиге. Новый наставник уже имеет опыт работы в РПЛ. 4 года назад он занял 4-е место с Краснодаром, а позже тренировал тульский «Арсенал». Последним местом работы специалиста был грозненский «Ахмат», где он пробыл чуть меньше 2 месяцев. Всемирная боксерская организация обязала экс-абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе Дмитрия Бивола провести следующий поединок против британца Каллума Смита, который получил статус официального претендента. Но сначала Биволу предстоит вернуться на ринг после долгого перерыва и провести бой 30 мая в Екатеринбурге против 28-летнего обязательного претендента по версии IBF из Германии Михаэля Эйферта. На счету 36-летнего Каллума Смита 31 победа и 2 поражения. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: За последние 4-5 лет доля карт Visa и MasterCard на российском рынке сократилась до менее чем 17%, сообщила директор Департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. По ее словам, карты международных платежных систем постепенно теряют свою актуальность на российском рынке. Эти карты уже не выполняют те функции, которые были для них характерны ранее. Однако национальная система платежных карт продолжает нести затраты на их поддержку, отметила она. Бакина подчеркнула, что за этот период банки активно заменяют международные карты на другие инструменты и на карты платежной системы МИР, которая предлагает более широкий функционал по сравнению с зарубежными аналогами. В апреле ведомости писали, что до конца этого года национальная система платежных карт внесет изменения в стандарты платежной системы МИР в части информирования о мошенничестве и контроля уровня неправомерных операций. Также национальная система платежных карт планирует внести изменения в сроки предоставления банками сведений о мошенничестве. Он сократится до 24 часов как для подтвержденного факта фрода, так и для подозрения в нем.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.
1: Каждое утро, прежде чем начать свой день, я сажусь, беру в руки ручку и записываю несколько вещей, за которые благодарен. Я благодарю мир за то, что у меня есть возможность жить, и благодарю обстоятельства за то, что у меня есть возможность благодарить. Однако зачем? Это выглядит как очень странная и, прямо скажем, неуместная практика, вместо которой можно было бы сделать много других полезных дел. Что ж, не спешите с выводами. Сегодня я расскажу о том, как благодарность делает нас лучше и счастливее, как она продлевает жизнь и буквально стоит в основе нашего общества. Во-первых, нет, это не очередная новомодная глупость, которую распиарили без причины на радость модной молодежи. Благодарность – это практика, которую в течение тысячелетий проверяли на себе все живущие на Земле люди. И то, что она сохранилась до сих пор, многое говорит о ее полезности. В культурах народов она наиболее часто проявлялась в форме молитвы. Скажем, всеми известный ритуал благодарности перед едой практикуется до сих пор. Он присутствует как во всех авраамических религиях, так и в индуизме, в племенах прошлого и настоящего, и даже в буддизме. Люди садятся за стол и в зависимости от своей культуры благодарят Бога, мир или близких за то, что у них есть еда. Казалось бы, зачем? Можно подумать, это улучшает пищеварение. Оказывается, да. Из эксперимента 2012 года мы знаем, что начиная вести дневник благодарности, люди испытывают меньше болей в животе, а их пищеварение улучшается. Но, разумеется, смысл благодарности или молитвы не ограничивается приятными последствиями для желудка. Эта практика слишком древняя, чтобы быть случайной или банальной. К счастью, некоторые из ее эффектов можно измерить, и в этом убедились ученые. Сотни исследований указывают на одно – как бы вы ни проявляли благодарность ко внешнему миру, через медитацию или личный дневник, эффекты этих практик будут внушительными. Они улучшают качество сна и снижают кровяное давление, они делают нас здоровее, помогают при восстановлении после операций и, увеличивая оптимизм, продлевают жизнь. Они помогают нам быстрее восстановиться от стресса, повышают нашу самооценку и качество экономических решений. Они даже улучшают самоконтроль и терпеливость, и все это из-за крошечной пятиминутной практики благодарности. Но эти эффекты – ничто в сравнении с тем, как она влияет на формирование нашей личности. Древние греки и римляне считали, что нельзя достичь идеального характера, ведя недобродетельную жизнь. И именно благодарность они называли высшей добродетелью. Цицерон пишет: «Ни одним качеством я не хотел бы обладать в такой степени, как умением быть благодарным, ибо это не только величайшая добродетель, но и мать всех других добродетелей. Таким образом, прежде чем быть добрым, справедливым, мудрым или отважным, сначала нужно научиться быть благодарным. На пути к счастливой или осмысленной жизни, в первую очередь, нам следует обрести признательность, как бы трудна ни была жизнь». Важность этого подчеркивают и исследования. В эксперименте 2006 года участвовали ветераны, страдающие от посттравматического синдрома. Таким людям очень трудно нормально функционировать. Вводя же в свою жизнь практику благодарности, ветераны все чаще испытывали желание что-то делать со своей жизнью. Несмотря на тяжелую психическую травму, они начинали лучше понимать свое место в мире, и их эвдемоническое счастье значительно возрастало. Дело в том, что благодарность заставляет нас обратить внимание на вещи, которые обычно мы принимаем за должное. Посмотрев же на них трезвым взглядом, мы распознаем их как активный источник блага в нашей жизни, например, наших родителей. Благодарность к предкам – это то, чего недостает современному человеку. Философ Дэвид Юм считал, что из всех преступлений, на которые способен человек, худшее – это неблагодарность в отношении своих родителей. Также думал и Кант, называя неблагодарность источником всякой подлости и зла. Практикуя же признательное внимание к приятным сторонам этого мира, мы обращаем внимание, что родитель – это не просто объект, предоставлявший нам бесплатные калории в течение 20 лет, но настоящий человек, который жертвовал всем ради нашей жизни. Обнаружив эту очевидную, но одновременно скрытую реальность, мы не только проникаемся признательностью к родителю, но и сами становимся готовы к такому самопожертвованию. По тому же сценарию и солдат, подвергшийся страшному опыту войны, начинает понимать, что в мире есть вещи, ради которых стоит жить. Он обретает свое место в мире и избавляется от нигилизма. Благодарность оказывает чрезвычайно широкое влияние на формирование нашей личности. Из исследований мы знаем, что она подавляет в нас материализм и потребительство, она заставляет нас чувствовать причастность к обществу, при этом делая нас альтруистичными, доверяющими и помогающими другим. Она даже снижает агрессию и увеличивает эмпатию. Иными словами, благодарное общество – это более здоровое общество. Оно не только способно распознать собственный комфорт и радости жизни, которые ему доступны, но, что гораздо более важно, вклад в него окружающих. Разумеется, на это способен не каждый. Автор книги «Рай и ад. Психология эмоций» считает, что умение испытывать благодарность – это свойство зрелого человека. А зрелости, как известно, большинство не достигает. Поэтому благодарить не по привычке и не из соображения этикета, а по-настоящему – это достижение высшего порядка. Как сказал Эзоп, благодарность – это признак благородных душ. Я же приглашаю вас уподобиться благородным душам и провести практику благодарности. Согласно ученым из Гарварда, мы можем проявлять ее двумя способами. Первый – дневник благодарности. Каждый день мы письменно напоминаем себе о нескольких подарках, которые мы получили от внешнего мира. Согласно доктору Роберту Эммонсу, этот способ состоит из трех этапов. Во-первых, мы обнаруживаем добро в нашей жизни. Мы убеждаемся, что в ней есть прекрасные элементы, которые достойны нашей благодарности. Во-вторых, мы признаем, что источник этого добра находится вне нашего «я». Распознав этот факт, мы совершаем третий шаг и искренне записываем свою благодарность. Магия заключается в том, что чем больше мы благодарим, тем больше замечаем вещей, достойных благодарности. И это вовсе не значит, что мы перестанем замечать ужасы этого мира. Напротив, они станут очевидны, но у нас появится основа, на которой можно стоять, чтобы с этими ужасами бороться. Второй способ – благодарность к окружающим. Она может быть проявлена как в форме письма благодарности, так и в форме разговора, в рамках которого вы сообщаете человеку, что его добро не остается незамеченным. Высказывая свою благодарность искренне и конкретно, мы способны перейти на принципиально иной уровень отношений с нашим окружением. Согласно исследованиям, такой подход к благодарности улучшает качество романтических отношений, укрепляет дружбу и увеличивает шанс того, что вас поддержат в трудные времена. В вашем взаимодействии с близкими как бы открывается новое измерение, которое очень трудно описать словами. Попробуйте и почувствуйте сами.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. Реклама на Диалог ФМ.
2: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
3: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Оплачивать коммуналку россияне должны до 15 числа каждого месяца, но в некоторых случаях управляющая компания или ТСЖ может установить и другой срок. Проверить отсутствие задолженностей жильцы могут несколькими способами, сообщил в беседе с РТ зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. Для проверки можно зайти в раздел «Госуслуги дом», где есть возможность отследить каждое начисление и услугу, и в случае задолженности там же все оплатить. Кроме того, эти данные есть на сайтах единых информационно-расчетных центров и в приложениях. Для доступа к данным нужно зарегистрироваться на сайте либо в приложении или войти через госуслуги. В разделе «Платежи» вы увидите сумму долга, которую нужно оплатить, пояснил эксперт. Минцифры расширила требования к операторам связи при сборе данных для силовиков. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на приказ министерства. Отмечается, что документ расширяет перечень данных, которые должны быть доступны для поиска и передачи по запросам уполномоченных органов. В частности, силовики должны иметь доступ к адресным и паспортным сведениям абонентов, ИНН, банковским реквизитам, IP-адресам, логинам, геокоординатам и сведениям об организациях. В министерстве уточнили, что новые правила будут распространяться на порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий и работы на сетях связи. И в завершении выпуска редкое первое издание книги «Гарри Поттер и философский камень» в мягкой обложке, которая пролежала забытым 30 лет, продали за рекордные 17 тысяч фунтов стерлингов. Этот экземпляр изначально стоил всего около 5 фунтов в 1997 году. Его получила книжный обозреватель Катрина МакНикол. Однако из-за плотного графика работы она так и не прочитала книгу, оставив ее в коробке на чердаке своего дома в Эдинбурге. Недавно разбирая старые вещи, МакНикол случайно обнаружила этот нетронутый экземпляр. Эксперты аукционного дома назвали книгу лучшим экземпляром, когда-либо появлявшимся на рынке, благодаря ее почти идеальному состоянию. Именно безупречная сохранность вместе с редкими типографическими ошибками, характерными для первых изданий, сделала книгу чрезвычайно желанной для коллекционеров. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете вы Сбербаше? Не забудьте включить приемник на частоте 96.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асия Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня поговорим о всеми любимом яблочном нектаре. Его полезные свойства определяются наличием большого количества витаминов А, группы В, витамина С, которые повышают иммунные силы организма. Также на необычайную пользу указывает наличие в нем биотина, пантотеновой и фолиевой кислот. Они особенно полезны для женщин, так как укрепляют волосы и ногти. Кроме того, он богат железом, магнием и фосфором, благодаря чему при регулярном употреблении яблочного нектара на долгие годы сохраняются интеллектуальные способности и память. Органические вещества, входящие в состав яблочного нектара, защищают клетки головного мозга от оксидантного стресса, помогают эффективно и быстро восстановиться после тяжелой физической нагрузки и тренировок, благотворно влияет на функционирование сердечно-сосудистой системы, обладает мочегонным и желчегонным средством, повышает общий тонус организма и превосходно утоляет жажду. Прекрасно подходит для употребления детьми, так как является гипоаллергенным. Рекомендуемая суточная норма, не имеющая противопоказаний, составляет 200-300 мл. Этот объем можно распределить на несколько приемов в течение дня. Несмотря на все свои полезные свойства, яблочный нектар не рекомендуется употреблять в больших количествах при заболеваниях желудочно-кишечного тракта в стадии обострения и пациентам с сахарным диабетом. Друзья, наслаждайтесь вкусной и полезной продукцией от консервного завода «Кикуни», и хорошее настроение и энергия будут вам обеспечены. Благодарю вас за внимание. До следующих встреч в эфире.

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Не заставляйте людей снимать маски. Если маска собеседника вас нервирует, пересильте себя и тоже наденьте свою. Возможно, человек переживает бронхит, а может быть, он навещает пожилого родственника на следующей неделе. Может быть, он просто чувствует, что плохо выглядит. Это, проще говоря, не ваше дело. Проявите такт.
0: Диалог FM. Это этикет.
2: Реклама на Диалог FM.
3: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
4: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: И вот смотри, а вот если по здоровью понятно, да, ну там спорт, правильное питание, сон, отсутствие всяких негативных, там, я не знаю, там вредных, там алкоголя, там табака и так далее. Вот как раскачивать ману? Вот как ты раскачиваешь ее? Какие у тебя тут
2: принципы? Классный вопрос. Вот эта энергия жизненного волшебства, такая, да, жизненная энергия, она, например, может подпитываться от окружения, да, вот там бывает такое понятие, как аура в компьютерной игре, она на всех твоих союзников действует. И если ты с каким-то своим, допустим, напарником сражаешься с боссом, и он является мощным, то прямо по земле будет идти такой красноватый круг, который, находясь в нем, у тебя больше здоровья или на тебя меньше влияют удары других. Я понимаю, что окружение, например, хорошие, классные люди с хорошей аурой, да, находящиеся в твоем поле, они являются источником маны. Классная семья, хорошие отношения с родителями, любимые дети, любимые друзья, хобби, развлечения — это все источники маны.
1: О, круто, все, вопрос закрыт.
2: Ну, это один из способов. Например, творчество, когда я пишу книги, когда я фотографирую, когда я создаю что-то сам, я трачу физическую энергию, печатаю, но я получаю ману. То есть часто ты можешь менять то, чего у тебя больше, на то, чего тебе хочется.
1: Давайте такую практику сделаем. Вы пишите списком штуки, действия, которые активируют вашу жизненную энергию. Выпишите их списком и попробуйте их каждый день по чуть-чуть в свою жизнь добавлять. Мне кажется, это сильно увеличит вашу ману. Вот такая вот интересная мысль. А вот на твоем жизненном примере, то есть какие штуки, ну такой простой пример, в творчестве, что именно ты делаешь? Вот ты пишешь книги, да? От какого момента ты именно кайфуешь? От выхода книги или от процесса печатания? Вот это вот, где
2: весь,
1: именно тот
2: весь
1: кайф?
2: Весь момент.
1: Весь.
2: То есть, например, я сейчас пишу третью книгу, и я скидываю. Во-первых, я заново погружаюсь в эти события. Сейчас я пишу про 2020 год. Я перечитал весь свой дневник пандемии, когда я сидел дома несколько месяцев и находился в этих обстоятельствах. Я пока читал это, был благодарен тому, что сейчас я сижу в кафе, что я могу заказывать еду, что я могу гулять.

0: ныряю снова в океан воспоминаний. Вот, допустим, сейчас я пишу главу, как я познакомился с Катей, да, с которой мы сейчас вместе живем, у нас есть сын Богдан, и я ее попросил записать голосовыми последовательно, как она вообще про меня узнала, как она написала мне это сообщение с предложением встретиться, она мне скинула скриншотики, и я снова вернулся в эти приятные моменты. Это тоже повод восполнить ману.
1: Супер.
0: Не то, что я живу прошлым, мое настоящее прекрасно, мое будущее крайне позитивное, но вот эти такие, знаешь, типа моменты рефлексии, проживания каких-то приятных воспоминаний, без привязки к
1: анализ
0: вещам.
1: Анализ некий.
0: Да, то есть я не держусь за вещи из прошлого. Некоторые там, знаешь, коллекционируют какие-то грамоты, какие-то там рисунки. То есть я не любитель держаться за вещи. Я люблю вот эту энергию, которая в них скрыта.
1: Вот про блокнот. Ты, получается, пишешь, ведешь блокнот свой личный?
0: Нет, дневник пандемии — это блог.
1: А, окей.
0: Я веду Телеграм, веду разные соцсети и там пишу просто какие-то события. Когда я начинаю создавать новую книгу, я просто отматываю на тот момент, беру фотографии, беру свои заметки, из них формирую сценарий, потом связываю их диалогами, восстанавливаю события и все.
1: Мы возвращаемся к нашей линии про какие-то принципы, законы, да, жизни твои.
0: Я сказал два.
1: Ты сказал два, да, и последнее было про то, как ты, ну,
0: счастье
1: умеешь.
0: Это выбор.
1: Да, счастье — это выбор.
0: Ты можешь получить то, о чем можешь договориться.
1: Да.
0: Ну, например, жизнь моя, она крутится вокруг слова «баланс». То есть баланс — это жизненный принцип, принцип баланса, на котором я выстраиваю свои приоритеты. Например, я не делаю ставку all-in на работу, или я не делаю ставку all-in на семью, или all-in на спорт. Понимаешь, есть люди, которые слишком категоричны, слишком контрастны, то есть типа «все или ничего». Либо так, либо никак. А я понимаю, что жизнь, она все-таки больше про градиенты, про 50 оттенков серого, красного, черного, а не про один, черный или белый. Все или ничего. Поэтому я вот больше стараюсь поймать баланс, и баланс вообще вот один из моих жизненных принципов.
1: А вот можно вопрос? А как ты это контролируешь? Ты как-то замеряешь, не знаю, баланс жизни, колесо жизни там каждую неделю
0: трекаешь? Ну так уж у меня в голове оно как бы существует.
1: Просто по ощущениям?
0: Ну вот, например, спорт.
1: Да.
0: У меня 3 тренировки в неделю, но не больше. Потому что когда тренер говорит, а вот еще можешь дома? Я говорю, нет, не хочу. Или английский, допустим, да? Мой преподаватель дает мне домашнее задание. А я говорю, я не хочу. То есть мне же придется чем-то пожертвовать. То есть я не хочу английского слишком много в своей жизни. Ну, чтобы не стать заложником того, что я такой червь, типа там, значит, копаюсь в этих учебниках, забил на спорт, забил там на поиграть с ребенком и все время английскому посвящаю. То есть я умею строить систему ограничений, противовесов, отказов для того, чтобы вот этот баланс сохранить. Для этого нужно много говорить «нет», да, и отказывать. Один из моих жизненных принципов — я стал мастером по отказам. То есть если ты не умеешь отказывать, тебе сильно сложнее живется, чем если ты очень хорошо отказываешь.
1: Слушай, ну ты говоришь, я стал отказывать. То есть были до этого какие-то не очень, да, обстоятельства, где приходилось соглашаться много?
0: Ну, когда ты еще не до конца понимаешь, про что ты, кто ты и чем ты занимаешься, то ты мечешься. Ты соглашаешься на всякие темки, на разные блуднички, на какие-то, ну, типа, вещи просто из интереса. Приведу пример. Мы продаем недвижимость в центре Москвы. Когда нам говорят, продайте мою супердорогую квартиру в Сочи, я говорю, нет. Если нам говорят, вот у нас в Монако есть дом за 30 миллионов евро, вы можете заработать 1 000 000 евро, я говорю, нет, мне это не интересно.
1: Слушай, а вот есть же такое состояние, как ФОМО, да? И мы его, по сути, часто получаем, когда смотрим там за активной жизнью в Инстаграме, да? То есть ты смотришь и думаешь, боже мой, все что-то делают, куда-то ездят, где-то тусят.
0: ФОМО — это синдром упущенных возможностей?
1: Да, да, да, да.
0: Что мимо тебя что-то проходит. Это же тоже про формулу счастья — это выбор. То есть ты сам выбираешь отношения. Я вот, допустим,

0: допустим, не покупал биткоин. Те, кто говорят, вот, я бы мог купить по 100, мне предлагали по 1000, мне предлагали по 10 тысяч, я мог вырасти в 10 раз, в 15, я так не думаю. Ну, то есть, типа, я не купил и не купил, и все. Я это принимаю и нормально к этому отношусь. То есть у меня очень мало ФОМа. Нет такого.
1: Прикольно.
0: Вот, если бы я открылся в Дубае не в 21 году, а в 19, то я бы заработал больше. Ну, блин, это же не случилось. Какой смысл? Ну, это ментальная ловушка, по большому счету.
1: Давай дальше придем к принципам еще, да? То есть мы вот, вот таких вот три основных озвучили. Есть ли еще какие-то базовые принципы?
0: Ну, кстати, даже и не три, а уже четыре.
1: А.
0: Потому что у нас еще принцип по отказам появился, то есть умение отказывать. Счастье — это выбор. Потом есть принцип баланса, да, по которому я тоже свою жизнь настраиваю. Например, еще один из суперважных принципов в моей жизни является принцип этики. Этика — это набор жизненных взглядов, убеждений и выводов, на основе которых ты делаешь или не делаешь какие-то поступки, ну, например, пропуская через призму правильно-неправильно, ну, такой жизненные ценности. Ну, например, дать слово и не сделать. Для кого-то легко, три короба наобещать, и потом гаситься и не выполнять. Или сказать, я приеду в 12:00, а приехать там в 2, опоздать и даже не извиниться. То есть для кого-то важно быть вовремя и держать свое слово, не быть пустозвоном. А кто-то очень спокойно относится и нарушает. Это настройки этики. Кто-то сказал себе в новогоднюю ночь, я буду заниматься спортом каждую неделю 2-3 раза. И действует. А кто-то мастер по оправданиям и начинает объяснять, почему сегодня он, почему он завтра не пошел на тренировку и так далее. Этика — основа качественной и счастливой жизни. Если ты честен по отношению к другим людям и по отношению с собой, твой сон становится легким и классным. Понятно, что если ты обманываешь государство и не платишь налоги, если ты обманываешь своих сотрудников и задерживаешь им зарплату, в это время выводишь деньги на свои развлечения, а им врешь, если ты обманываешь свою вторую половинку, если ты врешь своим детям, если ты врешь сам себе, обманываешь сам себя, это самое сложное, потому что здесь нет внешних контролеров. То есть если другой человек тебе может сказать, ты врешь или ты нечестный человек, то по отношению к самому себе очень мало контроля. Ну, то есть, типа, ты сам себя должен проконтролировать в ситуации, когда ты врешь сам себе.
1: Угу.
0: А тут у тебя конфликт интересов возникает. И очень сложно самого себя поймать на лжи самому себе. Поэтому чаще всего люди косячат по отношению к себе, а не по отношению к другим людям.
1: Да, окей. Okay.
0: Обманывают сами себя, врут сами себе и подтягивают оправдания, закрывая вот эти дыры вранья, которые они создают. Плох сон того, чья совесть нечиста. А если ты честен по отношению к государству, к партнерам, к сотрудникам, к семье, к самому себе, у тебя сильно упрощается жизнь, потому что тебе не нужно врать, держать в голове альтернативные сценарии, тебе не нужно вспоминать, что ты соврал здесь, что ты соврал там, держать 2-3 жизни в голове, тратя на это единицы внимания, а внимание, по большому счету, является частью маны.
1: Mm.
0: Да, и ты расходуешь ману, свою жизненную энергию, когда врешь другим людям и самому себе, потому что у тебя появляются куча сценариев, которые нужно удерживать в голове, а на это нужна энергия жизни.
1: Есть ли какой-то план по набору аудитории вообще глобальный? То есть есть какие-то...
0: У меня нет контент-плана. У меня нет вообще погони за цифрами.
1: Угу.
0: То есть у меня было 200 тысяч подписчиков примерно год. Потом я начал рилсы выкладывать, стало 430. И вот сейчас 430. Мне кажется, это все адекватные предприниматели.
1: Прикольно.
0: СНГ, которые есть. И все, они закончились. Ну, то есть остальные это уже, наверное, мне не нужны как аудитория, потому что, ну, мне им нечего сказать.
1: Спасибо тебе большое.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 10 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В Махачкале при взрыве газового баллончика пострадали два человека. ЧП произошло на улице Дачной. Оба пострадавших получили термические ожоги рук и доставлены в ожоговый центр Республиканской клинической больницы имени Вишневского. К другим новостям. Дагестан принимает участие во всероссийской выставке племенных овец и коз в Калмыкии. Наш Дагестан демонстрирует мощный потенциал. Сразу 14 передовых хозяйств привезли в Калмыкию своих лучших животных. Республика представила большое количество пород от традиционной дагестанской горной до тонкокорунного артлухского мериноса. Также в экспозиции андийская, лезгинская, тушинская и эдельбавские породы. На выставке представлены и другие породы, порода дорпер и помеси с российским мясным мериносом. Но с 29 по 31 мая в дагестанской столице на площадке перед зданием Аварского театра состоится третий по счету фестиваль «Курбан-фест», который посвящен празднованию Курбан-байрама. Гостей мероприятия ожидает разнообразные развлечения, работа фудкорта с угощениями, торговые ряды, а также специальные мастер-классы для детей. Фестиваль проводится уже в третий раз и ориентирован на семейную аудиторию. В селе Карабаглы Тарумовского района там заработал новый современный рисоперерабатывающий комплекс. Мощность предприятия позволяет выпускать до 40 тонн крупы в смену. Об этом сообщает пресс-служба правительства Дагестана. Открытие завода произошло накануне с участием международных гостей. Это представители ООН, которые прибыли в нашу республику в рамках проекта «Путешествие по Великому шелковому пути 2026». К новостям спорта. Дагестанский боец средневеса Икрам Алискеров проведет поединок против бразильца Бруно Феррейры на турнире UFC, который состоится 27 июня в Баку. Алискерову, я напомню, что 33 года, он уроженец села Касумкен Сулейманстальского района Дагестана. В UFC провел 5 боев, 4 победы и 1 поражение. В своем последнем выходе в октагон в октябре прошлого года он единогласным вердиктом судей взял верх над представителем Южной Кореи Чун Йон Паком. Ну а лето 2026 станет самым продолжительным по количеству рабочих дней за последние 3 года. Об этом РИА Новости сообщил директор департамента по работе с персоналом Российского общества знания Маргарита Богдарева. Она пояснила, что при стандартной 5-дневной рабочей неделе россиянам предстоит трудиться 65 дней, а на отдых останется только 27 суток. При этом в 2025 году в графике россияне работали 63 дня, а выходных у них было 29. Наибольшая загрузка в этом году ожидается в июле, который вместить в себя 23 рабочих дня при 8 выходных. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
1: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элка и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. Элка. Надежный интернет для вашей жизни.
3: Для детей старше 12 лет.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Гор Хиндах. Хиндах – небольшое селение в Шамильском районе. История этого аула очень разнообразна и богата. Старое селение хиндахцев было разделено на два маленьких аула. Оба они находились на возвышенностях. На одной из них до сих пор стоит сигнально-сторожевая башня, которая в случае набегов недоброжелателей оповещала жителей аула об опасности. Башня располагалась напротив ворот самого села. Круглосуточно защитники охраняли аул, контролировали движение. По рассказам аксакалов, первое поселение Хиндах было построено в 15 веке, а вот сигнально-сторожевая башня – в 16-м. В 1958 году жители этих двух аулов переселились на равнинное место. Причиной послужило то, что воду приходилось нести кувшинами издалека. Селение расширять не было возможности, там на холмах чувствовалась нехватка земли. За пределами села проживают 30 хозяйств, в селе живет 185 человек. В селении Хиндах имеется святое место, куда приезжают паломники окрестных сел. Это место расположено между речкой и селом Хиндах. Существует предание, что в очень бедной семье родился и рос мальчик Исмаил. Из-за нужды ему приходилось пасти коров односельчан. Однажды шел сильный дождь, после чего стало темно из-за тумана. Обеспокоенные сельчане и мать мальчика пошли навстречу Исмаилу. Они заметили, что у каждой коровы на рогах горели свечки. Освещая путь, они покорно следовали за мальчиком. В настоящее время в селе действует библиотека, дом культуры, начальная школа и магазин. Основное занятие хиндахцев – овцеводство, животноводство и садоводство. С 2021 года аул принимает волонтеров Международного движения за межнациональное согласие «Маяки дружбы». Добровольцы совместно с сельчанами восстанавливают сигнально-сторожевую башню в старом селе Хиндах. Село и его жители настолько гостеприимны, что предложили участникам ежегодных проектов «Маяки дружбы» «Башни Кавказа» жить в доме одной из коренных семей Хиндаха – Рамазановых. По сей день молодые люди с разных уголков России поддерживают дружеские отношения с хиндахцами.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Мальчик сидел возле открытого окна и ел арбуз, ловко выплевывая в окно на дорожку большие черные семечки. «Не плюй семечки на дорожку, сынок, мухи налетят», — попросила мама.
3: «Ничего, пусть слуга придет и все уберет. Смотри, как ловко у меня получается».
2: Мальчик с силой выплюнул семечки, и они веером разлетелись по дорожке. Тут на улице раздались крики детей. «Цирк! Цирк приехал!» Мальчик вскочил и выбежал из дома. Через мгновение раздался его крик и громкий рев. Испуганная мать выбежала вслед за сыном и обнаружила, что ее бедный ребенок лежит на земле с ободранной коленкой и ссадиной на руке. Он поскользнулся на семечках. Мать долго успокаивала и лечила сына. Потом она отругала слугу. Вечером жена рассказала обо всем мужу и попросила: «Ты должен строго наказать слугу за то, что он вовремя не почистил дорожку. Наш бедный сын поскользнулся на семечках и разбил себе коленку».
4: «Слуга здесь ни при чем», — хмуро заметил отец. «Нашему сыну нужно запомнить правила. Тот, кто ходит босой, не должен сажать колючки».
5: «Глупости! Я не сажал колючки! И я никогда не хожу босой!»
2: Сердито крикнул сын и топнул ногой, обутой в новый красивый башмак.
4: «Ты словно ходишь босой, если под ноги не смотришь. Ты словно сажаешь колючки возле дома, если бросаешь мусор в окно», — объяснил отец.
1: Притчи народов мира.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: Несмотря на полный запрет клонирования в нашей стране, общественная дискуссия по этому вопросу пока не исчерпана. Согласно опросу ВЦИОМ по отношению к технологиям клонирования человека, россиян можно условно разделить на три группы. Принципиальные противники клонирования – 42%, сторонники жестких ограничений – 30%, сторонники технологии клонирования – 15%. Россияне сочли приемлемым клонирование клеток или тканей для выращивания органов – 80%, пересадку мозга в молодое тело – клон – 30%, клонирование людей для роста населения – 12%, сохранение жизни перевешивает страх – 51% воспользовались по технологии клонирования для спасения собственной жизни или жизни близких. Перспективы технологии. 56% россиян выступают за разрешение клонирования тканей и органов и запрет клонирования человека. 6% хотят полного снятия ограничений. Общественная дискуссия сосредоточена не только вокруг допустимости технологии как таковой, сколько вокруг возможных границ ее применения в будущем. Однако молодое поколение демонстрирует готовность к пересмотру границ допустимого.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру?
1: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
6: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
7: Лучший сок душистых яблок.
8: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
9: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
10: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
11: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
12: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
13: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
14: Персик слаще из нектаров.
15: Абрикос еще вкусней.
16: Винограда и граната всех насыщеннее вкусней.
17: Слива с яблоком вкусней.
18: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
19: Вас послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Упью все, любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91-104-8.
20: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
21: Рацион с насыщенными жирами увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, подтвердили исследователи. Они также обратили внимание на сливочное масло. С одной стороны, продукт содержит питательные вещества, витамины А и Д, что полезно для иммунитета, кожи, ногтей, волос и нервной системы. С другой стороны, в продукте достаточно насыщенного жира, который в большом количестве плохо влияет на сосуды и сердце. Об этом пишет ProNews.gr со ссылкой на ученых. Вместо бутербродов с маслом на завтрак они порекомендовали использовать растительные масла. Например, врачи советуют разнообразить рацион, включив в первый прием пищи салат с авокадо и яйцом, заправленный ложкой растительного масла. Допустимая порция сливочного масла в день для взрослого человека, если нет жалоб на здоровье, до 30 граммов. Отметим, что ранее врачи отметили, что от сливочного масла лучше отказаться людям с повышенным уровнем холестерина, пациентам с атеросклерозом, а также при остром панкреатите и избыточном весе.
20: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Минцифры расширила требования к операторам связи при сборе данных для силовиков. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на приказ министерства. Отмечается, что документ расширяет перечень данных, которые должны быть доступны для поиска и передачи по запросам уполномоченных органов. В частности, силовики должны иметь доступ к адресным и паспортным сведениям абонентов, ИНН, банковским реквизитам, IP-адресам, логинам, геокоординатам и сведениям об организациях. В министерстве уточнили, что новые правила будут распространяться на порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий и работы на сетях связи. Оплачивать коммуналку россияне должны до 15 числа каждого месяца, но в некоторых случаях управляющая компания или ТСЖ может установить и другой срок. Проверить отсутствие задолженностей жильцы могут несколькими способами, сообщил в беседе с РТ зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. Для проверки можно зайти в раздел «Госуслуги дом», где есть возможность отследить каждое начисление и услугу, и в случае задолженности там же все оплатить. Кроме того, эти данные есть на сайтах единых информационно-расчетных центров и в приложениях. Для доступа к данным нужно зарегистрироваться на сайте либо в приложении или войти через госуслуги. В разделе «Платежи» вы увидите сумму долга, которую нужно оплатить, пояснил эксперт. И в завершении выпуска 31 мая жители Земли смогут наблюдать редкое астрономическое явление – второе полнолуние за месяц, известное как «Голубая луна». В этот раз событие совпадет еще и с микролунием. Спутник окажется максимально далеко от Земли и будет выглядеть меньше и тусклее обычного, рассказал эксперт в области астрономии Пермского политехнического университета Евгений Бурмистров. Об этом газете «РУ» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения. Название «Голубая луна» не связано с цветом спутника, а оно происходит от английского выражения «once in a blue moon», которым обозначают крайне редкие события. По словам ученого, в астрономии существует два определения голубой луны – первое – сезонное, второе – месячное. Оба типа лишних полнолуний встречаются редко, примерно раз в 2,5-3 года, отметил эксперт. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете вы спике, не забудьте включить приемник на частоте 103.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салихова Асия Тимирхановна, я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». Поговорим сегодня о яблочно-сливовом нектаре под брендом «Сильбеси». Яблочно-сливовый нектар может быть прекрасным дополнением к сбалансированному рациону благодаря своему профилю витаминов, минералов и антиоксидантов. Этот напиток является отличным источником жидкости, что важно для общего обмена веществ, терморегуляции, работы почек и поддержания объема крови. Это более полезная альтернатива сладким газированным напиткам. В нем содержатся такие витамины и минералы, как витамин С – это крепкий иммунитет и синтез коллагена, витамин К – необходимый для здоровья костей и для свертываемости крови, витамины группы В – поддержка энергетического метаболизма и нервной системы, витамин А – для поддержания здоровья глаз и кожи, а также калий, железо, магний, медь и марганец. Отдельно хочется отметить антиоксидантные свойства, обладающие мощным противовоспалительным эффектом, благодаря входящих в состав антоцианов и кверцетина. Пектин, которым богаты яблоки, действует как пребиотик, питая полезную микробиоту кишечника и способствует формированию нормального стула. Комбинация этих двух фруктов усиливает действие входящих в них витаминов и минералов. Рекомендуемый объем употребления 150-200 мл в день. Следует с осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и инсулинорезистентностью, синдромом раздраженного кишечника, особенно с преобладанием диареи, а также с наличием индивидуальной непереносимости и аллергии. Друзья, благодарю вас за внимание. Надеюсь, эта информация была для вас полезной и интересной. До скорой встречи в эфире.

0: Личный коуч. Давайте поговорим об одном чувстве, которое, я уверен, знакомо каждому, кто строит свой бизнес. Это чувство глубокого недоумения, когда вы вкладываетесь на 200%, вы не спите ночами, вы думаете о компании 24/7, вы буквально живете своей идеей, а ваша команда работает так, будто экономит силы для какой-то другой, более важной жизни. Вы видите, как срываются дедлайны, о которых вы договорились, как важные задачи делаются в последний момент на отвали. Как люди приходят в офис без огня в глазах, будто отбывают какую-то повинность. И в голове рождается логичный, почти кричащий вопрос. Почему? Я же плачу им деньги, я создал для них рабочие места, что им еще нужно? И самый простой ответ, который приходит на ум, проблема в них. Мне просто попались ленивые, безинициативные люди. Но что, если я скажу вам, что в 90% случаев это абсолютно не так? Что, если люди — это просто зеркало той системы, которую вы как лидер для них создали? Или точнее, не создали? Разберем три фундаментальные трещины в самой системе вашего бизнеса, через которые, как через дыры в ведре, утекает энергия и мотивация вашей команды. Первая причина — отсутствие ясности, туман вместо карты. Представьте, что вы отправляете человека в поход по незнакомой местности, но вместо подробной карты и точки назначения вы просто ему говорите: иди в ту сторону и дойди до красивого места. Какова вероятность, что он дойдет? И сколько сил, времени и нервов он потратит на бессмысленные блуждания? То же самое происходит и в бизнесе, когда у сотрудника нет четких измеримых целей, задачи вроде «работай хорошо», «увеличивай продажи», «будь эффективнее». Это просто информационный шум, который создает тревогу и парализует действия. Человек не понимает, что конкретно от него ожидают. Он не знает, как будут измерять его хорошую работу. А то, что нельзя измерить, тем нельзя управлять. И сам сотрудник это чувствует. Итак, с ясностью мы разобрались. Карта нарисована, точка назначения понятна. Но здесь возникает следующий, еще более глубокий вопрос. Достаточно ли одной лишь карты, чтобы человек захотел отправиться в путь с полной отдачей? Или ему нужно что-то еще? То, что мы называем энергией или топливом. Давайте будем честны друг с другом. Зарплата – это не мотивация, зарплата – это гигиена. Это базовое условие, чтобы человек вообще приходил на работу и выполнял необходимый минимум. Это как хлеб и вода, они нужны, чтобы не умереть с голоду. Но никто не совершает подвигов ради куска хлеба, если он не голодает, конечно. На одной только зарплате человек будет делать ровно столько, чтобы его не уволили, не больше. Потому что его личная история никак не связана с вашими амбициозными целями. Ему по большому счету все равно, завоюете ли вы рынок или нет. Если вы хотите, чтобы он включился в вашу игру по-настоящему, чтобы он начал думать о результате, а не о конце рабочего дня, вы должны дать ему дополнительную энергию, дополнительное топливо, которое зажигает азарт. Что это за топливо? Это, во-первых, прозрачная и прямая связь между его сверхусилием и его сверхдоходом. Не туманная, может быть, премия, а четкая. Сделал X, получил Y. Во-вторых, это энергия признания и здоровой конкуренции. Возможность стать лучшим, получить статус, быть отмеченным перед всей командой. И в-третьих, это энергия вызова. Интересная, сложная задача, которая заставляет его мозг работать на полную и чувствовать собственный профессиональный рост. Если вы не создаете этих источников энергии, вы просите человека ехать на машине с пустым баком. Он может и рад бы нажать на газ, но ему просто нечем. И винить его в этом абсолютно бессмысленно. Ваша задача как лидера – постоянно думать о том, чем заправлять свою команду, кроме базовой зарплаты. Хорошо, представим, что у нашей команды есть и карта, и полный бак топлива. Кажется, что это идеальная формула успеха. Но здесь мы подходим к третьей, самой важной и самой неочевидной причине. Почему система все равно не взлетает? Почему, даже имея ясность и мотивацию, люди продолжают работать как наемные исполнители, а не как настоящие хозяева своего дела? А ответ кроется в одном слове – владение. Это, пожалуй, самая частая ошибка, которую совершают основатели, особенно те, кто построил бизнес с нуля. Ошибка, в которой я и сам жил годами, и она чуть не стоила мне всей компании. Она заключается в том, что мы панически боимся отдать реальную ответственность. Как это выглядело у меня? Мой сотрудник допускал ошибку, неважно, в рекламе, в переговорах, в документе. Моя первая инстинктивная реакция – сказать: «Отойди, я сам сейчас все исправлю». Я героически бросался в бой, не спал ночами, исправлял косяки, спасал ситуацию. И в моменте чувствовал себя просто незаменимым, героем, спасателем. Это очень приятное чувство для эго, но губительное для бизнеса. На самом деле, я своими же руками делал три ужасные вещи. Первое, я не давал человеку научиться. Обучение происходит не тогда, когда ты слушаешь, а когда ты сам на своей шкуре исправляешь последствия своих решений. Второе, я транслировал всей команде сигнал, что ошибаться не страшно, потому что папа все равно придет и все решит. Я убивал в них чувство ответственности. И третье, самое страшное, я затягивал на своей шее петлю операционки. Чем больше я исправлял за других, тем больше они чувствовали свою безнаказанность. И тем меньше времени, кстати, у меня оставалось на то, чем должен вообще заниматься основатель, на стратегию и развитие. Я был не владельцем бизнеса, а самым дорогим, уставшим пожарным в своей же компании. И выход из этого был только один, болезненный, но необходимый. Перестать быть спасателем. Начать делегировать не задачи, а владение процессом. Сказать: вот твоя зона ответственности, результат в ней – это твоя победа или поражение. Ошибся? Не страшно. Теперь сам придумывай, как это исправлять. Да, поначалу пара-тройка пожаров неизбежна. От этого никто еще не застраховался. Но только так вы начнете растить в своей команде не исполнителей, а хозяев своих процессов. Итак, вот эти три трещины в фундаменте вашей системы – туман вместо карты, пустой бак вместо топлива и исполнители вместо хозяев. Если ваша команда работает в полсилы, скорее всего, причина в одной из них. И хорошая новость в том, что все они находятся в вашей зоне контроля. Вы, как архитектор системы, можете это исправить. Дайте людям ясность, дайте им энергию и дайте им ответственность, и вы увидите, как изменится не просто их работа, а их отношение к ней.
1: Личный коуч. Реклама на Диалог FM.
2: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
3: Фруктовая ароматная семья кикуни.
4: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
5: Лучший сок душистых яблок.
6: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
7: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
8: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
9: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
10: А я свекольный сок довольный, что меня она возьмет.
11: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
12: Персик слаще из нектаров,
13: абрикос еще вкусней.
14: Винограда и граната всех насыщеннее вкусней.
15: Слива с яблоком вкусней.
16: Хочешь быть всегда здоровым? Ананасовый сок пей.
17: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Купью все, любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
18: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
1: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Общественный совет при Минтрансе России предложил внедрить по стране предварительную оплату проезда в общественном транспорте по QR-кодам, расположенным на остановках, сообщили РИА Новости в пресс-службе совета. В общественном совете отметили, что такие цифровые решения, как оплата по геопозиции или QR-коду, помогают сделать поездку удобнее для пассажиров, но работают изолированно друг от друга. В связи с этим там выдвинули инициативу интеграции всех действующих цифровых решений в единую систему, которой могли бы стать единое облако льгот, оплата через мессенджер Макс или система цифровых двойников транспорта.
0: Закрома Родины.
1: По данным аналитиков платформы Авито Авто, в период с января по апрель спрос на новые Lada Aura оказался почти на 16% выше, чем в высокий сезон 2025 года с сентября по декабрь. Средняя цена машины на платформе составила 2 миллиона 400 тысяч рублей, что к тому же на 5,7% ниже предыдущего периода. Самый высокий спрос среди регионов зафиксирован в Самарской, Нижегородской, Воронежской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях. Лидерами по доле предложения на платформе стали Санкт-Петербург и Ленинградская область. Следом идут Москва и Московская область. Замыкают пятерку Челябинская область, Краснодарский край и Республика Татарстан.
0: Гори оно синим пламенем.
1: Решение властей Анапы открыть купальный сезон в городе впервые после ЧП с танкерами может уже на этой неделе повысить спрос на туры в этом направлении на 40% относительно показателя предыдущей недели. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Накануне мэр Анапы Светлана Маслова сообщила, что купальный сезон на курорте продлится с 1 июня по 30 сентября. По словам участников рынка, спрос на летний отдых в Анапе в организованном сезоне сегменте рос и прежде. В среднем по рынку он оценивался в 30-35% год к году, а у некоторых компаний кратно к низкой базе прошлого года. Более половины запланированного объема туров уже продано, уточнили в АТОР. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.

0: От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Я хочу, чтобы вы представили настольную игру по типу шахмат, но с сотнями и сотнями игральных досок, лежащих вплотную друг к другу, и где каждый шаг равен дням времени. Это игра с тысячами возможных ходов, которые символизируют тысячи решений, которые мы принимаем каждый день. Добро пожаловать в игру под названием «Жизнь». Дело в том, что мы играем в эту игру, неважно, осознаем мы это или нет. Каждый день ты делаешь либо верный шаг, который двигает тебя ближе к счастливой и наполненной жизни, или ты делаешь ошибку, которая отдаляет тебя от всего хорошего и приближает к боли и страданиям этого мира. У меня для вас хорошая и плохая новости. Хорошая в том, что игра довольно длинная. Большинству игроков удается сделать около 28 тысяч шагов, что равно примерно 79 годам до того, как игра закончится. К тому же, тебе не нужно жить безупречно, ты можешь сделать достаточное количество ошибок, и до тех пор, пока верных ходов будет больше, чем неверных, ты все равно будешь победителем, и у тебя все равно получится найти свое счастье. Но и добавлю, что есть десятки верных ходов, которые вы можете делать каждый день. Дело не в том, что тебе обязательно нужно найти единственное верное решение. Нужно найти одно из многих. А если у тебя получится сделать множество верных ходов подряд, выигрыши начнут аккумулироваться, а успех расти по нарастающей. А теперь перейдем к плохим новостям. Плохая новость в том, что если ты сделаешь достаточное количество неверных решений и не сделаешь выводы, если ты продолжишь выбирать не то, жизнь начнет скатываться вниз, и ты полетишь в яму вместе с ней. Жизнь может показаться адом на земле, если ты постоянно будешь делать неверные ходы. Но закончить я хочу небольшим мысленным экспериментом, рассказав вам о самых лучших новостях. Самая хорошая новость в том, что кто угодно может выиграть в эту игру, неважно, насколько ты чувствуешь, что отстал или наделал ошибок, или в какой ты сейчас ситуации. У тебя всегда есть шанс на счастье и реализацию. Вопрос стоит только в том, как начать делать верные шаги. Есть три способа. Первый – это удача. Иногда мы не знаем, что делать, и мы просто наобум выбираем ход. И абсолютно случайно оказывается, что мы все сделали правильно. Второй способ – это наставники. Хорошие наставники – это те, кто успешно играет в игру жизни дольше тебя. Они могут присматривать за тобой и помочь, различить верные решения и неверные. Но хорошие наставники – это редкость. Так что если у тебя есть такой, старайся сохранить эти отношения. Третий и последний способ делать правильные шаги, самый главный – это мудрость. Это значит, что ты сам можешь различить правильное от неправильного. Это самый важный из трех способов, ведь тебе стоит уметь полагаться на самого себя. Твой наставник, твой учитель и родители не могут всегда держать тебя за руку. Что замечательно в мудрости, что кто угодно может развить ее, изучая три простых предмета. Первое – человеческое поведение. Тебе нужно изучить, как думают и ведут себя люди. Как, скорее всего, поведут себя люди в определенных ситуациях. Почему они делают эти вещи? Какие шаблоны существуют в определенных культурах? Что люди хотят от жизни? Ты обязан изучить человеческую природу, потому что живешь в мире, управляемом людьми. Люди – это единственный вид на планете, способный достигать великого, и единственный, кто может все разрушить. А если ты знаешь, как люди действуют, ты можешь предсказать будущее гораздо точнее.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Дагестане 11 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В селе Арак Хивского района Дагестана спасатели эвакуировали троих мужчин, которые вместе с автомобилем УАЗ унесло бурным течением реки Гюльгеричай. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС. По предварительным данным, водитель внедорожника попытался пересечь водную преграду, однако машину подхватил поток и отбросил на 500 метров вниз по течению. УАЗ застрял в русле, развернувшись носом против течения. Внутри салона находились трое мужчин, двое 1985 и один 1990 года. На место незамедлительно выдвинулись группа спасателей. К моменту их прибытия мужчины уже выбрались на крышу автомобиля. Медицинская помощь эвакуированным не потребовалась, телесных повреждений они не получили. Минтранс Дагестана подтвердил законность камеры в селе Кастек. Прибор контроля, я напомню, что был размещен на автодороге Кизилюрт-Кастек в границах населенного пункта и охватывает обе полосы движения. В министерстве подчеркнули, что ограничение скорости до 60 км в час в зоне контроля камеры является обязательным для всех водителей. Установка оборудования направлена не на сбор штрафов, а на повышение безопасности дорожного движения. Я напомню, что ранее в социальных медиа усомнились в законности установленной камеры. Ну а с 1 по 25 мая управление Россельхознадзора по Дагестану обеспечило фитосанитарный контроль экспорта более 42 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур, отправленных из порта Махачкалы в Иран в Афганистан. Основной объем поставок составила кукуруза – 37 тысяч тонн, также проконтролирована отгрузка более 2 тысяч тонн кормового ячменя. Зерно, я напомню, что поступало в порт из Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Алания, Карачаева, Черкесии и других регионов России. Технический запуск водовода от Черки Махачкала-Каспийск может состояться уже в июле. Я напомню, что объект обеспечит чистой водой почти миллион жителей своей республики. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Федор Щукин. Протяженность магистрали составит 78 километров, мощность 176 тысяч кубометров воды в сутки. Трубы уложены на большей части трассы. Проект реализуется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Ну а нашей планете предрекли самую жаркую пятилетку. Новый глобальный прогноз подготовила Всемирная метеорологическая организация Национальной метеорологической службы Великобритании. Согласно их расчетам, в ближайшие 5 лет средние глобальные температуры на Земле сохранятся на рекордном уровне или около него. Ведущий автор доклада доктор Леон Хермансон заявил, что на конец этого года прогнозируется явление Эль-Нио, а значит вырастет вероятность того, что 2027 год станет годом, побившим все рекорды. К новостям спорта. Махачкалинская «Динамо» объявила номинантов из лучших футболистов команды 2025-2026. Голосование завершится 1 июня в 16:00. Победители будут определены по сумме голосов в клубном телеграм-канале и в сообществе ВКонтакте. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.

0: Новости спорта.
1: Хоккеисты Vegas Golden Knights вышли в финал Кубка Стэнли, переиграв в четвертом матче финала Западной конференции на своей площадке Colorado Avalanche 2-1 и выиграв серию в сухую 4-0. При этом суеверные хоккеисты Vegas, разгромившие обладателя президентского кубка, не прикоснулись к трофею Кларсона Кэмпбелла. Точно так же они поступили в 2023 году, когда впервые выиграли Кубок Стэнли. Вторая ракетка мира Елена Рыбакина сенсационно вылетела из Ролан-Гаррос уже во втором круге, уступив в трех сетах 55-му номеру рейтинга украинке Юлии Стародубцевой. Рыбакина уверенно выиграла первую партию, но во второй отдала инициативу, позволив сопернице сравнять счет. В решающем сете казахстанская теннисистка уступала 0-3 и сумела выровнять положение 4-4, однако на чемпионском тайбрейке Стародубцева оказалась сильнее 10-4. Учитывая, что в прошлом сезоне Рыбакина дошла здесь до четвертого круга, она потеряет рейтинговые очки и не сможет догнать лидера мирового рейтинга Арину Сабаленко. Футболисты Crystal Palace впервые в истории выиграли Лигу конференций, обыграв в финале Райо Вальекано 1-0 благодаря голу французского нападающего Жана Филиппа Монтете, ставшего лучшим бомбардиром турнира. Этот трофей стал для лондонского клуба третьим за последние 12 месяцев. Ранее команда Оливера Гласснера выиграла Кубок Англии и Суперкубок страны. До этого победного года Crystal Palace не выигрывал ни одного крупного трофея за 119 лет своей истории. Ни один другой клуб Англии за тот же период не может похвастаться таким количеством титулов. У Манчестер Сити их два, у Арсенала, Ливерпуля и Тоттенхэма по одному. Вратарь сборной Дании Каспер Шмейхель официально объявил о завершении профессиональной карьеры по окончании сезона. На это решение повлияла тяжелая травма плеча, полученная им еще в марте прошлого года в матче Лиги наций против сборной Португалии. Шмейхель был неотъемлемой частью Лестера, сенсационно выигравшего титул чемпиона Англии в 2016 году. Также на его счету победы в Кубке Англии и Суперкубке страны. С 2024 года, выступая за Селтик, он дважды становился чемпионом Шотландии и выиграл оба национальных кубка. За сборную Дании Шмейхель провел 120 матчей и помог команде дойти до полуфинала чемпионата Европы в 2021 году. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Будкент – село в Сулейманстальском районе Дагестана. Расположено в 9 километрах к югу от райцентра села Касумкент. О происхождении села старожилы рассказывают, что когда-то сюда пришли 5 братьев – Буд, Бабуд, Захраб, Ших, Хтун. И решили на благодатных землях построить 5 селений. До сих пор в районе существуют селения с такими названиями. Правда, время возникновения этих аулов точно неизвестно. Однако о древности Будхюра Будкента свидетельствуют некоторые археологические находки. При строительстве домов после землетрясения 1966 года на территории села найдены керамические изделия домусульманского периода – кувшины в форме человеческого тела. На северо-западной окраине села, на вершине и западном склоне холма, находится археологический памятник поселения Сингер. Жители занимались земледелием, скотоводством. Много было в селе отходников. По данным переписи 1886 года, в селении было 64 дома. Численность населения составляла 305 человек, 150 мужчин и 155 женщин. В настоящее время в селе 44 дома, а количество жителей – 136 человек.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Ищешь особый подход? Слушай «Радио Диалог». «Радио Диалог».

0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: ВТБ может стать владельцем доли в цифровых финансовых активах Wildberries, сообщили ведомостям в пресс-службе Wildberries. ВБ-банк в результате получит доступ к инфраструктуре ВТБ, розничным отделениям, сети банкоматов, а также инвестиционным и другим продуктам, ипотечному кредитованию. Стороны намерены сфокусироваться на совместном развитии бизнеса, создании новых финансовых и цифровых сервисов. Соглашение по оценке ВТБ станет первым в России партнерством такого масштаба между крупным банком и ведущей цифровой платформой. Совокупная аудитория компании превышает 100 миллионов человек.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусно, союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Гаджет новости.
3: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Создано устройство для снижения кровяного давления без лекарств. Исследователи из Университета Пенсильвании представили биоэлектронный имплант, который помогает контролировать артериальное давление с помощью электрических сигналов. Разработка представляет собой компактный имплант размером с кончик пальца. Его фиксируют на сонной артерии, где он взаимодействует на барорецепторы – нервные окончания, регулирующие уровень давления. Ключевая особенность устройства – материал. Имплант изготовлен из мягкого гидрогеля. Структура создается с помощью 3D-печати. Материал растягивается вместе с тканями сосудов, снижая риск повреждения. Принцип работы основан на электрической стимуляции. Импульсы имитируют естественный ответ организма на повышение давления, в результате чего нервная система снижает нагрузку на сердце и сосуды. В испытаниях на крысах устройство показало заметный эффект. Снижение артериального давления более чем на 15% в среднем. Отсутствие воспаления рубцов или повреждений тканей через 2 недели после имплантации. Авторы отмечают, что существующие аналоги требуют жестких конструкций и более сложных операций. Новый подход за счет гибкого материала лучше адаптируется к движениям сосудов. Разработчики рассматривают технологию как потенциальное решение для пациентов с устойчивой гипертонией, когда медикаменты не дают нужного эффекта. Следующий этап – дополнительные исследования и подготовка к испытаниям с участием людей. На этом пока все. Услышимся!

0: Новости страны и мира. О главном.
1: В первом чтении принят законопроект о продлении гаражной амнистии до 1 сентября 2031 года. Если документы по ним гаражам не оформлены, то возникает правовая незащищенность, в том числе с точки зрения различных мошеннических операций. Плюс ко всему, осуществлять сделки с неоформленными объектами не предоставляется возможным. Не только куплю-продажу, мену, дарение, но и наследование. Закон сильно себя оправдал. Оформлено свыше 740 тысяч объектов. На большое количество гаражей еще не оформлено, сказал председатель Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. По данным депутатов, механизмом гаражной амнистии воспользовались около 700 тысяч человек. Роскомнадзор заявил, что не собирает IP-адреса пользователей операторов связи, такие данные не передаются. Об этом сообщает РИА Новости. В ведомстве пояснили, что операторы связи в соответствии с приказом Роскомнадзора предоставляют данные об IP-адресах, которые назначаются оператором, используемому им и его пользователями на сети оборудованию. При этом информация о принадлежности конкретному пользователю оборудования или IP-адресов в ведомство не передаются, а ее сбор не ведется. До этого газета «Известия» сообщила, что Роскомнадзор усилил контроль за IP-адресами пользователей, оштрафовав 85 операторов связи за непредоставление соответствующих данных. И в завершении выпуска главным страхом выпускников на ЕГЭ оказалось забыть материал, который на самом деле хорошо знаешь. Об этом сообщили 39% опрошенных школьников. Это показало исследование SkyMart, с результатами которого ознакомилась газета «Ру». Еще 19% старшеклассников признались, что больше всего боятся слишком сильно разволноваться и потерять концентрацию во время экзамена и неверно прочитать условия задания. У 18% стресс вызывает бланки и оформление. Школьники опасаются допустить техническую ошибку при заполнении ответов. При этом часть страхов связана не столько с самим экзаменом, сколько с его атмосферой. Так, 13% опрошенных переживают из-за строгих проверяющих, которые могут заподозрить списывание, 10% из-за металлодетекторов и процедуры досмотра, а 6% школьников признались, что боятся случайно уронить шпаргалку во время экзамена. Такое же число учеников боится опоздать на экзамен. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Карабудах-Кенте? Не забудьте включить приемник на частоте 103.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.
2: Диалог ФМ. Это этикет.
3: Если принимаете гостей в своем доме, позаботьтесь об их комфорте и расставьте стулья на достаточном расстоянии друг от друга. А для сидящего важно, чтобы локти не лежали на столе, только кисти. Не стоит облокачиваться на столешницу, широко разводить руки или горбиться.
2: Диалог FM. Это этикет.

0: Про экономику на Диалог FM.
1: Цифровой рубль уже близко. Да, с 1 сентября этого года его начнут внедрять массово по всей России. Пилотный этап теперь переходит уже в полноценную фазу, и к новой форме денег будут постепенно подключать банки, бизнес и обычных граждан, то есть нас с вами. Но тут есть нюансы. Кого обяжут им пользоваться, а кого нет? Оправданы ли опасения, что наличку отменят, а зарплаты и пенсии всем переведут в цифру? И главное, зачем это все нужно простому человеку? В этих и других вопросах будем разбираться прямо сейчас. С 1 сентября этого года в России начинается массовое внедрение цифрового рубля. Президент Владимир Путин подписал закон еще в июле прошлого года. Пилотная версия уже давно работает, и вот теперь она переходит в полноценную фазу. Давайте сразу определимся с терминологией, так сказать, пройдемся по понятиям. Цифровой рубль – это не новая валюта и не криптовалюта. Это третья форма рубля в дополнение к наличным и классическому безналу. Один цифровой рубль равен одному наличному и одному безналичному. Выпускает его только Центральный банк. Хранится он также на платформе ЦБ. Коммерческие банки – это лишь посредники. Доступ к кошельку идет через их привычное приложение. У каждого гражданина может быть только один цифровой кошелек. И для финансовых операций понадобится подтвержденный аккаунт на госуслугах и ключ электронной подписи. При этом многие переживают, что цифровой рубль хотят сделать обязательным для всех граждан, и, мол, пользоваться можно будет только им. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в Госдуме прокомментировала это так. Обязательным цифровой рубль будет только для банков и торгово-сервисных предприятий, то есть для инфраструктуры. Для граждан использование цифры абсолютно добровольно. Автоматический кошелек никому не откроют, насильно никто платить не заставит. Если не хочешь, просто не пользуешься. Ну а вот для бизнеса, повторюсь, эта история обязательная. Внедрение будет проходить поэтапно. С 1 сентября 2026 подключатся крупнейшие банки и компании с выручкой свыше 120 миллионов рублей. Через год банки с универсальной лицензией и компании с выручкой от 30 миллионов. Ну и еще через год все остальные с выручкой от 20 миллионов рублей. Компании с оборотом меньше 20 миллионов, отдельные точки с выручкой до 5 миллионов и места без интернета освобождены полностью. Если компания отказывается принять платеж цифровым рублем, штраф до 50 тысяч рублей для юрлиц. Главный пряник для бизнеса – это комиссии. Для приема платежей от физлиц 0,3%, но не более 1500 рублей за операцию. Для ЖКХ 0,2%, между юрлицами 15 рублей за перевод. Ну вот для сравнения, эквайринг сейчас стоит от 0,4% до 2,5%. По оценкам экспертов, в торговой сети будут экономить не менее 80 миллиардов рублей в год, а до конца 2026 вообще все операции бесплатные. Ну и, конечно, куда же без минусов, они тоже есть. Бизнесу нужно перестраивать инфраструктуру, обучать персонал, интегрировать новый формат с бухгалтерией, ведь через стандартные онлайн-кассы цифровой рубль не пойдет. Плюс отсутствие кэшбэков для покупателя – это, на минуточку, серьезный инструмент лояльности. Ну а теперь про зарплаты и пенсии. Это тема, вокруг которой больше всего переживаний. Поправок в Трудовой кодекс об обязательной цифровой зарплате нет. С 1 октября 2026 в цифру переведут часть соцвыплат, но строго по желанию получателя. Получать пенсию наличкой через Почту России никто не запрещает. Конвертация в обе стороны без комиссии. Теперь давайте поговорим про главные мифы о цифровом рубле, ибо без них никуда. Итак, миф первый – это чтобы за всеми следить. Но вообще-то по прозрачности цифровой рубль не отличается от обычного безнала, там тоже все прекрасно видно. Разница в том, что движение каждого рубля можно отследить по уникальному коду, это как бы вообще-то и плюс, если речь о бюджетных деньгах и борьбе с коррупцией. Миф второй. Наличку отменят. Нет. Все три формы валюты остаются и работают параллельно. ЦБ на это указывал многократно. Миф третий. Банки умрут. Понятно, что это неправда, но некоторые риски для сектора реально есть. Банки, правда, могут потерять комиссионные доходы и часть пассивной базы, однако только если клиенты начнут массово переводить деньги в цифровые кошельки, а как бы в такой сценарий верится слабовато. ЦБ прогнозирует, что банкам придется повышать ставки по вкладам, чтобы удержать клиентов. Так что единственные, кому реально стоит понервничать, это сами банкиры. Ну и что мы имеем в итоге? Цифровой рубль – это инструмент модернизации платежной системы и попытка снизить зависимость от SWIFT и западной инфраструктуры. По данным ВЦИОМ, пока только 7% россиян хорошо понимают, что это вообще такое, а 40% вообще не видят преимуществ. В ближайший год для большинства из нас ничего радикально не изменится, а вот бизнесу с выручкой за 120 уже пора звонить в свой банк и уточнять, как подключаться. Продолжаем разговор о деньгах и поговорим про наличные. ЦБ рекомендовал банкам ежедневно анализировать операции клиентов и отслеживать поступления крупных сумм. И теперь у банка могут возникнуть вопросы, если на ваш счет в течение месяца внесли более 5 миллионов рублей наличными, а большую часть этих денег потом перевели за рубеж. Такие вот дела. И сразу вопрос, а как же бизнес? Тут спокойно для индивидуальных предпринимателей и юрлиц. Пороговое значение сделали выше – 30 миллионов рублей в месяц. При этом усиление контроля не коснется клиентов физлиц, чье финансовое положение и источники средств документально подтверждены. То есть, если вы можете доказать и показать, откуда деньги, то переживать не о чем. Как поясняют эксперты, для банка должно быть понятное объяснение, что это за бизнес или откуда такие обильные денежные потоки. Если объяснения нет, банк либо блокирует операции, либо приостанавливает их и запрашивает документы. Откуда наличка, с какой целью, ну и так далее. Инициатива такой подозрительности исходит от ЦБ, а значит, коммерческим банкам придется это исполнять. Кого нововведения затронут сильнее всего? В первую очередь это малый и средний бизнес, включая ИП. Именно эта часть предпринимателей, по мнению экспертов, чаще других находится в серой зоне. Расчеты за услуги наличными, иногда и зарплаты тоже. Вот им как раз и нужно легализовать наличку, чтобы потом пользоваться ею уже в безналичном виде. Крупных компаний это касается в гораздо меньшей степени. Вообще интересный момент, согласитесь, раньше банки особенно контролировали в основном снятие наличных, а не их внесение. Можно было спокойно положить крупную сумму на счет, например, перед сделкой с недвижимостью, и вопросов не возникало. Но вот при попытке снять деньги начинались уточнения и запросы документов. Сейчас же мы видим, что контроль постепенно усиливается на входе при пополнении счета через банкоматы. Еще раз, ключевой момент. Под пристальный контроль попадут не все операции подряд, а только те, что как-то особенно выделяются из обычных. ЦБ говорит, что все это нужно для борьбы с отмыванием денег, так что обычным клиентам, которые получают зарплату на карту и иногда снимают наличные, бояться нечего. А вот тем, кто привык работать в серую, прятать свои деньги станет сложнее. И вот тут интересные цифры попались про такси. В последний год-полтора эта тема периодически оказывается в центре внимания. По данным свежего опроса Национального совета такси, многие таксопарки отмечают заметное ухудшение своих финансовых показателей. Из 100 опрошенных компаний 81% сообщили о снижении выручки, а 90% о падении прибыли. Параллельно 69% отметили рост налоговой нагрузки. Как пишут СМИ, ссылаясь на участников рынка, отрасль сейчас работает чуть ли не в самых непростых условиях за всю свою историю. Среди ключевых факторов – изменения в законодательстве и заметный рост капитальных затрат. Объясняют просто. Еще недавно самые распространенные машины такси – это «Солярис», «Киарио», «Логан», «Поло» – стоили меньше миллиона рублей, а сегодня доступные машины обходятся в 2,5, а то и 4 миллиона, и даже выше. Затраты таксопарка выросли в 2-3 раза. Ну и здесь возникает закономерный вопрос – насколько комфортно отрасли адаптироваться к таким изменениям, особенно с учетом утильсбора и вступившего в силу с 1 марта закона о локализации? Но, думаю, вопрос это риторический. При этом расходы растут быстрее, чем платежеспособность пассажиров. По Росстату в апреле стоимость поездок выросла всего на 3,5%, то есть ниже инфляции. Полностью переложить затраты в цену сложно, спрос может снизиться. Ну и как результат, часть рынка, по словам экспертов, постепенно уходит в тень. Пассажиры все чаще договариваются с водителями напрямую, через мессенджеры. Только в Телеграм и ВКонтакте действует уже 11 тысяч подобных каналов с аудиторией почти 23 миллиона человек. Ну и плюс довольно ощутимый дефицит водителей – около 30%. Прогнозы непростые. По оценкам экспертов, до конца 26-го с рынка могут уйти почти 30, а то и 40% таксопарков. Поддержать отрасли, по мнению участников, могли бы субсидии на лизинг и налоговые послабления. Иначе легальное такси рискует стать менее доступным.
0: Про экономику на Диалог FM. Реклама на Диалог FM.
2: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
3: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах «Юта» на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Дорожные новости.
4: ОСАГО на небезопасные автомобили может стать дороже. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Правительство утвердило план мероприятий по новой стратегии безопасности дорожного движения. Масштабный документ предполагает работу в разных сферах до 2030 года, в перспективе до 36-го. Среди основных векторов – развитие дорожной сети и строительство инфраструктуры, цифровизация процессов, в том числе с использованием искусственного интеллекта, обновление парка транспортных средств, в том числе общественного транспорта, развитие инфраструктуры для средств индивидуальной мобильности. ОСАГО на небезопасные автомобили может стать дороже. Одно из направлений новой стратегии – модернизация ОСАГО. Конкретных решений и сроков пока нет, только идут обсуждения. Но предполагается, что в будущем стоимость страховки привяжут к новым факторам, в том числе к оснащению автомобилей системами безопасности, в первую очередь подушками, а также к возрасту машины, рейтингам пассивной безопасности и другим параметрам. Из-за этого ОСАГО для владельцев старых машин в отдаленном будущем может подорожать. Минтранс проверит риски эксплуатации праворульных автомобилей. О запрете речи пока не идет, но на высоком уровне в правительстве праворульками заинтересовались впервые. Ранее в МВД публиковали не самую лучшую статистику. Транспортный риск по праворульным машинам в 2 с лишним раза выше, чем по леворульным. Показатель зависит от количества тяжелых ДТП с погибшими. Повышенная опасность праворульных машин может быть связана с более плохим обзором из-за местонахождения водителя в салоне. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
0: Радио Диалог FM. Диалог FM. Послушал, подумал, принял решение.

0: Мысли вслух.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
2: Может быть, вы удивитесь, но постарайтесь чаще говорить «нет». Мы сегодня поговорим с вами об отказе. Как же сделать так, чтобы отказать, но не обидеть? Как сделать так, чтобы отказать и сохранить отношения? Существует несколько видов отказа. Первый отказ очень частый – это сочувствующий отказ. Когда «Ой, неужели? Да ты что? Вот такая проблема? Ой, да, я как я тебя хорошо понимаю?» Когда я, с одной стороны, сопереживаю, с другой стороны, я демонстрирую, что я не могу этого сделать. Это такой отказ, который не вызовет конфликта, потому что ты же вошел в его ситуацию. У меня такое же тоже было, у меня тоже была такая проблема. Вы присоединились к человеку, как бы показали, что у вас тоже такие проблемы бывают, и вы очень хорошо понимаете, что, в общем, будет ему приятно, даже если вы ему откажете. Второй тип отказа – это обоснованный отказ, когда человек просит что-то сделать завтра. «Слушай, а я завтра в командировке. Ой, как я хотел тебе помочь, но ты знаешь, завтра буду в другом городе». Третий – это отсроченный отказ. «Слушай, завтра не могу, давай послезавтра». «А, послезавтра уже поздно, жаль как». Четвертый вид отказа – альтернативный, когда я ему предлагаю что-то другое. «Слушай, вот это не могу, вот я могу так». Есть хороший анекдот. «Дай 5 рублей». «Нет, слушай, 5 нет, у меня есть 3. Ну, давай 3, 2 будешь должен». Следующий тип отказа – это дипломатичный отказ. Обоюдный поиск решения, когда я говорю: «Слушай, вот это не могу, давай подумай, может быть, как-то по-другому могу тебе помочь». Но само желание помочь не должно вызвать у человека обиду на вас. Есть такое понятие – ассертивное поведение. Ассертивное поведение – это когда человек вежливо отстаивает свое мнение и свои интересы, и свои границы, сдержанно, но настойчиво. У человека есть своя собственная цель. Это вызывает уважение. У него есть своя стратегия, у него есть свой график. Это тоже вызывает уважение. В кармалогике есть такой закон. Если ты не управляешь своими целями, то твоими целями управляет кто-то другой. Вы знаете, гадалка на Горбате никогда не подойдет человеку, по которому видно, что он знает, куда он идет. А вот она внимательно наблюдает за людьми, которые идут и смотрят по всем сторонам, и они не нацелены в одну точку. И вот это те самые люди, которым она может навязать свою программу поведения. Если человек знает, что ему надо, очень трудно его от этой цели отвернуть. Цель – это то, что собирает все наши внутренние ресурсы и позволяет нам притянуть необходимые внешние ресурсы для того, чтобы там оказаться. Поэтому чем более целенаправлен человек, тем проще ему понять, нужно ли ему то, что предлагает другой человек или нет. Может ли он позволить себе расставить приоритеты так, чтобы дело другого человека оказалось тоже среди твоих дел? Какие формы проявления вот этого ассертивного поведения? Ну, во-первых, одной из правильных форм ассертивного поведения является так называемое «я-высказывание». Я никогда не говорю о человеке, я говорю только о себе. Я не говорю, что кто-то плохо поступает, правильно или неправильно, так надо делать или не так. Я просто говорю, как я к этому отношусь и как я это чувствую. Вторая форма проявления ассертивного поведения называется заигранная пластинка. Это когда я постоянно повторяю какую-то свою цель, какой-то свой

0: интерес или какой-то свой принцип. Третье – это вот уважительный отказ, который не расстроит ваши отношения с человеком. Четвертое – это раскол манипуляций, когда ты человеку говоришь: «Слушай, ну ты же меня это просишь, не для этого. Ты же хочешь, чтобы я поехал с тобой завтра и помог тебе отвезти что-то на дачу, не для того, чтобы я отвез. Ты же со мной хочешь поговорить. Так поговори, я завтра не могу, так поговори. Для этого не надо ехать на дачу, не надо придумывать какой-то повод, просто поговори со мной». Есть еще техника, которая называется «игра в туман», когда я честно, просто и прямо принимаю обвинение в свою сторону и совершенно по этому поводу не расстраиваюсь. Я же не должен быть удобным для других людей, я не должен всем нравиться. Да, я это не могу, да, я завтра занят. Следующая техника – это бесконечные уточнения, когда ты начинаешь уточнять: «А когда? А чего? А как взять билеты? А сколько это стоит? А как там пройти?» Человеку проще попросить кого-то другого. Слишком много вопросов. И последняя техника, которая показывает, что ты ассертивен, демонстрируешь ассертивное поведение, называется техника английского профессора. «Я вас не отпущу с лекции. Да, я такой. Ты имеешь право быть таким. Ты не обязан быть удобным другим людям. Ты имеешь право иметь свои принципы и считать верным то, что ты делаешь». Друзья, сохраняйте, пожалуйста, свои личные границы. Не позволяйте другим людям манипулировать собой. Расставьте приоритеты, идите к своей цели. Такие люди вызывают больше уважения. Если вы попали в компанию с совершенно незнакомыми вам людьми, ну, друг привел, посадил, сказал: «Это моя там подруга или это мой друг, он будет с нами». И вы сидите, наблюдаете, вокруг вас 10 человек. Кто-то ухаживает за девушкой, кто-то говорит тост, кто-то рассказывает анекдот, кто-то просто болтает, рассказывает историю. И вы за ними полчаса наблюдаете. Вот интересно, что если через полчаса у вас спросить, кто из этих людей вызовет у вас максимальное уважение, доверие, и с кем бы вы хотели оказаться рядом, если что-то такое произойдет вокруг, очень интересно, вы покажете на того человека, который медленнее всех двигался. Почему? Да он не суетится. Внешние факторы, внешние сигналы, внешние раздражители его не отвлекают, потому что он настолько внутренне устойчив, настолько он самодостаточен. Официант что-то уронил, все быстро повернули голову, а он допил кофе, поставил чашку и медленно посмотрел в ту сторону. Он настолько внутренне устойчив, что же там происходит, на него никак не может повлиять, он это знает. И вот такой человек вызывает невероятное уважение и доверие, потому что он знает, что ему надо, он охраняет свои внутренние границы, он внутрь себя не впускает чужие проблемы, интересы, он не суетится. И такой человек обязательно вызывает уважение. Пожалуйста, сохраняйте свои границы, знайте, что вам надо. Расставьте приоритеты. Еще одна важная вещь. Если вы умеете говорить «нет», то, пожалуйста, умейте «нет» и принимать. С уважением к человеку, который знает, что ему надо, распределяет свое время и честно вам это сказал. Пусть вот эта честность вызовет уважение к этому человеку.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
2: Мысли вслух.

0: В Дагестане 12 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В селе Арак Хивского района Дагестана спасатели эвакуировали троих мужчин, которые вместе с автомобилем УАЗ унесло бурным течением реки Гюльгеричай. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС. По предварительным данным, водитель внедорожника попытался пересечь водную преграду, однако машину подхватил поток и отбросил на 500 метров вниз по течению. УАЗ застрял в русле, развернувшись носом против течения. Внутри салона находились трое мужчин, двое 1985 и один 1990 года. На место незамедлительно выдвинулся группа спасателей. К моменту их прибытия мужчины уже выбрались на крышу автомобиля. Медицинская помощь эвакуированным не потребовалась, телесных повреждений они не получили. Минтранс Дагестана подтвердил законность камеры в селе Кастек. Прибор контроля, я напомню, что был размещен на автодороге Кизилюрт-Кастек в границах населенного пункта и охватывает обе полосы движения. В министерстве подчеркнули, что ограничение скорости до 60 км в час в зоне контроля камеры является обязательным для всех водителей. Установка оборудования направлена не на сбор штрафов, а на повышение безопасности дорожного движения. Я напомню, что ранее в социальных медиа усомнились в законности установленной камеры. Ну а с 1 по 25 мая управление Россельхознадзора по Дагестану обеспечило фитосанитарный контроль экспорта более 42 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур, отправленных из порта Махачкалы в Иран в Афганистан. Основной объем поставок составила кукуруза – 37 тысяч тонн, также проконтролирована отгрузка более 2 тысяч тонн кормового ячменя. Зерно, я напомню, что поступало в порт из Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Алания, Карачаево-Черкесии и других регионов России. Технический запуск водовода Черки Махачкала-Каспийск может состояться уже в июле. Я напомню, что объект обеспечит чистой водой почти миллион жителей своей республики. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Федор Щукин. Протяженность магистрали составит 78 километров, мощность 176 тысяч кубометров воды в сутки. Трубы уложены на большей части трассы. Проект реализуется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». На нашей планете предрекли самую жаркую пятилетку. Новый глобальный прогноз подготовила Всемирная метеорологическая организация Национальной метеорологической службы Великобритании. Согласно их расчетам, в ближайшие 5 лет средние глобальные температуры на Земле сохранятся на рекордном уровне или около него. Ведущий автор доклада доктор Леон Хермансон заявил, что на конец этого года прогнозируется явление Эль-Нио, а значит вырастет вероятность того, что 2027 год станет годом, побившим все рекорды. К новостям спорта. Махачкалинская «Динамо» объявила номинантов из лучших футболистов команды 2025-2026. Голосование завершится 1 июня в 16:00. Победитель будет определен по сумме голосов в клубном телеграм-канале и в сообществе ВКонтакте. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Общественный совет при Минтрансе России предложил внедрить по стране предварительную оплату проезда в общественном транспорте по QR-кодам, расположенным на остановках, сообщили РИА Новости в пресс-службе совета. В общественном совете отметили, что такие цифровые решения, как оплата по геопозиции или QR-коду, помогают сделать поездку удобнее для пассажиров, но работают изолированно друг от друга. В связи с этим там выдвинули инициативу интеграции всех действующих цифровых решений в единую систему, которой могли бы стать единое облако льгот, оплата через мессенджер Макс или система цифровых двойников транспорта.
0: Закрома Родины.
1: По данным аналитиков платформы Авито Авто, в период с января по апрель спрос на новые Lada Aura оказался почти на 16% выше, чем в высокий сезон 2025 года с сентября по декабрь. Средняя цена машины на платформе составила 2 миллиона 400 тысяч рублей, что к тому же на 5,7% ниже предыдущего периода. Самый высокий спрос среди регионов зафиксирован в Самарской, Нижегородской, Воронежской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях. Лидерами по доле предложения на платформе стали Санкт-Петербург и Ленинградская область. Следом идут Москва и Московская область. Замыкают пятерку Челябинская область, Краснодарский край и Республика Татарстан.
0: Гори оно синим пламенем.
1: Решение властей Анапы открыть купальный сезон в городе впервые после ЧП с танкерами может уже на этой неделе повысить спрос на туры в этом направлении на 40% относительно показателя предыдущей недели. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Накануне мэр Анапы Светлана Маслова сообщила, что купальный сезон на курорте продлится с 1 июня по 30 сентября. По словам участников рынка, спрос на летний отдых в Анапе в организованном сегменте рос и прежде. В среднем по рынку он оценивался в 30-35% год к году, а у некоторых компаний кратно к низкой базе прошлого года. Более половины запланированного объема туров уже продано, уточнили в АТОР. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Шавкра. Село в Лакском районе Дагестана. Аул расположен на левом берегу реки Казикумухская Кайсу, бассейн реки Каракайсу, в 3 километрах к югу от районного центра села Кумух. Раньше во главе сельской администрации стоял старшина. Кандидатуру его выдвигали на совете представителей тухумов, затем выносили решение совета на обсуждение и окончательное утверждение должности. Кроме того, в селении было и обязательное духовное лицо – дибир. Известно, что у Шавкры издавна были тесные отношения с Кумухом. Так Шавкра и Кумух имели общий пастбищный участок. С усилением ханской власти Шавкра попала в зависимость от ханов. Прежде всего, шавкринцы должны были поставлять людей в дружину хана. Хан выступал также арбитром в случае споров шавкринцев с другими селениями. Во всех названных случаях именно он выносил окончательное решение. Ханы также установили юридическое правило, напоминающее западноевропейское феодальное право мертвой руки. Если какой-либо земельный участок оставался без наследников мужского пола, то он переходил в собственность хана. Именно таким образом среди пахотных земель шавкринского джамата появлялись участки ханской земли. В годы Великой Отечественной войны из села Шавкра на фронт ушли 146 человек, из них 94 пали смертью храбрых. Многие вернулись с орденами и медалями. Известно, что один из погибших, Макаев Гаджи, был командиром крупного партизанского отряда. Шавкра – село сапожников. Один из шавкринских мудрецов сказал: «Учитесь сапожничать, богатыми не станете, но и голодать не будете». Не только в Дагестане славится шавкринская обувь. По рассказам, в 30-е годы местный сапожник Учуев Нематулак сшил сапоги Сталину, которые были приняты с благодарностью.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кизилюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 105.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: За последние 4-5 лет доля карт Visa и MasterCard на российском рынке сократилась до менее чем 17%, сообщила директор Департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. По ее словам, карты международных платежных систем постепенно теряют свою актуальность на российском рынке. Эти карты уже не выполняют те функции, которые были для них характерны ранее. Однако национальная система платежных карт продолжает нести затраты на их поддержку, отметила она. Бакина подчеркнула, что за этот период банки активно заменяют международные карты на другие инструменты и на карты платежной системы МИР, которая предлагает более широкий функционал по сравнению с зарубежными аналогами. В апреле ведомости писали, что до конца этого года национальная система платежных карт внесет изменения в стандарты платежной системы МИР в части информирования о мошенничестве и контроля уровня неправомерных операций. Также национальная система платежных карт планирует внести изменения в сроки предоставления банками сведений о мошенничестве. Он сократится до 24 часов как для подтвержденного факта фрода, так и для подозрения в нем.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру?
1: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
6: Соки кикуни очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
7: Лучший сок душистых яблок.
8: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
9: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
10: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
11: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
12: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
13: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
14: Персик слаще из нектаров.
15: Абрикос еще вкусней.
16: Винограда и граната
17: всех насыщеннее вкусней.
18: Слива с яблоком вкусней.
19: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
20: Вас послушав, поняла. Теперь точно знаю я, выпью все, любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: В России необходимо ввести выходной день для многодетных семей 1 июня, заявил РИА Новости заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб. Считаю, что необходимо сделать 1 июня выходным днем для многодетных семей. Тем самым мы подчеркнем их важность в России, выделим в отдельную категорию, что семьи с тремя и более детьми имеют право на дополнительный выходной, сказал он. При этом Гриб подчеркнул, что День защиты детей – это праздник для всех россиян. Он выразил сомнение, что нужно ввести выходной для каждого гражданина с детьми. Однако заключил, что это необходимо для многодетных. Кроме того, замсекретаря Общественной палаты посчитал важным включить такие поправки в Трудовой кодекс. Супругам запрещено друг за другом шпионить. Брак не отменяет понятие частной жизни, закрепленное в Конституции, рассказал в беседе с газетой «РУ» адвокат Сергей Жорин. Поставить супругу приложение или датчик для отслеживания геолокации можно только тогда, когда он об этом знает и согласен. Сам по себе брак не отменяет право человека на частную жизнь. Конституция гарантирует его каждому, а статья 137 УК РФ предусматривает ответственность за незаконное собирание сведений о частной жизни без согласия человека. Геолокация вполне может быть такими сведениями. Она показывает, где человек живет, работает, отдыхает и с кем и когда встречается. Поэтому скрытно установить мужу или жене программу, трекер, метку или получить доступ к аккаунту для проверки – плохая идея с юридической точки зрения, сказал юрист. И в завершении выпуска «Киномейл» начинает выпуск первого в России нейродок-сериала. Проект «Нейродок» посвящен нераскрытым преступлениям 90-х годов, говорится в пресс-релизе, полученном редакцией «Ленты.ру». В основу всего производственного процесса лег искусственный интеллект. С его помощью создавались графика, визуализация сценария и алгоритмическая реконструкция событий, оказавшихся незапечатленными на видео. В первый сезон «Нейродока» вошло 6 серий в вертикальном формате по 3 минуты каждая. Как утверждают создатели проекта, работа над ним открывает новые возможности для киноязыка. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Салихова Асиат Тимирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно-полезно». Это ежедневная рубрика, где мы знакомимся с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И сегодня мы поговорим о напитке, который таит в себе очень много пользы. Это яблочно-виноградный сок под брендом «Сильбеси». Яблоко богато кверцетином. Это мощный флавоноид, известный своими противовоспалительными и антиаллергическими свойствами. Интересный факт. Знаете ли вы, что яблоки родом из Центральной Азии, и сегодня существует более 7500 сортов по всему миру, и в каждом свой набор полезных веществ. Виноград – это царь ресвератрола. Это уникальное вещество, ставшее знаменитым благодаря исследованиям французского парадокса – связь умеренного потребления красного вина и здоровья сердца. Ресвератрол – мощный защитник сосудов, борец со старением клеток и потенциальный союзник в профилактике многих хронических заболеваний. Кверцетин и ресвератрол в одном стакане работают сильнее, чем по отдельности, усиливая действие друг друга. Калий, которым богаты оба продукта, жизненно важен для здорового ритма сердца и баланса жидкости в организме. В Древней Греции виноград называли ягодой богов, а яблоко во многих культурах – символом жизни и бессмертия. Соедините их и получите эликсир бодрости. Пектин из яблока послужит прекрасной пищей для кишечной микробиоты и поддержит мягкое пищеварение. Витамин С содержится в обоих фруктах, важен для кожи и иммунитета. Витамин К – темный виноград, особенно им богат, является ключевым для свертывания крови и здоровья костей. Как и во всем, в употреблении даже такого полезного напитка важна мера. Порция 150 мл – это оптимально и достаточно. Кому стоит отказаться от употребления сока? Пациентам с инсулинорезистентностью, сахарным диабетом, гастритом, язвенной болезнью и синдромом раздраженного кишечника. Друзья, яблочно-виноградный сок – это вкусный и доступный способ получить мощный коктейль антиоксидантов, поддержать сердце, зарядиться натуральной энергией и пополнить запас витаминов. Консервный завод «Кикуни» со своим современным оборудованием и качеством изготовления каждого продукта с радостью дарит вам возможность насладиться им. И пусть этот солнечный дуэт яблока и винограда приносит вам не только радость вкуса, но и реальную пользу для здоровья. Выбирайте осознанно и будьте здоровы! До новых встреч в эфире!
1: Будете в Кизляре? Не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Кесип фии хамам ди мурк хуна. Когда бедняк зашел в хамам, и вода замерзла. Кесип фии хамам ди мурк хуна. Тур види, гордан зидия, меч твой, шея моя. Тур види, гордан зидия. Чирвал мухман, акул есия, знание гость, ум хозяин. Чирвал мухман, акул есия. Ичи капуни гзафуан. Пустая посуда громче звенит. Ичи капуни гзафуан. Фиқи не кайхаит анижеда. И тим хунух герек. Каждый может стать мулой, но не каждый мужчиной. Фиқи не кайхаит анижеда. И тим хунух герекия.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
3: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
4: Лучший сок душистых яблок.
5: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
6: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
7: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
8: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
9: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
10: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
11: Персик слаще из нектаров.
12: Абрикос еще вкусней.
13: Винограда и граната
14: всех насыщеннее вкусней.
15: Слива с яблоком вкусней.
16: Хочешь быть всегда здоровым? Ананасовый сок пей.
17: Вас послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Купью все, любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
2: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 8. Разные мысли.
18: Человек, которым вы хотите быть, находится по ту сторону страха. Единственный путь к счастливому будущему – смена идентичности, истории, которую вы себе рассказываете. Вам не нужна мотивация, чтобы начать. Действие порождает мотивацию, а не наоборот. Все, что вам нужно сделать – первый шаг. Если для вас что-то действительно важно, то вы найдете способ это сделать. Если же нет, найдете оправдание. До тех пор, пока вы движетесь в правильном направлении, любое действие будет лучше бездействия. Фокус и отвлечение – две стороны одной медали. Чем больше вы работаете над развитием сосредоточенности, тем меньше отвлекаетесь на внешние раздражители. Движение вперед всегда сопровождается сопротивлением, как внутренним, так и внешним. Но только преодолев его, можно достичь цели. Неважно, где вы находитесь в этот момент. Важно, какие действия вы предпримете сейчас. Именно они определят, где вы окажетесь в будущем. Дисциплина формирует постоянство, из которого рождаются привычки. А каждая ключевая привычка – это кирпичик в здании лучшей жизни. Успех – не одно большое событие, резко меняющее вашу жизнь, а сумма микродействий, которые вы совершаете ежедневно.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Два ученика пришли учиться в мастерскую знаменитого скульптора. Учитель сказал им: «Сначала вам нужно научиться работать с камнем. У меня во дворе лежит большая каменная глыба. Попробуйте обтесать ее с двух сторон так, чтобы получились ровные плоскости. Я вернусь вечером и посмотрю вашу работу». Скульптор дал ученикам инструменты и ушел. «Я не буду заниматься такой скучной работой. Ее любой каменотес может выполнить. Хочу быть скульптором, а не каменотесом», — заявил один ученик. «Не стыдно потеть за работой, если берешься с охотой», — ответил второй и принялся за работу. Первый ученик ушел и весь день отдыхал. Он вернулся лишь под вечер, когда вся работа была сделана. Еще позже пришел учитель и, даже не взглянув на работу, попросил учеников показать свои руки. У первого ученика они были чистыми и ухоженными, у второго – все в мозолях, ссадинах и каменной пыли. «Я сейчас вымою руки, учитель», – сказал он, покраснев. «Чистые руки мыть не нужно», – ответил учитель. «Чистота – лучшая красота», – заявил первый ученик и с гордостью оглядел свои розовые ладони. «Руки лентяя лишь с виду чисты, по-настоящему чисты вот эти», – сказал скульптор, указывая на пыльные руки второго ученика. «Они весь день

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Несмотря на поговорку «L'abito non farebbe il monaco», дословный перевод «платье не сделало бы монаха», что на русском значит «не суди о книге по обложке». Деловой человек в Италии обязан быть стильным и элегантным. Всему, что может подчеркнуть социальный статус, итальянцы придают большое значение. Расскажите о себе, своей семье и своих успехах итальянцам, чтобы заслужить их доверие на начальном этапе. Установление межличностных отношений имеет особое значение в деловой среде. Светский разговор – важная часть переговоров. Разбавить деловую беседу можно на темы об искусстве, архитектуре, о местной кухне и винах. Спорт, футбол, природа, праздники, кинофильмы, семья – эти темы с удовольствием обсудит любой итальянец. Переговоры часто проходят в режиме открытого обсуждения, без четкого регламента. Цель – дать каждой стороне выразить свою точку зрения. Будьте готовы, что вам будут много рассказывать о себе и расспрашивать о вас. Итальянцы – изобретательные люди, энергичные и отзывчивые. Они могут быть очень приветливыми, но одновременно уклончивы от прямых ответов. Эмоциональность итальянцев часто заставляет их обещать больше, чем они могут дать, поэтому старайтесь отделять факты от эмоций. Выбирайте изящные и сдержанные подарки. Даже если это сувениры с вашим логотипом, исключите эффект прямой рекламы.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Если вы трудолюбивый человек, как и я, то вы знаете, что таким людям, как мы, проще работать, чем ничего не делать. У предпринимателя или собственника каждый день — это еще один рабочий день. Но один подход очень мне помог. Иудеи это называют «шаббат». У иудеев шаббат начинается в пятницу в 6 вечера и заканчивается в 6 утра в воскресенье. Итого это 36 часов и 2 ночи сна, в течение которых нельзя делать ничего. И мне так это понравилось. Считаю, каждому стоит это попробовать, потому что это может изменить вашу жизнь. Я, например, делаю так с вечера пятницы и до утра воскресенья, или с вечера субботы и до утра понедельника. У меня есть 36 часов и 2 ночи для сна и один полный день, когда я не делаю вообще ничего. Мы ходим в кино, я отдыхаю, читаю, никакого компьютера, никаких телефонов, никаких планшетов, абсолютно никакой работы. Первый раз, когда пробуешь, тебя трясет как наркомана, потому что у тебя отчаянная потребность что-то делать. Но нужно приложить усилия и заставить себя не делать ничего, связанного с работой на протяжении 36 часов. Если выдержите, у вас будет гораздо больше энергии, когда приступите к работе. Все станет намного ярче, вы будете успевать намного больше, и при этом у вас появится гораздо больше времени для себя и для вашей семьи.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ.

0: В Дагестане 13 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Уголовное дело по статье «Хулиганство» возбуждено после конфликта подростков с пожилым мужчиной в Махачкале. Об этом сообщила пресс-служба Дагестанского управления Следственного комитета России. В социальных сетях появилась информация о том, что в автобусе в поселке Семендер подростки спровоцировали конфликт с пожилым мужчиной. В ходе конфликта один из подростков нанес ему удар ногой. Следствие сейчас устанавливает всех лиц, причастных к совершению этого преступления. Ну и к другим новостям. Специалисты Россельхознадзора по Дагестану с использованием беспилотных летательных аппаратов выявили в Буйнакском районе неучтенных животных с нарушением ветеринарного законодательства. Также было зафиксировано несовпадение реального поголовья с данными, которые владельцы внесли в систему. Всем четырем собственникам хозяйства объявлены официальные предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований ветеринарной безопасности. Исторический арочный мост в селе Касымкент в Дагестане получил повреждения в результате ливней, об этом сообщает Госавтоинспекция Республики. В результате многодневных дождей повышение уровня воды в реке Черекчай произошел обвал нескольких пролетов 17-арочного моста. В настоящее время для движения автомобилей организован объездной путь. Данный 250-метровый арочный мост, я напомню, что был построен в 1929 году. Очередная нелегальная ферма по добыче криптовалюты обнаружена в селе Унцукуль в Дагестане, об этом сообщила Даганарко. В ходе рейда специалисты выявили на одном из объектов 22 специализированных устройства для майнинга. Мощность каждого прибора достигала примерно 3 кВт. Аппараты были подключены к электросетям без договора. С энергоснабжающей организацией это квалифицируется как бездоговорочное использование ресурса. Я напомню, что в Дагестане майнинг до 2031 года полностью запрещен. Некоторым пенсионерам с июня повысят выплаты. Речь идет о россиянах, которым в мае исполнилось 80 лет. Как пишет московский комсомолец, фиксированную часть страховой пенсии им удвоят автоматически. Доплата составит 9 584 рубля. А с надбавкой за уход общая прибавка может достигнуть почти 11 тысяч рублей. Ну и за последние 6 лет в России заметно снизилась распространенность курения. Об этом рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, показатель сократился более чем на 27%. За этот же период потребление алкоголя уменьшилось примерно на 11%. Министр добавил, что для регионов подготовлены программы по укреплению здоровья граждан. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
1: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Новости спорта.
1: Восьмая ракетка мира Мира Андреева вышла в третий круг Ролан-Гаррос, обыграв испанскую теннисистку Марину Басоль-Сериберу в трех партиях. Схватка с соперницей из второй сотни мирового рейтинга пошла для Андреевой не по плану, однако, уступив в первом сете, она сумела переломить ход игры и вырвать победу. В мужской сетке 11-й номер посева Андрей Рублев также пробился в третий круг, выиграв у аргентинца Камила Уго Карабелье в четырех сетах. Вслед за Рублевым в третий круг вышел 13-й сеянный Карен Хачанов, сломивший сопротивление 81-й ракетки мира аргентинца Марко Трунхилити, также в четырех партиях. Гандболистки ЦСКА на выезде выиграли у Ростов-Дона в четвертом матче финальной серии Суперлиги 31-23 и сравняли счет в противостоянии 2-2. Армейский клуб в первых двух встречах уступил, но, находясь на грани поражения, сумел перевести серию до трех побед в пятый решающий матч, где определится чемпион страны. Он состоится 29 мая также в Ростове-на-Дону. Петербургский «Кристалл» в третий раз подряд стал обладателем Суперкубка России по пляжному футболу, обыграв на своей арене «Саратов» со счетом 7-4. Петербуржцы выиграли этот трофей в четвертый раз в истории, а к этому матчу подходили в статусе действующих чемпионов страны и обладателей национального кубка. Московская «Торпедо» объявила о назначении 44-летнего Александра Стражука на пост главного тренера команды. Контракт со специалистом рассчитан на 2 года. Стражук сменил Олега Кононова, который покинул команду по окончании сезона. Под его руководством черно-белые заняли 9-е место в первой лиге. Новый наставник уже имеет опыт работы в РПЛ. 4 года назад он занял 4-е место с Краснодаром, а позже тренировал тульский «Арсенал». Последним местом работы специалиста был грозненский «Ахмат», где он пробыл чуть меньше 2 месяцев. Всемирная боксерская организация обязала экс-абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе Дмитрия Бивола провести следующий поединок против британца Каллума Смита, который получил статус официального претендента. Но сначала Биволу предстоит вернуться на ринг после долгого перерыва и провести бой 30 мая в Екатеринбурге против 28-летнего обязательного претендента по версии IBF из Германии Михаэля Эйферта. На счету 36-летнего Каллума Смита 31 победа и 2 поражения. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Хунзах. Административный центр одноименного района. Большой аул был известен как столица Аварии еще арабским историкам. Хунзах был центром крупного феодального княжества Аварского ханства, а затем Аварского округа Дагестанской области. Хунзах находится на самом краю Большого Цалатлинского каньона. С Хунзахом связана эпическая песня о Хачбаре, отражавшая борьбу горцев против хунзахских ханов в 17 веке. Лев Николаевич Толстой, познакомившись с ней, писал: «Песня о Хачбаре удивительная. Этот бесстрашный, самоотверженный, народный герой, мститель, гордо и смело выражает свою ненависть к хану даже в последний момент жизни тем, что в специально разожженный для его казни костер на Хунзахской площади бросается, захватив двух сыновей хана. Могучий Хачбар гибнет со словами: „Клянусь, что недаром ты жизнь мою взял. Я все, что задумал, успел совершить“». В советские времена хунзахский колхоз-миллионер давал государству сотни тонн мяса, молока, шерсти. Сегодня Хунзах – это большой населенный пункт с домами городского типа, своими школами, клубами, современной больницей, дворцами спорта, гостиницей, кафе и магазинами.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кочубее? Не забудьте включить приемник на частоте 102.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.
3: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
4: Упражнения в воде помогают худеть без диет. Об этом написала в своем телеграм-канале врач-эндокринолог клиники МГУ, доктор медицинских наук Зухра Павлова. В числе полезных активностей она назвала акваэробику, а также йогу, зумбу и бег в воде. Эти активности позволяют эффективно сбрасывать вес, снижая риск травм и не нагружая лишний раз коленные и голеностопные суставы, которые обычно и так ослаблены при ожирении, пояснила Павлова. Врач уточнила, что для достижения результата упражнения в воде достаточно выполнять 2-3 раза в неделю. Это позволит сбросить 2-3 килограмма за 10 недель, то есть за 2,5 месяца. По ее словам, тренировки в воде оказались наиболее эффективны для женщин старше 45 лет.
3: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: С 1 июня российские семьи начнут получать новую ежегодную налоговую выплату. Она полагается работающим родителям двоих и более детей, напомнил в беседе с RT директор Департамента защиты прав потребителей и Роскачества Игорь Поздняков. Для получения новой меры поддержки нужно соответствовать некоторым ключевым критериям, отметил эксперт. Заявитель должен являться гражданином России, постоянно проживать на ее территории, работать и являться налоговым резидентом нашей страны, пояснил он. При этом у него не должно иметься задолженностей по уплате алиментов. В семье должно быть двое или более несовершеннолетних детей, либо детей в возрасте до 23 лет, обучающихся на очном отделении. Правительство России утвердило план реализации основ государственной языковой политики, который включает в себя 120 мероприятий для сохранения и развития русского языка и языков народов России, а также продвижения их в мире. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Среди предложенных инициатив предлагается создать электронные образовательные ресурсы для обучения русскому языку иностранцев в России, переводить русскоязычные детские книги на языки народов стран ближнего зарубежья и, наоборот, обеспечить свободный доступ читателей из стран СНГ к электронным ресурсам Российской государственной библиотеки. И в завершении выпуска 31 мая жители Земли смогут наблюдать редкое астрономическое явление – второе полнолуние за месяц, известное как «Голубая луна». В этот раз событие совпадет еще и с микролунием. Спутник окажется максимально далеко от Земли и будет выглядеть меньше и тусклее обычного, рассказал эксперт в области астрономии Пермского политехнического университета Евгений Бурмистров. Об этом газете «РУ» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения. Название «Голубая луна» не связано с цветом спутника, оно происходит от английского выражения «once in a blue moon», которым обозначают крайне редкие события. По словам ученого, в астрономии существует два определения голубой луны – первое сезонное, второе месячное. Оба типа лишних полнолуний встречаются редко, примерно раз в 2,5-3 года, отметил эксперт. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Кубачи? Не забудьте включить приемник на частоте 104.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

Доброго дня, уважаемые слушатели Радио Диалог. С вами Салиха Васият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно», в которой мы продолжаем знакомство с натуральной продукцией консервного завода Кикуни. И поговорим мы сегодня о яблочно-абрикосовом нектаре. Яблочно-абрикосовый нектар – солнечный, ароматный, с легкой кислинкой. Он отлично бодрит и подарит вам энергию и сил на весь день. Этот напиток полезен для здоровья благодаря сочетанию витаминов, минералов и пищевых волокон. Яблоко очень богато пектином, железом и антиоксидантами, а в абрикосе много бета-каротина, это провитамин А, друг зрения и кожи, и калия, который так важен для здоровья сердца и тонуса мышц. Натуральные сахара фруктов усваиваются легко и дают энергию без тяжести. Яблоко и абрикос. Вместе они создают не просто напиток, а настоящий витаминный коктейль, окажут поддержку иммунитету и помогут наладить пищеварение. Рекомендуемое количество приема 150-200 мл в день. Следует принимать с осторожностью пациентам с сахарным диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Будьте здоровы, друзья! До следующих встреч в эфире!

0: Про экономику на Диалог FM.
1: Цифровой рубль уже близко. Да, с 1 сентября этого года его начнут внедрять массово по всей России. Пилотный этап теперь переходит уже в полноценную фазу, и к новой форме денег будут постепенно подключать банки, бизнес и обычных граждан, то есть нас с вами. Но тут есть нюансы. Кого обяжут им пользоваться, а кого нет? Оправданы ли опасения, что наличку отменят, а зарплаты и пенсии всем переведут в цифру? И главное, зачем это все нужно простому человеку? В этих и других вопросах будем разбираться прямо сейчас. С 1 сентября этого года в России начинается массовое внедрение цифрового рубля. Президент Владимир Путин подписал закон еще в июле прошлого года. Пилотная версия уже давно работает, и вот теперь она переходит в полноценную фазу. Давайте сразу определимся с терминологией, так сказать, пройдемся по понятиям. Цифровой рубль – это не новая валюта и не криптовалюта. Это третья форма рубля в дополнении к наличным и классическому безналу. Один цифровой рубль равен одному наличному и одному безналичному. Выпускает его только Центральный банк. Хранится он также на платформе ЦБ. Коммерческие банки – это лишь посредники. Доступ к кошельку идет через их привычное приложение. У каждого гражданина может быть только один цифровой кошелек. И для финансовых операций понадобится подтвержденный аккаунт на госуслугах и ключ электронной подписи. При этом многие переживают, что цифровой рубль хотят сделать обязательным для всех граждан и, мол, пользоваться можно будет только им. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в Госдуме прокомментировала это так. Обязательным цифровой рубль будет только для банков и торгово-сервисных предприятий, то есть для инфраструктуры. Для граждан использование цифры абсолютно добровольно. Автоматический кошелек никому не откроет, насильно никто платить не заставит. Если не хочешь, просто не пользуешься. Ну а вот для бизнеса, повторюсь, эта история обязательная. Внедрение будет проходить поэтапно. С 1 сентября 2026 подключатся крупнейшие банки и компании с выручкой свыше 120 миллионов рублей. Через год банки с универсальной лицензией и компании с выручкой от 30 миллионов. Ну и еще через год все остальные с выручкой от 20 миллионов рублей. Компании с оборотом меньше 20 миллионов, отдельные точки с выручкой до 5 миллионов и места без интернета освобождены полностью. Если компания отказывается принять платеж цифровым рублем, штраф до 50 тысяч рублей для юрлиц. Главный пряник для бизнеса – это комиссии. Для приема платежей от физлиц 0,3%, но не более 1500 рублей за операцию. Для ЖКХ 0,2%, между юрлицами 15 рублей за перевод. Ну вот для сравнения, эквайринг сейчас стоит от 0,4% до 2,5%. По оценкам экспертов, в торговой сети будут экономить не менее 80 миллиардов рублей в год, а до конца 2026 вообще все операции бесплатные. Ну и, конечно, куда же без минусов, они тоже есть. Бизнесу нужно перестраивать инфраструктуру, обучать персонал, интегрировать новый формат с бухгалтерией, ведь через стандартные онлайн-кассы цифровой рубль не пойдет. Плюс отсутствие кэшбэков для покупателя – это, на минуточку, серьезный инструмент лояльности. Ну а теперь про зарплаты и пенсии. Это тема, вокруг которой больше всего переживаний. Поправок в Трудовой кодекс об обязательной цифровой зарплате нет. С 1 октября 2026 в цифру переведут часть соцвыплат, но строго по желанию получателя. Получать пенсию наличкой через Почту России никто не запрещает. Конвертация в обе стороны без комиссии. Теперь давайте поговорим про главные мифы о цифровом рубле, ибо без них никуда. Итак, миф первый – это чтобы за всеми следить. Но вообще-то по прозрачности цифровой рубль не отличается от обычного безнала, там тоже все прекрасно видно. Разница в том, что движение каждого рубля можно отследить по уникальному коду, это как бы вообще-то и плюс, если речь о бюджетных деньгах и борьбе с коррупцией. Миф второй. Наличку отменят. Нет. Все три формы валюты остаются и работают параллельно. ЦБ на это указывал многократно. Миф третий. Банки умрут. Понятно, что это неправда, но некоторые риски для сектора реально есть. Банки, правда, могут потерять комиссионные доходы и часть пассивной базы, однако только если клиенты начнут массово переводить деньги в цифровые кошельки, а как бы в такой сценарий верится слабовато. ЦБ прогнозирует, что банкам придется повышать ставки по вкладам, чтобы удержать клиентов, так что единственные, кому реально стоит понервничать, это сами банкиры. Ну и что мы имеем в итоге? Цифровой рубль – это инструмент модернизации платежной системы и попытка снизить зависимость от SWIFT и западной инфраструктуры. По данным ВЦИОМ, пока только 7% россиян хорошо понимают, что это вообще такое, а 40% вообще не видят преимуществ. В ближайший год для большинства из нас ничего радикально не изменится, а вот бизнесу с выручкой за 120 уже пора звонить в свой банк и уточнять, как подключаться. Продолжаем разговор о деньгах и поговорим про наличные. ЦБ рекомендовал банкам ежедневно анализировать операции клиентов и отслеживать поступление крупных сумм. И теперь у банка могут возникнуть вопросы, если на ваш счет в течение месяца внесли более 5 миллионов рублей наличными, а большую часть этих денег потом перевели за рубеж. Такие вот дела. И сразу вопрос, а как же бизнес? Тут спокойно для индивидуальных предпринимателей и юрлиц. Пороговое значение сделали выше – 30 миллионов рублей в месяц. При этом усиление контроля не коснется клиентов физлиц, чье финансовое положение и источники средств документально подтверждены. То есть, если вы можете доказать и показать, откуда деньги, то переживать не о чем. Как поясняют эксперты, для банка должно быть понятное объяснение, что это за бизнес или откуда такие обильные денежные потоки. Если объяснения нет, банк либо блокирует операции, либо приостанавливает их и запрашивает документы. Откуда наличка, с какой целью, ну и так далее. Инициатива такой подозрительности исходит от ЦБ, а значит, коммерческим банкам придется это исполнять. Кого нововведения затронут сильнее всего? В первую очередь это малый и средний бизнес, включая ИП. Именно эта часть предпринимателей, по мнению экспертов, чаще других находится в серой зоне. Расчеты за услуги наличными, иногда и зарплаты тоже. Вот им как раз и нужно легализовать наличку, чтобы потом пользоваться ею уже в безналичном виде. Крупных компаний это касается в гораздо меньшей степени. А вообще интересный момент, согласитесь, раньше банки особенно контролировали в основном снятие наличных, а не их внесение. Можно было спокойно положить крупную сумму на счет, например, перед сделкой с недвижимостью, и вопросов не возникало. Но вот при попытке снять деньги начинались уточнения и запросы документов. Сейчас же мы видим, что контроль постепенно усиливается на входе при пополнении счета через банкоматы. Еще раз, ключевой момент. Под пристальный контроль попадут не все операции подряд, а только те, что как-то особенно выделяются из обычных. ЦБ говорит, что все это нужно для борьбы с отмыванием денег. Так что обычным клиентам, которые получают зарплату на карту и иногда снимают наличные, бояться нечего. А вот тем, кто привык работать в серую, прятать свои деньги станет сложнее. Вот тут интересные цифры попались про такси. В последний год-полтора эта тема периодически оказывается в центре внимания. По данным свежего опроса Национального совета такси, многие таксопарки отмечают заметное ухудшение своих финансовых показателей. Из 100 опрошенных компаний 81% сообщили о снижении выручки, а 90% о падении прибыли. Параллельно 69% отметили рост налоговой нагрузки. Как пишут СМИ, ссылаясь на участников рынка, отрасль сейчас работает чуть ли не в самых непростых условиях за всю свою историю. Среди ключевых факторов – изменения в законодательстве и заметный рост капитальных затрат. Объясняют просто. Еще недавно самые распространенные машины такси – это «Солярис», «Киарио», «Логан», «Поло» – стоили меньше миллиона рублей, а сегодня доступные машины обходятся в 2,5, а то и 4 миллиона, и даже выше. Затраты таксопарков выросли в 2-3 раза. Ну и здесь возникает закономерный вопрос, насколько комфортно отрасли адаптироваться к таким изменениям, особенно с учетом утильсбора и вступившего в силу с 1 марта закона о локализации. Но, думаю, вопрос это риторический. При этом расходы растут быстрее, чем платежеспособность пассажиров. По Росстату в апреле стоимость поездок выросла всего на 3,5%, то есть ниже инфляции. Полностью переложить затраты в цену сложно, спрос может снизиться. Ну и как результат, часть рынка, по словам экспертов, постепенно уходит в тень. Пассажиры все чаще договариваются с водителями напрямую, через мессенджеры. Только в Телеграм и ВКонтакте действует уже 11 тысяч подобных каналов с аудиторией почти 23 миллиона человек. Ну и плюс довольно ощутимый дефицит водителей, около 30%. Прогнозы непростые. По оценкам экспертов, до конца 26-го с рынка могут уйти 30, а то и 40% таксопарков. Поддержать отрасли, по мнению участников, могли бы субсидии на лизинг и налоговые послабления. Иначе легальное такси рискует стать менее доступным.
0: Про экономику на Диалог FM. Реклама на Диалог FM.
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
3: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Мысли вслух.
1: Директор Института когнитивных исследований, член Совета при Президенте России по науке и образованию. Татьяна Черниговская.
2: Дорогие друзья, сейчас мы обсудим вопросы, связанные с памятью. А что такое память вообще? Вот как бы мы привыкли просто к этому, нам кажется, что это очевидные вещи. Между тем, не такие уж они очевидные. А почему мы должны про это знать? Даже те, кто преподают отнюдь не психологию и никакие из связанных с этим вещей, почему они должны про это знать? Потому что мы должны научить не только наших подопечных тому, что это такое и как этим пользоваться, но и сами себя. Память – это мы и есть. Или я бы даже перевернула эту историю и сказала, что мы – это наша память. Если мы теряем память, то тело-то наше остается на месте, но нас как бы и нету. Память бывает разных видов. Она бывает мгновенная или кратковременная, или рабочая. То есть та память, которая функционирует в ограниченном отрезке времени. Ну, скажем, если вы должны куда-то позвонить, а вы не знаете этого телефона, и меня спрашиваете, я вам говорю некий номер, и вы запоминаете его только на время, пока вы его набираете. Вам ни к чему его помнить дальше. Вот эта память, это и есть вот эти вот разные варианты этих коротких памятей. Это важно, чтобы эта память была хорошей, потому что она обеспечивает функционирование вообще всех процессов и восприятия любого – слухового, зрительного, тактильного, двигательного. И само воспроизведение этого, то есть то, как именно мы это делаем. Поэтому это очень важно. Но если мы хотим по какой-то причине вот этот условный телефон, который я сейчас быстро назвала, как бы назвала, запомнить, то мы должны предпринять особые усилия для того, чтобы эта информация перешла в другой отдел мозга. А мозг, как мы все понимаем, это именно то, что обеспечивает вообще всю нашу жизнь. Если мозг не дает сигнала, то ни палец не шевельнется, ни читать вы ничего не сможете, ни говорить, ни ложку со стола взять, ничего. Все обеспечивает мозг. Кстати говоря, вот именно поэтому нам важно, всем нам важно знать кое-что про то, что такое мозг и как он функционирует, чтобы мы просто понимали, что происходит. Так вот, долговременная память находится в другом отделе мозга. И сейчас я скажу вам очень важную информацию. Для того, чтобы то, что вы изучаете, независимо от того, речь идет об учениках или о нас самих, о тех, кто их учит, мы должны знать, как функционирует память. Мы это должны знать и для того, чтобы помогать нашим ученикам и давать им правильные советы, и для того, чтобы помогать самим себе. Естественно, мы все готовимся к занятиям, нам нужно довольно много помнить всего, поэтому не вредно знать, как это происходит и что происходит в мозгу, который обеспечивает нашу память, все ее виды. Мой совет вообще понравится и ученикам, и учителям, и родителям. Для того, чтобы информация, которая к нам попала за день и которая пока что находится в режиме краткосрочной памяти, для того, чтобы она у нас осталась надолго, ее нужно перевести в те отделы мозга, которые обеспечивают долговременную память. И это происходит во сне. Поэтому я даю вам очень, мне кажется, симпатичный совет.

Заниматься нужно раньше, а спать нужно лечь тоже пораньше. Тогда утром вы будете помнить то, что вы выучили раньше. Не стоит думать, что наша память организована как библиотека, или как учебник, или как кладовка. Наша память не кладовка, не чулан, не библиотека. Она не систематизирована. Вот я понимаю, что многим не понравится то, что я говорю, но это так. Мы можем запоминать вещи в зависимости от того, с чем они у нас ассоциируются. Например, какие-то вещи мы можем настолько ненавидеть, потому что они у нас связаны с какими-то неприятными событиями жизни, что мы их вытесняем и даже более того, как бы все делаем, только чтобы их не помнить. И вот тут я должна важную вещь добавить. Мозг запоминает вообще все, мимо чего он прошел, что он услышал, увидел, понюхал, съел, потрогал. Вообще все. В случае, конечно, если это здоровый мозг. Потому что если это мозг, в котором начался Альцгеймер, то тогда погибает сама мозговая ткань вместе со всем, что она и запомнила. Но мы говорим про здоровый мозг, тем более про детский. Поэтому так важно не читать глупости, не общаться с дураками, не слушать плохую музыку, потому что это из мозга вынуть невозможно. Оно там лежит всегда. Даже если вам кажется, что вы это забыли, это только вам так кажется. Мозг помнит все, и в определенных обстоятельствах это оттуда вылезет. Поэтому так важны ассоциации. Вот вспомните сами, просто рефлексируя, это я уже учителям говорю, вспомните сами. Разве у вас не бывало никогда ситуации, когда вы мучительно пытаетесь воспроизвести в памяти какие-то вещи, которые вы вообще хорошо знали, но никак не можете вспомнить, откуда, где, кто вам про это говорил, или в какой книге вы это читали. И вдруг у вас вспыхивает, что эта книга была желтого цвета, и что она лежала на таком-то столе, а в это время в окне мимо вас птица пролетала. И все, и вы вспомнили, какая это книга, и что там было написано. Не стоит вспоминать на странице номер 56 или 58 была такая-то цитата. Вот это никому не нужно. Запоминание таблиц, каких-то списков, это никому не нужно. Нужно осмысленное запоминание. И тогда окажется, что вы помните гораздо больше, чем вы думали. Итого, память нужно развивать. Развивать ее надо сказать, способами, которые столетиями использовались и от которых мы сейчас почему-то отказались. Скажем, учить стихи наизусть. В этом ничего плохого нет, только сейчас никто этого не делает, потому что как бы незачем. Почему незачем? А потому что у меня в кармане телефон, и через полторы секунды этот телефон мне любые поэмы выкинет. Правильно? Вы сами... Уже тоже телефон или вы все еще люди? Вам нужно развивать вашу личную нейронную сеть. И дело не в том, зачем вам учить сонеты Шекспира. Во-первых, потому что они прекрасны. Во-вторых, потому что Шекспир гений. А не вредно почитать и вспомнить то, что говорили гении. А в-третьих, потому что любая следующая информация усложняет и утончает, делает более изящной, более умной, более эффективной работу вашей личной нейронной сети. Если вы сами хотите быть лучше, умнее, быстрее, эффективнее, вы должны развивать свою нейронную сеть. Так что я вам советую про память побольше почитать. Таких книг много пишется. Не надо верить дурацким тестам, которые рассказывают, что вы эту табличку сделаете не так, а так, или списки сделайте так, чтобы не все было сразу на букву А, потом на букву В, а чередуясь. Вот это все ерунда. Вы должны таким образом изучать какой-то материал, чтобы он имел смысл для вас, лично для вас. Тогда даже очень сложные вещи вы легко запомните и долго будете.

0: все помнить. Поэтому мой совет и вам, учителям, и вашим ученикам обратить на это специальное внимание. Нужно читать серьезные книги, читать их не для того, чтобы запомнить сюжет, а для того, чтобы включиться в очень такое изящное, сложное и противоречивое восприятие мира, которое нам демонстрируют крупные художники. Для этого надо читать эти книги, а не для того, чтобы вспомнить, кто убил старушку у Достоевского, или бросилась ли Анна Каренина под поезд, или упала из самолета. Вот это никому не нужно, понимаете? Такие сюжеты – это не важно. Важно, почему все это происходило. Важна сложная информация, которая делает сложным ваше сознание. И не только сознание, но и подсознание. И которая делает вас сложной, многогранной, яркой личностью.
1: Татьяна Черниговская, директор Института когнитивных исследований, член Совета при Президенте России по науке и образованию.
2: Мысли вслух.

0: Дагестане 14 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Уголовное дело по статье «Хулиганство» возбуждено после конфликта подростков с пожилым мужчиной в Махачкале. Об этом сообщила пресс-служба Дагестанского управления Следственного комитета России. В социальных сетях появилась информация о том, что в автобусе в поселке Семендер подростки спровоцировали конфликт с пожилым мужчиной. В ходе конфликта один из подростков нанес ему удар ногой. Следствие сейчас устанавливает всех лиц, причастных к совершению этого преступления. Ну и к другим новостям. Специалисты Россельхознадзора по Дагестану с использованием беспилотных летательных аппаратов выявили в Буйнакском районе неучтенных животных с нарушением ветеринарного законодательства. Также было зафиксировано несовпадение реального поголовья с данными, которые владельцы внесли в систему. Всем четырем собственникам хозяйств объявлены официальные предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований ветеринарной безопасности. Исторический арочный мост в селе Касымкент в Дагестане получил повреждения в результате ливней, об этом сообщает Госавтоинспекция Республики. В результате многодневных дождей и повышения уровня воды в реке Черекчай произошел обвал нескольких пролетов 17-арочного моста. В настоящее время для движения автомобилей организован объездной путь. Данный 250-метровый арочный мост, я напомню, что был построен в 1929 году. Очередная нелегальная ферма по добыче криптовалюты обнаружена в селе Унцукуль в Дагестане. Об этом сообщила Даганарка. В ходе рейда специалисты выявили на одном из объектов 22 специализированных устройства для майнинга. Мощность каждого прибора достигала примерно 3 кВт. Аппараты были подключены к электросетям без договора с энергоснабжающей организацией. Это квалифицируется как безоговорочное использование ресурса. Я напомню, что в Дагестане майнинг до 2031 года полностью запрещен. Некоторым пенсионерам с июня повысят выплаты. Речь идет о россиянах, которым в мае исполнилось 80 лет. Как пишет московский комсомолец, фиксированную часть страховой пенсии им удвоят автоматически. Доплата составит 9 584 рубля. А с надбавкой за уход общая прибавка может достигнуть почти 11 тысяч рублей. Ну и за последние 6 лет в России заметно снизилась распространенность курения. Об этом рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, показатель сократился более чем на 27%. За этот же период потребление алкоголя уменьшилось примерно на 11%. Министр добавил, что для регионов подготовлены программы по укреплению здоровья граждан. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном – из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Дорожные новости.
1: ОСАГО на небезопасные автомобили может стать дороже. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Правительство утвердило план мероприятий по новой стратегии безопасности дорожного движения. Масштабный документ предполагает работу в разных сферах до 2030 года, в перспективе до 36-го. Среди основных векторов – развитие дорожной сети и строительство инфраструктуры, цифровизация процессов, в том числе с использованием искусственного интеллекта, обновление парка транспортных средств, в том числе общественного транспорта, развитие инфраструктуры для средств индивидуальной мобильности. ОСАГО на небезопасные автомобили может стать дороже. Одно из направлений новой стратегии – модернизация ОСАГО. Конкретных решений и сроков пока нет, только идут обсуждения. Но предполагается, что в будущем стоимость страховки привяжут к новым факторам, в том числе к оснащению автомобилей системами безопасности, в первую очередь подушками, а также к возрасту машины, рейтингам пассивной безопасности и другим параметрам. Из-за этого ОСАГО для владельцев старых машин в отдаленном будущем может подорожать. Минтранс проверит риски эксплуатации праворульных автомобилей. О запрете речи пока не идет, но на высоком уровне в правительстве праворульками заинтересовались впервые. Ранее в МВД публиковали не самую лучшую статистику. Транспортный риск по праворульным машинам в 2 с лишним раза выше, чем по леворульным. Показатель зависит от количества тяжелых ДТП с погибшими. Повышенная опасность праворульных машин может быть связана с более плохим обзором из-за местонахождения водителя в салоне. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!

0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Гдым. Лезгинское село, находящееся на самом юге Дагестана. Аул расположен на дне высокогорного и труднодоступного Гдымского ущелья на высоте 2200 метров над уровнем моря. Со всех сторон село окружено скалистыми безлесными горами с остроконечными вершинами. К северо-востоку от села возвышается гора Ярусадаг, с вершины которой открывается завораживающий обзор на горный Юждак и плоскость Ширвана с южными склонами Большого Кавказа. Гдым – поистине село труднодоступное и отдаленное. Самые ближайшие от него села Хнов и Фий расположены достаточно далеко, даже если считать по прямой линии – 7 и 9 километров соответственно. Живут в Гдыме представители одного из автохтонных народов Восточного Кавказа – лезгины. Местный говор относится к ахтынскому диалекту самурского наречия лезгинского языка. Испокон веков население аула делится на родовые патронимы – сихилы. В селе имеется старинная мечеть, основная общеобразовательная школа, колхозно-фермерское хозяйство, клуб, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт. Гдым, хоть селение и маленькое, тут живет около 200 человек, а в 1886 году проживало 610. Тем не менее, село делится на 5 кварталов. Дома здесь выстроены преимущественно из серого горного камня, что придает селу самобытность. Исторически Гдым вместе с селами Хнов, Фи, Маза и Борч входил в состав Союза сельских общин Ахты-Пара-2, а в середине 19 века вошел в состав Российской империи. Село управлялось собранием аксакалов, которых выставлял каждый из тухумов села. Гдымский джамаат имел также и своего чавуша, глашатая судебного исполнителя. 1930 год ознаменовался для гдымцев участием в Хновском восстании, в ходе которого местные горцы подняли вооруженный бунт против советской власти за сохранение шариатской правовой системы. Однако восстание было подавлено. В годы Великой Отечественной войны на фронт ушло 19 гдымцев, из них 8 не вернулись. В наше время высокогорный Гдым, как и многие другие села Дагестана, переживает тяжелые страницы своей истории. Экономический упадок и связанная с ним разруха в хозяйстве негативно сказались на демографии маленького аула. Молодежь выезжает отсюда в города. Как пример для развития селения при финансовой поддержке со стороны властей, в нем вполне можно организовать крупное животноводческое хозяйство. Если болеющий за свое село человек возьмется за хозяйство родной общины, то шансы Гдыма пережить нынешние тяжелые времена непременно увеличатся.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Маджалисе? Не забудьте включить приемник на частоте 95.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу.

0: Притчи народов мира.
1: У одного бая было трое дочерей и ни одного сына. Бай страдал. Дочь не сын, козлятина не мясо, осел не транспорт, чай не еда, приговаривал он. Дочери выросли, вышли замуж и покинули отчий дом. Бай со своей старухой остались одни. В один год случился страшный джуд, стихийное бедствие. И вся скотина бая, не выдержав голодной зимы, погибла. Совсем оставшись без средств к существованию, бай выехал к своим дочерям. Дочери его, посоветовавшись, решили помочь отцу кто чем может. Какой из них бы он ни приехал, его дочери с зятьями сначала кормили мясом, поили чаем, потом давали сотню баранов, десяток другой коров и лошадей и провожали с почетом домой. Бай, возвращаясь домой, приговаривал: «Дочь, как сын, если отца не забывает. Козлятина вкусна, если достаточно жирна. Осел хороший транспорт, если дорога удалась. Чай приятно пить, если на душе легко». Так бай благодарил Всевышнего за то, что он послал ему дочерей.
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.
3: Реклама на Диалог ФМ.
4: А вы знаете, наш народ без чая не может.
5: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
6: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
4: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
7: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
8: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
3: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Оплачивать коммуналку россияне должны до 15 числа каждого месяца, но в некоторых случаях управляющая компания или ТСЖ может установить и другой срок. Проверить отсутствие задолженностей жильцы могут несколькими способами, сообщил в беседе с РТ зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. Для проверки можно зайти в раздел «Госуслуги дом», где есть возможность отследить каждое начисление и услугу, и в случае задолженности там же все оплатить. Кроме того, эти данные есть на сайтах единых информационно-расчетных центров и в приложениях. Для доступа к данным нужно зарегистрироваться на сайте либо в приложении или войти через госуслуги. В разделе «Платежи» вы увидите сумму долга, которую нужно оплатить, пояснил эксперт. Минцифры расширила требования к операторам связи при сборе данных для силовиков. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на приказ министерства. Отмечается, что документ расширяет перечень данных, которые должны быть доступны для поиска и передачи по запросам уполномоченных органов. В частности, силовики должны иметь доступ к адресным и паспортным сведениям абонентов, ИНН, банковским реквизитам, IP-адресам, логинам, геокоординатам и сведениям об организациях. В министерстве уточнили, что новые правила будут распространяться на порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий и работы на сетях связи. И в завершении выпуска редкое первое издание книги «Гарри Поттер и философский камень» в мягкой обложке, которая пролежала забытым 30 лет, продали за рекордные 17 тысяч фунтов стерлингов. Этот экземпляр изначально стоил всего около 5 фунтов в 1997 году. Его получила книжный обозреватель Катрина МакНикол. Однако из-за плотного графика работы она так и не прочитала книгу, оставив ее в коробке на чердаке своего дома в Эдинбурге. Недавно разбирая старые вещи, МакНикол случайно обнаружила этот нетронутый экземпляр. Эксперты аукционного дома назвали книгу лучшим экземпляром, когда-либо появлявшимся на рынке, благодаря ее почти идеальному состоянию. Именно безупречная сохранность вместе с редкими типографическими ошибками, характерными для первых изданий, сделала книгу чрезвычайно желанной для коллекционеров. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Махачкале? Не забудьте включить приемник на частоте 104.8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

Доброго дня, уважаемые слушатели Радио Диалог. С вами Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно». Сегодня поговорим об очередном натуральном продукте от консервного завода «Кикуни» – тыквенном соке. Тыквенный сок – это источник витаминов и минералов, оказывающих благоприятное воздействие на организм. Этот оранжевый овощ богат клетчаткой, пектинами и аминокислотами. В его состав входит кальций, магний, фосфор, железо, фтор, калий, медь, цинк, марганец и йод. Обилие антиоксидантов, входящих в состав тыквенного сока, помогает защитить организм от вредоносного воздействия свободных радикалов, которые накапливаются в организме и становятся причиной развития онкологических заболеваний, патологий сердечно-сосудистой и эндокринной системы. Обилие бета-каротина, предшественника витамина А, ускоряет заживление ран, порезов, ожогов, повышает тонус кожи и улучшает зрение, в том числе ночное, снижает риск развития катаракты. Регулярное употребление тыквенного сока помогает нормализовать пищеварение, снизить риск проявления запоров, а также устранить тяжесть и дискомфорт после приема пищи. Витамины группы В, входящие в состав тыквенного сока, несут следующую пользу. Тиамин или витамин В1 отвечает за трансформацию белков, жиров и углеводов в энергию и укрепляет нервную систему. Рибофлавин или витамин В2 принимает участие во всех обменных процессах организма, способствует выработке гемоглобина, а также улучшает состояние кожи, волос и ногтей. Никотиновая кислота или витамин В3 снижает уровень плохого холестерина, липопротеидов низкой плотности, нормализует артериальное давление. Холин или витамин В4 нормализует работу всей нервной системы и защищает организм от стресса. Пиридоксин или витамин В6 принимает активное участие в выработке эритроцитов, синтезе гемоглобина и антител. Фолиевая кислота или витамин В9 незаменима для женщин в период беременности, поскольку способствует здоровому развитию плода. Помимо этого, нормализует гормональный фон и снижает риск развития послеродовой депрессии. Противопоказаниями к приему тыквенного сока является пониженная кислотность желудка, воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта и диарея. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Будьте здоровы!

0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: ВТБ может стать владельцем доли в цифровых финансовых активах Wildberries, сообщили ведомостям в пресс-службе Wildberries. ВБ-банк в результате получит доступ к инфраструктуре ВТБ, розничным отделениям, сети банкоматов, а также инвестиционным и другим продуктам, ипотечному кредитованию. Стороны намерены сфокусироваться на совместном развитии бизнеса, создании новых финансовых и цифровых сервисов. Соглашение по оценке ВТБ станет первым в России партнерством такого масштаба между крупным банком и ведущей цифровой платформой. Совокупная аудитория компании превышает 100 миллионов человек.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Проверка бизнеса проводится без повода или по заявлению?
2: Тебя посадят, а ты не воруй, что называется. Но давайте я расскажу вообще, как это устроено. Что значит по заявлению или нет. Конечно, есть определенные, наверное, поводы, когда полиция начинает заинтересовываться бизнесом той или иной компании. И поводы, ну, достаточно большое их количество. Они вроде как в законе не закреплены, но из практики понятно, что именно они приводят к проверке. Ну, к примеру, что, о чем я говорю? Увольнение, какое-нибудь очень недоброе увольнение сотрудников, особенно топ-менеджеров. Они идут, пишут заявление, говорят, дескать, вот, проверьте вот этого работодателя, вот эту компанию, потому что они там уклоняются от уплаты налогов, совершают преступления и так далее. Вот, кстати, у меня был кейс, когда бухгалтер сидела только на то, что называется черной бухгалтерии. Ну, это та бухгалтерия, которая ведется, но за которой, за приход по которой налоги не платятся. Ну, и вот налоги укрываются, значит, уклонение от уплаты налогов. Вы вот несколько лет работали, и они с работодателем, с генеральным директором, ну, прям вот поссорились. Она говорит, тогда я уйду. Он говорит, ну, уходи. Она уходит, и что вы думаете? Она пишет заявление в полицию от уклонения от уплаты налогов этим директором. Конечно, оперативные сотрудники проверяют заявление, передают материалы следователю для возбуждения уголовного дела, и следователь возбуждает. И я все диву давался, я не мог понять, зачем она писала заявление, если она бухгалтер, она все делала в составе группы совместно с генеральным директором. И, соответственно, осудили их обоих в группе лиц. И наказание более тяжкое, чем она бы, допустим, была одна, или генеральный директор был бы один. Соответственно, помимо недовольных сотрудников, есть еще недовольные супруги, когда расторжение брака, особенно это бывает у женщин, они эмоционально реагируют на развод и пишут заявление во все возможные органы для того, чтобы их проверили. И у нас тоже таких случаев была масса. Ну и потом, какие еще причины? Расследуемые уголовные дела в отношении ваших контрагентов, когда следователь интересуется вами, потому что вы где-то всплыли в другом уголовном деле, либо оперативные сотрудники интересуются. Ой, налоговые проверки, когда тоже информация о вас всплывает. Это, возможно, сообщение банка, проверка счетной палаты и так далее и тому подобное. Ну, то есть такой перечень достаточно обширный. И вот эти поводы могут являться теми самыми поводами в соответствии с законом для проверки деятельности вашей компании. И в результате может быть возбуждено уголовное дело. Есть, конечно, и другая история, когда никаких заявлений вроде нет, никто никому не обращался, но, знаете, как непонятно, то ли он украл, то ли у него украли. Все нашлось вроде как, ложка нашлась, а осадочек остался. Ну вот, есть какая-то информация, кто-то, возможно, из лиц, сотрудничающих на конфиденциальной основе, дал эту информацию оперативным сотрудникам, либо, может быть, налоговая поделилась информацией в соответствии с совместным приказом, предоставила ее в ЭППК для проверки, либо, может быть, где-то в прокуратуре что-то засветилось, либо, может быть, действительно следователь направил какое-то сообщение, дескать, ну, проверьте. И тогда вроде как и повода, и особенно оснований для возбуждения уголовного дела нет. Но информация интересна, ее бы стоит проверить. И вот тогда оперативные сотрудники заводят дело оперативного учета и начинают собирать информацию в отношении этой компании для того, чтобы понять, есть ли преступление, либо нет. И если есть, то собрать материал и направить этот материал следователю для возбуждения уголовного дела. И вот здесь, в рамках этой деятельности, обычно приходят там запросы о предоставлении информации генеральному директору в компанию, либо, может быть, даже проходят обследование помещений, когда в компанию приходят сотрудники полиции с так называемыми тяжелыми, в масках, там, с автоматами, и говорят, ну-ка, здесь вот все нам покажите, отдайте, все заберем и так далее. Вызывают на опрос. А потом, когда дело возбуждается, проходят уже обыски, допросы, выемки, возможно, документов, информации, цифровых носителей и так далее. Вот примерно так работает полиция в настоящее время.
0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро». Реклама на Диалог ФМ.
3: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
4: Фруктовая ароматная семья кикуни.
5: Люблю соки кикуни. Очень вкусными. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
6: Лучший сок душистых яблок.
7: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
8: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
9: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
10: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
11: А я свекольный сок довольный, что меня она возьмет.
12: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
13: Персик слаще из нектаров.
14: Абрикос еще вкусней.
15: Виноградом и граната всех насыщеннее вкусней.
16: Слива с яблоком вкусней.
17: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
18: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Купью все, любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
19: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8.
19: Диалог ФМ. Это этикет.
20: Следите, чтобы прием пищи был тихим, без хлюпания и звуков глотания. Разговаривать с полным ртом категорически нельзя. А если необходимо, не стоит стесняться запить еду несколькими глотками воды.
19: Диалог FM. Это этикет.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Общественный совет при Минтрансе России предложил внедрить по стране предварительную оплату проезда в общественном транспорте по QR-кодам, расположенным на остановках, сообщили РИА Новости в пресс-службе совета. В общественном совете отметили, что такие цифровые решения, как оплата по геопозиции или QR-коду, помогают сделать поездку удобнее для пассажиров, но работают изолированно друг от друга. В связи с этим там выдвинули инициативу интеграции всех действующих цифровых решений в единую систему, которой могли бы стать единое облако льгот, оплата через мессенджер Макс или система цифровых двойников транспорта.
0: Закрома Родины.
1: По данным аналитиков платформы Авито Авто, в период с января по апрель спрос на новые Lada Aura оказался почти на 16% выше, чем в высокий сезон 2025 года с сентября по декабрь. Средняя цена машины на платформе составила 2 миллиона 400 тысяч рублей, что к тому же на 5,7% ниже предыдущего периода. Самый высокий спрос среди регионов зафиксирован в Самарской, Нижегородской, Воронежской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях. Лидерами по доле предложения на платформе стали Санкт-Петербург и Ленинградская область. Следом идут Москва и Московская область. Замыкают пятерку Челябинская область, Краснодарский край и Республика Татарстан.
0: Гори оно синим пламенем.
1: Решение властей Анапы открыть купальный сезон в городе впервые после ЧП с танкерами может уже на этой неделе повысить спрос на туры в этом направлении на 40% относительно показателя предыдущей недели. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Накануне мэр Анапы Светлана Маслова сообщила, что купальный сезон на курорте продлится с 1 июня по 30 сентября. По словам участников рынка, спрос на летний отдых в Анапе в организованном сезоне сегменте рос и прежде. В среднем по рынку он оценивался в 30-35% год к году, а у некоторых компаний кратно к низкой базе прошлого года. Более половины запланированного объема туров уже продано, уточнили в АТОР. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: У всех из нас бывают моменты в жизни, когда мы выходим из себя. В висках бьет кровь, дыхание сбивается, а глаза наполняются звериным бешенством. Но бывают и противоположные по внешнему виду ситуации. Когда сердце бьется все так же часто, дыхание становится прерывистым, а лицо бледнеет. Но мы чувствуем не злобу или агрессию, а наоборот. Неуверенность, слабость, беспокойство. И не можем выдавить двух слов. Удивительно, но оба этих состояния, несмотря на их внешние отличия, являются следствиями одних и тех же физиологических процессов. Ученые изучили эти процессы и научились в кратчайшие сроки избавлять вас от нежелательных кондиций сознания. В этом видео мы поговорим о том, как успокоить себя в считанные секунды и что делать на постоянной основе, чтобы спокойствие стало вашим вторым именем. Дыхание. Дыхание – это главнейший процесс в нашем организме. Мы всегда дышим. Удивительно, но именно дыхание способно изменять гормональный фон в считанные секунды. Раздраженный человек дышит чаще, но если он сознательно начинает дышать медленнее и следить за процессом вдоха и выдоха воздуха, буквально в следующие несколько секунд его психическое состояние улучшится. Помимо частоты дыхания, стоит обратить внимание на то, как вы дышите. Диафрагмальное дыхание – это самый эффективный для успокоения способ. Старайтесь пропускать воздух в нижнюю часть живота, можно даже к тазобедренной кости. Расширяйте не грудную клетку, а именно живот. 7 глубоких диафрагмальных вдохов и выдохов хватает, чтобы существенно снизить уровень основных стрессовых гормонов. Обратите внимание вовне. Раздражение берется от некачественных внутренних установок. Направьте свой взгляд с них на что-то внешнее. Это может быть какой-то маленький предмет, например, кружка или яблоко, которое кто-то очень, кстати, положил рядом с вами. Старайтесь подмечать мельчайшие детали в выбранном объекте. Если так можно выразиться, вы должны стать этим объектом. Почувствуйте температуру объекта, его цвет, голос, звук, его ощущения. Звучит абсурдно, но попробуйте. В связке с осознанным, глубоким, медленным диафрагмальным дыханием вы моментально успокоитесь и придете в нормальное состояние сознания. Это были фишки для моментального успокоения. Дальше я расскажу об упражнениях, которые сделают из вас удава по жизни. Медитация. Да, я знаю, что очень часто говорю о медитации на своем канале, и иногда может показаться, что это панацея от всех бед. Можно сказать и так. Однако скажу точно, если вы практикуете медитацию на постоянной основе,

0: Очень скоро вы заметите фундаментальные подвижки в вашей психологической стабильности. Спорт. Тренировки не должны быть экстремальными. Сейчас очень многие пропагандируют такой спорт, после которого еле уносишь ноги домой. Такой подход со временем обязательно расшатает вашу центральную нервную систему, отчего вы станете только более раздражительным человеком. Все должно быть в меру. Пусть это будет физическая нагрузка, после которой вы испытываете приятную усталость. Хорошие признаки качественной тренировки – это когда все проблемы вдруг становятся решаемыми, настроение приподнимается, а энергичность увеличивается. Занимаясь таким спортом, вы абсолютно точно укрепите свою нервную систему и станете более спокойным человеком. Наблюдение масштаба мира. Что я имею в виду? Чаще бывайте на природе, наблюдайте за массивами гор, смотрите в ночное небо и поражайтесь количеству звезд. Вы всегда должны ощущать масштаб собственных проблем в сравнении со Вселенной. Взгляните на мир вокруг вас. Пусть вас удивит, насколько он разнообразен. Очень важно выбираться из своей маленькой коробочки привычных знаний и установок. Природа – это лучший учитель. Познакомившись с ней поближе, вы больше не захотите раздражаться по мелочам. У вас будет с чем сравнивать. Делать это, разумеется, нужно в одиночестве. Не ожидайте результата, если приезжаете на пляж с друзьями, включаете музыку и общаетесь. Отношения с природой – это очень личные отношения. Она не терпит любовных треугольников или, не дай бог, многоугольников.
1: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: В Дагестане 15 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Фатима Габибулаева. Здравствуйте. В 7 районах Дагестана введен режим повышенной готовности в связи с неблагоприятными погодными явлениями. Еще в 4 муниципалитетах активизировались оползневые процессы. Это Табасаранский, Докуспаринский, Гергебельский и Левашинский районы. В Гумбетовском и Новолакском введен режим ЧС муниципального характера. Об этом сообщает МЧС. Отметим, что на сегодня в Дагестане разрушено 7 мостов в Дахадаевском и Карабудахкенском районах. Без транспортного сообщения остаются 2 населенных пункта в 2 муниципалитетах. В России спрос на строительство частных домов вырос втрое. Только за первые 3 месяца этого года на возведение частных объектов выдано в 3 раза больше кредитов, чем за аналогичный период прошлого года. Средняя стоимость частного дома сегодня составляет 7 400 000 рублей, а самый дорогой объект оценивается в 48 миллионов 200 тысяч рублей. Россияне останутся без армянских огурцов, томатов, перцев и клубники. Россельхознадзор запретил их ввоз в Россию с 30 мая. Отметим, что ранее было запрещено ввозить цветы. Под запрет также попала минеральная вода «Джермук». Запреты последовали после встречи лидеров Евросоюза в Ереване, а также намерений Армении вступить в Евросоюз. Число торгов медоборудования в СКФО снизилось на 33% в первом квартале этого года. Наибольшая доля закупок пришлась на Ставропольский край и Республику Дагестан, где компании провели 49,5% и 21,4% всех торгов в округе соответственно. Снижение спроса фиксируется практически по всем основным категориям медицинского оборудования. Наиболее заметно в СКФО сократилось число закупок лор-оборудования на 47,2%. Китайцы выпустили Porsche Macan всего за 900 тысяч рублей. Это электрокар MG4X с задним приводом и запасом хода до 610 километров. Внутри кроссовера огромный экран на 15,6 дюйма, а также голосовой искусственный интеллект и автопарковка. HR-ов в России массово начнут увольнять уже в этом году, предупреждают эксперты. Компании все чаще считают, что часть HR-отделов не приносит бизнесу пользы и только раздувает расходы. Под ударом в первую очередь окажутся специалисты по корпоративной культуре, мотивации и этическим кодексам. Их функции все активнее заменяют нейросетями и автоматизацией. На этом все. В студии была Фатима Габибулаева. Более подробно эти и другие новости читайте и слушайте на нашем официальном сайте и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элка и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. Элка. Надежный интернет для вашей жизни.
4: Радиоканал Диалог ФМ. Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Новости спорта.
1: Хоккеисты Vegas Golden Knights вышли в финал Кубка Стэнли, переиграв в четвертом матче финала Западной конференции на своей площадке Colorado Avalanche 2-1 и выиграв серию в сухую 4-0. При этом суеверные хоккеисты Вегаса, разгромившие обладателя президентского кубка, не прикоснулись к трофею Кларсона Кэмпбелла. Точно так же они поступили в 2023 году, когда впервые выиграли Кубок Стэнли. Вторая ракетка мира Елена Рыбакина сенсационно вылетела из Ролан-Гаррос уже во втором круге, уступив в трех сетах 55-му номеру рейтинга украинке Юлии Стародубцевой. Рыбакина уверенно выиграла первую партию, но во второй отдала инициативу, позволив сопернице сравнять счет. В решающем сете казахстанская теннисистка уступала 0-3 и сумела выровнять положение 4-4, однако на чемпионском тайбрейке Стародубцева оказалась сильнее 10-4. Учитывая, что в прошлом сезоне Рыбакина дошла здесь до четвертого круга, она потеряет рейтинговые очки и не сможет догнать лидера мирового рейтинга Арину Сабаленко. Футболисты Crystal Palace впервые в истории выиграли Лигу конференций, обыграв в финале Райо Вальекано 1-0 благодаря голу французского нападающего Жана Филиппа Монтете, ставшего лучшим бомбардиром турнира. Этот трофей стал для лондонского клуба третьим за последние 12 месяцев. Ранее команда Оливера Гласснера выиграла Кубок Англии и Суперкубок страны. До этого победного года Crystal Palace не выигрывал ни одного крупного трофея за 119 лет своей истории. Ни один другой клуб Англии за тот же период не может похвастаться таким количеством титулов. У Манчестер Сити их два, у Арсенала, Ливерпуля и Тоттенхэма по одному. Вратарь сборной Дании Каспер Шмейхель официально объявил о завершении профессиональной карьеры по окончании сезона. На это решение повлияла тяжелая травма плеча, полученная им еще в марте прошлого года в матче Лиги наций против сборной Португалии. Шмейхель был неотъемлемой частью Лестера, сенсационно выигравшего титул чемпиона Англии в 2016 году. Также на его счету победы в Кубке Англии и Суперкубке страны. С 2024 года, выступая за Селтик, он дважды становился чемпионом Шотландии и выиграл оба национальных кубка. За сборную Дании Шмейхель провел 120 матчей и помог команде дойти до полуфинала чемпионата Европы в 2021 году. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: За последние 4-5 лет доля карт Visa и MasterCard на российском рынке сократилась до менее чем 17%, сообщила директор Департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. По ее словам, карты международных платежных систем постепенно теряют свою актуальность на российском рынке. Эти карты уже не выполняют те функции, которые были для них характерны ранее. Однако национальная система платежных карт продолжает нести затраты на их поддержку, отметила она. Бакина подчеркнула, что за этот период банки активно заменяют международные карты на другие инструменты и на карты платежной системы МИР, которая предлагает более широкий функционал по сравнению с зарубежными аналогами. В апреле ведомости писали, что до конца этого года национальная система платежных карт внесет изменения в стандарты платежной системы МИР в части информирования о мошенничестве и контроля уровня неправомерных операций. Также национальная система платежных карт планирует внести изменения в сроки предоставления банками сведений о мошенничестве. Он сократится до 24 часов как для подтвержденного факта фрода, так и для подозрения в нем.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

о том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Создано устройство для снижения кровяного давления без лекарств. Исследователи из Университета Пенсильвании представили биоэлектронный имплант, который помогает контролировать артериальное давление с помощью электрических сигналов. Разработка представляет собой компактный имплант размером с кончик пальца. Его фиксируют на сонной артерии, где он взаимодействует на барорецепторы – нервные окончания, регулирующие уровень давления. Ключевая особенность устройства – материал. Имплант изготовлен из мягкого гидрогеля. Структура создается с помощью 3D-печати. Материал растягивается вместе с тканями сосудов, снижая риск повреждения. Принцип работы основан на электрической стимуляции. Импульсы имитируют естественный ответ организма на повышение давления, в результате чего нервная система снижает нагрузку на сердце и сосуды. В испытаниях на крысах устройство показало заметный эффект. Снижение артериального давления более чем на 15% в среднем. Отсутствие воспаления рубцов или повреждений тканей через 2 недели после имплантации. Авторы отмечают, что существующие аналоги требуют жестких конструкций и более сложных операций. Новый подход за счет гибкого материала лучше адаптируется к движениям сосудов. Разработчики рассматривают технологию как потенциальное решение для пациентов с устойчивой гипертонией, когда медикаменты не дают нужного эффекта. Следующий этап – дополнительные исследования и подготовка к испытаниям с участием людей. На этом пока все. Услышимся!

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса. Это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и курага. Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
3: Минцифры расширила требования к операторам связи при сборе данных для силовиков. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на приказ министерства. Отмечается, что документ расширяет перечень данных, которые должны быть доступны для поиска и передачи по запросам уполномоченных органов. В частности, силовики должны иметь доступ к адресным и паспортным сведениям абонентов, ИНН, банковским реквизитам, IP-адресам, логинам, геокоординатам и сведениям об организациях. В министерстве уточнили, что новые правила будут распространяться на порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий и работы на сетях связи. Оплачивать коммуналку россияне должны до 15 числа каждого месяца, но в некоторых случаях управляющая компания или ТСЖ может установить и другой срок. Проверить отсутствие задолженностей жильцы могут несколькими способами, сообщил в беседе с РТ зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. Для проверки можно зайти в раздел «Госуслуги Дом», где есть возможность отследить каждое начисление и услугу, и в случае задолженности там же все оплатить. Кроме того, эти данные есть на сайтах единых информационно-расчетных центров и в приложениях. Для доступа к данным нужно зарегистрироваться на сайте либо в приложении или войти через госуслуги. В разделе «Платежи» вы увидите сумму долга, которую нужно оплатить, пояснил эксперт. И в завершении выпуска 31 мая жители Земли смогут наблюдать редкое астрономическое явление – второе полнолуние за месяц, известное как «Голубая луна». В этот раз событие совпадет еще и с микролунием. Спутник окажется максимально далеко от Земли и будет выглядеть меньше и тусклее обычного, рассказал эксперт в области астрономии Пермского политехнического университета Евгений Бурмистров. Об этом газете «РУ» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения. Название «Голубая луна» не связано с цветом спутника, а оно происходит от английского выражения «once in a blue moon», которым обозначают крайне редкие события. По словам ученого, в астрономии существует два определения голубой луны – первое – сезонное, второе – месячное. Оба типа лишних полнолуний встречаются редко, примерно раз в 2,5-3 года, отметил эксперт. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Рутуле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог FM. Говорим по делу.

В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Это рубрика об обширном разнообразии натуральных продуктов консервного завода Кикуни. И сегодня она посвящена соку манго под брендом Сильбеси. Сок манго имеет богатый тропический вкус и аромат со освежающими кисло-сладкими нотками. Чем же так ценен этот солнечный напиток? Манго – абсолютный чемпион по витамину А и его предшественниками – бета-каротинам. Всего один стакан сока может покрыть добрую часть вашей дневной нормы. А это здоровье глаз, сильный иммунитет, красивая и упругая кожа. В манго содержатся уникальные вещества – полифенолы, особенно мангиферин. Они работают как мощные природные противовоспалительные воины. Это значит поддержка суставов, защита сердца и сосудов от повреждений, помощь организму в борьбе с хроническими процессами. А еще эти вещества помогают нам лучше справляться со стрессом на клеточном уровне. Манго содержит особые ферменты, например, амилазы, которые помогают нашему желудку и кишечнику расщеплять белки и улучшать пищеварение. Он мягко стимулирует работу желудочно-кишечного тракта. Также в соке манго содержится витамин С, Е, витамины группы В и К. Как правильно принимать сок манго? Один стакан в день, 200-250 мл – это оптимальная порция. Лучше пить его в первой половине дня или после физической активности. Идеально сочетать с источником белка или полезных жиров, например, с горстью орехов или ломтиком сыра, чтобы сгладить скачок сахара в крови. Манговый сок – идеальная основа для смузи. Добавьте к нему горсть шпината – источник витамина К и железа, пол банана – это калий, ложку семян чиа – они содержат омега-3 и клетчатку, и немного натурального йогурта. Йогурт – источник белка и пробиотиков. Получится суперполезный и сытный коктейль. Не рекомендуется употреблять сок манго пациентам с аллергией, сахарным диабетом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, заболеваниями почек и в период грудного вскармливания. Манговый сок – это концентрат тропических витаминов, антиоксидантов и противовоспалительных веществ. Включайте этот солнечный эликсир в свой рацион разумно и наслаждайтесь его пользой и вкусом. На сегодня все. Будьте здоровы, друзья, и выбирайте вкусную пользу. До новых встреч в эфире!

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Итингу шарап цали ганчидабик равнакш. Знания, полученные с молоду, это как узор, выбитый на камне. Итингу шарап цали ганчидабик равнакш. Полгу дунял сюрана алжану кубатана. Весь мир обошел, рай дома оказался. Полгу дунял сюрана алжану кубатана. Бицунаре хекуге, хекуларе бицунге. Не расспрашивай о чем, не расскажут. Не говори о чем, не спрашивают. Бицунаре хекуге, хекуларе бицунге. Яхки халихатиги хабаши цаддаху бишуне. И совесть, и подлость с собою человек могилу унесет. Яхки халихатиги хабаши цаддаху бишуне. Худула стаса хинке, тушмана стаса хинкуге, остерегайся друга, а не врага. Худула стаса хинке, тушмана стаса хинкуге.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Реклама на Диалог ФМ.
3: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
4: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
5: Сегодня, мне кажется, будет очень интересный выпуск. Потому что сегодня я позвал человека, который имеет огромный опыт в виде 30 лет преподавания, бизнес-тренерства. Это Булат Амирханов. Благодарю за присутствие здесь. И очень надеюсь, что мы сегодня дадим нашей аудитории такую пользу, которую они смогут практически внедрить, и их жизнь классно изменится и выйдет на новый уровень.
6: Я тоже надеюсь очень.
5: Аминь. Давайте начнем, наверное, с того, что вот хотелось бы задать вам такой вопрос. Что такое эго? Потому что, ну вот, я видел, у вас тренинг называется «Экстрим для эго». Вот, давайте начнем с этой истории. Что такое эго?
6: Эго – важная составляющая часть энергетического тела человека, и эго нам очень нужно. Эго дает нам амбиции.
5: Выживание.
6: И амбиции, да. Что такое вдохновляющая цель? Вот кто хочет стать крутым тренером во мне? Мое эго, мое тщеславие, оно двигает, не дает, не позволяет сдаваться, пасовать перед трудностями, падаю, снова встаю, себе доказать, окружающим доказать. Эго, значит, наш двигатель, и в то же время эго – разрушитель наших отношений и наших команд. Потому что в командном взаимодействии как раз эгоизмы сталкиваются, летят искры, но либо потом притирка происходит, либо посылаем друг друга, да? И вот очень важен навык, который, собственно говоря, мы и тренируем. Там, где нужны амбиции и целеустремленность, там мы эго проявляем. А там, где нам нужно найти определенный компромисс, мы эго двигаем, отлавливаем и двигаем. Поэтому эго, как и любая другая черта человека, как, допустим, упрямство. А упрямство – это хорошо или плохо?
5: Да, это никак.
6: И хорошо, и где-то плохо. Поэтому эго – и помощник, и созидатель, и разрушитель.
5: Хорошо. А как за счет эго правильно его так выстроить, чтобы оно дало вот именно вот этот вот правильный рост классный? Вот что нужно такого знать о себе, о своем эго, чтобы это, наоборот, как вот топливо такое шло, а не в минус себе? И как отлавливать моменты, где надо дать по тормозам?
6: Во-первых, не всегда обязательно давать по тормозам, можно косячить. Мой главный учитель в этом деле, помню, перед тренингом сказал: если ты хочешь настоящий творческий процесс и трансформацию, позволь лажать и участникам, и главным образом себе лажать.
5: Угу.
6: Потому что если мы не позволим себе лажать, то не будет творчества, не будет риска.
5: Точно.
6: А нам же система внедряет страх ошибаться.
5: Да.
6: Шаг влево, шаг вправо, ошибку допустил, двойка, за двойку дома попал. Потому что система не заинтересована в огромном количестве лидеров и творческих личностей. Они не нужны. В том числе, я считаю, Казахстану не нужны 20 миллионов лидеров, согласитесь.
5: Да, окей. Можно тут я тоже от себя добавлю классный пример? На одном из обучений нам приводили классную идею, что просто представьте, если, допустим, менеджер по продажам, и ему сказать: если ты сейчас не сделаешь продажи, то наша компания развалится, все будет ужасно плохо, ты понимаешь, что ошибку невозможно допустить, то он как раз-таки зажмется, не сможет креативить и сделает действительно ошибку. А если ему сказать: ты профессионал своего дела, сыграй в эту игру и сделай продажи, как ты умеешь, то он пройдет расслабленно и реально это сделает. И вот это, наверное, как такой доказательный, понятный пример того, что действительно вот этот вот страх, сдерживающий нас от ошибки, он на самом деле реально и по итогу реализовывает этот страх, по сути.
6: Да, и надо понимать, что нам его навязывали специальным образом. И я ни в коем случае не осуждаю мировой уклад. Кто я такой, как я обычно говорю? Я рыбка в аквариуме, чтобы обсуждать мировой уклад. Я констатирую факт,
5: да,
6: что традиционная система образования не готовит в большом количестве лидеров. Как раз вот лидер, он умеет, где надо эго проявить, где надо, может быть, тормознуть, но не всегда получается, потому что лидеру тоже надо рисковать.
5: Можно вопрос тогда? Вот я очень часто вижу и вот в комментариях по подкастами, и у себя в Инстаграме, что действительно люди боятся ошибаться.
6: Да.
5: А вот какие есть практические мысли, упражнения, которые позволяют снизить напряжение, ага, и начать действовать и ошибаться?
6: Элементарно, скажем так, отлавливать свои ошибки и за них приносить извинения. В отличие от того фильма «Слово пацана», да, извиняться, делать покаяние, просить прощения. Я косячу и буду косячить. Вот, допустим, мы с вами, Арман, начали взаимодействовать полчаса назад.
5: Да.
6: Да? И вот в этом разговоре я считаю, что был излишне конфронтивен, излишне эмоционален там и так далее, излишне критичен, такой закрыт. Сегодня весь день лежал на диване, отдыхал и так далее. Вот, и приношу извинения за лишнюю эмоциональность.
5: Все, супер. Я
6: все,
5: тоже...
6: я отловил, я позволяю себе косячить, позволяю, но я вовремя отлавливаю, признаю, двигаю эго,
5: угу,
6: для того, чтобы отношения становились теплее. И двигаемся дальше, да.
5: Давайте поговорим про боль. То есть эволюция через боль.
6: Насколько... Не только через боль,
5: вот,
6: но и
5: вот
6: через
5: это
6: боль,
5: и хотел,
6: да,
5: понять. То есть какие есть варианты? То есть можно ли всегда эволюционировать, то есть выходить на новые уровни в жизни, да, там в деньгах, в каком-то личном состоянии, сознании и так далее, через такой только гармоничный вариант, если такие осознанные люди, или... Вот я знаю, что точно можно через проблемы ходить, да, то есть я там был, я это практикую, это точно. Вот. Бывает ли, либо вот так можно полностью пойти, либо так только, либо это как-то вот вместе, вот как?
6: Наверное, баланс. Я слышал, где-то читал про эксперименты над крысами. Взяли три группы крыс. Одним устроили лакшери условия, идеальные, комфортные. Другим устроили нормальные, хорошие условия, но периодически устраивали им жесть, умеренную жесть. И третья группа, где была тотальная жесть. Угу. Как вы думаете, какая группа была здоровее всего?
5: Вторая,
6: да.
5: Умеренная,
6: да,
5: жесть.
6: В лакшери, в кайфе они болели очень сильно, да, и деградировали. В общем, дело. Поэтому я не знаю гладких методик, если честно. Я даже на своих тренингах, у меня экстремальная методика, экстрим для эго, местами неприятная. Я даже своих учеников прошу, если вы найдете гладкую методику, позовите меня туда, гладкую и эффективную. Возможно, они есть, я не нашел. Как правило, все методики, над которыми, с помощью которых я над собой работаю, есть там болезненные моменты. Как в спорте, спортсмен любит тренировки?
5: Не всегда.
6: Бегать кросс же он не любит, да?
5: Да.
6: Там же есть боль.
5: Да.
6: Он любит золотые медали.
5: Да.
6: Рекламные контракты.
5: Да.
6: Поэтому я не нашел безболезненных методик.
5: Окей, отлично. Двигаемся дальше. От эго переходим потихоньку уже, я чувствую, к таким каким-то проблемам.
6: А про эго можем еще некоторый момент очень практически полезный.
5: О, можем.
6: Потому что вот если, например, среди наших слушателей есть люди, визуалы и технари, я могу даже на примере показать, как это работает энергетически, когда ты не борешься. Призывают же бороться с эго, да?
5: Да.
6: Ломать эго?
5: Да.
6: Ни в коем случае. Вообще, я считаю, что личностное развитие, которое призывает бороться с минусами, это тупиковый путь, по которому пускают население, чтобы население было слабым во всем мире, так легче управлять. И, наверное, это правильно. Мы не боремся с эго, мы взаимодействуем с ним. Вот, допустим, представь себе, что это мое энергетическое тело.
5: Да.
6: И у эго есть свое почетное место.
5: Угу.
6: Сверху от Создателя каждому идет энергии в достатке.
5: Угу.
6: 24/7.
5: Угу.
6: Почему у большинства людей нехватка? У большинства нормальных людей эго слишком большое, занимает все энергетическое тело. Я, мне... Согласны с этим?
5: Нет? Согласен.
6: Вот, и когда эго занимает все пространство, божественная энергия не проходит. А через, в том числе через покаяние, признание своих ошибок без чувства вины, мы двигаем эго, не ломаем, не боремся, а с уважением к нему двигаем эго на его почетное место.
5: О, круто, круто. То есть то, что когда мы проявляемся в этот мир на исходящем потоке, что-то отдаем в него, помогаем, где-то в моменте эго вот так вот контролируем, задвигаем, и в этот момент происходит вся магия, по сути.
6: Когда мы эго двигаем на место, да, энергия сразу же... вы даже, наверное, почувствовали... Когда я вас попросил прощения,
5: да,
6: тут же энергия пошла.
5: Да.
6: Почувствовали же? Да,
5: да? Почувствовал.
6: Это так работает. Я на самом деле вот плотно покаяние взял у... По-моему, его зовут Дмитрий Троцкий. Я в имени могу ошибаться. И вот он там вообще говорит, 30 человек с 30 людьми сделай покаяние в короткий срок, подробное, конкретное, за короткий срок. Незапланированный денежный приход почти гарантируется. Потому что, ну, а вы обращали внимание, что деньги на энергию идут?
5: Да.
6: Когда ты в тонусе, когда у тебя на душе бодряк, раз, денежные потоки к тебе, а когда ты выжатый, как лимон, деньги от тебя убегают.
5: Так, ну, раз уж мы туда ушли, да, предлагаю зайти в тему энергии.
6: Давайте.
5: Очень такая интересная тема, то есть с точки зрения...
6: Бездонная.
5: Ну да, да, да, конечно. Угу. Но она такая, какая-то неосязаемая, такая, вот хочется тут какую-то понять, какие-то практические вещи, как это, собственно, ну, все это увеличить, это количество, да, энергии, скажем так.
6: Ключи к энергии.
5: Да.
6: Ключи к энергии. Самый элементарный и простой, ну, помимо двигать гордыню, быть на 100%. Опять-таки, у каждого есть персональный поток. Беда, трагикомедия, почему у людей не хватает энергии, бедолаги, потому что люди в основном живут как слепые котята, у каждого есть свой поток персональный, но они ходят вокруг да около, когда мы в потоке в своем, когда на 100%.
5: А что значит на 100%?
6: Настоящий. Вот, допустим, если я с вами сижу, я разговариваю, я сейчас не думаю о своей бухгалтерии.
5: Да.
6: Я не думаю о своей семье сейчас. Да. А нормальные люди на работе, он думает о детях.
5: Да.
6: Когда он с детьми общается,
5: он думает о
6: работе. Нормальные люди нигде тотально не присутствуют. На 100% это мыть посуду можно на 100%. Если ты будешь мыть посуду на 100%, будешь заряжаться.
5: Прикольно. То есть присутствие в настоящем моменте.
6: Да, просто слушать на 100%. А люди же не умеют слушать на 100%.
5: Да.
6: Обращали внимание?
5: Да, по глазам
6: очень
5: видно.
6: Часто делают вид, занимаются имитацией. И они не виноваты. Знаете, почему люди, кстати, не слушают? Почему? Занимаются имитацией.
5: Почему?
6: Потому что мы живем в мире пустого базара. А нужно же быть вежливым.
5: Да.
6: Люди говорят в основном штампами, неинтересно, скучно, начиная со многих преподов в школе, в институте. И люди обучаются не впускать этот мусор, но смотреть на тебя преданными глазами. Mm-hmm. Вот уже не слушай. Детей, большинство родителей часто детей на 100% не слушают.
5: Да.
6: Вот. Понятно, что такое на 100%?
5: Да.
6: И это навык тренируется сложно, по миллиметру, по чуть-чуть.
5: Супер.
6: Это один из главных.

0: Делайте хоть что-то оттуда, из этого списка, для себя любимого.
1: В то, горы чего... вот люди ходят, да. Я люблю в горы ходить, или там на доске кататься, да. Но просто эти действия отключают голову.
0: Да, да.
1: У нас нет энергии, когда мы думаем.
0: 100%.
1: Потому что когда мы думаем, то есть бездействуем, мы думаем о прошлом в контексте допущенных ошибок, неиспользованных возможностей, гнобим себя за то, что биткоины не купили, там, ну и... так далее. Либо над нами давляют страхи перед будущим.
0: Тревожность.
1: А когда я еду на самокате, или иду в горы, или еду на доске с горы, я не думаю об этом, да? Действие, ну, потом ты едешь на самокате на 100%, наверное.
0: Да, же. Да. Как остановить вот эту мыслительную жвачку, которую мы все жуем каждый день?
1: Только действие. Любое созидающее действие помогает, да. Не, ну медитации еще есть, люди медитируют, да. Но я не специалист в этой области. Моя медитация – это прогулки на природе и в горы. Вот я в движении медитирую. А есть люди, которые обучают кучу всяких курсов.
0: Да, то есть да. Какое-то действие, оно растворяет мысли. Вот, допустим, да, простой пример, о чем-то переживаешь, пошел, взял, убрался в моменте.
1: И раз да, элементарное стало. Действие, да-да, движуха, да.
0: Окей, супер, да. Хорошо, окей. Что еще увеличивает энергию?
1: Смелые поступки.
0: Угу.
1: Это настоящий ветер в паруса, решительные поступки. Приходилось вам, Роман, часто слышать, надо бороть страхи, надо бороть страхи.
0: Да.
1: Это тоже непродуктивно. Страх – это источник энергии. Потому что, когда у меня есть страх, я могу смелость проявить, так?
0: Да.
1: А если у меня нет страха, у меня нет адреналина.
0: Да.
1: А я боюсь… Я совершаю действие смелое, и у меня выделяется энергия.
0: О, прикольно.
1: Решительные поступки, но с оговорочкой. Да. Я пропагандирую решительность не всякую. Допустим, бандиты тоже очень решительные. Или прыгнуть с 10-го этажа – это тоже смелость. Решительность безопасная для здоровья.
0: Да, понятно.
1: Экологичная, созидающая.
0: Ну, хочешь запустить проект – запусти его условно.
1: Но экологично, опять-таки.
0: Ну да, да,
1: потому
0: да.
1: Потому что
0: да.
1: Послать тоже решительность.
0: Да. Понятно.
1: И она дает адреналина, но это разрушающее.
0: Выпишите,
1: да.
0: Что для вас сейчас является вон тем смелым, храбрым поступком, который, совершив который, вы понимаете, что вас ждет новый уровень. Вот это прям классная мысль. Я хочу еще узнать, что еще дает энергию.
1: Безотлагательность.
0: Угу.
1: Давно уже модно в социальных сетях, я слышу, бороться с прокрастинацией, да?
0: Да.
1: Работать с прокрастинацией. Прокрастинация – это привычка откладывать все. Mm-hmm. Не надо работать с минусом, не надо работать с ленью, не надо работать со страхами. Надо тренировать плюс. В данном случае с одной минус прокрастинации, плюс безотлагательность. Мы же теряем энергию, когда даже мелкие дела откладываем.
0: Да.
1: А тренируем навык сразу делать.
0: То есть пришла мысль, идея, сделал.
1: Да, да, да.
0: Даже конечно, хоть что, даже если там микродействие будет.
1: К идеалу стремиться не нужно, потому что одна из дыр энергетических – это перфекционизм.
0: Да.
1: Перфекционисты – лютые вампирюги, как правило. Потому что все не идеально, я не идеальный, там, ты не идеальный.
0: Это вот про меня. А что с этим делать?
1: Ага, с одной стороны, опять, перфекционист в любом качественном специалисте, ему он нужен, во мне он тоже есть. Потому что я каждый тренинг рассматриваю как возможность сделаться еще чуть-чуть качественнее.
0: Да, да, да, да.
1: Но если отдать власть всю перфекционисту, труба, это будет не жизнь. Это ты будешь постоянно бежать за этим куском сыра. Да, вот я достигну той вершины, тогда стану счастливым. Доберешься до этой вершины. Дальше, дальше.
0: Моя жизнь.
1: Просрал жизнь, это называется. Да? Значит, отлавливаем перфекциониста.
0: Так.
1: И позволяем, опять-таки, вы с Жексеном Васильевичем об этом говорили, ошибаться, косячить, быть несовершенным. Я иногда в Инстаграме ошибку допущу грамматическую и не исправляю ее в сторис. Там. Пусть все видят, что я безграмотный могу быть. Супер. Ничего страшного, да? Есть великие писатели, а есть корректоры. Это отдельная профессия, которые ошибки исправляют. Вот, отлавливать перфекциониста. Главная проблема перфекциониста, что он не готов радоваться жизни. А главный ключ к энергии – это радость, выбор радости. А безрадостность – это дыра энергетическая.
0: Вот я это да. Закрываю свой перфекционизм благодарностью. Я, то есть, стараюсь
1: к
0: во
1: себе?
0: Всем, нет, ну и к себе, и вообще в целом к миру, к Богу, что типа я благодарен за то, что вот у меня сейчас тут может быть несовершенно,

0: Совершенный подкаст, но мы сдвинулись с того места, когда мы только начинали, допустим. И, ну, мне как бы не сильно верится в это до конца, но я себя так учу, короче, благодарить за это. А как лечится этот перфекционизм?
1: Значит, волшебной кнопки нет.
0: Ну, да.
1: Самая большая ошибка, что мы все время ищем радикальный способ, там, кнопку волшебную. По чуть-чуть, по чуть-чуть.
0: Благодарность лечит?
1: Не, благодарность, она всегда лечит,
0: okay.
1: По любасу.
0: Да.
1: Благодарность, главное, не только за все плохое, но и за все, не за все хорошее, но и за все плохое, в кавычках.
0: Mm-hmm.
1: Чем хуже, тем больше надо благодарить.
0: Об этом позже поговорим.
1: Ладно.
0: Я так, на закладку
1: вот, ставлю. Про перфекционизм. По чуть-чуть, отлавливать. Даже вот мы когда беседовали, я увидел в вас волнение, а вдруг что-то не так получится, да и хрен с ним.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: 16 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Фатима Габибулаева. Здравствуйте. В 7 районах Дагестана введен режим повышенной готовности в связи с неблагоприятными погодными явлениями. Еще в 4 муниципалитетах активизировались оползневые процессы. Это Табасаранский, Докуспаринский, Гергебельский и Левашинский районы. В Гумбетовском и Новолакском введен режим ЧС муниципального характера. Об этом сообщает МЧС. Отметим, что на сегодня в Дагестане разрушено 7 мостов в Дахадаевском и Карабудахкенском районах. Без транспортного сообщения остаются 2 населенных пункта в 2 муниципалитетах. В России спрос на строительство частных домов вырос втрое. Только за первые 3 месяца этого года на возведение частных объектов выдано в 3 раза больше кредитов, чем за аналогичный период прошлого года. Средняя стоимость частного дома сегодня составляет 7 400 000 рублей, а самый дорогой объект оценивается в 48 200 000 рублей. Россияне останутся без армянских огурцов, томатов, перцев и клубники. Россельхознадзор запретил их ввоз в Россию с 30 мая. Отметим, что ранее было запрещено ввозить цветы. Под запрет также попала минеральная вода «Джермук». Запреты последовали после встречи лидеров Евросоюза в Ереване, а также намерений Армении вступить в Евросоюз. Число торгов медоборудования в СКФО снизилось на 33% в первом квартале этого года. Наибольшая доля закупок пришлась на Ставропольский край и Республику Дагестан, где компании провели 49,5% и 21,4% всех торгов в округе соответственно. Снижение спроса фиксируется практически по всем основным категориям медицинского оборудования. Наиболее заметно в СКФО сократилось число закупок лор-оборудования на 47,2%. Китайцы выпустили Porsche Macan всего за 900 тысяч рублей. Это электрокар MG4X с задним приводом и запасом хода до 610 километров. Внутри кроссовера огромный экран на 15,6 дюйма, а также голосовой искусственный интеллект и автопарковка. HR-ов в России массово начнут увольнять уже в этом году, предупреждают эксперты. Компании все чаще считают, что часть HR-отделов не приносит бизнесу пользы и только раздувает расходы. Под ударом в первую очередь окажутся специалисты по корпоративной культуре, мотивации и этическим кодексам. Их функции все активнее заменяют нейросетями и автоматизацией. На этом все. В студии была Фатима Габибулаева. Более подробно эти и другие новости читайте и слушайте на нашем официальном сайте и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Курение вейпов и сигарет ускоряет истощение запаса яйцеклеток у женщин, что приводит к раннему климаксу. Об этом заявил судебно-медицинский эксперт и ассистент кафедры анатомии человека Пироговского университета Алексей Решетун. По его словам, курение в любом виде в некотором смысле опаснее для женщин, чем для мужчин. Так, мужские половые клетки, сперматозоиды, образуются у мужчины в течение всей взрослой жизни с нуля. А вот половые клетки женщины рождаются вместе с ней, и на протяжении всей жизни новых уже не появляется. Вредные привычки действуют на яйцеклетки, способствуют их старению, говорит эксперт. Вейп, например, из-за содержания никотина вызывает длительный сосудистый спазм, который ведет к ишемии, а также гипоксии яйцеклеток. И даже если женщина перестанет употреблять какие-то вещества, яйцеклетки уже могут быть изменены, заключил Решетун.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Цатаних – аварское село Унцукульского района Дагестана, расположенного на реке Енджерух, в 25 километрах к юго-западу от районного центра села Унцукуль. Село Цатаних было основано посланцами из соседнего аула Тануси. По преданию, 10 дворов из него было переселено в Цатаних для удержания местности. Это было приблизительно в V веке. Свидетельством столь древнего существования аула являются многочисленные трассы для земледелия по горным склонам. Это дело рук не одного десятка поколений земледельцев. До настоящего времени сохранились развалины башен, на которых зажигались сигнальные огни во время опасности или приближения врагов. Во времена Кавказской войны на территории аула были расположены русские войска. Они построили крепость и стратегическую дорогу в село. Его до сих пор называют Гурус-Нух – русской дорогой. На окраине села есть обрыв, который тоже называют русским. По рассказам старцев, зима в этих горах всегда была очень суровая. Говорят, во время очередных военных действий русское войско отступало и, не увидев из-за сугроба обрыва, провалились в него. Так он и получил свое название. В книге «История Унцукульского района Ибрагимова Гаджи» упоминается, что на Великую Отечественную войну из этого маленького аула ушли 52 человека. Вернулись домой лишь 25.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Сергакале? Не забудьте включить приемник на частоте 96.4. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: Несмотря на полный запрет клонирования в нашей стране, общественная дискуссия по этому вопросу пока не исчерпана. Согласно опросу ВЦИОМ по отношению к технологиям клонирования человека, россиян можно условно разделить на три группы. Принципиальные противники клонирования – 42%, сторонники жестких ограничений – 30%, сторонники технологии клонирования – 15%. Россияне сочли приемлемым клонирование клеток или тканей для выращивания органов – 80%, пересадку мозга в молодое тело – клон – 30%, клонирование людей для роста населения – 12%, сохранение жизни перевешивает страх – 51% воспользовались по технологии клонирования для спасения собственной жизни или жизни близких. Перспективы технологии. 56% россиян выступают за разрешение клонирования тканей и органов и запрет клонирования человека. 6% хотят полного снятия ограничений. Общественная дискуссия сосредоточена не только вокруг допустимости технологии как таковой, сколько вокруг возможных границ ее применения в будущем. Однако молодое поколение демонстрирует готовность к пересмотру границ допустимого.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
6: В первом чтении принят законопроект о продлении гаражной амнистии до 1 сентября 2031 года. Если документы по ним гаражам не оформлены, то возникает правовая незащищенность, в том числе с точки зрения различных мошеннических операций. Плюс ко всему, осуществлять сделки с неоформленными объектами не предоставляется возможным. Не только куплю-продажу, мену, дарение, но и наследование. Закон сильно себя оправдал. Оформлено свыше 740 тысяч объектов. На большое количество гаражей еще не оформлено, сказал председатель Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. По данным депутатов, механизмом гаражной амнистии воспользовались около 700 тысяч человек. Роскомнадзор заявил, что не собирает IP-адреса пользователей операторов связи, такие данные не передаются. Об этом сообщает РИА Новости. В ведомстве пояснили, что операторы связи в соответствии с приказом Роскомнадзора предоставляют данные об IP-адресах, которые назначаются оператором, используемому им и его пользователями на сети оборудованию. При этом информация о принадлежности конкретному пользователю оборудования или IP-адресов в ведомство не передаются, а ее сбор не ведется. До этого газета «Известия» сообщила, что Роскомнадзор усилил контроль за IP-адресами пользователей, оштрафовав 85 операторов связи за непредоставление соответствующих данных. И в завершении выпуска главным страхом выпускников на ЕГЭ оказалось забыть материал, который на самом деле хорошо знаешь. Об этом сообщили 39% опрошенных школьников. Это показало исследование SkyMart, с результатами которого ознакомилась газета.ру. Еще 19% старшеклассников признались, что больше всего боятся слишком сильно разволноваться и потерять концентрацию во время экзамена и неверно прочитать условия задания. У 18% стресс вызывает бланки и оформление. Школьники опасаются допустить техническую ошибку при заполнении ответов. При этом часть страхов связана не столько с самим экзаменом, сколько с его атмосферой. Так, 13% опрошенных переживают из-за строгих проверяющих, которые могут заподозрить списывание, 10% из-за металлодетекторов и процедуры досмотра, а 6% школьников признались, что боятся случайно уронить шпаргалку во время экзамена. Такое же число учеников боится опоздать на экзамен. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.

0: В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Я продолжаю знакомить вас с удивительной пользой натуральных продуктов на нашем столе от консервного завода «Кикуни». Он радует нас многообразием своей натуральной продукции, и сегодняшний эфир посвящен особенно актуальному летом вишневому соку под брендом «Сельбеси». Почему я рекомендую его к употреблению? Во-первых, вишня, особенно темные сорта, чемпион по содержанию антоцианов и других полифенолов. Эти вещества – наши главные борцы со свободными радикалами, которые повреждают клетки, ускоряют старение и способствуют развитию многих заболеваний. Стакан вишневого сока – отличный способ усилить антиоксидантную защиту. Также антоцианы и кверцетин из вишни обладают выраженным противовоспалительным действием. Они оказывают пользу при любом воспалительном состоянии в организме, например, при артритах. Способствуют здоровью сосудов, помогают снизить артериальное давление и уровень плохого холестерина. Вишневый сок доказано уменьшает мышечную боль после интенсивных тренировок. Все те же антоцианы помогают мышцам быстрее восстанавливать микроповреждения. Это очень актуально для спортсменов и просто активных людей. Удивительно, но факт. Вишня – один из немногих пищевых источников мелатонина, нашего естественного гормона сна. Исследования показывают, что регулярное употребление вишневого сока увеличивает продолжительность и улучшает качество сна. Отличная натуральная альтернатива для тех, кто испытывает трудности с засыпанием. Также вишневый сок содержит в себе витамин С. Это крепкий иммунитет, красивая кожа и поддержка надпочечников, что очень важно в работе с хроническим стрессом. Калий, медь, марганец и другие микроэлементы. Оптимальной порцией будет 150-200 мл в день. Это замечательное дополнение к здоровому рациону, богатому овощами, фруктами, цельными злаками и качественными белками. С осторожностью следует употреблять пациентам с гастритами, язвенной болезнью и сахарным диабетом. Друзья, вишневый сок – это не только вкус лета, но и реальная польза для здоровья. Главное – выбрать качественный продукт и употреблять его умеренно. А с консервным заводом от Кикуни в качестве можно быть уверенным. Я благодарю вас за внимание и желаю крепкого здоровья. До новых встреч!
1: Будете в Сухокумске? Не забудьте включить приемник на частоте 101.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Разные мысли.
2: Цените прозрачность отношений. Не только в интернете. Жизнь, где все на виду, заставляет быть честнее, доверчивее, лучше. Как? Сильнее, чем? Что? Все велосипеды уже изобретены, но стиль езды каждый выбирает сам. Цель не оправдывает средства.
3: Просто Макиавелли не пользовался интернетом.
2: Интернет отменил иерархию. Горизонтальный мир требует горизонтального управления. Принцип «просто сделайте это» уже не работает. Сделайте это правильно. Могу ли я? Ложный ход мысли. Спросите, следует ли мне? Хорошие руководители мотивируют. Лучшие вдохновляют. Лидер не только тот, кто возглавляет страну или корпорацию. Если вы подняли руку на собрании, потому что у вас есть неплохая идея, вы проявили лучшие качества лидера. Самый дорогой товар – репутация. Не торгуйте ею. Подлинный успех – это то, что вы получаете, когда стремитесь не к успеху, а к чему-то большему, чем вы сами.

0: Про экономику на Диалог FM.
1: Цифровой рубль уже близко. Да, с 1 сентября этого года его начнут внедрять массово по всей России. Пилотный этап теперь переходит уже в полноценную фазу, и к новой форме денег будут постепенно подключать банки, бизнес и обычных граждан, то есть нас с вами. Но тут есть нюансы. Кого обяжут им пользоваться, а кого нет? Оправданы ли опасения, что наличку отменят, а зарплаты и пенсии всем переведут в цифру? И главное, зачем это все нужно простому человеку? В этих и других вопросах будем разбираться прямо сейчас. С 1 сентября этого года в России начинается массовое внедрение цифрового рубля. Президент Владимир Путин подписал закон еще в июле прошлого года. Пилотная версия уже давно работает, и вот теперь она переходит в полноценную фазу. Давайте сразу определимся с терминологией, так сказать, пройдемся по понятиям. Цифровой рубль – это не новая валюта и не криптовалюта. Это третья форма рубля в дополнении к наличным и классическому безналу. Один цифровой рубль равен одному наличному и одному безналичному. Выпускает его только Центральный банк. Хранится он также на платформе ЦБ. Коммерческие банки – это лишь посредники. Доступ к кошельку идет через их привычное приложение. У каждого гражданина может быть только один цифровой кошелек. И для финансовых операций понадобится подтвержденный аккаунт на госуслугах и ключ электронной подписи. При этом многие переживают, что цифровой рубль хотят сделать обязательным для всех граждан, и, мол, пользоваться можно будет только им. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в Госдуме прокомментировала это так. Обязательным цифровой рубль будет только для банков и торгово-сервисных предприятий, то есть для инфраструктуры. Для граждан использование цифры абсолютно добровольно. Автоматический кошелек никому не откроет, насильно никто платить не заставит. Если не хочешь, просто не пользуешься. Ну а вот для бизнеса, повторюсь, эта история обязательная. Внедрение будет проходить поэтапно. С 1 сентября 2026 подключатся крупнейшие банки и компании с выручкой свыше 120 миллионов рублей. Через год банки с универсальной лицензией и компании с выручкой от 30 миллионов. Ну и еще через год все остальные с выручкой от 20 миллионов рублей. Компании с оборотом меньше 20 миллионов, отдельные точки с выручкой до 5 миллионов и места без интернета освобождены полностью. Если компания отказывается принять платеж цифровым рублем, штраф до 50 тысяч рублей для юрлиц. Главный пряник для бизнеса – это комиссии. Для приема платежей от физлиц 0,3%, но не более 1500 рублей за операцию. Для ЖКХ 0,2%, между юрлицами 15 рублей за перевод. Ну вот для сравнения, эквайринг сейчас стоит от 0,4% до 2,5%. По оценкам экспертов, в торговой сети будут экономить не менее 80 миллиардов рублей в год, а до конца 2026 вообще все операции бесплатные. Ну и, конечно, куда же без минусов, они тоже есть. Бизнесу нужно перестраивать инфраструктуру, обучать персонал, интегрировать новый формат с бухгалтерией, ведь через стандартные онлайн-кассы цифровой рубль не пойдет. Плюс отсутствие кэшбэков для покупателя – это, на минуточку, серьезный инструмент лояльности. Ну а теперь про зарплаты и пенсии. Это тема, вокруг которой больше всего переживаний. Поправок в Трудовой кодекс об обязательной цифровой зарплате нет. С 1 октября 2026 в цифру переведут часть соцвыплат, но строго по желанию получателя. Получать пенсию наличкой через Почту России никто не запрещает. Конвертация в обе стороны без комиссии. Теперь давайте поговорим про главные мифы о цифровом рубле, ибо без них никуда. Итак, миф первый – это чтобы за всеми следить. Но вообще-то по прозрачности цифровой рубль не отличается от обычного безнала, там тоже все прекрасно видно. Разница в том, что движение каждого рубля можно отследить по уникальному коду, это как бы вообще-то и плюс, если речь о бюджетных деньгах и борьбе с коррупцией. Миф второй. Наличку отменят. Нет. Все три формы валюты остаются и работают параллельно. ЦБ на это указывал многократно. Миф третий. Банки умрут. Понятно, что это неправда, но некоторые риски для сектора реально есть. Банки, правда, могут потерять комиссионные доходы и часть пассивной базы, однако только если клиенты начнут массово переводить деньги в цифровые кошельки, а как бы в такой сценарий верится слабовато. ЦБ прогнозирует, что банкам придется повышать ставки по вкладам, чтобы удержать клиентов, так что единственный, кому реально стоит понервничать, это сами банкиры. Ну и что мы имеем в итоге? Цифровой рубль – это инструмент модернизации платежной системы и попытка снизить зависимость от SWIFT и западной инфраструктуры. По данным ВЦИОМ, пока только 7% россиян хорошо понимают, что это вообще такое, а 40% вообще не видят преимуществ. В ближайший год для большинства из нас ничего радикально не изменится, а вот бизнесу с выручкой за 120 уже пора звонить в свой банк и уточнять, как подключаться. Продолжаем разговор о деньгах и поговорим про наличные. ЦБ рекомендовал банкам ежедневно анализировать операции клиентов и отслеживать поступление крупных сумм. И теперь у банка могут возникнуть вопросы, если на ваш счет в течение месяца внесли более 5 миллионов рублей наличными, а большую часть этих денег потом перевели за рубеж. Такие вот дела. И сразу вопрос, а как же бизнес? Тут спокойно для индивидуальных предпринимателей и юрлиц. Пороговое значение сделали выше – 30 миллионов рублей в месяц. При этом усиление контроля не коснется клиентов физлиц, чье финансовое положение и источники средств документально подтверждены. То есть, если вы можете доказать и показать, откуда деньги, то переживать не о чем. Как поясняют эксперты, для банка должно быть понятное объяснение, что это за бизнес или откуда такие обильные денежные потоки. Если объяснения нет, банк либо блокирует операции, либо приостанавливает их и запрашивает документы. Откуда наличка, с какой целью, ну и так далее. Инициатива такой подозрительности исходит от ЦБ, а значит, коммерческим банкам придется это исполнять. Кого нововведения затронут сильнее всего? В первую очередь это малый и средний бизнес, включая ИП. Именно эта часть предпринимателей, по мнению экспертов, чаще других находится в серой зоне. Расчеты за услуги наличными, иногда и зарплаты тоже. Вот им как раз и нужно легализовать наличку, чтобы потом пользоваться ею уже в безналичном виде. Крупных компаний это касается в гораздо меньшей степени. Вообще интересный момент, согласитесь, раньше банки особенно контролировали в основном снятие наличных, а не их внесение. Можно было спокойно положить крупную сумму на счет, например, перед сделкой с недвижимостью, и вопросов не возникало. Но вот при попытке снять деньги начинались уточнения и запросы документов. Сейчас же мы видим, что контроль постепенно усиливается на входе при пополнении счета через банкоматы. Еще раз, ключевой момент. Под пристальный контроль попадут не все операции подряд, а только те, что как-то особенно выделяются из обычных. ЦБ говорит, что все это нужно для борьбы с отмыванием денег, так что обычным клиентам, которые получают зарплату на карту и иногда снимают наличные, бояться нечего. А вот тем, кто привык работать в серую, прятать свои деньги станет сложнее. И вот тут интересные цифры попались про такси. В последний год-полтора эта тема периодически оказывается в центре внимания. По данным свежего опроса Национального совета такси, многие таксопарки отмечают заметное ухудшение своих финансовых показателей. Из 100 опрошенных компаний 81% сообщили о снижении выручки, а 90% о падении прибыли. Параллельно 69% отметили рост налоговой нагрузки. Как пишут СМИ, ссылаясь на участников рынка, отрасль сейчас работает чуть ли не в самых непростых условиях за всю свою историю. Среди ключевых факторов – изменения в законодательстве и заметный рост капитальных затрат. Объясняют просто. Еще недавно самые распространенные машины такси – это «Солярис», «Киарио», «Логан», «Поло» – стоили меньше миллиона рублей, а сегодня доступные машины обходятся в 2,5, а то и 4 миллиона, и даже выше. Затраты таксопарков выросли в 2-3 раза. Ну и здесь возникает закономерный вопрос, насколько комфортно отрасли адаптироваться к таким изменениям, особенно с учетом утильсбора и вступившего в силу с 1 марта закона о локализации. Но, думаю, вопрос это риторический. При этом расходы растут быстрее, чем платежеспособность пассажиров. По Росстату в апреле стоимость поездок выросла всего на 3,5%, то есть ниже инфляции. Полностью переложить затраты в цену сложно, спрос может снизиться. Ну и как результат, часть рынка, по словам экспертов, постепенно уходит в тень. Пассажиры все чаще договариваются с водителями напрямую, через мессенджеры. Только в Телеграм и ВКонтакте действует уже 11 тысяч подобных каналов с аудиторией почти 23 миллиона человек. Ну и плюс довольно ощутимый дефицит водителей – около 30%. Прогнозы непростые. По оценкам экспертов, до конца 26-го с рынка могут уйти 30, а то и 40% таксопарков. Поддержать отрасли, по мнению участников, могли бы субсидии на лизинг и налоговые послабления. Иначе легальное такси рискует стать менее доступным.
0: Про экономику на Диалог ФМ. Реклама на Диалог ФМ.
2: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
3: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
4: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
5: Лучший сок душистых яблок.
6: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
7: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
8: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
9: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
10: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
11: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
12: Персик слаще из нектаров.
13: Абрикос еще вкусней.
14: Винограда и граната всех насыщенней вкусней.
15: Слива с яблоком вкусней.
16: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
17: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я, купю все любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
18: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. Дорожные новости.
19: ОСАГО на небезопасные автомобили может стать дороже. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Правительство утвердило план мероприятий по новой стратегии безопасности дорожного движения. Масштабный документ предполагает работу в разных сферах до 2030 года, в перспективе до 36-го. Среди основных векторов – развитие дорожной сети и строительство инфраструктуры, цифровизация процессов, в том числе с использованием искусственного интеллекта, обновление парка транспортных средств, в том числе общественного транспорта, развитие инфраструктуры для средств индивидуальной мобильности. ОСАГО на небезопасные автомобили может стать дороже. Одно из направлений новой стратегии – модернизация ОСАГО. Конкретных решений и сроков пока нет, только идут обсуждения. Но предполагается, что в будущем стоимость страховки привяжут к новым факторам, в том числе к оснащению автомобилей системами безопасности, в первую очередь подушками, а также к возрасту машины, рейтингам пассивной безопасности и другим параметрам. Из-за этого ОСАГО для владельцев старых машин в отдаленном будущем может подорожать. Минтранс проверит риски эксплуатации праворульных автомобилей. О запрете речи пока не идет, но на высоком уровне в правительстве праворульками заинтересовались впервые. Ранее в МВД публиковали не самую лучшую статистику. Транспортный риск по праворульным машинам в 2 с лишним раза выше, чем по леворульным. Показатель зависит от количества тяжелых ДТП с погибшими. Повышенная опасность праворульных машин может быть связана с более плохим обзором из-за местонахождения водителя в салоне. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Представьте себе молодого человека, который решил стать лучше. Он приобретает новые навыки, знакомится с новыми людьми, планирует новые проекты и по-новому организует свою жизнь. Теперь он избавился от вредных привычек и занялся спортом. Он просыпается раньше всех и усердно трудится, совершенствуя свое мастерство. Шаг за шагом он приближается к успеху. Однако, как это бывает с лучшими из нас, рано или поздно что-то идет не так. Продуктивность проседает, вредные привычки возвращаются, а перспективные проекты забрасываются. Даже самые стойкие

достижении целей. Иными словами, не важно, упал ты или нет, важно, как быстро ты поднялся. А поэтому в этом видео я расскажу, как с точки зрения науки встать после падения. В 2006 была опубликована работа, которая показала, что самокритика снижает нашу внутреннюю мотивацию при достижении целей. Оказывается, чем больше мы себя критикуем и думаем о своих неудачах, тем меньше хотим делать то, что сами же запланировали. Интересно. Через год ученые провели еще несколько экспериментов и обнаружили, что, критикуя себя, мы не только убиваем мотивацию, но еще и гораздо медленнее достигаем своих целей. Данные на студентах обнаруживают те же тенденции. В 2007 стало известно, что ученики, которые себя критиковали, чаще прокрастинировали и, зацикливаясь на проблемах, хуже с ними справлялись. Выходит, размышления о своих неудачах не только не ускоряют прогресс, как я этого ожидал, а делают прямо обратное. В 2009 похожие опыты провели на атлетах и музыкантах. Результаты были теми же. Чем больше критики в свой адрес мы направляем, тем медленнее наш прогресс. Но и это не все. В придачу к низкой мотивации и продуктивности следует добавить депрессию. И не только депрессию, но и тревожность, и худшие оценки на учебе, и гораздо меньшую вероятность приятных событий в жизни. В общем, наблюдения современных ученых говорят нам, что заниматься самокритикой вредно. Что же значит, бросаем самокритику и все будет замечательно? К сожалению, все не так просто. Во-первых, мы очень любим неадекватно себя критиковать. Нас заставляет эволюция. Исторически так сложилось, что человек должен был замечать опасность. Те из нас, кто плохо оценивал риски, в том числе в своем поведении, просто не продолжали свой род. Возвращаясь к примеру молодого человека, который упал, мы заметим, что он зацикливается на своем провале. Неудача, ошибка, негатив. Для его мозга нет ничего важнее этого поражения. Несмотря на то, что в общей сумме он скорее победитель, ведь он какое-то время был очень продуктивен и получал новый опыт, он отказывается видеть прогресс и видит только ошибку. Несмотря на то, что выигрыш составил $20, он оплакивает потерянные 80. Он концентрируется на неудаче, и скорее всего именно она на долгое время станет фокусом его внимания, подрывая продуктивность и силу воли. Он думает: «Ах, дисциплина не для меня, я ни на что не гожусь», а в итоге может вообще забросить все мысли о саморазвитии и опустить руки. И как вы понимаете, это не самая оптимальная стратегия, чтобы встать после падения. Ему следовало бы как можно быстрее разобраться со своим деструктивом в голове, забыть его, переработать или трансформировать в продуктивную энергию. К счастью, мы знаем, как это сделать. С точки зрения науки, есть три шага. Во-первых, когда вы только совершили ошибку, не думайте и позвольте себе прожить негативные эмоции. В современном мире есть какой-то негласный запрет на неприятные чувства. Люди либо пытаются от них отвлечься, замаскировывая их алкоголем, тусовками и компьютерными играми, либо всеми силами стараются их подавить, погружаясь в работу, размышления и самокопание. Аналогов Сомы из Дивного Нового Мира существует огромное количество, однако все они хоть и заставляют нас чувствовать себя лучше, замедляют прогресс. Наши предки же имели традицию даже не допускать к работе тех, кто пережил боль смерти близкого, потерял любовь или проходит через кризис внутренней трансформации. Они позволяли каждому прожить свои негативные эмоции. Часто такие безработные периоды длились несколько месяцев, а в некоторых культурах даже лет. Участникам сообщества не разрешалось заталкивать свою боль в бездну бессознательного. Напротив, скорбь и горе были важными ритуалами. И не зря. В 2017 году было опубликовано исследование, из которого мы знаем, что лучшее, что мы можем сделать, чтобы вновь встать на ноги и с прежним энтузиазмом двигаться к поставленной цели, это в первую очередь прожить негативные ощущения, вместо того, чтобы думать негативные мысли. Важно позволить себе ощутить грусть, злость или разочарование. Вместо того, чтобы думать о неудаче, думайте о том, что вы испытываете. Скажите себе: «Я расстроен», или «Я испытываю гнев», или «Я ощущаю отчаяние». Побейте грушу, покричите и поплачьте, если надо. Дело в том, что эмоции — это тоже эволюционный механизм. Они позволяют нам адаптироваться к психологическому стрессу, а также перестраивают и адаптируют наш организм к новым условиям внешней реальности. И напротив, подавление эмоций чаще всего лишь усиливает их эффект. Когда мы испытываем эмоции, наш мозг как бы учится. И это обучение гораздо более эффективно, чем самокопание и самоанализ. Возьмите лист бумаги, ручку и распишите три пункта. Во-первых, все плюсы вашего провала. Чему вы научились? Как это поможет вам в будущем? Чего вы избежали? Возможно, вы бы потеряли намного больше в будущем, если не эта неудача. Как вы используете этот урок в своей деятельности?

0: Есть ли какая-то вероятность, что в будущем вы будете рады, что эта неудача случилась? Не оплакиваете ли вы потерянные $80, когда у вас в руках свеженькие 20? И так далее. Во-вторых, напишите, в чем конкретно заключаются минусы провала. Будьте максимально четки в своих формулировках, и вы увидите, что, возможно, минусов не так много, что все они временные, что вообще-то эти минусы когда-то могут стать и плюсами. И, наконец, в-третьих, подумайте, как избежать подобных ошибок в будущем. Обратите внимание, мы не заканчиваем, а начинаем этим вопросом. Вместо самокопания мы на холодную голову спокойно изучаем свой провал под микроскопом, словно это учебник, который нужно прочитать и сделать выводы. Мы себя не критикуем, будучи на эмоциях. Это не ваш провал, это ошибка кого-то еще, а вы просто сторонний наблюдатель, эмоционально не вовлеченный в процесс. Итак, ошибки и недостатки – это вовсе не повод для стыда, но сухая данность. С ней можно работать, а можно и не работать. Наказывать же себя в любом случае нет никакого смысла. Вместо этого нам следует, повинуясь природе и учитывая опыт предков, прожить негативные эмоции, затем поговорить с собой как со своим другом и, наконец, аналитически сделать выводы из своей ошибки. Следуя этому простому правилу, вы подниметесь с колен быстрее других. Честь и удачи!
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: В Дагестане 17 часов. Время «Диалог ФМ». Кратко, по делу. Новости на «Диалог ФМ».
1: В студии Фатима Габибулаева. Здравствуйте. В Дагестане сегодня стартовал форум медиабезопасности «Цифровой Кавказ». Событие пройдет с 28 по 31 мая в гостиничном комплексе «Атлантис Марина». Участников ждут лекции по информационной безопасности, панельные дискуссии, мастер-классы по верификации и цифровой гигиене. Организатор – Институт развития новых медиа. Инвестиции в мировую энергетику в текущем году вырастут на 5%, прогнозирует Международное энергетическое агентство. Из них 2,2 триллиона долларов будет направлено на возобновляемые источники энергии – атомную энергетику, электросети, хранение топлива с низким уровнем выбросов, повышение эффективности и электрификации, а около 1,2 триллиона долларов на нефть, природный газ и уголь. Центробанк планирует запретить российским банкам инвестировать в крипту больше 1% от своего капитала. При расчете капитала криптоактивы будут считаться почти максимально рискованными, с весом 1250%, потому что регулятор видит угрозы не только в волатильности, но и в возможной блокировке таких активов. Клиентская крипта под лимит не попадет, если банк просто хранит ее как депозитарий. Но требования к безопасности все равно усилят из-за рисков, взломов и потери доступа. В Алтайском крае резко выросли инвестиции в туристическую отрасль. Их объем увеличился сразу на 51%, а туристический поток достиг 2,4 миллиона человек. Об этом сообщил губернатор Виктор Томенко. Россия построит на свои же деньги первую АЭС в Казахстане. Стоимость станции оценивается в 16,4 миллиарда долларов. Об этом сообщил председатель агентства Республики Казахстан по атомной энергии Саткалиев. Он отметил, что финансирование проекта будет обеспечено за счет экспортного кредита со стороны России. Российский займ будет предоставлен на большую часть объема капиталовложения, подтвердил глава Росатома Лихачев. 3 золотые и 1 серебряную медали завоевали представители Дагестана в составе сборной России на чемпионате Европы по грэпплингу. Международные соревнования завершились в Ереване общекомандной победой сборной России. Национальной командой руководил дагестанский специалист Мурат Абдулаев. Чемпионами Европы стали дагестанские спортсмены Руслан Раджабханов, Шамиль Гусейнов и Курбабагамаев. Серебряным призером стал Давуд Магомедов. На этом все. В студии была Фатима Габибулаева. Более подробно эти и другие новости читайте и слушайте на нашем официальном сайте и в телеграм-канале «Диалог ФМ».
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Новости спорта.
1: Восьмая ракетка мира Мира Андреева вышла в третий круг Ролан-Гаррос, обыграв испанскую теннисистку Марину Басоль-Сериберу в трех партиях. Схватка с соперницей из второй сотни мирового рейтинга пошла для Андреевой не по плану, однако, уступив в первом сете, она сумела переломить ход игры и вырвать победу. В мужской сетке 11-й номер посева Андрей Рублев также пробился в третий круг, выиграв у аргентинца Камила Уго Карабелье в четырех сетах. Вслед за Рублевым в третий круг вышел 13-й сейный Карен Хачанов, сломивший сопротивление 81-й ракетки мира аргентинца Марка Трунхелити, также в четырех партиях. Гандболистки ЦСКА на выезде выиграли у Ростов-Дона в четвертом матче финальной серии Суперлиги 31-23 и сравняли счет в противостоянии 2-2. Армейский клуб в первых двух встречах уступил, но, находясь на грани поражения, сумел перевести серию до трех побед в пятый решающий матч, где определится чемпион страны. Он состоится 29 мая также в Ростове-на-Дону. Петербургский «Кристалл» в третий раз подряд стал обладателем Суперкубка России по пляжному футболу, обыграв на своей арене «Саратов» со счетом 7-4. Петербуржцы выиграли этот трофей в четвертый раз в истории, а к этому матчу подходили в статусе действующих чемпионов страны и обладателей национального кубка. Московская «Торпедо» объявила о назначении 44-летнего Александра Стражука на пост главного тренера команды. Контракт со специалистом рассчитан на 2 года. Стражук сменил Олега Кононова, который покинул команду по окончании сезона. Под его руководством черно-белые заняли 9-е место в первой лиге. Новый наставник уже имеет опыт работы в РПЛ. 4 года назад он занял 4-е место с Краснодаром, а позже тренировал тульский «Арсенал». Последним местом работы специалиста был грозненский «Ахмат», где он пробыл чуть меньше 2 месяцев. Всемирная боксерская организация обязала экс-абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе Дмитрия Бивола провести следующий поединок против британца Каллума Смита, который получил статус официального претендента. Но сначала Биволу предстоит вернуться на ринг после долгого перерыва и провести бой 30 мая в Екатеринбурге против 28-летнего обязательного претендента по версии IBF из Германии Михаэля Эйферта. На счету 36-летнего Каллума Смита 31 победа и 2 поражения. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Гельхен – село в Курахском районе Дагестана. Оно образовалось из 5 маленьких аулов – Чафур, Тюхюр, Никес, Гельхен и Шеле. Происхождение названия села многие связывают именно с Гельхеном. Также говорят, что в селе жил крупный ученый по имени Гельхен. Якобы в его честь село и назвали. Очевидно, люди жили в Гельхене с древнейших времен. Об этом свидетельствуют остатки древних поселений вблизи села. Если опираться на данные археологов, современное село не было основано на новом месте, а восстановлено на месте разрушенных врагами старых поселений. Известно, что село хорошо охранялось от врагов. Также в нем было много образованных людей, алимов, который имел не только религиозные знания, но и сочинял стихи, занимался наукой и владел несколькими языками. Первоначальные знания дети гельхенцев получали в двух медресе. Когда-то здесь нашли приют представители армян, грузин и азербайджанцев. Об этом свидетельствуют могилы умерших. Их наследники сейчас считают себя гельхенцами. Среди известных людей Гельхена большую популярность получили лекари Гусейн и Ибрагим и Ашуги Амрах и Гасан. В 1941 году из гельхенцев 83 человека добровольно ушли на фронт, 37 из которых геройски погибли. Перед войной в селе открыли и построили школу. Там горцев обучали приезжие из России учителя. По их инициативе в школе организовали кукольный театр. И, научившись лезгинскому, они пели песни на лезгинском языке. Сейчас здесь проживают около 600 человек. Количество хозяйств уже перевалило за 140. Основным занятием местных жителей является скотоводство и земледелие. Также в селе имеется мечеть, построенная аж в 1882 году.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Диалог FM. Все время по делу.

0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: ВТБ может стать владельцем доли в цифровых финансовых активах Wildberries, сообщили ведомостям в пресс-службе Wildberries. ВБ-банк в результате получит доступ к инфраструктуре ВТБ, розничным отделениям, сети банкоматов, а также инвестиционным и другим продуктам, ипотечному кредитованию. Стороны намерены сфокусироваться на совместном развитии бизнеса, создании новых финансовых и цифровых сервисов. Соглашение по оценке ВТБ станет первым в России партнерством такого масштаба между крупным банком и ведущей цифровой платформой. Совокупная аудитория компании превышает 100 миллионов человек.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
3: В России необходимо ввести выходной день для многодетных семей 1 июня, заявил РИА Новости заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб. Считаю, что необходимо сделать 1 июня выходным днем для многодетных семей. Тем самым мы подчеркнем их важность в России, выделим в отдельную категорию, что семьи с тремя и более детьми имеют право на дополнительный выходной, сказал он. При этом Гриб подчеркнул, что День защиты детей – это праздник для всех россиян. Он выразил сомнение, что нужно ввести выходной для каждого гражданина с детьми, однако заключил, что это необходимо для многодетных. Кроме того, замсекретаря Общественной палаты посчитал важным включить такие поправки в Трудовой кодекс. Супругам запрещено друг за другом шпионить. Брак не отменяет понятие частной жизни, закрепленное в Конституции, рассказал в беседе с газетой «РУ» адвокат Сергей Жорин. Поставить супругу приложение или датчик для отслеживания геолокации можно только тогда, когда он об этом знает и согласен. Сам по себе брак не отменяет право человека на частную жизнь. Конституция гарантирует его каждому, а статья 137 УК РФ предусматривает ответственность за незаконное собирание сведений о частной жизни без согласия человека. Геолокация вполне может быть такими сведениями. Она показывает, где человек живет, работает, отдыхает и с кем и когда встречается. Поэтому скрытно установить мужу или жене программу, трекер, метку или получить доступ к аккаунту для проверки – плохая идея с юридической точки зрения, сказал юрист. И в завершении выпуска «Кино Мэйл» начинает выпуск первого в России нейродок-сериала. Проект «Нейродок» посвящен нераскрытым преступлениям 90-х годов, говорится в пресс-релизе, полученном редакцией «Ленты.ру». В основу всего производственного процесса лег искусственный интеллект. С его помощью создавались графика, визуализация сценария и алгоритмическая реконструкция событий, оказавшихся незапечатленными на видео. В первый сезон «Нейродока» вошло 6 серий в вертикальном формате по 3 минуты каждая. Как утверждают создатели проекта, работа над ним открывает новые возможности для киноязыка. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода Кикуни – натуральном ананасовом соке под брендом Сильбеси. Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующее. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, рефлюкс и эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод Кикуни поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание, будьте здоровы!

0: юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Налоговая может вычислить ваши скрытые доходы по вашим постам в соцсетях. Нейросеть уже сейчас проверяет всю вашу активность, собирая данные для налоговой проверки и до начисления налогов и штрафов. Сдаете квартиру и не платите налоги? Получаете переводы от клиентов под видом подарков? Налоговая все это видит. Под особым контролем оказываются трудоспособные неработающие граждане, которые не декларируют доходы, но при этом ведут активную финансовую жизнь. То есть люди, у которых официально нет дохода, но они покупают квартиры, машины, путешествуют, живут явно непосредственно. Что конкретно интересует налоговую? Во-первых, люди, которые владеют несколькими объектами недвижимости, но не регистрируются как индивидуальные предприниматели или самозанятые для сдачи в аренду. Во-вторых, те, кто получает регулярные крупные переводы на карты без видимых оснований. В-третьих, граждане, которые продают недвижимость или автомобили, занижая стоимость сделок. Каким образом налоговая вообще узнает о ваших доходах? У ФНС есть несколько источников информации, и система работает автоматически через так называемый АИС налог 3. Первый источник – это банки. Они обязаны сообщать налоговой обо всех открытых и закрытых счетах, изменениях реквизитов, начислении процентов. Но важно понимать, банки не передают автоматически каждую вашу транзакцию в налоговую. Передача данных происходит только по запросу ФНС, когда у них уже есть подозрение. Второй источник – межведомственный обмен. Налоговая получает данные из Росреестра о недвижимости, из ГИБДД о транспортных средствах, из социального фонда о трудоустройстве, пенсиях и выплатах. Система автоматически сопоставляет эти данные. Если человек нигде не работает, но покупает квартиру за 20 миллионов, операция помечается как подозрительная. Третий источник, который многие недооценивают, это социальные сети. Налоговая активно использует открытые данные соцсетей. Если человек официально без работный, но постоянно выкладывает фото из путешествий, показывает дорогие покупки, рекламирует свои услуги – это триггер для проверки. И, наконец, жалоба. Обиженный клиент, недовольный сосед, бывший супруг или супруга – любая жалоба может стать началом проверки. Теперь, что касается банковских переводов. Запомните, переводы личного характера не облагаются НДФЛ. Это подарки, возврат долгов, переводы между родственниками, совместные расходы. Например, друзья скинулись на такси или на подарок. Все это не является доходом и налогом не облагается. А что с подарками? Если мне родители или друзья переводят деньги, должен ли я платить налог? Здесь важно различать две ситуации – подарки от близких родственников и подарки от других людей. Любые подарки от членов семьи или близких родственников полностью освобождены от налогообложения. Это пункт 18.1 статьи 217 Налогового кодекса. К близким родственникам относятся супруги, родители и дети, включая усыновителей и усыновленных, бабушки, дедушки и внуки, братья и сестры, как полнородные, так и неполнородные. Важно, речь идет о любых суммах, хоть миллион, хоть 10 миллионов. Если это подарок от близкого родственника, налога нет. Денежные переводы между близкими родственниками не облагаются НДФЛ. Подарки от других лиц. Если деньги дарит не близкий родственник, налога тоже нет. Денежные подарки не облагаются НДФЛ, от кого бы они ни были получены. Но, внимание, НДФЛ нужно платить, если не близкий родственник дарит вам недвижимость, транспортное средство, акции, доли или паи. Тогда придется заплатить от 13% от стоимости подарка и подать декларацию 3 НДФЛ до 30 апреля. Когда возникают проблемы? Проблемы начинаются, когда подарки на самом деле являются замаскированным доходом. Например, вы оказываете услуги, продаете товары, но деньги приходят как якобы подарки от клиентов. Если переводы регулярные, от разных людей, примерно одинаковые суммы, налоговая расценит это как скрытый доход. Ключевой момент. Если это действительно разовые подарки от друзей и знакомых, проблем не будет. Но если это систематические поступления, которые по факту являются оплатой ваших услуг, это уже уклонение от налогов. Однако есть триггеры, которые привлекают внимание не только налоговой, но и банков. Переводы от 600 тысяч рублей и выше банки обязаны сообщать о таких операциях в Росфинмониторинг, который может передать данные ФНС. Но это не означает автоматическую проверку. Это означает, что операция попала в поле зрения. Систематические переводы на меньшие суммы, но в совокупности превышающие 600 тысяч рублей за короткий период, это тоже тревожный зеленый сигнал. Дробление платежей выглядит еще подозрительнее, чем один крупный перевод. Переводы от ИП и юрлиц. Если деньги приходят от предпринимателя или компании, налоговая может заподозрить сокрытие доходов. Например, что физлицо получает зарплату или вознаграждение без уплаты НДФЛ. Либо это вывод средств, когда предприниматель переводит деньги другу, чтобы избежать налогов. Что точно вызовет вопросы? Регулярные переводы при отсутствии официального дохода. Характер переводов. За услуги, консультации, перепродажу товаров. Необычная для вас активность, если раньше таких поступлений не было, а теперь регулярно приходят крупные суммы. Поговорим про доход от аренды. Как налоговая отслеживает доход от аренды? Это одна из самых распространенных схем скрытых доходов, и налоговая об этом прекрасно знает. По данным Дом РФ, 95% жилых помещений в России сдается без уплаты налогов. Как налоговая узнает о сдаче квартиры? Первый способ – жалобы соседей. Самый распространенный источник. Шумные жильцы, вечеринки, конфликты, и соседи пишут в налоговую. Второй способ – информация от банков о регулярных крупных переводах от физлиц. Если каждый месяц вам приходит перевод на 30-50 тысяч от одного и того же человека с пометкой «аренда» или вообще без пометки, это очевидный признак того, что вам платят без налогов. Третий способ – сопоставление данных ЕГРН и регистрации. Если у вас 2-3 квартиры, но сами вы живете только в одной, а в остальных зарегистрированы другие люди, возникают вопросы. Четвертый способ – объявления на сайтах. ФНС отслеживает объявления о сдаче квартир на Авито, ЦИАН и других площадках. Если человек регулярно размещает одно и то же жилье, но не зарегистрирован как самозанятый или ИП, для этого уже используется искусственный интеллект. И пятый способ – жалобы бывших квартирантов. Конфликт с арендатором, невозврат залога, и недовольный жилец пишет жалобу в налоговую, предоставляя все чеки и переписку. Какие последствия? Если налоговая выяснит, что вы сдаете квартиру без регистрации, вам грозит доначисление НДФЛ от 13% за весь период нелегальной сдачи. Штраф 20% от неуплаченной суммы налога или 40% при умышленном сокрытии. Пени за каждый день просрочки платежа. При крупных суммах от 2,7 миллиона рублей неуплаченного налога за 3 года – уголовная ответственность. Легальный способ – самозанятость. Самый простой и выгодный вариант – зарегистрироваться как самозанятый. Ставка всего 4% при сдаче физическому лицу и 6% при сдаче юридическому лицу. Регистрация занимает несколько минут через приложение «Мой налог». Но не забывайте, что максимальный годовой доход самозанятого – 2,4 миллиона рублей в год. Знаете, когда речь заходит о серьезных проверках, многие предприниматели начинают волноваться не только за налоги, но и за субсидиарную ответственность. Особенно если у вас есть ООО, если вы директор или учредитель. Субсидиарная ответственность – это когда при банкротстве компании директоры и учредители могут привлечь к ответственности личным имуществом. И здесь размеры совсем другие. Средний размер субсидиарки в России составляет 95 миллионов рублей. Что конкретно нужно делать, чтобы не попасть под проверку? Первое правило – если вы получаете доход, легализуйте его. Сдаете квартиру – зарегистрируйтесь как самозанятый. Оказываете услуги, консультации, подработки – тоже самозанятость. Это просто, быстро и дешево. Но помните о годовом лимите дохода для самозанятых – 2,4 миллиона рублей в год. Второе – сохраняйте документы. Если покупаете крупное имущество, недвижимость, машину, земельный участок, заранее подготовьте документы, подтверждающие происхождение средств. Это может быть договор займа, выписка о продаже другой недвижимости, справка 2 НДФЛ от работодателя, выписки с банковских вкладов. И третье. Не игнорируйте письма от ФНС. Если налоговая просит пояснений, лучше их дать. Обратитесь к бухгалтеру или налоговому консультанту. Они подскажут, что именно нужно предоставить, а что давать не обязательно. Потому что вы не обязаны свидетельствовать против себя. Четвертое. Будьте аккуратны с социальными сетями. Если у вас нет официального дохода, не стоит выкладывать фото дорогих покупок, машин, постоянных путешествий. Это прямой сигнал для проверки. И пятое. Если вы переводите или получаете крупные суммы, лучше иметь документальное подтверждение. Даже с родственниками при больших суммах рекомендуем оформить договор дарения. И самое главное, не дробите платежи искусственно. Несколько переводов по 100 тысяч вместо одного на 600 тысяч выглядят подозрительно и привлекут еще больше внимания.
0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро». Реклама на Диалог ФМ.
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
3: Что делает завтрак идеальным?
4: Натуральный сок кикуни.
3: А ужин – по-настоящему домашним.
4: Ароматная паста.
3: Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Мысли вслух.
1: Когда вы всерьез настроены на успех, первый шаг – это отказаться от привычки смотреть на других и их достижения. Так легко попасть в ловушку сравнения, взглянуть на чьи-то победы, стиль жизни, темп работы и подумать, почему я еще не достиг того же. Но правда в том, что каждое мгновение, которое вы тратите на наблюдение за чужим успехом, вы теряете для того, чтобы создавать собственный. Ваша энергия уходит на чужие успехи, вместо того, чтобы направлять ее на собственное развитие. На самом деле сравнение – это отвлечение. Оно ослабляет вашу сосредоточенность. А когда вы фокусируетесь на себе, вы находите свой путь и выстраиваете свою уникальную реальность. Успех не рождается из сравнений с другими. Он приходит от ясности, дисциплины и упорного труда, который вы вкладываете в собственные цели. Суть в том, чтобы перестать гнаться за чужими графиками и начинать следовать своему. Как только вы откажетесь от этой постоянной гонки за чужими достижениями и сосредоточитесь на своих собственных, жизнь начнет меняться. Это не просто разговор о самодисциплине. Это вопрос внутреннего спокойствия и уверенности в том, что ваш путь и ваши цели важны. Возможно, стоит задать себе вопрос, что отличает людей, которые зависимы от чужих успехов, от тех, кто идет своим путем и строит свою жизнь. Когда вы осознаете, что ваше счастье и успех не зависят от того, что делают другие, ваш взгляд на мир меняется. Когда вы сосредотачиваетесь на собственном пути и верите в свою ценность, ваши действия становятся более последовательными и направленными. Вам не нужно искать разрешения или ожидать подтверждения извне. Вы должны заявить себе, что вы хозяин своей судьбы. Вы уже обладаете всем необходимым, чтобы идти своим путем. Когда я думаю о том, что отличает успешных людей, то понимаю, что их секрет заключается не в том, чтобы следовать за кем-то или за чем-то, а в умении слушать свой внутренний голос. Они не задаются вопросами «а что если?» или «а возможно ли это?». Они идут своим путем, веря, что их цель единственная правильная. Думайте о себе как о центре своей вселенной. Эта мысль, несмотря на свою простоту, имеет огромное значение. Пока вы не поставите себя в центр, пока не будете уверены в своей ценности и в своих амбициях, ничего не изменится. Как бы вы ни стремились к успеху, этот успех не появится, пока не начнете слушать и действовать на основе своего внутреннего мира. Прекратите сравнивать себя с другими. Прекратите смотреть в сторону и думать, что успех других как-то связан с вашим собственным. Сосредоточьтесь на том, что действительно имеет значение, на своих целях, на своем пути и на своих мечтах. Самоуверенность – это та основа, на которой строится вся жизнь, особенно если вы хотите достичь великих результатов. Сомнения и страхи – это не признаки слабости, а нормальная часть пути. Но тот, кто верит в себя, тот, кто не позволяет сомнению управлять его действиями, преодолевает эти страхи. Он не ждет, пока внешний мир скажет ему, что он достоин успеха. Что важно здесь понять, так это то, что вера в себя – это не временное состояние, не чувство, которое возникает и исчезает. Это ежедневный выбор. Каждый день мы выбираем верить в себя или сомневаться, и чем чаще мы выбираем верить в себя, тем легче нам преодолевать любые препятствия и двигаться к цели. В этом смысле вера – это не то, что просто появляется, а то, что мы активно развиваем. Это привычка, которая становится основой для всех наших действий. Могу ли я спросить вас, верите ли вы в то, что способны на большее? Если ответ «да», то действуйте. Будьте уверены в себе не только в словах, но и в действиях. Планируйте, стройте, двигайтесь, как человек, который уже достиг того, чего хочет. Верьте в себя прямо сейчас, потому что вся сила вашего успеха скрыта за этой верой. Не ждите, когда все сложится само собой. Откройте для себя дверь, которая ведет к успеху, и сделайте шаг, который откроет вам новые возможности. Ваша жизнь и ваше будущее находятся по ту сторону веры. Когда вы точно понимаете, чего хотите, весь ваш ум и все ваши действия начинают двигаться в одном направлении. Мир вокруг вас вдруг становится более понятным. Вы начинаете видеть возможности, а отвлекающие факторы теряют свою силу. Когда цель ясна, появляется фокус. С фокусом приходит импульс, а с импульсом – движение вперед. Это как река, которая, имея свое русло, течет уверенно и мощно. Тот, кто знает, чего хочет, может обойти все препятствия и двигаться к своей цели – как река преодолевает камни на своем пути. Не бойтесь ставить большие цели, лучше бояться жизни без них. Когда кажется, что все рушится, ваши цели придадут вам силу и дисциплину. Это станет вашей внутренней картой, которая поможет не потеряться в хаосе. Жизнь не вознаграждает тех, кто держится за устаревшие привычки или зафиксированное мировоззрение. Она вознаграждает тех, кто не перестает учиться, кто гибко адаптируется и постоянно стремится к улучшению. Неустанное стремление к развитию, обучение на каждом шагу, способность принимать ошибки и превращать их в уроки – все это ключевые компоненты успеха.

Иногда это может быть нелегко, и вам нужно будет выйти из зоны комфорта, которая всегда так уютно нас держит. Но комфорт — это не то, что поможет вам стать лучше. Напротив, он будет сдерживать ваш рост, обманывать вас, заставляя думать, что все хорошо, что можно остановиться и больше не стремиться. Ваша задача — не быть довольным тем, где вы находитесь сейчас, а стремиться к большему. Только те, кто способен смотреть на каждый день как на возможность учиться, быть открытым для изменений и адаптироваться к новым условиям, могут по-настоящему добиться успеха. Рынок всегда будет выбирать тех, кто умеет меняться, и чем быстрее вы это поймете, тем быстрее будете двигаться к своим целям. Без страсти каждое начинание будет казаться пустой тратой времени. Когда же она присутствует в вашей жизни, все меняется. Страсть делает каждое утро важным, каждый шаг уверенным, а каждое испытание — частью большого пути. Это не просто желание чего-то, это желание действовать, стремиться двигаться вперед, преодолевать и преобразовывать мир вокруг себя. Неважно, какие вызовы стоят перед вами, их может быть множество, от личных до профессиональных, и, возможно, они кажутся непреодолимыми. Но если вы найдете свою страсть, то любые препятствия превратятся в точки роста, а не в тупики. Страсть — это не случайность, не случайно возникающая эмоция. Это выбор. Это то, что вы можете развивать, взращивать и культивировать. Когда вы находитесь в поисках своего призвания, важно быть готовым к тому, что путь будет не всегда легким. Страсть не всегда приходит с первого раза. Она требует усилий, проб и ошибок. Бывает, что нужно потерпеть несколько неудач, прежде чем вы найдете то, что действительно наполняет вашу душу. Но как только эта искра зажигается внутри вас, нужно крепко за нее ухватиться и идти дальше, не оглядываясь. Когда вы будете действовать из глубокого желания и стремления, ваш мир изменится, все будет возможно. Вы не будете просто существовать, вы будете жить полной жизнью, и люди будут замечать это. Норман Винсент Пилл, который пропагандировал идею позитивного мышления, понимал эту истину в глубину. Он учил, что позитивное мышление — это не наивность или слабая вера в чудеса. Это инструмент, который помогает справляться с трудностями, находить силы даже в самых сложных ситуациях. Когда мы фокусируемся на возможностях, а не на препятствиях, мир вокруг нас меняется. Мы начинаем воспринимать неудачи как часть процесса, как возможности для обучения, а не как конец пути. И в этом заключается сила, умение увидеть в каждой трудности шанс для роста. Когда мы выбираем думать позитивно, мы не игнорируем проблемы. Мы учимся видеть их как временные препятствия, которые можно преодолеть. Позитивное мышление не означает, что нужно закрывать глаза на реальность или избегать боли. Напротив, это способность сталкиваться с трудностями с верой в себя и свои возможности. Важнейший аспект позитивного мышления – это способность влиять на свою реальность. Наши мысли не пассивны. Они имеют огромное влияние на наши решения, действия и, как следствие, на то, что происходит в нашей жизни. Мы начинаем притягивать тех людей, кто разделяет нашу энергию, открываем двери, которые бы были закрыты, если бы наш настрой был полон сомнений. Тем не менее, важно понимать, что позитивное мышление — это не магия. Оно не делает жизнь легкой и не убирает все препятствия на вашем пути, но оно помогает смотреть на эти препятствия не как на неприступные стены, а как на ступени, которые можно преодолеть. В конце концов, это именно ваши мысли, ваша вера в себя и свои возможности, которые позволяют вам двигаться вперед, несмотря на трудности. Мир, в котором мы живем, реагирует на нашу энергию. Чем больше вы верите в успех, тем больше возможностей он вам принесет. Начните создавать свой мир уже сегодня –

0: действуя на основе уверенности в себе и своей способности достигать целей. Вы – архитектор своей жизни, и каждый шаг, который вы делаете, приближает вас к воплощению вашей мечты.
1: Мысли вслух.

0: Стане 18 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Фатима Габибулаева. Здравствуйте. В Дагестане сегодня стартовал форум медиабезопасности «Цифровой Кавказ». Событие пройдет с 28 по 31 мая в гостиничном комплексе «Атлантис Марина». Участников ждут лекции по информационной безопасности, панельные дискуссии, мастер-классы по верификации и цифровой гигиене. Организатор – Институт развития новых медиа. Инвестиции в мировую энергетику в текущем году вырастут на 5%, прогнозирует Международное энергетическое агентство. Из них 2,2 триллиона долларов будет направлено на возобновляемые источники энергии, атомную энергетику, электросети, хранение топлива с низким уровнем выбросов, повышение эффективности и электрификации, а около 1,2 триллиона долларов на нефть, природный газ и уголь. Центробанк планирует запретить российским банкам инвестировать в крипту больше 1% от своего капитала. При расчете капитала криптоактивы будут считаться почти максимально рискованными, с весом 1250%, потому что регулятор видит угрозы не только в волатильности, но и в возможной блокировке таких активов. Клиентская крипта под лимит не попадет, если банк просто хранит ее как депозитарий. Но требования к безопасности все равно усилят из-за рисков взломов и потери доступа. В Алтайском крае резко выросли инвестиции в туристическую отрасль. Их объем увеличился сразу на 51%, а туристический поток достиг 2,4 миллиона человек. Об этом сообщил губернатор Виктор Томенко. Россия построит на свои же деньги первую АЭС в Казахстане. Стоимость станции оценивается в 16,4 миллиарда долларов. Об этом сообщил председатель агентства Республики Казахстан по атомной энергии Саткалиев. Он отметил, что финансирование проекта будет обеспечено за счет экспортного кредита со стороны России. Российский займ будет предоставлен на большую часть объема капиталовложения, подтвердил глава «Росатома» Лихачев. 3 золотые и 1 серебряную медали завоевали представители Дагестана в составе сборной России на чемпионате Европы по грэпплингу. Международные соревнования завершились в Ереване общекомандной победой сборной России. Национальной командой руководил дагестанский специалист Мурат Абдулаев. Чемпионами Европы стали дагестанские спортсмены Руслан Раджабханов, Шамиль Гусейнов и Курба Багамаев. Серебряным призером стал Давуд Магомедов. На этом все. В студии была Фатима Габибулаева. Более подробно эти и другие новости читайте и слушайте на нашем официальном сайте и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.
4: Радиоканал Диалог ФМ. Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.
5: Говорим о самом важном для всех участников дорожного движения, о правилах, об изменениях в ПДД и популяризации соблюдения ПДД. «Право на дорогу». Ведущий программы Рустам Абдурахманов в прямом эфире в 18.05.
6: Салам алейкум и доброго вечера, уважаемые наши радиослушатели. В эфире передача «Право на дорогу» и я, и ведущий Рустам Абдурахманов. Наша передача выходит еженедельно по четвергам в прямом эфире с 18 до 19 часов. Соответственно, название нашей передачи у нас и темы, которые будут обсуждаться в нашем эфире. То есть, если у кого-то из наших радиослушателей образовались вопросы касательно безопасности дорожного движения, проблем, которые возникают у участников дорожного движения с представителями правоохранительных и иных органов, там в том числе дорожники, страховые компании и так далее, вы можете позвонить к нам по телефону 66 1048 и задать нам их в прямом эфире. Я постараюсь, насколько это возможно, полноценно и объективно ответить на каждый поступивший вопрос. Для тех, кто хочет к нам написать свой вопрос в WhatsApp, вы можете это сделать по телефону 8-988-291-1048. Так, и у нас сегодня после длительного перерыва гость в эфире. Я сейчас его представлю. Это Гасанов Ахмед Абдусаламович, участник и пилот Дагестанской Федерации драгрейсинга. Саламу алейкум, Ахмед.
7: Ва алейкум ассалам.
6: Вот первый вопрос, который я сейчас хочу небольшое пояснение сделать. У нас сегодня речь пойдет о автоспорте. Не совсем, конечно, наша тематика, у нас юридическое направление, но автоспорт как бы тоже недалеко ушел от нашей темы, поэтому, я думаю, много желающих будут, точнее, вступить в вашу федерацию. И поэтому для того, чтобы наши земляки, автовладельцы, любители больших скоростей и дрифта смогли это сделать, расширить, скажем так, круг ваших участников, членов вашего клуба, вы, наверное, озвучите следующие вопросы. Где находится ваша федерация и как стать вашим участником?
7: Да, конечно, озвучим. Рад всех приветствовать. Ассаламу алейкум еще раз. Федерация у нас расположена, как бы она в Махачкале, в основном базируется. Участвуем мы, ну, сами гонки мы проводим в районе Красноармейска, там есть аэродром Улар. Это такой старый аэродром, где там кукурузники летали, грубо говоря. Вот.
6: Это Досафовский, по-моему, еще?
7: Да, нет, это чуть-чуть другой, с другой стороны, это вот где бетонные заводы за ним. Ну, его легко найти в навигаторе, просто Улар набираете и спокойно как бы доезжаете. У нас есть страница в Инстаграме запрещенном, Джемсу Драйв называется, да, где мы, ну, рассказываем о наших вот мероприятиях, сходках всяких там, о каких-то гонках, о том, о сём. И, ну, чтобы, короче, попасть на этот Улар, надо быть подписанным, чтобы знать, когда, ну, приехать на...
6: Нет, а вот, допустим, завтра кто-нибудь из наших радиослушателей захочет прийти, ну, вступить в вашу федерацию, что ему для этого нужно?
7: Ну, в федерации же нет такого, чтобы вступить в федерацию, смотря что, вот, мы как представители, вот, организаторы всей автомобильного, вот, сообщества этого, да, так сказать, мы организовываем, допустим, прямые гонки, дрифт, вот, и, соответственно, какой вид авто вот этого, ну, деятельности выберет радиослушатель. Захочет он там по прямой ехать, захочет он там боком дать, допустим, да. Но это все через, опять-таки, через наши вот страницы. У нас вот, допустим, 31 мая у нас вот будет мероприятие, потом 13-14 июня уже будет следующее мероприятие. Вот, и, соответственно, чтобы попасть как участник на какое-то из этих мероприятий, у нас есть сайт, заходите, регистрируетесь, там оплачиваете взнос и выступаете, да, ну, соответственно, чтобы у вас автомобиль подходил, главное, чтобы...
6: Какой автомобиль должен быть, как он должен быть подготовлен?
7: Ну, вообще, как бы стандартные тоже есть автомобили, ну, там временные классы же у нас, вот, и смотря как под что твой автомобиль подходит, то есть есть и там гражданские такие, там городские автомобили, есть такие уже, знаете, прям... Корчи, сказать, да, которые там прям в гаражах живут, и они только на гонке ездят на этих автомобилях, они там по городу не двигаются. Вот, и на какой уровень будет ваш автомобиль соответствовать, так сказать, вот в такой временной класс, как бы, ну, вас и поставят.
6: То есть для того, чтобы участвовать в гонках, в ваших гонках, которые вы организовываете, куда-то приходить заранее, регистрироваться, там, ну, то есть подавать заявку, ничего не надо?
7: Ну, заявку надо подавать, приходить не надо, то есть, а так через сайт, онлайн, да, все делается, заранее регистрируешься, потом, соответственно, уже когда приезжаешь, там проводят там и брифинг, и все остальное, там знакомство с организаторами, со всеми, то есть ты уже как участник, там тебе определенное время бывает, когда ты там заранее должен приехать, чтобы там познакомиться, ознакомиться, так сказать, с тем, что будет вообще происходить.
6: А какие-то финансовые взносы надо делать вот перед
7: началом? Если как бы, да, если ты участвуешь, да, естественно, есть там финансовые взносы, так как...
6: У вас на странице все эти моменты отображены?
7: Да, там на сайте просто, когда регистрируешь, там все написано, сколько что стоит. Uh-huh. Это же все организовать тоже не бесплатно,
6: само
7: это
6: собой,
7: все
6: да.
7: На частные
6: поэтому
7: средства делается.
6: Следующий вопрос у меня с этим как раз и был связан. Есть ли у вас какие-нибудь официальные спонсоры, которые как бы помогают вам в этой организации во всем?
7: Ну, в данный момент таких официальных спонсоров, как сказать, только вот своими силами. Uh-huh. Ребята, братья, друзья, которые нас поддерживают, земляки, там всякие, я не знаю, магазины, организации, естественно, потому что если бы не было этих всех людей, ну, такие грандиозные мероприятия проводить вообще бы не получалось. Вот. И я не скажу, что в данный момент как-то мы делаем грандиозно настолько, сколько бы хотелось, но как бы начало есть. Мы стремимся и только развиваемся, так сказать.
6: Ну, все большое начинается с небольшого. Поэтому, да. А вот другие, с других регионов приезжают к вам какие-нибудь участники?
7: Да, конечно, приезжают. На самом деле география не маленькая, соревнования. У нас, допустим, когда по дрэг-рейсингу проводится чемпионат, у нас есть там, допустим, 3 этапа за сезон. Uh-huh. И называется он «Открытый чемпионат Дагестана». То есть спокойно приезжают у нас братья там соседних республик, там с Ингушетии, uh-huh. с Чечни, там с Кабарды, с Осетии, там со Ставрополя, Ессентуки, Кисловодск. В общем, Северный Кавказ, вот до Краснодара, до Ростова спокойно все приезжают. И даже бывает, что с Москвы, там с Питера приезжают. Вот. Как-то так.
6: А где вот самые, скажем так, подготовленные трассы у нас вот среди наших республик, вы можете назвать, где вы принимали участие?
7: Ну, естественно, это Грозный, все знают, mm-hmm. автодром Грозный. Ну, я, допустим, на Кавказе не знаю больше, где есть вообще автодром, кроме вот у Братской Республики в Чечне. Шикарный автодром, на самом деле, очень много мы туда ездим тоже, так как у нас своего нету.
6: К сожалению, да.
7: Да, к сожалению, нет у нас.
6: А в какой, сколько примерно у вас участников вот постоянных, которые, допустим, с вами?
7: Участников на самом деле немало. При той организации, да, я, ну, не хочу сказать, что она плохая, она очень у нас на те средства, на те возможности, которые у нас сейчас есть, она идеальная. Uh-huh. Вот для вот такого всего, ну, участников, наверное, ну, 50-60, это только в дрэг-рейсинге бывает.
6: То есть у вас еще разные дисциплины бывают, я так
7: понимаю? Да, дисциплины разные. Дрэг-рейсинг – это прямые гонки, они, как правило, 402 метра. Есть временные mm-hmm. классы, там, грубо говоря, их там… Я вот сам по себе же дрифтер, я в mm-hmm. дрэг-рейсинге, ну, честно сказать, так поверхностно. Вот есть там временные классы, просто я знаю, там 10 секунд, 9 секунд, там 11, 12 и анлим, допустим. Это, то есть, там уже без разницы, какой автомобиль. Угу. И каждый участник заявляется вот по своему времени, лучшему, так сказать. Вот. И уже дальше они выявляют в каждом временном классе лучшего в Дагестане, получается.
6: Понял. Ну, небольшой технический перерыв сделаю. В плане объявлю, что наша передача выходит в прямом эфире. По четвергам. Телефон прямого эфира 66-1048. И тема нашей сегодняшней передачи – это автоспорт в Республике Дагестан. Для этого мы пригласили к нам в эфир сегодня Гасанова Ахмеда Абдусаламовича. Он является также участником и пилотом этой самой федерации дрэг-рейсинга. Поэтому, если у кого-то из наших радиослушателей есть вопросы, кто-то может хочет стать участником этой федерации, принимать активное участие как и в развитии, так ну и в целом, да, в гонках, вы можете позвонить к нам по телефону 66-1048 и пока Ахмед у нас в эфире, задать ему свой вопрос. Пока мы ждем звонков, я, наверное, сам пока задам еще вопрос. У вас есть какие-то правила в федерации, вот, ну, в процессе гонки, за нарушение которых участников могут как-то наказать?
7: Наказать в плане, там, допустим, дисквалифицировать?
6: Ну, если это единственное наказание, которое у вас есть, дисквалификация, может быть, и какие-то другие штрафы, наказания еще есть?
7: Ну, это что касается гонок или вообще в принципе?
6: Нет, гонок, именно вот
7: ну,
6: в процессе гонки.
7: Ну, самое жесткое – это дисквалификация. Что,
6: то а есть, за что? Какие могут быть то есть,
7: ну, нарушения? Есть регламент определенный, вот, про что я вначале и говорил, то есть когда этот человек подает заявку на участие, он приезжает, там проводится брифинг. На этом брифинге организатор рассказывает о правилах, там, допустим, выезда на старт, правила поведения, допустим, в техпарке, во время самих гонок. Вот, есть какие-то, ну, нормы, так сказать, где, ну, то, что нельзя нарушить, вот, и бывали даже такие инциденты, что приходилось дисквалифицировать даже своих, там, ну, мы же все друг друга знаем, так получается, это, там, друзья, братья, знакомые, вот, у нас был первый этап, и вот пришлось, там, пару раз своих же друзей, так сказать, дисквалифицировать, чтобы, ну, другим тоже показать, что у нас все серьезно, нельзя нарушать, есть правила. Вот, ну, допустим, есть правило, вот, ну, такой небольшой пример вам расскажу, чтобы было более-менее понятно. Автомобиль должен находиться в одном направлении при выезде на старт, допустим. Есть как бы светофор, две полосы, да, там правая и левая полоса. Вот, автомобиль должен находиться все время в одном направлении. И перед тем, как они, грубо говоря, стартанут, у них есть там какое-то время, чтобы они прогрелись. Прогрели резину. Шина, да? Да. Ага. Вот. И вот парень не знал, начал крутить автомобиль. То есть прогреть резину, что подразумевается? Это газ-тормоз ты зажимаешь и по прямой просто трогаешься, бернаут, так сказать, да, и поднимаешь дым, у тебя колеса прогреваются. Вот. А парень об этом не знал, и он начал крутить автомобиль, хотел, ну, вот так, то есть разогреть резину. Да. И получилось так, что автомобиль его находился в противоположном направлении, но он сделал бардак, такого делать нельзя в дрифт-рейсинге, это не дрифт. Вот. И пришлось как бы его дисквалифицировать за вот такое нарушение, и выиграл другой участник за то, что тот там нарушил. Это вот одно из таких правил, да, и в регламенте их немало, и надо соблюдать, потому что там безопасность как бы превыше всего.
6: Какие меры безопасности предпринимаются? То есть приглашаете ли вы туда пожарников там?
7: Да, конечно, пожарники, полиция, все структуры, учебные. Да, все бывают на месте. Потом блоки, ограды, то есть ставим сначала блоки, потом после блоков оставляем там 10-15 метров и уже дальше ставим ограды, чтобы люди не подходили близко к блокам. Вот, а блоки между собой как бы они связаны на всем участке, вот где проводится сам заезд. Вот, как-то так, с безопасностью не шутим.
6: Какие классы автомобилей участвуют у вас в гонках?
7: Классы, я вот опять-таки повторюсь, я дрифтер, по классам хорошо не разбираюсь, но я знаю, что есть как бы советский автопром, есть иномарки, вот, и у каждого из них есть временной класс. То есть там 10 секунд, 9 секунд, там 11-12 и Unlim. Unlim это вот где без временного класса, то есть самое лучшее время, чтобы показать.
6: Понятно. А вот оффроуды где вы проводите?
7: Оффроуд это чуть другое направление. Этим уже занимается наш вот самый главный у нас есть такой Эльдар. Вот, кто организовал вообще эту федерацию. Вот, они и постарше нас, они вот на УАЗиках, они в горах, Карабудах-Кенти, там, я не знаю, Ленин-Кенти, в этих районах, как бы, ближе, ну, вот возле Махачкалы, то, что вот они там, короче, катаются. Но они тоже, кстати, выезжают на соревнования, они сами тоже проводят, тоже по Кавказу, и наша команда тоже является такой одной из самых непростых на Кавказе, да, они тоже там нормально газ держат, вот, и уважением пользуются среди других регионов, то есть наши братья там марку держат, короче.
6: А в каком году образовалась ваша федерация, вот чтобы вот, так, по документам официально?
7: Ну, по документам она где-то 20-й, по-моему, 19-й год, вот где-то так она организовалась. Ну,
6: то есть уже 5, железно 5 лет вы есть.
7: Да, 5-6 лет. Ну, она так поэтапно, вот, грубо говоря, Эльдар вот со своими ребятами сначала ее организовали, они вот там на УАЗиках катались, потом вот появился ФАМС у нас был, это... так сказать, дрифтовое направление, которое тоже мы развивали. Через какое-то время оно у нас, правда, закрылось. Вот. И, ну, дрэг, он всегда был, потому что с дрэгом проще. Он по прямой, трасса не нужна. А вот с дрифтом чуть посложнее, потому что там побольше трасса нужна, там повороты и все остальное.
6: Понял. Сейчас мы уйдем на небольшую рекламу, после которой вернемся, продолжим наш эфир.
0: Реклама на Диалог ФМ.
8: А вы знаете, наш народ без чая не может.
9: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
10: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
8: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
3: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города. Фруктовая, ароматная семья кикуни.
11: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
12: Лучший сок душистых яблок.
13: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
14: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
15: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
16: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
17: А я свекольный сок довольный. Что меня оно возьмет?
18: Овощи, угомонитесь. Ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
19: Персик слаще из нектаров.
20: Абрикос еще вкусней.
21: Винограда и граната
22: всех насыщеннее вкусней.
23: Слива с яблоком вкусней.
24: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
25: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я, купью все, любого вкуса. Кикуни сок для меня.
3: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8.
5: Говорим о самом важном для всех участников дорожного движения. О правилах, об изменениях в ПДД и популяризации соблюдения ПДД. «Право на дорогу». Ведущий программы Рустам Абдурахманов. В прямом эфире в 18.05.
6: Салам алейкум и добрый вечер для тех, кто только что к нам присоединился. Еще раз напомню, что в эфире передача «Право на дорогу» и я, и ведущий Рустам Абдурахманов. Наша передача выходит еженедельно по четвергам с 18 до 19 часов в прямом эфире. Соответственно, телефоны прямого эфира для звонков 66-1048, для сообщений в мессенджер WhatsApp 8-988-291-1048. И сегодня у нас в эфире передача, то есть мы обсуждаем дагестанский наш автоспорт, и поэтому для этого, точнее, пригласили в эфир Гасана Ахмеда Абдусаламовича. Он является участником и активным пилотом Дагестанской федерации драгрейсинга. До ухода на рекламу мы с ним обсуждали тему оффроуда. Это одно из направлений Дагестанской федерации драгрейсинга, которое они активно популяризируют, пропагандируют, ну и, соответственно, занимаются этим. И вот в целом хотелось бы спросить по всем направлениям вот этой вот вашего вида спорта, драгрейсинга, какие призовые места и на каких чемпионатах наши ребята уже занимали?
7: Вы имеете в виду за пределами Дагестана?
6: Да.
7: За пределами Дагестана я сейчас конкретно не скажу за других участников, потому что я сам как бы являюсь участником и могу сказать за себя. Я, допустим, выезжаю, катаюсь по дрифту, выезжаю в Краснодар, в Сочи. В Сочи есть, допустим, такой чемпионат, называется Сочи Дрифт Челлендж. Он один из любительских, вот до самого максимального профессионального, вот он той самый топовый, такой из любительских чемпионатов считается. Вот. Там тоже катаются люди, которые в самом профессиональном катаются, вот. Они там тоже бывают. Вот. На этом чемпионате я выступал, и там, допустим, бывают 100 участников, и из этих 100 участников я поднимался самый максимум, по-моему, 14 или 13 место. Вот. И при тех возможностях, которые у меня были, это был хороший результат, потому что у меня там автомобиль был слабенький, я только начинал, это было вот как раз 21-22 год, это вот прямо на Сочи автодроме, сейчас там гонки уже не проводят, это вот где Формула-1 проводилась, вот прямо на этом автодроме мы катали дрифт, короче, вот, и я туда часто ездил, сейчас они переместились в Краснодар, Усть-Лабинск, там есть трасса. Вот. Ну, там тоже такие крутые автомобили, там по 1000 лошадей, там, я не знаю.
6: Кстати, у вас какой автомобиль?
7: У меня самого BMW. BMW E30, турбомотор у меня, 450 где-то у меня лошадей. А вот когда я тогда в Сочи ездил, у меня было где-то 250. То есть я потихоньку там его там донастраивал.
6: То есть у вас каких-то пределов вот по количеству лошадей, там по, скажем так, форсировке мотора нету, да?
7: Предела нету. В дрифте вообще нету предела. То есть может попасться там 200 лошадей и 1000 лошадей. То есть это вообще без проблем. А в дрэге есть. В дрэге там по классам все, по временным. То есть если у тебя автомобиль едет там 10 секунд, за 10 секунд проезжает 402 метра, а другой автомобиль там за 8 секунд проезжает, вас вместе не поставят. Там каждый едет по своему временному классу. И, допустим, в дрэге есть какая фишка, брейкаут называется. Я на самом деле сам недавно вот прям изучил ее.
6: В чем она заключается?
7: То есть стою два автомобиля, у нас класс 10 секунд. Если автомобиль проезжает быстрее, чем 10 секунд, но на финиш приезжает он первый, он как бы проигрывает все равно. То есть он не должен превысить время, на которое он заявляется. То есть быстрее этого времени он не должен приехать. Это получается как бы обман, у него машина быстрее едет.
6: Странно.
7: Да, это
6: я всегда думал, что на гонках цель первым приехать.
7: А вот я тоже всегда так думал, и я же как-то дрифтом занимаюсь, и за счет того, что вот как бы организация вот эта Джеймса, и все вместе как бы делаем, и приходилось уже на дрэг тоже приходить. Я тоже вначале такой смотрю, вроде бы машина первая приезжает, а потом на награждение другие люди вообще приходят. Я какое-то первое время вообще не понимал, что происходит. Я думаю, как так? Потом мне начали вот это объяснять, там, типа, брейкаут. А я такой, а что такое брейкаут? И потом вот так со временем я уже начал понимать вообще, что это такое. То есть у меня тоже подсознание было гонка, это вот кто первый приехал, тот и победил.
6: Логически все правильно.
7: Да. Вот у нас, кстати, сейчас 31 мая будет новый формат гонок. И вот мы как раз хотим уйти вот от этого официоза, так сказать, от вот этого всего временного класса, потому что у всех же подсознание гонки, кто первый приехал, ну, тот и победил. Собой, да. Вот. Мы, короче, делаем такую новую, новый формат, с чем-то схожий с UFC, допустим, ну, с ихними вот этими регалиями, там, с поясом, с победами, там, вот со всеми этими делами. То есть без временных классов. Просто будем сами подбирать плюс-минус там по лошадям машины, будем ставить их на финиш, и кто первый доехал, тот и выиграл. И у автомобиля будет рейтинг, то есть у пилотов будет рейтинг, у кого-то будет пояс, кто-то будет чемпион. Это вот как бы новый формат, такой в пилотном режиме, мы сейчас 31-го запускаем и посмотрим, как оно пойдет, но я думаю, что должно
6: быть интересно.
7: Кстати,
6: а у вас есть календарь вот этих вот гонок, соревнований уже на год вперед?
7: На год вперед нет, но вот на сезон есть ближайшее, вот то, что лето сейчас.
6: Так, и когда буду, чтобы наши радиослушатели, кто хочет прийти посмотреть, где будет и когда будет?
7: Вот 31 мая у нас будет вот этот новый формат пилотный. Потом 13-го
6: числа. А где он будет?
7: Он будет в Красноармейске на аэродроме Улар. Ага. Просто как бы забиваешь в навигаторе, находишь этот аэродром, приезжаешь.
6: Начало во сколько?
7: Начало там, по-моему, в 2 часа. Но только один момент. Вот что касается мероприятия 31 мая, вход только по билетам, которые приобретаются на сайте. То есть это такое... в тестовом режиме, потому что проходит, это такой типа закрытый формат, и у нас там ограничение где-то 250 посетителей. Вот. И, то есть,
6: а по участникам?
7: По участникам сколько будет? Ну, то есть не менее 30 участников будет. Вот. А сколько там заявок придет, ну, мы не можем как бы заранее знать.
6: Ну, если вот посчитать всех гонщиков, которые у нас по городу мотаются, то я думаю, у вас там и места не хватит для того, чтобы машины на трассу выставить.
7: Да, на самом деле, тем более в Дагестане, у нас же как горячая кровь.
6: Каждый, кто сел за руль вчера, сегодня, то есть послезавтра становится гонщиком.
7: Вот, вот, да. На самом деле у нас это направление надо развивать. Вот мы стараемся чуть молодежь правильное русло направить.
6: Кстати, вот за молодежь. Может ли, допустим, молодой человек, который еще не имеет прав, ну, привезти машину на эвакуаторе, допустим, сгрузить там и принять участие у вас там?
7: Насчет дрэга не могу опять-таки сказать. Регламента не знаю. По дрифту знаю, что может. С 10 лет, вот недавно на прошлых с этих выходных проходил чемпионат, вот РДС, сам топовый, который у нас есть. И вот они тоже запустили новый формат детей. То есть там самый юный ребенок был, которому 10 лет. Вот, а выиграл, которому 13 лет, по-моему, это вот как раз сын чемпиона мира, Аркадий Цареградцев есть. Вот, его Арсений зовут, его сына. И вот он тоже, короче, такой классно катается.
6: Да, я его видел в интернете, да. Он на картингах, по-моему, начинал.
7: Да, он такой с отцом все время катался, и вот сейчас очень такие выдающиеся проезды делает. Одно удовольствие будет его проезды на самом деле смотреть. И сейчас они с отцом, получается, вместе ехали в одних соревнованиях. Ну, у них детский класс отдельный, а у отца как бы отдельный класс, где он уже с топовыми пилотами. И там есть квалификация, где проезжают по одному, короче, набирают баллы. Вот. И его сын проехал на 98,5 баллов, это из 100. Это считается очень круто, короче. Тем более для ребенка.
6: Ну да.
7: Вот. А отец уже ехал следом. И его отец там набрал, по-моему, 94 балла. То есть на этой же трассе.
6: Ученик превзошел учителя.
7: Да, да, вот такая история получилась. Ребенок превзошел.
6: Кстати, а родители какие-то расписки дают? Потому что, ну, раз у нас передача юридическая, хотелось бы эти моменты тоже уточнить. Так как дети, ну, выступают, они же должны письменное согласие какое-то давать.
7: Ну да, разрешение родителей, конечно.
6: То есть всю ответственность они юридического поберут на себя, да, да, в случае каких-то последствий там.
7: Да, вот когда ты приезжаешь на такие соревнования, я, допустим, подписываю такую бумагу, что я беру всю ответственность на себя, мне это добро дают, потому что мне уже есть 18. А если ребенок, вот от него дополнительные документы требуются, что он как бы, то есть не он сам за себя отвечает,
6: я понял, что родители, да, законопредставитель, родители и так далее. А были ли у вас какие-нибудь трагические случаи вот во время гонок?
7: У нас в Дагестане, алхамдуля, не было, брат.
6: Будем надеяться, что дальше не будет.
7: Да. У нас не было. Было все хорошо, стараемся за этим следить.
6: Так, ну, вроде все вопросы, которые у меня были. И если у вас у самих, у самого тоже есть что сказать нашим радиослушателям, может быть, пригласить кого-то, хотите объявить какие-то...
7: На самом деле, я не знаю, я могу даже разыграть пару билетов. Опять-таки, если кто-нибудь, слушатели, позвонят, если есть такие у нас желающие.
6: Вот, давайте мы сейчас уйдем на небольшую рекламную паузу. Я пока подготовлю вопросы на знание правил дорожного движения. После рекламы я этот вопрос озвучу. Если у вас два билета, то можем два вопроса озвучить. У вас два билета, да?
7: Мы можем и четыре разыграть.
6: Ну, давайте для начала сегодня пока один разыграем. Если звонки будут, то еще можем разыграть. Но пока один вопрос разыграем. Я сейчас подготовлю вопрос. После рекламы вернемся, я его озвучу.

0: Говорим о самом важном для всех участников дорожного движения, о правилах, об изменениях в ПДД и популяризации соблюдения ПДД. «Право на дорогу». Ведущий программы Рустам Абдурахманов. В прямом эфире в 18.05.
1: И вновь салам алейкум и добрый вечер для тех, кто только что к нам присоединился. Напоминаю, что в эфире передача «Право на дорогу». И я, ведущий Рустам Абдурахманов. До ухода на рекламу мы с Ахмедом обсуждали вопросы драгрейсинга, то есть обсуждали развитие этого спорта у нас в республике. И вот Ахмед сказал, что тот, кто из наших радиослушателей, кто дозвонится к нам в эфир и правильно ответит на вопрос, получит, скажем, получит билет на для участия в предстоящем чемпионате. Правильно?
2: Да. 31 мая вот закрытое у нас мероприятие.
1: В качестве участника или в качестве гостя?
2: В качестве гостя.
1: Ага, все. Так, ну давайте, берите ручки, листки, тетрадки, и записывайте вопрос. Я сейчас озвучу вопрос. И тот, кто правильно, то есть кто первым дозвонится к нам в эфире и правильно на него ответит, получит вот этот вот самый билет на чемпионат, который сейчас озвучил Ахмед. Так, ну смотрите. Стоит, допустим, есть перекресток. На перекрестке светофор с основной и дополнительной секцией для поворота налево. И со встречного направления тоже стоит светофор с основной секцией и с дополнительной для поворота направо. Вы стоите, допустим, вот чтобы примерно понимали, о каком перекрестке речь, это вот улица Гаджиева, если ехать со стороны площади в сторону Русского кладбища, вы поворачиваете налево. И другая машина едет со стороны Космоса, тоже поворачивает направо в сторону Русского кладбища. Так, для вас загорелся и основной, и дополнительный для поворота направо. А для тех, кто спускается со стороны Космоса в сторону Русского кладбища, загорелась секция дополнительно налево, то есть направо. Вот. В каком-то моменте ваши траектории будут пересекаться. И в случае, если произошло ДТП, столкновение, кто будет виноват вот в этом случае? Так как, ну, с одной стороны, вам горит и основная, и дополнительная, а другому водителю горит дополнительная для поворота направо. Но в случае, в том месте, где вы пересекаетесь, помеха, как бы у нас все считают, что это помеха справа, получается, вам. Вот насколько это обоснованный вывод и довод, прошу вас дозвонить к нам в эфир и правильно ответить на вопрос по телефону 66-1048. Еще раз телефон напомню, 66-1048. Если нужно уточнить вопрос в ходе вашего звонка, я это сделаю. В общем, ждем ваших звонков. А пока к нам пытаются дозвониться, я зачитаю вопрос, который к нам пришел в WhatsApp. Так, здравствуйте, я был лишен водительского удостоверения больше полугода назад. Сейчас нахожусь в Пензе, сам прописан в Республике Дагестан. По месту прописки водительского удостоверения не приняли. Сказали, нужно сдать, где был составлен протокол. Ну, правильно, все правильно, не сказали. Водительское удостоверение сдается в орган, который составил протокол. Ну, в принципе, надо посмотреть постановление, где, что там написано. Если там указано, что нужно конкретное вот подразделение сдать, то, само собой, нужно сдавать в это подразделение. Если указано, что сдали в орган, исполняющий данный вид наказания, то вы можете и по месту своего жительства тоже сдать. Отказа в принятии быть не может. Так, ну напоминаю, что телефон прямого эфира 66-1048. И напоминаю, что у нас сейчас идет рубрика «Мы разыгрываем билет на чемпионат». Чемпионат у нас получается драгрейсинга Дагестанской федерации автоспорта, который состоится 31 марта на территории аэропорта Улар. Ахмед любезно предоставляет этот билет бесплатно тому, кто первым к нам дозвонится и правильно ответит на вопрос на знание правил дорожного движения. Так, ну пока мы ждем звонки, я зачитаю еще один вопрос. И если в течение, наверное, 2 минут нам не дозвонится, то мы, наверное, уже будем вынуждены закрыть эту рубрику. Так, салам алейкум. Лишили прав за пьянку, являюсь участником СВО, имея госнаграды. Можно ли вернуть права и как их можно вернуть? Валейкум салам. Ну, если вы получили государственную награду после того, как вас лишили, то вполне возможно. Если до того, как вас лишили, то, скорее всего, нет. Ну, не скорее всего, однозначно нет, потому что статья 32.6, то есть она прямо поясняет, что награда должна быть получена после того, как вас лишили. А если вы получили награду после, то вы можете обратиться с соответствующим ходатайством в тот мировой суд, который вас лишил. И если... то есть вы можете направить свое ходатайство почтой, и суд обязан вынести постановление о прекращении исполнения назначенного вам наказания в виде лишения права управления. Так, сейчас мы уйдем на небольшую на рекламную паузу, и после которой вернемся и продолжим наш эфир.
0: Реклама на Диалог ФМ.
3: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
4: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
5: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
6: Лучший сок душистых яблок.
7: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
8: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
9: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
10: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
11: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
12: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
13: Персик слаще из нектаров,
14: абрикос еще вкусней.
15: Винограда и граната всех насыщеннее вкусней.
16: Слива с яблоком вкусней.
17: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
18: Вас послушав, поняла. Теперь точно знаю я, купю все, любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
19: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8. Говорим о самом важном для всех участников дорожного движения, о правилах, об изменениях в ПДД и популяризации соблюдения ПДД. «Право на дорогу» – ведущий программы Рустам Абдурахманов в прямом эфире в 18.05.
1: Салам алейкум и добрый вечер еще раз. В эфире передача «Право на дорогу» и я, ведущий Рустам Абдурахманов. Наша передача выходит еженедельно по четвергам с 18 до 19 часов в прямом эфире, и телефон прямого эфира для звонков 66-1048. Для вопросов, которые вы можете к нам написать в WhatsApp, 8-988-291-1048. До ухода на рекламу мы с Ахмедом озвучили такую новость, что Ахмед разыгрывает билет на участие в очередных гонках, которые состоятся 31 мая на территории аэропорта Улар в районе Красноармейска. Поэтому, если кто-то из наших радиослушателей хочет попасть туда бесплатно и в целом посмотреть на это мероприятие, у вас есть для этого неплохой шанс. Вам всего лишь нужно набрать телефон 66-1048 и ответить правильно на вопрос, который я задам, на знание правил дорожного движения. Если есть такие желающие, вперед, у вас есть пару минут до окончания нашего эфира. Так, пока мы ждем наших радиослушателей, я зачитаю вопрос, еще один вопрос, который к нам поступил в WhatsApp. Так, так, добрый вечер. Ситуация такая. Полтора года назад произошло ДТП, в котором я оказался виновником. Разошлись без ГАИ и расписок, договорились на ремонт авто. Я отремонтировал автомобиль потерпевшего. Ему не понравилось, и спустя полтора года он решил подать на меня в суд на возмещение ущерба. Как быть в такой ситуации, каковы последствия? Автомобиль потерпевшего Chevrolet Aveo 2013 года. До этого по картотеке он участвовал в 5 ДТП. И еще нюанс, как он мне говорит, что я якобы уехал, а он дождался ГАИ, хочет через юриста восстановить какие-то сроки и лишить водительского удостоверения. Ну, что касается лишения водительского удостоверения, если с ваших слов прошло полтора года, то ни о ком лишении уже быть речи не может, потому что сроки привлечения давно истекли. Что касается его искового требования о взыскании с вас этой суммы, там какой-либо суммы, вы конкретную сумму не указали в своем сообщении, то, опять-таки, ему необходимо провести экспертизу. Я сомневаюсь, что эта машина полтора года находилась в таком же состоянии, а если даже и находилась, то ну, пусть проведет экспертизу или вместе проедете к мастеру. Наверное, дешевле будет так это сделать, вместе поехать к мастеру, чтобы он вам показал, какие места сделали некачественно, и на самом деле ли они сделаны некачественно, или это просто его каприза. Так, я надеюсь, я полностью ответил на ваш вопрос. Еще раз напомню, телефон прямого эфира 66 1048. К сожалению, зачитаю последний вопрос, и на этом наш эфир будет завершен, если звонков нет. Так, 21 мая на госуслуги пришел штраф за неоплату парковки. В штрафе нет фото и видео места и времени нарушения. Написано, придет заказным письмом, постановление 21 мая. Как мне обжаловать без фото, места и времени, не могу построить защиту. Ждать заказного письма и тогда во все инстанции писать или уже писать, чтобы не пропустить сроки давности, ссылаясь на суть доказательств, а по ходу, если появится, переиграть. Ну, как вы правильно сказали, вы можете обжаловать это постановление в суд, не ждать, пока к вам придет это постановление. А в принципе, сроки для обжалования идут со дня получения постановления. Поэтому, как вы его получите по почте, вы можете также обратиться. Если у вас уже на госуслуги пришло, то вы можете также обратиться с жалобой в суд. После того, как вы получите постановление, потому что суд сразу тоже не будет, в лучшем случае через недели 2-3, после того, как вы подадите жалобу, за это время вы получите это постановление, можете скорректировать свою правовую позицию и, соответственно, уже дополнить ее в суде. Так, на этом, к сожалению, наш эфир можно считать оконченным. Всем спасибо за то, что нас слушали. Вам, Ахмед, спасибо за то, что ответили на наше приглашение, пришли к нам в эфир. Я надеюсь, это наш не последний эфир. В следующий раз звонков будет больше, и желающих прийти тоже будет больше.
2: Будем надеяться.
1: Да, ну на этом все. До следующего четверга. Всем ровных дорог.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: За последние 4-5 лет доля карт Visa и MasterCard на российском рынке сократилась до менее чем 17%, сообщила директор Департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. По ее словам, карты международных платежных систем постепенно теряют свою актуальность на российском рынке. Эти карты уже не выполняют те функции, которые были для них характерны ранее. Однако национальная система платежных карт продолжает нести затраты на их поддержку, отметила она. Бакина подчеркнула, что за этот период банки активно заменяют международные карты на другие инструменты и на карты платежной системы МИР, которая предлагает более широкий функционал по сравнению с зарубежными аналогами. В апреле ведомости писали, что до конца этого года национальная система платежных карт внесет изменения в стандарты платежной системы МИР в части информирования о мошенничестве и контроля уровня неправомерных операций. Также национальная система платежных карт планирует внести изменения в сроки предоставления банками сведений о мошенничестве. Он сократится до 24 часов как для подтвержденного факта фрода, так и для подозрения в нем.
0: Новости из мира финансов. Освещаем.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Мы часто заменяем обычный сахар на искусственные подсластители, ведь это позволяет не отказываться от десертов, но уменьшить калорийность съедаемой пищи. Однако, как выяснили ученые, низкокалорийные подсластители негативно влияют на работу мозга. Если употреблять их регулярно, снижается память и другие когнитивные функции. Эксперимент провели ученые из Бразилии. Они проанализировали, как влияют низкокалорийные подсластители на когнитивные функции в рамках национального исследования «Здоровье взрослых». Ученые выяснили, что у участников моложе 60 лет, постоянно заменявших сахар подсластителями, быстрее снижалась вербальная беглость, то есть способность быстро подбирать слова на определенную тему. Отметим, что по этому критерию оценивают слаженную работу мозга, его способность к быстрой обработке информации, а также другие когнитивные функции. Причем оказалось, что на память и способность быстро и ясно мыслить, принимать решения влияло потребление практически всех популярных заменителей сахара – аспартама, сахарина, эритрита, сорбита, ксилита, ацесульфама К. У людей с диабетом наблюдалось более выраженное снижение памяти, а у участников без диабета – снижение вербальной беглости и глобальной когнитивной функции. В ходе исследования анализировали данные 12 772 участников в возрасте от 35 лет. Средний возраст составил 51 год 9 месяцев. За ними наблюдали в течение 10 лет с 2008 по 2019 год. И за это время трижды проводили оценку с помощью 6 стандартных тестов, включая тест на память и вербальную беглость. Впрочем, авторы не считают свои выводы окончательными. Они подчеркнули необходимость дальнейших исследований. Но тем не менее, ученые призвали учесть возможные долгосрочные риски при частом использовании таких добавок.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: В Дагестане 19 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Фатима Габибулаева. Здравствуйте. Пожар в Русском драматическом театре Махачкалы локализован. По предварительным данным, загорелось около 10 квадратных метров. Пожар не распространяется дальше. Информации о пострадавших нет, на месте работают спасатели. В последнее время в различных социальных сетях и мессенджерах участились случаи создания фейковых страниц и аккаунтов от имени представителей государственных органов власти Республики Дагестан, в том числе председателя правительства. Обращаем внимание, что достоверная информация о деятельности Кабинета министров публикуется исключительно через официальные каналы коммуникации правительства. Просим граждан быть внимательными, не доверять непроверенной информации и проверять источник публикаций. В Дагестане продолжается развитие системы долговременного ухода за старшим поколением. О том, как реализуется региональный проект «Старшее поколение» национального проекта «Семья» в Дагестане, говорили на заседании Президиума Совета при главе Республики Дагестан по стратегическому развитию и проектной деятельности под руководством премьер-министра Республики Магомеда Рамазанова. На реализацию проекта в этом году направлено 139 миллионов рублей. Средства предусмотрены Минтруду на выплату заработной платы помощникам по уходу в рамках системы долговременного ухода. 1774 трансформаторных подстанций планируется отремонтировать в Дагестане в этом году. Об этом сообщают Россети «Северный Кавказ». Запланирован ремонт трансформаторов, замена изношенных корпусов, устаревших систем защиты и автоматики, разъединителей и изоляторов на современные аналоги. Товарооборот России и Казахстана растет и вскоре превысит 30 миллиардов долларов. Об этом сообщил Токаев на переговорах с Путиным. Он отметил также, что между Москвой и Астаной действуют 177 современных проектов с общим объемом инвестиций около 53 миллиардов долларов. Три перинатальных центра Дагестана дооснастят на 207 миллионов рублей. Медизделия получат перинатальный центр РКБ имени Вишневского, а также центр Хасавюрта и республиканский перинатальный центр имени Омарова. Дооснащение направлено на повышение качества помощи женщинам и детям, а также снижение материнской и младенческой смертности. На этом все. В студии была Фатима Габибулаева. Более подробно эти и другие новости читайте и слушайте на нашем официальном сайте и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элко и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. Элко. Надежный интернет для вашей жизни.

0: о том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Создано устройство для снижения кровяного давления без лекарств. Исследователи из Университета Пенсильвании представили биоэлектронный имплант, который помогает контролировать артериальное давление с помощью электрических сигналов. Разработка представляет собой компактный имплант размером с кончик пальца. Его фиксируют на сонной артерии, где он взаимодействует на барорецепторы — нервные окончания, регулирующие уровень давления. Ключевая особенность устройства — материал. Имплант изготовлен из мягкого гидрогеля. Структура создается с помощью 3D-печати. Материал растягивается вместе с тканями сосудов, снижая риск повреждения. Принцип работы основан на электрической стимуляции. Импульсы имитируют естественный ответ организма на повышение давления, в результате чего нервная система снижает нагрузку на сердце и сосуды. В испытаниях на крысах устройство показало заметный эффект. Снижение артериального давления более чем на 15% в среднем. Отсутствие воспаления рубцов или повреждений тканей через 2 недели после имплантации. Авторы отмечают, что существующие аналоги требуют жестких конструкций и более сложных операций. Новый подход за счет гибкого материала лучше адаптируется к движениям сосудов. Разработчики рассматривают технологию как потенциальное решение для пациентов с устойчивой гипертонией, когда медикаменты не дают нужного эффекта. Следующий этап — дополнительные исследования и подготовка к испытаниям с участием людей. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Будете в селе Ахты? Не забудьте включить приемник на частоте 102.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: Несмотря на полный запрет клонирования в нашей стране, общественная дискуссия по этому вопросу пока не исчерпана. Согласно опросу ВЦИОМ по отношению к технологиям клонирования человека, россиян можно условно разделить на три группы. Принципиальные противники клонирования – 42%, сторонники жестких ограничений – 30%, сторонники технологии клонирования – 15%. Россияне сочли приемлемым клонирование клеток или тканей для выращивания органов – 80%, пересадку мозга в молодое тело – клон – 30%, клонирование людей для роста населения – 12%, сохранение жизни перевешивает страх – 51% воспользовались бы технологией клонирования для спасения собственной жизни или жизни близких. Перспективы технологии. 56% россиян выступают за разрешение клонирования тканей и органов и запрет клонирования человека. 6% хотят полного снятия ограничений. Общественная дискуссия сосредоточена не только вокруг допустимости технологии как таковой, сколько вокруг возможных границ ее применения в будущем. Однако молодое поколение демонстрирует готовность к пересмотру границ допустимого.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Один бухгалтер на три фирмы. Вроде бы удобно, да? Но для налоговой инспекции это почти что готовое доказательство дробления бизнеса. Как так выходит, что формально все вроде как законно, а итог может быть катастрофическим? Представьте себе, что сотрудник, это может быть главный бухгалтер, или кадровик, или кто-то еще, или юрист, трудится на часть ставки в каждой из трех ООшек одного собственника. Или директор, допустим, на две компании сразу. На бумаге свидетельство, ну, разный график, разные трудовые договора, все нормально, все в порядке. Но для налоговиков это большой такой звоночек. Если эти фирмы реально части одного бизнеса, общий ключевой сотрудник только подтверждает единство управления. По данным ФНС, за прошлый год только больше 20% проверок, связанных с дроблением, выявили именно совпадение персонала в нескольких связанных компаниях. В большинстве же случаев это касалось бухгалтеров, юристов, кадровиков и директоров. Инспектора же смотрят на штатное расписание и видят те же самые фамилии и имущества и понимают, что компании-то связаны куда крепче, чем просто декларирует. В результате объединение баз для расчета налогов, начисления налогов, пений, штрафы и так далее. А если еще у работника три трудовых договора в одной связке, то, скорее всего, будет еще вопрос, насколько это вообще легально-то сделано. Чтобы понять масштаб, я постараюсь вам привести примеры из моей практики. Допустим, ситуация. Собственник имел розничный бизнес, потом открыл вторую и третью компанию на других учредителей. Но при этом сотрудник, единый сотрудник, главный бухгалтер, оставался тем же самым человеком. Формально совместительство, а фактически единая бухгалтерия для всего распиленного бизнеса. В итоге что получилось? При проверке налоговая легко сопоставила данные. Тот же бухгалтер, те же отчеты, одинаковые методы расчетов. Там еще между собой они деньгами там обменивались. В общем, решили, что это один и тот же бизнес, и начислили около 3 миллионов рублей дополнительных налогов плюс штрафы. Ну, только за то, что сотрудник один. Почему так вышло? Да потому что один человек выполнял фактически ту же самую функцию, не разделенную по фирмам. По данным Росстата, в 2022 году только более 35% малых предприятий признали, что у них есть сотрудники, числящиеся сразу в нескольких юрлицах, принадлежащих одному и тому же собственнику. Для ФНС это уже прямая наводка на дробление. Что делать, если вам необходим общий сотрудник? Ну, давайте так, мои рекомендации. Во-первых, четко обосновать, почему вы сделали совмещение. Докажите, что у каждой компании есть свой объем задач для этого человека. Покажите разные должностные инструкции, раздельные рабочие графики. Сделайте так, чтобы компании все-таки и были абсолютно автономными. Если вам нужен бухгалтер или юрист, существует куча компаний, которые занимаются аутсорсингом, ведением бухучета, юридических услуг или кадровых услуг. Договоритесь с ними, заключите договора и ведите свои компании через них. Поэтому вы так разделите их. Плюс ко всему, разделите ключевые функции. Сделайте так, чтобы в каждой компании были собственные ответственные лица. В одной один юрист, другой юрист, третий юрист, либо компания. Тогда общий сотрудник не будет выглядеть как единый центр управления. Помните, что главное не подавать налоговой повода утверждать, что это формальное дробление с целью уменьшения налогов.
0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро». Реклама на Диалог-ФМ.
2: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
3: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
4: Оплачивать коммуналку россияне должны до 15 числа каждого месяца, но в некоторых случаях управляющая компания или ТСЖ может установить и другой срок. Проверить отсутствие задолженностей жильцы могут несколькими способами, сообщил в беседе с РТ зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. Для проверки можно зайти в раздел «Госуслуги дом», где есть возможность отследить каждое начисление и услугу, и в случае задолженности там же все оплатить. Кроме того, эти данные есть на сайтах единых информационно-расчетных центров и в приложениях. Для доступа к данным нужно зарегистрироваться на сайте либо в приложении или войти через госуслуги. В разделе «Платежи» вы увидите сумму долга, которую нужно оплатить, пояснил эксперт. Минцифры расширила требования к операторам связи при сборе данных для силовиков. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на приказ министерства. Отмечается, что документ расширяет перечень данных, которые должны быть доступны для поиска и передачи по запросам уполномоченных органов. В частности, силовики должны иметь доступ к адресным и паспортным сведениям абонентов, ИНН, банковским реквизитам, IP-адресам, логинам, геокоординатам и сведениям об организациях. В министерстве уточнили, что новые правила будут распространяться на порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий и работы на сетях связи. И в завершении выпуска редкое первое издание книги «Гарри Поттер и философский камень» в мягкой обложке, которая пролежала забытым 30 лет, продали за рекордные 17 тысяч фунтов стерлингов. Этот экземпляр изначально стоил всего около 5 фунтов в 1997 году. Его получила книжный обозреватель Катрина МакНикол. Однако из-за плотного графика работы она так и не прочитала книгу, оставив ее в коробке на чердаке своего дома в Эдинбурге. Недавно разбирая старые вещи, МакНикол случайно обнаружила этот нетронутый экземпляр. Эксперты аукционного дома назвали книгу лучшим экземпляром, когда-либо появлявшимся на рынке, благодаря ее почти идеальному состоянию. Именно безупречная сохранность вместе с редкими типографическими ошибками, характерными для первых изданий, сделала книгу чрезвычайно желанной для коллекционеров. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Бабаюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 87.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

В эфире рубрика «Вкусно полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сельбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С. Это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена. Это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал, антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Частая ошибка этикета за столом. Приборы нужно подносить ко рту, а не наоборот. Не стоит наклоняться низко над тарелкой. Это выглядит некрасиво. Небольшую порцию подносят ко рту, держа спину прямо.
0: Диалог FM. Это этикет.

0: Личный коуч.
1: Неудача, как она есть.
2: Как известно, на ошибках учатся. Но не все, не всегда и не слишком охотно. А между тем, это лучший учитель, который может встретиться на нашем пути. Надо только определиться с тем, что считать неудачей и по какой шкале оценивать ее пользу.
1: Это в самом деле неудача?
2: Ошибка и неудача — не одно и то же. Не всякая ошибка оборачивается неудачей. Если вы действуете вопреки принятым правилам, то совершаете ошибку. Врач, который вводит пациенту 15-процентный раствор лекарства, тогда как предписан 10-процентный, совершает ошибку. Ошибки непреднамеренны, в противном случае это нарушение. Неудача — это действие, которое не привело к желаемому успеху.
1: Почему мы не любим неудачи?
2: Человеческий ум не любит неудачи по трем вполне очевидным причинам. Причина первая. Неудачи вызывают сильные негативные эмоции, а мы к ним чувствительнее, чем к позитивным. Добавим сюда привычку винить себя даже в тех случаях, когда для этого нет оснований. И стремление все всегда делать идеально. В такой атмосфере любые трезвые суждения о своих поступках чахнут. Причина вторая. Мы судим о неудачах вне контекста, а он многое объясняет. Часто именно от контекста зависит тип неудачи. Простая она, комплексная или разумная. Ниже мы подробно объясним, как все это связано. Причина третья. Мы боимся, что неудачи дискредитируют нас в глазах окружающих. Страх мешает поделиться своей неудачей, даже если признание уберегло бы от более серьезных ошибок. Еще страх подавляет аналитические способности, так что становится сложнее оценить неудачу по достоинству. Многое зависит от того, насколько наше окружение терпимо к неудачам. Диапазон реакций между порицанием и одобрением огромен. Эксперимент, не подтвердивший гипотезу, одобряется учеными. Он дал новую информацию. Саботаж на производстве однозначно заслуживает порицания. Где-то между ними – неудачи по причине обычной рассеянности. Но если рассеян наш 90-летний дедушка – это одно. А если вечно отвлекающийся племянник – совсем другое. Насколько порог терпимости к неудачам высок в вашей семье, дружеской компании, корпорации? Помогает ли это извлекать из неудач необходимую пользу?
1: Виды неудач. Разумные неудачи.
2: Широко известна фраза Эдисона о том, что, изобретая лампочку, он не потерпел 10 тысяч неудач, а нашел 10 тысяч способов, которые не сработали. Эдисон знал толк в полезных разумных неудачах. Как и все хорошие ученые и изобретатели. Разумная неудача помогает корректировать маршрут. У нее 4 отличительных признака.
1: Незнакомые обстоятельства.
2: Переезжая в другую страну, изучая новый язык, осваивая новый навык, мы точно не знаем, с чем имеем дело. Неудачи будут закономерны. Контрольный вопрос. Правда ли, что для достижения цели мне нужно двигаться именно этим путем?
1: Новые возможности.
2: Указывая на то, как не надо действовать, разумная неудача в то же время показывает, где и как стоит приложить усилия. Контрольный вопрос. Возможности, которые открывает эта неудача, важны для меня?
1: Гипотеза, исходя из которой вы действовали.
2: Разрабатывая новый продукт, компания изучает рынок. Готовя эксперимент, химики договариваются о том, что они хотят обнаружить. Словом, всегда имеет место базовая подготовка. Вот зачем нужны пилотные проекты. Правда, нередко они оказываются в разы лучше тех продуктов, которые выводятся на рынок. Пилоты как будто становятся самоцелью. Не попадайте в эту ловушку. Целевая аудитория пилота не должна ограничиваться начальством, вкусы которого доподлинно известны. Условия тестирования пилота должны быть максимально приближены к реальным, а результаты тестирования учитываться в дальнейшем. Авторы пилота должны получать гонорар за готовый продукт, а не за идеальную демо-версию.
1: Польза, которую принесла неудача, оправдывает ее цену.
2: Увы, мы слишком часто упускаем этот момент. Хуже нет проекта, который продолжают финансировать только потому, что уже потратили на него немало денег и сил. Берегитесь ловушки невозвратных потерь. Привлекайте к оценке сомнительных проектов сторонних экспертов, чтобы они вынесли взвешенные решения. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Эта присказка прежде всего про разумные неудачи. Делать, пробовать. Вот тактика мастеров разумных неудач. Итерации — их главный инструмент, а эффективным его делает анализ сделанного. Почему все пошло не так, как было задумано? Какой следующий шаг самый рациональный? Конечно, проще переложить вину на других. Чем последовательнее мы это делаем, тем меньше полезной информации дает такой анализ. Всегда начинайте разбор полетов с собственных действий.
1: Все, чего мы достигли, мы сделали, терпя неудачу.
2: Это слова Рене Редзепи, датского шеф-повара, придумавшего ресторан «Нома». Это место неизменно входит в любую пятерку лучших ресторанов мира. Неудивительно решение Редзепи закрыть в конце 2024 года культовый ресторан и сосредоточиться на лаборатории для разработки новых кулинарных изобретений. Лаборатория – колыбель разумных неудач. Однако, и это важное замечание, они не покидают стены лаборатории. Опыты идут за закрытыми дверями. Это касается и новых блюд Noma, и новых гаджетов Apple. Клиентам предъявляется лучший результат.
1: Простые неудачи.
2: Пересоленное блюдо. Кофе, пролитый на клавиатуру. Сорванная из-за разрядившегося телефона важная беседа с боссом. Вот они, простые неудачи. В них нет ничего поучительного. Они сводятся к одной единственной причине. Это случилось, потому что мы были слишком уверены в себе. Или невнимательны. Или небрежны. В общем, простые неудачи не бином Ньютона. Это не значит, что они безобидны. Про простые неудачи можно сказать одно. Не повторяйте их, и дело с концом. Примите тот факт, что такие неудачи время от времени случаются. Люди несовершенны. Порой они переоценивают свои силы, не высыпаются, забывают или отвлекаются. В этом наша уязвимость. И порой в ней нужно просто признаться. Не увлекайтесь перекладыванием вины на других. Признание вины не принижает нас в глазах окружающих. Напротив, они проникаются к нам доверием. Скрывая же причину происходящего, мы позволяем ситуации усугубляться. Учитесь такому стоическому отношению у спортсменов. Любой гроссмейстер за десятилетия практики совершал сотни обидных простых ошибок. Но ни одна из них не стала ему препятствием. Выявляйте ошибки своевременно. Простую неудачу всегда дешевле предотвратить. Не наказывайте людей за плохие новости, а поощряйте сообщать их. За 20 лет, в течение которых в Федеральном управлении гражданской авиации США действует система анонимного ненаказуемого информирования, число ошибок пилотов снизилось на 40%. Не пренебрегайте профилактикой. Регулярно посещая врача и автомастерскую, можно избежать множества проблем. Увы, часто мы предпочитаем приемлемую выгоду сегодня немалой выгоде в неопределенном будущем. Вот почему микрокредиты так популярны. Используйте контрольные списки. Такие практикуют летчики и хирурги. Цена их просчета слишком высока. Однако чек-листы приходят на помощь и в самых безобидных ситуациях, когда легко что-нибудь упустить, например, при сборах на работу. Делайте анализ ошибок частью обучения, сочетая это с практикой ненаказуемого информирования. Затрудняйте процесс совершения ошибки. Вспомним труднооткрываемые крышки на флаконах с чистящими средствами или таблетками.
1: Комплексные неудачи.
2: Одна маленькая проблема тянет за собой другую. И вот уже возникает комплексная неудача. У нее несколько типичных признаков. Она не сводится к одной единственной причине. Она случается в знакомых, привычных обстоятельствах, которые до поры считались безопасными. Она не происходит вдруг, прежде имеют место опасные сигналы. Комплексная неудача нередко включает непредсказуемый фактор, который все меняет. Мы в таких случаях сетуем. Не повезло. Случившись, комплексная неудача не проходит без ощутимых последствий. Горькая ирония комплексных неудач в том, что предотвратить их порой легко. Но понимаем мы это лишь задним умом. И часто до истинной причины произошедшего доискаться непросто. Между тем, мир вокруг усложняется с каждым годом. И все сложнее контролировать все факторы, которые могут обернуться неприятностями. Некоторые социологи даже полагают, что некоторые сложные системы по определению чреваты комплексными неудачами. Чем сложнее, интерактивнее устроена система и чем жестче связь между ее составляющими, тем выше риск. Таковы, к сожалению, ядерные реакторы и полеты в космос. Конечно, предупреждая об опасностях, эксперты ищут и способы их обходить. Какой уровень защиты самый важный? Не антивирусные программы, не технологический контроль, а сознательность сотрудников. Чем больше они ориентированы на поиск и ликвидацию ошибок, тем безопаснее компания. Социологи называют это культурой HRO – организацией высокой надежности. Для таких компаний естественно. Извлекать максимум опыта из уже случившихся комплексных неудач. Падение авиалайнеров, аварии на атомных реакторах, взрывы на нефтяных танкерах расследуются очень тщательно. Выводы становятся основой для новых руководств и инструкций. Что мешает остальным корпорациям устанавливать строгие стандарты проверок? Не игнорировать подозрительные сигналы. Под капотом что-то стучит? Проверю немедленно. И даже ложные тревоги. Список определенных подозрительных сигналов можно сделать обязательным протоколом для сотрудников. Пользоваться временем, когда еще можно исправить ситуацию. У вас еще есть время. А. Пройти необходимое медицинское обследование. Б. Создать финансовую подушку. В. Побеседовать с маленькой дочерью о правильном отношении к незнакомцам, что крутится неподалеку от школ. Дайте понять сотрудникам, членам семьи, друзьям, что речь идет не о паникерстве, а о бдительности, которую вы готовы поддерживать. Создайте среду, в которой даже слабые подозрительные сигналы резонируют. Практикуйтесь в поиске и анализе тонких мест вашей компании, устраивая для этого регулярные тренинги.
0: Личный коуч. Реклама на Диалог ФМ.
3: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
4: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Общественный совет при Минтрансе России предложил внедрить по стране предварительную оплату проезда в общественном транспорте по QR-кодам, расположенным на остановках, сообщили РИА Новости в пресс-службе совета. В общественном совете отметили, что такие цифровые решения, как оплата по геопозиции или QR-коду, помогают сделать поездку удобнее для пассажиров, но работают изолированно друг от друга. В связи с этим там выдвинули инициативу интеграции всех действующих цифровых решений в единую систему, которой могли бы стать единое облако льгот, оплата через мессенджер Макс или система цифровых двойников транспорта.
0: Закрома Родины.
1: По данным аналитиков платформы Авито Авто, в период с января по апрель спрос на новые Lada Aura оказался почти на 16% выше, чем в высокий сезон 2025 года с сентября по декабрь. Средняя цена машины на платформе составила 2 миллиона 400 тысяч рублей, что к тому же на 5,7% ниже предыдущего периода. Самый высокий спрос среди регионов зафиксирован в Самарской, Нижегородской, Воронежской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях. Лидерами по доле предложения на платформе стали Санкт-Петербург и Ленинградская область. Следом идут Москва и Московская область. Замыкают пятерку Челябинская область, Краснодарский край и Республика Татарстан.
0: Гори оно синим пламенем.
1: Решение властей Анапы открыть купальный сезон в городе впервые после ЧП с танкерами может уже на этой неделе повысить спрос на туры в этом направлении на 40% относительно показателя предыдущей недели. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Накануне мэр Анапы Светлана Маслова сообщила, что купальный сезон на курорте продлится с 1 июня по 30 сентября. По словам участников рынка, спрос на летний отдых в Анапе в организованном сегменте рос и прежде. В среднем по рынку он оценивался в 30-35% год к году, а у некоторых компаний кратно к низкой базе прошлого года. Более половины запланированного объема туров уже продано, уточнили в АТОР. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Диалог FM. Все внятно. Все понятно.

0: Мысли вслух.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
2: Взаимодействие с людьми – это искусство, требующее не только знания психологии, но и умение применять эти знания в жизни. Давайте сегодня рассмотрим 10 психологических трюков, которые помогут вам мгновенно завоевать симпатию окружающих. Первый прием известный всем, но не все этим пользуются при общении с собеседником. Это искренний интерес к собеседнику. Попробуйте задать вопрос, который позволит человеку рассказать о своем хобби или страсти. Рассказать о себе. Это не только покажет ваш интерес, но и даст собеседнику возможность говорить о том, что ему действительно нравится. Проявите интерес к деталям этой истории. Задавайте небольшие уточняющие вопросы. Может быть, ответ будет очевидным, но вы покажете собеседнику, что вам важно услышать именно от него подтверждение вашего предположения и вам интересны детали из его истории. Второй психологический трюк – это повторение жестов и мимики, так называемое отзеркаливание. Попробуйте повторить манеру жестикуляции и мимики, с которым общается человек. Попробуйте синхронизировать не только руки, ноги, но и скорость дыхания. И вы ощутите гораздо более глубокую связь с ним. Третий метод или трюк – это обращение по имени. Главное слово.

0: И к ним относятся легче. Соответственно, и люди во время рассказа не ощущают тяжести с негатива. Вашему собеседнику будет гораздо легче вас слушать и вникать в ваши истории, если у вас будет легкая подача информации, которая не грузит человека. Пятый прием – это комплименты. Здесь все достаточно просто. Сделайте комплимент не за что-то очевидное, а за качество или достижение, которые, может быть, не так заметны. Это покажет, что вы внимательны к деталям. Шестое. Совместные переживания. Поделитесь историей о своем неудачном опыте, ошибке или ситуации, в которой вы оказались, в неловком положении или комичном положении. Это может сделать вас более человечным и доступным в глазах собеседника, а также вы покажете, что не боитесь быть неидеальным. К тому же, это может открыть для человека возможность быть самим собой рядом с вами, и в диалоге между вами спадет уровень напряжения и недоверия. Следующее. Человека всегда привлекают люди, которые умеют слушать. Ведь так вы показываете заинтересованность своему собеседнику, поэтому следующий прием – это умение слушать. Например, Тони Робинс, мотивационный спикер, известен своим умением слушать и вникать в проблемы людей, что делает его советы особенно ценными и персонализированными. Дальше. Нестандартный подход. Во время разговора попробуйте не только слушать, но и замечать невербальные сигналы собеседника, такие как выражение лица или жест, чтобы лучше понять его эмоции. Всегда находитесь в открытой позе, используйте язык тела. Постарайтесь быть открытым к собеседнику телом. Дайте понять не только через слова, но и через позу, что вы открыты к человеку. Помимо открытой позы, попробуйте иногда наклоняться вперед, когда собеседник говорит о чем-то важном. Это покажет вашу заинтересованность и вовлеченность. Девятый прием – это эмпатия. Когда вы пытаетесь проявить эмпатию, попробуйте не только сопереживать, но и предложить помощь или поддержку, даже если это просто ваше время или внимание. Покажите собеседнику, что вы внимательно слушаете его и вникаете в его ситуацию. В большинстве случаев человека это может хорошо поддержать, и ему станет легче. И последнее. Люди, у которых хорошее чувство юмора, самоирония, всегда больше располагают к себе, нежели те, кто сидит с серьезным лицом. Поэтому десятый прием – это чувство юмора. Если контекст располагает, не бойтесь выглядеть смешно. Это не означает, что вам нужно сыграть клоуна. Скорее, вы покажете, как легко вы относитесь к тому, что можете выглядеть неловко или умеете над собой посмеяться. Используйте самоиронию – это обязательное свойство любого интеллигентного человека. Это лишит возможности других посмеяться над вами, если вы делаете это сами. Все эти трюки помогают выстроить контакт с людьми. Помните, что искренность и подлинный интерес, а не изображение к другим – это основа любых успешных взаимодействий. Самое главное – не бойтесь быть неидеальным. Не надо быть правильным, надо быть нормальным. Пусть человек расслабится рядом с вами, пусть человек будет живым, и покажите, что вы живой человек, который не боится это скрывать.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
2: Мысли вслух.

0: В Дагестане 20 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Фатима Габибулаева. Здравствуйте. В последнее время в различных социальных сетях и мессенджерах участились случаи создания фейковых страниц и аккаунтов от имени представителей государственных органов власти Республики Дагестан, в том числе председателя правительства. Обращаем внимание, что достоверная информация о деятельности кабинета министров публикуется исключительно через официальные каналы коммуникации правительства. Просим граждан быть внимательными, не доверять непроверенной информации и проверять источник публикаций. В Дагестане продолжается развитие системы долговременного ухода за старшим поколением. О том, как реализуется региональный проект «Старшее поколение» национального проекта «Семья» в Дагестане, говорили на заседании Президиума Совета при главе Республики Дагестан по стратегическому развитию и проектной деятельности под руководством премьер-министра Республики Магомеда Рамазанова. На реализацию проекта в этом году направлено 139 миллионов рублей. Средства предусмотрены Минтруду на выплату заработной платы помощникам по уходу в рамках системы долговременного ухода. 1774 трансформаторных подстанций планируется отремонтировать в Дагестане в этом году. Об этом сообщают Россети «Северный Кавказ». Запланирован ремонт трансформаторов, замена изношенных корпусов, устаревших систем защиты и автоматики, разъединителей и изоляторов на современные аналоги. Товарооборот России и Казахстана растет и вскоре превысит 30 миллиардов долларов. Об этом сообщил Токаев на переговорах с Путиным. Он отметил также, что между Москвой и Астаной действуют 177 современных проектов с общим объемом инвестиций около 53 миллиардов долларов. Три перинатальных центра Дагестана дооснастят на 207 миллионов рублей. Медизделия получат перинатальный центр РКБ имени Вишневского, а также центр Хасавюрта и республиканский перинатальный центр имени Омарова. Дооснащение направлено на повышение качества помощи женщинам и детям, а также снижение материнской и младенческой смертности. На этом все. В студии была Фатима Габибулаева. Более подробно эти и другие новости читайте и слушайте на нашем официальном сайте и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: В деловой практике Исландии принято обмениваться визитками во время представления в рамках первой встречи, а также в рамках различных мероприятий на конференциях и форумах. Текст визитки может быть выполнен на английском или датском языках. Оба эти языка являются обязательными для обучения в средней школе, поэтому уровень владения ими довольно высокий в этом обществе. На визитной карточке, помимо названия фирмы, должности и контактной информации, можно указать академическую степень, которой вы обладаете. Особого ритуала при передаче визитной карточки в исландской деловой практике не существует. Во время деловой встречи исландцы уделяют мало времени светской беседе и готовы сразу переходить к обсуждению деловых вопросов. Манеру общения исландцев на начальном этапе развития деловых контактов можно охарактеризовать как сдержанную и несколько закрытую. Однако они довольно быстро переходят к менее формальному общению, стремясь к созданию атмосферы, комфортной для всех участников встречи. Неформальность в общении достигается за счет использования имен, а не фамилий, а также в отсутствии в речи титулов, званий, степеней и другое. Не удивляйтесь, если в рамках неформальной встречи или социального мероприятия незнакомый вам исландец спросит вас: «Как вам нравится Исландия?» Ответьте по возможности позитивно на этот вопрос, даже если у вас уже есть некий не очень хороший опыт общения или работы в этой стране. Негативные впечатления иностранца могут по-настоящему расстроить и даже обидеть любого исландца.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио. Диалог ФМ.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Шитлип. Селение Шитлип Гунибского района расположено в центральной части Нагорного Дагестана в 32 километрах от районного центра Гуниб. Шитлипские земли граничат с владениями селениями Геб, Сагратель, Шангада и селение Полесма Лакского района. Местность Шитлипа описывается как необыкновенно красивую, поэтичную и живописную со свойственной ей удивительной контрастностью природы. Нагромождение каменных вершин, сверкающие в лучах солнца вдали на горизонте Кавказского хребта, мрачные пропасти и ущелья, сочная зелень субальпийских лугов создают фантастическую картину. В окрестностях много полезных трав, а особую ценность здесь представляет целебная вода. Постепенно коллективное хозяйство оказало положительное влияние на сознание крестьян. Оно убедило их в преимуществе коллективного труда. Правда, в колхозе не было ни техники, ни специалистов, ни клуба, ни библиотеки, ни медицинского пункта. Единственным очагом культуры была начальная школа. 7 июня 1964 года Шитлип и Шангада преобразованы в самостоятельный Шангадинско-Шитлипский сельсовет. В объединенном колхозе насчитывалось около 160 хозяйств с населением 503 человека. А с 1980 года многие шитлипцы переехали жить на земли прикутанного хозяйства Кумтаркалинского района в 30 километрах от Махачкалы.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Буйнакске? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Однажды шел по пустыне вор и нес на своей спине бурдюк с награбленными сокровищами, и ноша его была тяжела. Долго он шел под палящим солнцем пустыни, страдая от жары и от тяжести своего драгоценного груза. И чем дальше он шел, тем сильнее и сильнее его мучила жажда, тем сильнее и сильнее давила вниз тяжелая ноша, отнимавшая у него последние силы. «Брось бурдюк с драгоценностями», — советовал ему внутренний голос. «Быть может, налегке ты сумеешь дойти до воды и выживешь?» Но не слушал вор свой внутренний голос и упорно терял силы, сгорбившись под своими драгоценностями. И вот, когда последние силы готовы были оставить его, и вор почти падал в изнеможении, он увидел неподалеку бурдюк, видимо, брошенный путником, проходившим здесь до него. Собрав остаток сил, вор радостно устремился к нему, как к последней своей надежде напиться воды. Но, открыв бурдюк, вор не обнаружил в нем ни капли воды. Он был доверху набит сокровищами.
1: Притчи народов мира.

0: Разные мысли.
1: Великая перестройка детства произошла, когда дети и подростки получили устройство с доступом в интернет. Наибольший эффект это произвело на рожденных после 1995 года. Так называемое поколение Z или тревожное поколение — это те, кто в подростковом возрасте проводил много времени онлайн. В наши дни дети и подростки чрезвычайно сильно ограждены от контакта с реальным миром. Они не могут учиться нормальному общению с другими людьми, здоровому риску и самостоятельности. В то же время безопасность детей и подростков в киберпространстве защищена недостаточно. Существующие меры защиты неэффективны. Массовое увлечение поколения Z социальными сетями и интернетом вообще привело к невиданной эпидемии тревожных расстройств и депрессий, а также попыток суицида среди подростков. Подростки особенно подвержены негативным воздействиям онлайн-среды из-за того, что в пубертате происходит созревание префронтальной коры головного мозга. Чтобы остановить эпидемию тревожности, необходимо принимать солидарные меры как в семьях, так и в школах и в неучебных заведениях. Нужно вернуть детям самостоятельность и игры с другими детьми, повысить качество их опыта от реального мира. Школы должны стать пространством без телефонов. В программу дня необходимо включать игры и сплачивающие коллективные мероприятия. Смартфоны с выходом в интернет и минимумом функций можно использовать только с 14 лет, создавать аккаунты в социальных сетях с 16 до 14 лет. Только простые телефоны без браузеров.
0: Разные мысли. Реклама на Диалог ФМ.
2: А вы знаете, наш народ без чая не может.
3: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
4: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже три раза спрашивал, где я беру.
2: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
5: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
6: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Приветствую вас, друзья. Я далек от политики, не читаю новостей, не смотрю телевизор и ничего не знаю об экономике. Однако по какой-то причине последние несколько дней то и дело обнаруживаю себя за просмотром предвыборных дебатов. Американских. Дебатов между уже победившим Дональдом Трампом и Хиллари Клинтон. И несмотря на то, что я ничего не понимаю в политике, мне почему-то интересно слушать этих людей. В том, как они выражают свое мнение, есть что-то притягательное. Это заставляет тебя смотреть дальше и думать, как же убедительно говорят. Нечто подобное я встречал и раньше, например, когда читал «Государство» Платона, книгу, в которой знаменитый философ обосновывает свои взгляды на жизнь, государство и демократию. Я заметил, что высказывая свое мнение, многие известные люди следуют простой схеме. Схеме, которая могла бы значительно улучшить и наше с вами общение. Выглядит она так. Мнение, причина, пример, мнение. Убедительная речь начинается с того, что ты выражаешь свое мнение. Чтобы донести мысль, начните с самой мысли. Выложите суть, основу вашей точки зрения. Нужно захватить внимание собеседника, и чем раньше вы это сделаете, тем лучше. Трамп почти всегда начинает речь с громкого заявления. Например, «Нам нужна стена». Или «Нельзя запрещать автоматическое оружие». Легко представить, как все люди, вне зависимости от взглядов на жизнь, поворачиваются в его сторону. Лично я раньше всегда допускал ошибку и сначала приводил аргументы, уходя иногда в далекие дебри рассуждений и заставляя собеседника догадываться, к чему же я все-таки веду. Неудивительно, что часто я видел перед собой потерянные лица. Поэтому с самого начала скажите главное. Начать нужно с одного четкого предложения. После того, как вы захватили внимание собеседника, обоснуйте свое мнение с помощью аргументов. Начать нужно с самого сильного аргумента, а продолжить более слабыми. Помните, каждую секунду вы боретесь за внимание слушателя. Не перегружайте аргументами, достаточно 2-3, но мощных. Лучше меньше, но лучше. Затем, чтобы проиллюстрировать свою точку зрения, приведите пример. Люди мыслят образами, а не понятиями, поэтому любое мнение следует подкреплять примером, с которым собеседник может ассоциироваться. И, наконец, подведите итог и вновь повторите свое мнение. Это закрепит вашу речь и будет некой сигнальной точкой, когда вам нужно остановиться. Давайте посмотрим, как это работает в реальной жизни. Вот, например, что сказал Трамп, когда разговор зашел о запрете оружия. «Я считаю неправильным запрещать любые виды оружия. Я не хочу, чтобы американцы были как жители Европы, когда на них напал Гитлер. Каждый гражданин нашей страны должен иметь возможность противостоять агрессии внешних государств или тирании собственного государства. Клинтон хочет забрать у вас винтовки, чтобы якобы снизить насилие в стране. Однако все знают, что, например, в Чикаго самые большие запреты на оружие, но при этом самая большая смертность от этого самого оружия». Так что, учитывая опыт истории и вторую поправку Конституции, я считаю недопустимым обсуждение этого вопроса. Из этого коротенького монолога можно вынести очень много, а все потому, что Трамп знает, когда начать и когда закончить. Он не размазывает свое мнение по полчаса, его позиция тверда и обоснована. Он сразу дает понять, чего хочет, а главное, почему он этого хочет. Он иллюстрирует все примерами, так, чтобы среднестатистический американец смог его понять. И, наконец, кристаллизует свое мнение, подводя итог. Мы должны делать так же. Сперва четко высказывать свое мнение, затем обосновывать его простыми, но точными аргументами, затем привести пример и, опять же, закрепить, повторив свое мнение. В таком случае вы не запутываетесь в собственной речи, а ваш собеседник будет знать, на что отвечать. Плодотворного вам общения, чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: новости страны и мира. О главном.
1: Минцифры расширила требования к операторам связи при сборе данных для силовиков. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на приказ министерства. Отмечается, что документ расширяет перечень данных, которые должны быть доступны для поиска и передачи по запросам уполномоченных органов. В частности, силовики должны иметь доступ к адресным и паспортным сведениям абонентов, ИНН, банковским реквизитам, IP-адресам, логинам, геокоординатам и сведениям об организациях. В министерстве уточнили, что новые правила будут распространяться на порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий и работы на сетях связи. Оплачивать коммуналку россияне должны до 15 числа каждого месяца, но в некоторых случаях управляющая компания или ТСЖ может установить и другой срок. Проверить отсутствие задолженностей жильцы могут несколькими способами, сообщил в беседе с Арти зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. Для проверки можно зайти в раздел «Госуслуги дом», где есть возможность отследить каждое начисление и услугу, и в случае задолженности там же все оплатить. Кроме того, эти данные есть на сайтах единых информационно-расчетных центров и в приложениях. Для доступа к данным нужно зарегистрироваться на сайте либо в приложении или войти через госуслуги. В разделе «Платежи» вы увидите сумму долга, которую нужно оплатить, пояснил эксперт. И в завершении выпуска: 31 мая жители Земли смогут наблюдать редкое астрономическое явление – второе полнолуние за месяц, известное как «Голубая луна». В этот раз событие совпадет еще и с микролунием. Спутник окажется максимально далеко от Земли и будет выглядеть меньше и тусклее обычного, рассказал эксперт в области астрономии Пермского политехнического университета Евгений Бурмистров. Об этом газете «РУ» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения. Название «Голубая луна» не связано с цветом спутника. Оно происходит от английского выражения «once in a blue moon», которым обозначают крайне редкие события. По словам ученого, в астрономии существует два определения голубой луны – первое – сезонное, второе – месячное. Оба типа лишних полнолуний встречаются редко, примерно раз в 2,5-3 года, отметил эксперт. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Диалог FM. Это «Этикет».
1: В современном мире ни одно веселое мероприятие не проходит без фотоотчета, тем более день рождения. В обязательном порядке спрашивайте у своих гостей разрешение, прежде чем выложить в соцсети фотографию с их участием. На фотоснимке вы можете выглядеть презентабельно и достойно, но ваш близкий может случайно сделать нелепое выражение лица или встать в странную позу. Похвалить себя, при этом ненарочно оскорбив другого – сомнительная затея.
0: Диалог FM. Это «Этикет».

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
2: Друзья, всем привет! Сегодня у меня в гостях Наталья Пескунова, доцент факультета мировой политики МГУ.
3: Прекрасно.
2: Спасибо большое, что пришли.
3: Спасибо за приглашение. Здравствуйте.
2: Сегодня у нас с вами интересная задача стоит, потому что у меня в гостях за последние несколько месяцев было несколько очень крупных предпринимателей, которые рассказывали о том, что они начали делать бизнес в Африке, и что они переводят производство туда, что они открывают там филиалы и так далее. По случайному стечению обстоятельств и совпадению, вы африканист, и, собственно, вы занимаетесь именно этим направлением. И очень интересно позадавать вам вопросы, потому что мы так привыкли говорить про Китай, про Соединенные Штаты, а про Африку не так популярно говорить, но там происходит что-то необычное, что мы не до конца понимаем. Вот давайте начнем, наверное, с базы. Мы знаем про Африку, что там все очень плохо, что там все очень бедно, но при этом там есть довольно много каких-то разных ресурсов, за которыми все гоняются. Верно?
3: И да, и нет. Давайте отмечу. Здесь в Африке не только все плохо, в Африке еще и по-разному. То есть я бы не говорила, что прям совсем все плохо, и не говорила бы, что совсем все хорошо. Оно очень неравномерно. Да? Во-первых, Африка разная, хотя чаще всего воспринимается как такой некий единый континент. На самом деле очень разный набор стран, очень разный набор субрегионов. И на самом деле мы говорим, конечно же, сегодня про Африку как такую кладезь мировых ресурсов. Да? Прежде всего говорим, конечно же, про полезные ископаемые, без них никуда. И именно этим и обуславливается интерес огромного количества и государственных компаний, и компаний коммерческих, которые, соответственно, прежде всего пришли в Африку много лет назад из разных стран для добычи полезных ископаемых, собственно, для вывоза их и для поднятия собственной промышленности, да, вот в странах-метрополиях. Да. Помним, что Африка долгое время находилась в именно системе взаимодействия колония-метрополия. Да, то есть мы говорили про колониальную Африку и, собственно, вывоз ресурсов. Это вот первое, что обычно на слуху у всех, кто, значит, воспринимает слово «Африка, континент, экономика».
2: Да, у меня восприятие такое, что, значит, оттуда вывозят ресурсы, а туда привозят мусор. Вот я примерно так себе представляю.
3: Ну, туда привозят деньги, да. Насколько деньги мусор, это отдельная дискуссия, наверное. Но туда привозят деньги, туда привозят коммуникации, туда привозят людей. Тут мы, конечно, делаем референс в пользу Китая, который привозит туда не только свои деньги, но и собственных же сотрудников, да. Но это отдельная история такого периметрального вовлечения Китая в Африку. И сегодня мы видим, на самом деле, что Африка тоже сама себе много чего привозит. Да, это уже Африка 21 века. Да, то есть очень часто встречаются стереотипы, например, да, вот я там читаю там в прессе, да, где-то какие-то выступления, что говорят про Африку, ну, уровня где-то середины 70-х-80-х. Да, то есть почти что вся освободившаяся или освободившаяся, но не очень давно, и еще не совсем понимающая, в какую сторону метнуться, какой экономический путь выбрать, вообще кому прислониться и вообще что с этим делать. Сейчас это Африка 21 века. Да, что имеется в виду? Имеется в виду, что после 2000-2001 года африканцы поняли, решили, что они хотят жить сами. Да, что они не хотят вот той классической привязки, такого поклона метрополиям в лице определенного набора европейских стран. Они хотят диверсифицировать свой пул партнеров, ну, выражаясь современным языком. И, собственно, тогда и начинается вот эта вот азиатизация Африки, первое. И второе в рамках бизнеса – это бизнес между африканцами и африканцами. Да, и поэтому сейчас мы говорим, что, ну, буквально, если возьмем статистику там 23-24 года, вот кто у нас топ-десятка инвесторов в Африке? Мы берем по странам, да, то есть не по компаниям, по странам. Мы, конечно же, увидим там Европейский Союз, без Британии, но европейский. Мы, конечно же, увидим там Индию, и мы, конечно же, увидим там Россию, Турцию, Китай, а кого мы там не увидим в первую там топ-тройке, топ-пятерке, множество сейчас рейтингов есть, мы не увидим там классических игроков, классических для 20 века, Великобританию, для второй половины 20 века США и так далее. То есть сейчас пул партнеров африканских для Африки и азиатских для Африки, или евразийских, да, в лице России, для Африки, он совсем другой. То есть Африка это сделала целенаправленно. После 2002 года они объявили, ну, фактически такой лозунг «Африка для африканцев», но не столько в идеологическом смысле, сколько в экономическом. То есть они, грубо говоря, сказали, давайте вылезать из наших страшных черных долгов во всех смыслах, да, потому что к моменту там середины 90-х годов Африка в страшных долгах, и конец 90-х все равно в страшных долгах, а выплачивать их нужно.
2: Я вот здесь немножечко перебью. Смотрите, то есть на сегодняшний день, когда мы говорим про инвесторов, эти инвесторы, они инвестируют не только в добычу полезных ископаемых,
3: абсолютно,
2: а уже в разного рода бизнесы.
3: Абсолютно. Они инвестируют и в экологические проекты, и в зеленую Африку. Они инвестируют в строительство магистралей транссахарских, трансконтинентальных и так далее. Они инвестируют в банковский сектор, они инвестируют в инновационное сельское хозяйство и целый список других, соответственно, областей, которые для Африки 20 века, да, уже прошлого, uh-huh, считались бы совершенно, ну, кроме сельского хозяйства, обычного, да, традиционно, они считались бы абсолютно чем-то таким недостижимым, да, невозможным. Сейчас это абсолютно реальные такие классические сферы для прихода инвесторов внутрь Африки, причем инвесторов и азиатских, и европейских, и российских, и любых других.
2: А когда мы говорим про Африку, то есть африканский континент, он наполнен странами, там, я, к сожалению, не скажу точно, вы точно знаете, я точно не знаю, сколько там всего стран, но я правильно же понимаю, что когда мы говорим про, вот, про то, что Африка там развивается, сейчас начала Африка перспективы, мы говорим не про всю Африку, а про какие-то конкретные вот точечные страны.
3: Да, но Тунис, знаете, как я бы сделала здесь оговорку, честно говоря, то есть мы, если берем континентальную, то есть с Магрибом, да, с Северной, да, Африкой, то нам нужно сказать в целом, да, то есть если, тут два будет сюжета, сюжет первый. Если берем общие показатели, да, и, значит, когда мы хотим понять, как развивается континент, мы смотрим так, а по сравнению с мировым вообще ростом, как хуже, лучше, mm-hmm, да, постковидная история, да, значит, ковид, кстати говоря, не сильно покосил Африку, он сильнее покосил Европу, это была абсолютно фантастическая история. Почему? Потому что Африка была готова к таким вещам, им они привыкли.
2: Ну, у них же огромное количество инфекций разных там, и так далее.
3: Да, это они привыкли с этим бороться, да, то есть была масса политических программ, ООНовских программ, программ других организаций, которые вот в это вкладывались. Но речь не о том. Здесь вот какой интересный момент. Дело в том, что если берем средний там, ну, темп, вот глобальный, да, общепланетарный рост, да, экономический, да, там, насколько хорошо растет там ВВП, uh-huh, то где-то, ну, там, 2,5, там, максимум 3% по разным подсчетам. А давайте посмотрим, как растет Африка. 4,5-4,3% в год. То есть получается, что прирост экономический в Африке, да, Африка растет в полтора раза быстрее, чем вообще оставшаяся, mm-hmm, планета вместе с Китаем, Индией, Россией и всеми-всеми остальными. Да, соответственно, возникает вопрос, так, а это они все растут на 4% в год? Это значит, у них там бум такой экономический? Да, у них есть экономический бум, но не везде. Конечно, есть там топ-пятерка стран, которые развиваются быстрее, но тут еще у нас ловушка получается. Большой ВВП не означает, что все очень хорошо у населения. Большой ВВП есть у ЮАР, у Египта, у Нигерии колоссальнейшая, да, там она там в топ-5 стран входит по континенту.
2: Но
3: да,
2: при этом ВВП на душу населения будет не очень большое, да?
3: Да, потому что вот у них там 200 миллиардов, uh-huh, у них есть, прекрасно, да, 90% идет, значит, от нефти, да, это такая же страна, которая сидит на нефтяной игле, как и целый список других, да, европейских там государств, да, и там азиатских, арабских государств и так далее. Нигерия нефтяная держава, там одна страна, основатель СОПЕК и так далее. Но когда начинаем пересчитывать вот эти колоссальные там прибыли нигерийские, которые там оседают, возникает вопрос, а где эти деньги? А эти деньги уходят, во-первых, ну, коррупционные компоненты, и плюс эти деньги очень хорошо вывозятся. Они вывозятся в Европу, они вывозятся в Штаты, в Китай, куда угодно еще. В итоге у населения не остается ничего. Поэтому вот эти печальные картины, которые вы наблюдали, ну, в Южной Африке, в, угу, Намибии, они, к сожалению, характерны практически для всех стран, даже если это там высочайшие, соответственно, там темпы роста или колоссальнейшие там ВВП на душу населения, там $30,000 на душу населения, далее там $15,000 на душу населения. Это государство, которое многим знакомо по туризму, да, там Сейшельские острова, это тоже к Африке относится, угу, и Маврикий.
2: Вот. Вот самые богатые,
3: да, вот самые богатые по, если мы так попересчитаем,
2: два главных офшора,
3: да, то это будет Маврикий и Сейшелы, да, вот у них там хорошо, да, в цифрах, да, но сколько там этих офшоров, куда эти деньги выводятся,
2: ну, конечно, да,
3: да, то есть один путь вывода там через Кайману, другой через Сейшелы, очень удобно, поэтому все это знают, так как бы совмещают, да, эти вещи. Ну, на Сейшелах большая проблема есть, там, насколько есть шанс попасться мировым, этим самым морским пиратом. Большая проблема. Сейчас немножко они как-то ее ретушируют, но проблема есть. Опять же, если возвращаемся, ну, как бы к континенту, да, вот от островов немножко отойти, то, конечно же, мы увидим хороший показатель у Египта, у ЮАР, у Нигерии. Из севера Африки мы увидим там неплохие показатели у Алжира, несмотря на политические проблемы, нестабильность, да, вот все, все эти сюжеты были знакомы, и у Марокко. То есть на самом деле континента все неплохо. И они делают интересную вещь. Они прошли от модернизации к цифровизации. То есть сейчас мы говорим, что Африка цифровизируется точно так же, как цифровизируется весь остальной мир. И даже в некоторых регионах африканских цифровизация и уровень доступности мобильной связи, уровень покрытия, например, да, сотовой связи, да, там, с Wi-Fi и прочими, и стоимость в расчете на человека, да, будет лучше, чем в Европе.
2: Это я точно могу подтвердить, я просто там по роду своей деятельности очень четко вижу эти статистики, и я всегда поражаюсь, там, например, в наших продуктах, сколько нигерийцев. Это просто всегда страна номер один. И да? там в Нигерии, например, сейчас же катастрофически растет, там, не знаю, блогинг и так далее, то есть это же просто сумасшествие
3: там,
2: какое-то.
3: Там растет и кино, там растет и блогинг, да, потому что они нашли вот эту нишу, у них начались реформы несколько лет назад. Опять же, да, Нигерия — это топ-шестерка, да, по континенту, это африканский лев развития, да, то есть они проводили реформы, они начали именно вкладываться вот в этот сервисный, этот самый сектор экономики, да, то есть они, понятно, что есть и аграрный сектор, понятно, что они сидят на нефтяной игле, но они поняли, что, ну, мы не очень можем с промышленностью как-то, да, развиваться, потому что, да, замещение французских товаров это прекрасно, но не всегда работает. Что мы можем сделать? А мы можем пойти вот в эту цифровую зону, так же, как и Кения, да, если берем, уже Восточную Африку.
2: Смотрите, здесь у меня такой вопрос. Я вот не до конца понимаю следующий момент. Значит, вот у нас есть Африка, там есть куча стран, и часть из них обладает большими ресурсами. Окей, эти ресурсы...
3: Практически все.
2: Ну, да, окей. Ну, просто не все их освоили качественно, да? Там и так далее. Да. Соответственно, у нас есть страны, например, та же самая Нигерия, которая сидит на этих ресурсах уже достаточно давно.
3: Да.
2: Но что за катализатор такой вот случился, который подстегнул их начать эти деньги не просто куда-то выводить, а начать эти деньги инвестировать в развитие собственной экономики и всего вообще внутри страны?
3: Знаете, я думаю, что катализаторов было несколько. Во-первых, 2001-2002 год, когда Европа и Америка не

0: помогать, да, выплачивать долги, выдавать новые, соответственно, требовать институциональной реформы, значит, под определенный образец приводить. И хорошо бы договориться друг с другом. Да, и, соответственно, этот процесс интеграции межафриканской, общеафриканской и так далее, он начинает происходить не просто так, потому что масса было африканских саммитов, да, региональных, потом был общий, значит, африканский саммит, да, и они говорят о том, что, вообще-то говоря, вот после 2002 года, а после 2008 и особенно, не очень-то нам нужна вот эта вот привязка с реверансами, европейским партнером, американским партнером, там, Всемирному банку, Международному валютному фонду и так далее. Слишком это не очень хорошо работает, да, то есть мы это уже поели. Давайте попробуем договариваться друг с другом и за счет интенсификации региональной торговли, да, ну, просто в своем регионе, друг с другом, попытаться друг друга вывести из вот этой долговой ямы. И это начало происходить. И плюс они поняли, что нам нужно, вот как я говорила уже в начале, да, немножко диверсифицировать, посмотреть на кто еще есть. Да? То есть к тому моменту подрастает Китай, к тому моменту подрастает Индия, да, начинается заход и российских компаний, и турецких компаний, иранских, там, эмиратских и так далее. Они все начинают идти в Африку как раз вот начало вот нашего с вами 21 века. И вот это как бы набор факторов, он и выступает в качестве такого как бы спускового крючка. Да? То есть начинают африканцы, у них появляются деньги, которые не кредитные, которые не зависят от того, выполнят они условия МВФ или не выполнят. Выдадут, значит, им там второй, третий, пятый транш или не выдадут. Да? Сработают там Ломейские конвенции по кредитованию, не сработают, что с этим будет. У них есть другие партнеры. Они понимают, что Индия стабильный партнер, Китай, но относительно стабильный партнер. Да? Да, Россия, Турция, Иран, Эмираты относительно стабильные партнеры. Саудовская Аравия, естественно, да, и им бы лучше работать именно вот с азиатскими игроками, да, потому что это больше рынки сбыта, да, это более выгодные условия, это меньше политизированных условий. И в итоге получается, да, что сейчас топ-партнеры африканские, это, ну, кроме первого места ЕС, все остальные это азиатские партнеры.
1: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 21 час. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Фатима Габибулаева. Здравствуйте. В 7 районах Дагестана введен режим повышенной готовности в связи с неблагоприятными погодными явлениями. Еще в 4 муниципалитетах активизировались оползневые процессы. Это Табасаранский, Докуспаринский, Гергебельский и Левашинский районы. В Гумбетовском и Новолакском введен режим ЧС муниципального характера. Об этом сообщает МЧС. Отметим, что на сегодня в Дагестане разрушено 7 мостов в Дахадаевском и Карабудахкенском районах. Без транспортного сообщения остаются 2 населенных пункта в 2 муниципалитетах. В России спрос на строительство частных домов вырос втрое. Только за первые 3 месяца этого года на возведение частных объектов выдано в 3 раза больше кредитов, чем за аналогичный период прошлого года. Средняя стоимость частного дома сегодня составляет 7 400 000 рублей, а самый дорогой объект оценивается в 48 миллионов 200 тысяч рублей. Россияне останутся без армянских огурцов, томатов, перцев и клубники. Россельхознадзор запретил их ввоз в Россию с 30 мая. Отметим, что ранее было запрещено ввозить цветы. Под запрет также попала минеральная вода Джермук. Запреты последовали после встречи лидеров Евросоюза в Ереване, а также намерений Армении вступить в Евросоюз. Число торгов медоборудования в СКФО снизилось на 33% в первом квартале этого года. Наибольшая доля закупок пришлась на Ставропольский край и Республику Дагестан, где компании провели 49,5% и 21,4% всех торгов в округе соответственно. Снижение спроса фиксируется практически по всем основным категориям медицинского оборудования. Наиболее заметно в СКФО сократилось число закупок лор-оборудования на 47,2%. Китайцы выпустили Porsche Macan всего за 900 тысяч рублей. Это электрокар MG4X с задним приводом и запасом хода до 610 километров. Внутри кроссовера огромный экран на 15,6 дюйма, а также голосовой искусственный интеллект и автопарковка. HR-ов в России массово начнут увольнять уже в этом году, предупреждают эксперты. Компании все чаще считают, что часть HR-отделов не приносит бизнесу пользы и только раздувает расходы. Под ударом в первую очередь окажутся специалисты по корпоративной культуре, мотивации и этическим кодексам. Их функции все активнее заменяют нейросетями и автоматизацией. На этом все. В студии была Фатима Габибулаева. Более подробно эти и другие новости читайте и слушайте на нашем официальном сайте и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Новости спорта.
1: Хоккеисты Vegas Golden Knights вышли в финал Кубка Стэнли, переиграв в четвертом матче финала Западной конференции на своей площадке Colorado Avalanche 2-1 и выиграв серию в сухую 4-0. При этом суеверные хоккеисты Vegas, разгромившие обладателя президентского кубка, не прикоснулись к трофею Кларсона Кэмпбелла. Точно так же они поступили в 2023 году, когда впервые выиграли Кубок Стэнли. Вторая ракетка мира Елена Рыбакина сенсационно вылетела из Ролан-Гаррос уже во втором круге, уступив в трех сетах 55-му номеру рейтинга украинке Юлии Стародубцевой. Рыбакина уверенно выиграла первую партию, но во второй отдала инициативу, позволив сопернице сравнять счет. В решающем сете казахстанская теннисистка уступала 0-3 и сумела выровнять положение 4-4, однако на чемпионском тайбрейке Стародубцева оказалась сильнее 10-4. Учитывая, что в прошлом сезоне Рыбакина дошла здесь до четвертого круга, она потеряет рейтинговые очки и не сможет догнать лидера мирового рейтинга Арину Сабаленко. Футболисты Crystal Palace впервые в истории выиграли Лигу конференций, обыграв в финале Райо Вальекано 1-0 благодаря голу французского нападающего Жана Филиппа Монтете, ставшего лучшим бомбардиром турнира. Этот трофей стал для лондонского клуба третьим за последние 12 месяцев. Ранее команда Оливера Гласснера выиграла Кубок Англии и Суперкубок страны. До этого победного года Crystal Palace не выигрывал ни одного крупного трофея за 119 лет своей истории. Ни один другой клуб Англии за тот же период не может похвастаться таким количеством титулов. У Манчестер Сити их два, у Арсенала, Ливерпуля и Тоттенхэма по одному. Вратарь сборной Дании Каспер Шмейхель официально объявил о завершении профессиональной карьеры по окончании сезона. На это решение повлияла тяжелая травма плеча, полученная им еще в марте прошлого года в матче Лиги наций против сборной Португалии. Шмейхель был неотъемлемой частью Лестера, сенсационно выигравшего титул чемпиона Англии в 2016 году. Также на его счету победы в Кубке Англии и Суперкубке страны. С 2024 года, выступая за Селтик, он дважды становился чемпионом Шотландии и выиграл оба национальных кубка. За сборную Дании Шмейхель провел 120 матчей и помог команде дойти до полуфинала чемпионата Европы в 2021 году. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Предпочтительные темы в общении с исландцами. Традиционной темой беседы является погода. Она очень непредсказуема и в течение дня может поменяться несколько раз. Жизнь исландцев очень зависит от погоды, поэтому эта тема всегда на повестке дня. Исландцы с удовольствием расскажут вам о чудесных природных явлениях и необычных местах, которыми известна Исландия. К ним относятся горячие источники, гейзеры, северное сияние, ледяные пещеры, водопады и вулканы. Путешествия в целом – места, которые вы посетили, особенно в Исландии. Ваши впечатления связаны с поездками. Темы табу. Будьте осторожны, обсуждая экономические проблемы, особенно глобальные экономические кризисы недавнего прошлого. Ваш исландский коллега может эмоционально отреагировать на эту тему, поскольку Исландия больше других пострадала от последствий последнего финансового кризиса, и люди до сих пор это помнят. Даже если погода устроит вам день сюрпризов, сменяя дождь на град со снегом и ветром, не показывайте свое раздражение по этому поводу. Противоречивые внешнеполитические события и их оценка разными людьми.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Каждый раз, когда мы говорим о судьбе, мы упираемся в понятие цели. Вот как же все-таки сохранить свою цель? Как все-таки не потеряться в этом обществе, которое давит на меня, постоянно заставляет меня подстроиться? Давайте поговорим о цели. Цель – это материальный или ментальный мыслительный результат, на достижение которого направлены действия человека. Цель нужна для движения вперед, как ориентир. Цель дает энергию. Появилась цель – появится энергия. Нет цели – нет энергии. Когда человек теряет цель, резко падает его энергетический потенциал. Появляется уныние, депрессия, скука. Определение жизненных целей является одним из главных условий достижения успеха. Как же возникает цель в голове? Все связано с обстоятельствами и моральной зрелостью человека. По принципу пирамиды Абрахама Маслоу, на нижних уровнях, которые расположены физиологические потребности, включая голод, сексуальное влечение, потребность безопасности, на более высоких ступенях развития появляются цели, связанные с личным ростом или карьерой, духовным саморазвитием. Цель зарождается в ответ на внешний стимул либо внутренний порыв. Какие же виды целей? Первое – это по завершенности процесса. Промежуточные подразумевают выполнение одного из этапов общего процесса. Конечные же цели замыкают логическую последовательность событий. Второе – по приоритетности. Необходимые, первоочередные, которые следует достигать вначале. Желательные, рекомендованы к исполнению, но не обязательно. Возможные, не имеют конкретного значения в данный момент. Третье – по сложности. Простые предусматривают одно необходимое действие. Сложные предполагают прохождение нескольких этапов. Четвертое – по форме выражения. Качественные не поддаются измерению. Количественные могут быть подсчитаны. Пятое – по срокам исполнения. Долгосрочные – срок от 3 до 5 лет. Среднесрочные – от года до 3. Краткосрочные – их сроки измеряются неделями либо месяцами. Шестое – по масштабу. Цели бывают стратегические и определяют перспективные глобальные задачи. Тактические – отвечают за механизм достижения стратегических целей, этапы стратегических целей. Оперативные – текущие подзадачи, от выполнения которых зависит успех всего движения. Сам процесс постановки цели называется целеполаганием. Известны разные методики, помогающие правильно выбирать цель. Достижение любой цели начинается с первых шагов в направлении по пути к заданной цели. Чтобы не терять фокус, при достижении цели важно ежедневно выполнять хотя бы одну задачу, которая двигает к цели. Важные моменты на пути к достижению целей таковы. Имейте хотя бы приблизительную карту целей на 10-30 лет, на 3-5 лет и более конкретную карту на год вперед. Каждый день начинайте с вопроса, что самое важное я должен сделать именно сегодня, чтобы испытать удовлетворение от прожитого дня, чтобы достичь своих целей. Дальше. Активно используйте инструменты эффективности, чтобы освободить время жизни для действительно важных для вас вещей. Расставьте приоритеты. Планируйте свой отдых, планируйте так же, как планируете дела. Выделите свое личное время в течение дня, полчаса или час. И вы планируете, чем вы займетесь для себя. Тщательно защищайте это свое личное пространство. Это ваша зона релаксации, восстановления, зона отдыха. Заведите свой дневник энергии и поймите, откуда вы черпаете свою энергию. Что вас радует, что дает силы, а что, наоборот, угнетает и забирает энергию. Несколько раз в день подключайтесь к своим источникам энергии. Для кого-то это звонок другу, для кого-то мотивирующий ролик в сети, а может книга или прогулка на свежем воздухе, а может какая-нибудь музыка. Практикуйте технику стоп. Несколько раз в день останавливайтесь и направляйте фокус внимания на себя. Спросите себя, как я себя чувствую, что я ощущаю, какое у меня настроение, Медитируйте хотя бы по 5 минут. Начните с одноминутной медитации. Она прекрасно помогает отключить мозг. Такие маленькие перезагрузки в течение дня позволят вам выдержать большую нагрузку. Как же достичь своих целей? Ну, во-первых, определите, чего вы действительно хотите. Подробно представьте, что вы уже достигли желаемого, оцените не только плюсы, но и минусы. Они всегда есть. Что вы при этом чувствуете? Есть такой закон кармалоджик: если у тебя все хорошо, значит, ты чего-то не знаешь. Второе. Исключите желания, противоречащие друг другу. Я хочу быть в хорошей форме, а еще я ненавижу заниматься спортом. Чтобы такое съесть, чтобы похудеть. Подумайте, что нужно сделать для достижения цели. Проверьте, нет ли у вас желания не делать это. Третье. Узнайте, как другие люди достигли того, к чему вы стремитесь. Используйте чужой опыт для достижения своих целей. Четвертое. Составьте лучший план. Представьте, как бы вы достигли желаемого, если бы ничего не боялись и обладали невероятной силой воли. Не поддавайтесь желанию избежать неизвестности и дискомфорта. Чтобы следовать целям, не сворачивать, не сдаваться. Нельзя застревать в зоне комфорта, регрессировать, костенеть, привыкать, быть ригидным. Ни к чему привыкать не стоит, надо меняться. Меняться сложно, надо то и сложное, и невозможное, разные слова. Главное стараться, пусть получаться будет не скоро, не все, не важно. Количество всегда переходит в качество.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как море глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Есть одна история, притча. Тележурналист на улицах проводил опрос. Что, по вашему мнению, самое страшное в жизни? Ответы были разные. Война, эпидемии, болезни. И оказался там буддийский монах в своих одеждах. Журналист решил обратиться и к нему. На что монах задал свой вопрос. «Кто вы?» «Я Джон Смит?» «Нет, это просто имя. Я спрашиваю, кто вы?» «Я телерепортер». «Нет, это профессия». «Но кто есть вы?» «Ну, я человек». «Нет, это биологический вид. Я спрашиваю, кто вы?» Тут журналист понял, что имеет в виду монах, и впал в ступор. Тогда монах заметил. «Вот это и есть самое страшное в жизни – не знать, кто вы».
1: Притчи народов мира.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: За последние 4-5 лет доля карт Visa и MasterCard на российском рынке сократилась до менее чем 17%, сообщила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. По ее словам, карты международных платежных систем постепенно теряют свою актуальность на российском рынке. Эти карты уже не выполняют те функции, которые были для них характерны ранее. Однако национальная система платежных карт продолжает нести затраты на их поддержку, отметила она. Бакина подчеркнула, что за этот период банки активно заменяют международные карты на другие инструменты и на карты платежной системы МИР, которая предлагает более широкий функционал по сравнению с зарубежными аналогами. В апреле ведомости писали, что до конца этого года национальная система платежных карт внесет изменения в стандарты платежной системы МИР в части информирования о мошенничестве и контроля уровня неправомерных операций. Также национальная система платежных карт планирует внести изменения в сроки предоставления банками сведений о мошенничестве. Он сократится до 24 часов как для подтвержденного факта фрода, так и для подозрения в нем.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Салихова Асия Темирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода Кикуни – натуральном ананасовом соке под брендом Сильбеси. Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующие. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, рефлюкс и эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод Кикуни поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание, будьте здоровы!

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Росоль худулгаве, нухта халмах кве. В ауле друга надо иметь, и в дороге товарища. Росоль худулгаве, нухта халмах кве. Цочесл боролару, цхохецоесл цхиролару. Из одного воина войска не составится, из одного камня башня не выстроится. Цочесл боролару, цхохецоесл цхиролару. Киневгу имам Шамиль Адава кринчев, киневгу бахарчи хажимрад Адав тлуинчев. Не каждый имам Шамилем стал, не каждый герой Хаджи Мурадом стал. Киневгу имам Шамиль Адава кринчев, киневгу бахарчи хажимрад Адав тлуинчев. Халт арастасала хинк азул таам. Только трудившийся поймет вкус хинкала. Халт арастасала хинк азул таам. Галбат ас накет цокотула, адам ас цартула. Лев после себя шкуру оставляет человек имя. Галбат ас накет цокотула, адам ас цартула.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: В 1926 году в Буйнакске на скале Кавалер-батарея шли натурные съемки некоторых эпизодов фильма «Белла» по роману Михаила Лермонтова «Герой нашего времени». Черкески, гобалаи, оружие брали на прокат у местных жителей, лошадей – на конезаводе. О софитах и прожекторах в Буйнакске в ту пору не имели и представления, поэтому привезли с консервного завода большие листы жести, чтобы с их помощью солнечные лучи направлять на играющих артистов. По ходу съемок актер, исполнявший роль Казбича, должен был на лошади взобраться на самый верх скалы Кавалер-батарея. Но сколько ни упрашивал режиссер Барский артиста, тот отказывался испытывать судьбу. Приходилось выбрасывать такой выигрышный эпизод. В это время к режиссеру на прекрасном жеребце подъехал молодой человек в черкеске и предложил: «И я подниму коня». «А если что-то случится?» «Так ведь я же сам напрашиваюсь». Снимать решили со спины, чтобы публика не заметила подмену. Эпизод прошел блестяще. Техническая группа записала данные молодого джигита. Абакар Гаджиев, ученик педтехникума. Так буйнакский юноша стал первым в Дагестане каскадером. Абакар Гаджиев участвовал как каскадер еще в нескольких фильмах, в частности, в кинокартине «Аминат».
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Мысли вслух.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
2: Начало дня имеет решающее значение для продуктивности, настроения и общего благополучия. Есть несколько шагов, которые нужно сделать для того, чтобы начать продуктивный день. Давайте их разберем. Шаг первый. Ранний подъем. Исследования показывают, что жаворонки, которые просыпаются рано, часто более счастливы и продуктивны. Исследование, опубликованное в журнале Emotion в 2012 году, показало, что люди, просыпающиеся рано, испытывают более позитивные эмоции, чем совы. Утренние часы часто бывают наиболее продуктивными, так как в это время меньше отвлекающих факторов и выше уровень энергии. Если вы привыкли просыпаться поздно, постепенно отодвигайте время пробуждения на 15 минут раньше, каждые несколько дней, пока не достигнете желаемого времени. Подготовьте мотивацию. Подумайте о приятной утренней активности, которая станет вашим стимулом вставать пораньше. Например, чтение книги или утренняя прогулка. Шаг второй – гидратация или употребление воды. Исследования, опубликованные в журнале Nutrition Reviews – в 2019 году, подчеркивает важность гидратации для когнитивных функций и энергии. Стакан воды после пробуждения помогает восстановить водный баланс, стимулирует обмен веществ и улучшает когнитивные функции. Подготовьте воду заранее. Поставьте стакан воды рядом с кроватью вечером, чтобы утром сразу же выпить ее после пробуждения. Сделайте это привычкой. Свяжите употребление воды с другой утренней привычкой, например, после чистки зубов, чтобы закрепить этот шаг. Шаг третий – физические упражнения. Исследование показало, что утренние упражнения улучшают внимание, визуальное обучение и принятие решений. Утренняя физическая активность улучшает настроение и энергию на весь день, способствует лучшему сну и укрепляет здоровье. Выберите подходящий вид активности. Найдите вид упражнений, который вам нравится, чтобы утренняя активность приносила вам удовольствие. Подготовьте спортивную одежду заранее и оборудование подготовьте вечером, чтобы утром было проще начать. Шаг четвертый. Здоровый завтрак. Исследование, опубликованное в American Journal of Clinical Nutrition в 2013 году, показывает, что завтрак улучшает когнитивные функции, включая память и концентрацию внимания. Балансированный завтрак обеспечивает необходимую энергию, и обеспечивает необходимые питательные вещества для эффективной работы мозга и тела. Заранее спланируйте и подготовьте ингредиенты для здорового завтрака, чтобы утром не тратить время на их поиск. Найдите несколько простых рецептов здорового завтрака, которые можно быстро приготовить, и само приготовление вам доставит удовольствие. Шаг пятый. Планирование дня. Исследование, проведенное в Доминиканском университете Калифорнии, показало, что записывание целей значительно увеличивает шансы на их достижение. Утреннее планирование помогает определить приоритет, структурировать день и сосредоточить внимание и усилия на важных задачах. Расставить приоритеты – это очень важно. Я рекомендую использовать планировщики в приложениях для мобильных устройств. Очень важно определить три главные задачи дня. Выберите три самые важные задачи на день, чтобы сосредоточить на них свои усилия. Шаг шестой. Медитация или практика осознанности. Многочисленные исследования подтверждают, что медитация и практики осознанности снижают стресс, улучшают концентрацию внимания и способствуют эмоциональному благополучию. Утренняя медитация помогает снизить уровень стресса, улучшить фокус и подготовить ум к предстоящим делам. Начните с коротких сессий. Если вы новичок в медитациях, начните с 5-10 минут и постепенно увеличивайте время. Шаг седьмой. Чтение или прослушивание мотивационного контента. Позитивное воздействие чтения на мозг подтверждено многочисленными исследованиями, включая улучшение памяти, снижение стресса, улучшение эмпатии. Утреннее чтение или прослушивание мотивационного контента может вдохновлять, предоставлять новые идеи, настраивать на продуктивный день. Выберите контент заранее. Выберите книгу или подкаст заранее, чтобы утром не тратить время на выбор. Установите временные рамки. Посвятите чтению или прослушиванию

0: И еще пара рекомендаций. Врачи не рекомендуют вскакивать сразу, как только вы проснулись. Рекомендуют 2-3 минуты полежать в кровати. Попробуйте, как только проснулись, наметить 2-3 самых важных сегодняшних дела и представить, как они в идеальном варианте пройдут. Например, у вас сегодня очень важное выступление перед большим количеством людей и важная встреча, разговор с собственным партнером, с которым наметились какие-то проблемы. А попробуйте представить, что ваше выступление прошло идеально. Вам аплодировали зрители, задавали много интересных вопросов. Попробуйте представить, что вы уходите с этой встречи довольны тем, как вы выступили, с благодарностью тем, кто вас поддержал в зале. А потом представьте, что вы встретились с вашим партнером, он был внимателен к вам, он слушал вас, услышал вас, и вы расстались в самых лучших отношениях друг к другу, поняв друг друга, и вы уходите со встречи с партнером с благодарностью к нему. Зачем это делать? Когда вы реально попадете в эти ситуации, вы вспомните, что у вас уже в памяти есть успешный опыт этого выступления или таких переговоров именно с этими людьми. И они это почувствуют. Вы повысите вероятность позитивного исхода этих дел. А второе, что бы я вам порекомендовал, как только встали, постарайтесь либо посмотреть хотя бы несколько минут на солнце, либо включите бело-голубой свет, который поможет вам запустить синтез серотонина в шишковидной железе головного мозга. Того самого серотонина, который является гормоном счастья. У вас весь день будет позитивное настроение, вы лучше будете запоминать и отмечать позитивные события, хорошие события, вы будете более счастливы.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
2: Мысли вслух.

0: В Дагестане 22 часа. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Фатима Габибулаева. Здравствуйте. В Дагестане сегодня стартовал форум медиабезопасности «Цифровой Кавказ». Событие пройдет с 28 по 31 мая в гостиничном комплексе «Атлантис Марина». Участников ждут лекции по информационной безопасности, панельные дискуссии, мастер-классы по верификации и цифровой гигиене. Организатор – Институт развития новых медиа. Инвестиции в мировую энергетику в текущем году вырастут на 5%, прогнозирует Международное энергетическое агентство. Из них 2,2 триллиона долларов будет направлено на возобновляемые источники энергии, атомную энергетику, электросети, хранение топлива с низким уровнем выбросов, повышение эффективности и электрификации, а около 1,2 триллиона долларов на нефть, природный газ и уголь. Центробанк планирует запретить российским банкам инвестировать в крипту больше 1% от своего капитала. При расчете капитала криптоактивы будут считаться почти максимально рискованными с весом 1250%, потому что регулятор видит угрозы не только в волатильности, но и в возможной блокировке таких активов. Клиентская крипта под лимит не попадет, если банк просто хранит ее как депозитарий. Но требования к безопасности все равно усилят из-за рисков, взломов и потери доступа. В Алтайском крае резко выросли инвестиции в туристическую отрасль. Их объем увеличился сразу на 51%, а туристический поток достиг 2,4 миллиона человек. Об этом сообщил губернатор Виктор Томенко. Россия построит на свои же деньги первую АЭС в Казахстане. Стоимость станции оценивается в 16,4 миллиарда долларов. Об этом сообщил председатель агентства Республики Казахстан по атомной энергии Саткалиев. Он отметил, что финансирование проекта будет обеспечено за счет экспортного кредита со стороны России. Российский займ будет предоставлен на большую часть объема капиталовложения, подтвердил глава «Росатома» Лихачев. 3 золотые и 1 серебряную медали завоевали представители Дагестана в составе сборной России на чемпионате Европы по грэпплингу. Международные соревнования завершились в Ереване общекомандной победой сборной России. Национальной командой руководил дагестанский специалист Мурат Абдулаев. Чемпионами Европы стали дагестанские спортсмены Руслан Раджабханов, Шамиль Гусейнов и Курбабагамаев. Серебряным призером стал Давуд Магомедов. На этом все. В студии была Фатима Габибулаева. Более подробно эти и другие новости читайте и слушайте на нашем официальном сайте и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Врачи из Германии перечислили три заболевания, которые грозят летальным исходом человеку в течение 24-48 часов, если не будет оказана экстренная медицинская помощь. На первое место по опасности поставили менингококковую инфекцию, молниеносное течение которой способно довести организм до критического состояния за несколько часов. После того, как возбудитель попадает в кровь, самочувствие человека резко ухудшается и появляются специфические высыпания на коже. Без экстренной помощи болезнь быстро прогрессирует до менингита, и счет часто идет на часы, а не на дни. Наиболее опасными, приводящими к летальному исходу, считаются бактериальные менингиты. Менингококк может вызывать менингококцемию, а это заражение крови с высокой летальностью, а также другие опасные осложнения, такие как поражение почек, суставов, потеря слуха и неврологические нарушения. Все это следует из данных открытых источников. Болезнь в большинстве случаев развивается стремительно, иногда приводя к смерти от 24 часов до 48, даже при своевременном лечении. На втором месте в перечне стоит гангрена. Она, в частности, может развиться как осложнение после пищевого отравления и привести к необратимому разрушению тканей и смерти менее чем за двое суток. Судя по данным открытых источников, летальность при гангрене разнится в зависимости от типа. Например, газовая может убить в течение 24-48 часов, а сухая порой длится не один месяц. На третьем месте холера, которая может вызвать катастрофическую потерю жидкости в организме. Без оказания неотложной помощи человек может умереть от обезвоживания и шока в течение 24-48 часов после появления первых симптомов. Летальность при этом заболевании без лечения может достигать 50%. Специалисты подчеркивают, что ключевым фактором выживания при таких инфекциях является немедленное обращение за медицинской помощью при первых же признаках недомогания, особенно если на фоне простудных симптомов наблюдается резкое и быстрое ухудшение состояния.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Отлично, про долгий взгляд. Это самое, на самом деле, интересное. Небольшая такая сноска. Я на примерах Соединенных Штатов какие-то вопросы задаю. Не потому, что я большой фанат Соединенных Штатов, просто потому, что это кажется каким-то таким понятным сравнением. Вот смотрите. Да? Допустим, я предприниматель. Я в России, и я хочу смотреть вперед. У меня есть некоторое количество денег, есть команда, и мы готовы создавать, готовы творить новые технологии, готовы строить с перспективой на 20 лет внутренне. Но... как просто объективные реалисты, мы смотрим и понимаем то, что мы просто-напросто не можем планировать и не имеем никаких гарантий того, что то, что мы будем строить, через 10 лет просто не обнулится. Опять получим какой-то экономический коллапс.
2: Понятно, да, я понимаю.
1: И здесь возникает самый большой вопрос. Это, опять же, тот самый, наверное, эффект колеи, когда я хочу планировать наперед, и я искренне хочу, и я понимаю, что большой результат, гигантский результат, он делается только дистанцией. Невозможно за два года сделать то, на что требуется 20 лет. Да? А 9 женщин не родят за месяц. Здесь то же самое. И здесь огромное количество вещей. Первое, это, как мы уже обсудили, культурный код. Второе, ну я просто...
2: Устойчивость институтов, конечно.
1: Я просто объективен. Я смотрю, и вот было так, почему вдруг должно поменяться? И отсюда возникает вопрос. Зачем мне тогда инвестировать деньги, время и огромное количество усилий с гигантским риском для того, чтобы сыграть в долгую? И у меня ответа на этот вопрос нет. Что, на ваш взгляд, должно поменяться, чтобы у меня ответ на этот вопрос появился? Я не только про себя, я вообще про предпринимательство.
2: Знаете, аналогичный вопрос я задавал... В пятницу ко мне приехала наша выпускница экономического факультета, которая сейчас руководит очень крупной дочерней компанией Сбера и занимается ЗПИФами, закрытыми паевыми инвестиционными фондами. И вот она делала ПИФ еще в другой компании, десятилетней. И говорит, знаете, чем я горжусь, что люди проголосовали за следующие 10 лет. Я говорю, слушайте, а как? Вот почему? Они один раз решились на десятилетнее вложение, а теперь подтвердили еще раз, что, на что они рассчитывают, чем они мотивированы. Да. Для меня это тоже вопрос.
1: Мы с вами сходимся в мыслях, получается.
2: Я могу воспроизвести ее ответ. Она сказала, что, во-первых, репутация Сбера, как теперь, конечно, самой крупной компании страны. 60 миллиардов долларов капитализации, «Газпром» ушел вниз, «Сбер» поднялся на первую позицию. А во-вторых, доверие ей личной команде и тем правилам, которые они сделали, зарегистрировали и не могут изменить без общего согласия пайщиков. Поэтому, к чему я это говорю? Институты строятся не только сверху и разрушаются не только снизу. Институты строятся еще сбоку. Контракты, которые заключают между собой предприниматели, мы, кстати, только что закончили Институт национальных проектов, экономический факультет МГУ, Московская школа управления Сколково и НОДОМ. Мы закончили первый большое исследование доверия в бизнесе. Скоро расскажем о результатах. Но для меня самый потрясающий результат, знаете, какой? Видно, на чем оно стоит.
1: Так.
2: Оно стоит на институте, который называется контракт. Потому что самые серьезные вложения идут в заключение контракта. И контракт создает довольно высокую уверенность. На суд расчета нету. Есть, правда, расчет на наблюдателя и арбитра в виде регионального чиновника в отношениях с контрагентами. Вот он заменяет духовного авторитета в исламском банкинге и суд в англосаксонской системе. У нас это региональный чиновник. Но это институциональная схема такая. И я вам хочу сказать, что этот контракт дает изумительный результат. Вы знаете, в 2004 году я был поражен зеркальностью двух цифр. А обследование населения России, тогда это левадовское еще обследование, Юрий Александрович еще был жив, показало, что 84% людей не доверяют большинству.
1: Большинству других людей?
2: Да, да. А такая же цифра 84 вылезла в обследовании, которое проводили Андрей Яковлев, тоже, кстати, выпускник нашего факультета, потом был проректором вышки, и Тимоти Фрай по бизнесу, где оказалось, что 84% бизнесменов доверяет своим контрагентам. Я подумал, боже мой, как же так? Бизнеса же люди вроде...
1: С людьми делают.
2: Недоверчивые, да. Скептичные. Откуда же у них этот идеализм? Потом я понял, что это не идеализм. И объяснял как раз, почему это очень важный пример. Знаете, ключевой оказалась фраза предпринимателя 90-х годов, который сказал, ничто так не укрепляет веру в человека, как 100% предоплата. Предприниматели пробежали путь институционального развития. Ведь давайте вспомним, в начале 90-х был обмен заложниками, я подчеркиваю, не залогами, а заложниками между группами. Можете об этом поговорить с некоторыми из ваших собеседников. Не обязательно скажут, но точно помнят. Потом от заложников перешли к залогам. Потом перешли к 100% предоплате. Потом 80%, 50%. И пришли к контракту. И вот эта цифра, 84% доверия контрагенту, мы ее получили сейчас. В 2004-м она такая. И сейчас она 20 лет стоит. На чем она стоит? Она стоит на тех институтах, которые сделаны руками бизнеса. При всех внешних рисках. Потому что то, что вы делаете внутри компании, это тоже институты и тоже культура. То, что вы делаете между, с контрактами, с аутсорсингом, с партнерствами, это тоже институты. И это довольно живая и довольно сильная среда в России, что показал, на мой взгляд, критичный 22-й год, когда санкционный удар произошел. Выживание произошло за счет того, что вот бизнес и рынок оказался работающим не только в, там, в психологическом, культурном, но в институциональном плане. Оказалось, что этот удар амортизируется структурами отношения, организации контактов, контрактов и так далее, и так далее.
1: Очень, знаете, то, что вы сейчас рассказываете, это очень сильно меняет восприятие, вообще отношение к изменениям в экономике, потому что ты смотришь как будто бы на то, что нужно, чтобы инвесторы пришли, чтобы деньги пришли, чтобы технологии пришли. А ключевая эта проблема, она, по сути, зарыта полностью в культуре, потому что ничего из этого не произойдет, пока не поменяется культурный код.
2: Я бы сказал так. Вот давайте уж назовем кошку кошкой, она зарыта в нас. Потому что пока мы не готовы посмотреть на 10 лет вперед, перестаньте болтать про инвестиции. Вы спекулянты, а не инвесторы. Потому что будущее начинается с того, что вы согласны в него поглядеть. Причем я вас уверяю, что это беда снизу до верху в России. Ни вверху, ни внизу, дольше, чем на год-два, не смотрят. Отсюда уже все остальное. И рентоориентированность, и вот стремление ухватить хоть чего-нибудь сейчас, хоть синица в руке, чем журавль в небе, и тогда не надо надувать щеки и говорить, что мы способны быть самыми великими. Пока не способны. Причем, я вам скажу, высокое избегание определенности – это ведь лечится. Это лечится той самой культурой неудач, о которой мы с вами уже говорили, когда...
1: Про миллиардеров.
2: Точно. Да. Потому что, знаете, есть поразительная история. По-моему, Сергей Галицкий это рассказывал у нас про магнит, выступая перед студентами экономфака.
1: Я слушал это выступление.
2: По-моему, там он рассказывал. Но я читал эту историю про Walmart в бизнес-литературе, про то, как руководитель отделения Walmart'а совершил ошибку, которая привела к потере 10 миллионов долларов компании. Его вызывает президент. И обсуждает с ним текущие вопросы. В конце разговора он спрашивает, а что, разве вы меня не уволите? Тот говорит, нет. Ну, вот 10 миллионов. Он говорит, как же мы можем уволить человека, в образование которого мы только что вложили 10 миллионов долларов? Но на самом деле это шутка шуткой, но признание права на ошибку и потери, потому что ошибка всегда потери, это очень серьезные вещи. Потому что в России ты лузер, если ты совершил одну ошибку. Неправда. Ты пытался пойти туда, куда не ходили другие.
1: Ты купил опыт.
2: Ты купил опыт. Важно, работаешь ты над ошибкой или не работаешь. Вот принципиальная вещь. Потому что, да, национальный спорт хождения по граблям, но ведь что такое хождение по граблям? Это повторение прежних ошибок. Если ты не повторяешь прежние, а делаешь новые, ты молодец, ты продвигаешься. Но вот этот самый переход, он... через игры, там, школу, что хотите. Вот он может излечить от сверхвысокого избегания неопределенности, от страха перед будущим, на самом деле. А тогда будем говорить про институты, которые, повторяю, можно строить самим на горизонтальных уровнях. Они строятся. Мы просто... У нас голова так устроена, что мы все время смотрим вверх. Ну, что там наверху? А тут при этом своими руками делаем... много нового и важного, но не, мы не придаем этому важности, потому что важное же оно оттуда должно прийти, сверху.
1: Шикарный момент для того, чтобы подвести итоги. Три коротких вопроса.
2: Давайте.
1: Книга, которая поменяла жизнь.
2: Стругацкие. «Понедельник начинается в субботу».
1: Отлично. Не читал, обязательно возьму на вооружение к прочтению. Главный навык, который потребуется предпринимателям в ближайшие 10 лет для того, чтобы достичь больших результатов?
2: Длинный взгляд. И договороспособность. Потому что у нас же слово «компромисс» имеет негативную коннотацию. Любимая поговорка, что компромисс – это когда все разошлись недовольными. А когда все разошлись страшно гордыми собой, но ничего не сделали, как назвать? Поэтому договороспособность.
1: Финальный. Совет себе 18-летнему.
2: Ты все правильно делаешь. Я вполне себя 18-летнего одобряю за тот выбор, который я делал в жизни.
1: Супер. Александр Александрович, спасибо. Спасибо вам большое. Невероятно интересный разговор. Я жадно завидую вашим студентам, которые слушают вас чаще, чем я. И огромная вам благодарность.
2: Спасибо, Александр. Мне было очень интересно говорить с вами. Спасибо.
1: Спасибо большое.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Ашельта – аул, расположенный в Унцукульском районе у подножья Бетлинских гор на склоне, висящем над знаменитой горой Ахульго. По данным историков и археологов, поселение существует не менее 1500 лет. Исследователи отмечают, что предки жителей Ашельты были очень трудолюбивыми, а в искусстве выживания они не уступали другим. Террасное земледелие здесь было доведено до совершенства. Также найденные археологами и местными жителями работы гончаров и мастеров-ювелиров отличаются разнообразием форм, тщательной отделкой и высоким качеством обжига, а украшения – легкостью и изяществом. В селении существует представление о том, что вечером, когда скот возвращается с пастбища домой, на осле, идущем впереди стада, сидит домовой, который не виден для окружающих. Человек, который хочет завладеть шапкой-невидимкой, должен стащить ее с домового и бежать к мечети или в помещение для ритуального омовения. Если домовой догонит, он отбирает шапку и бьет пятерней, отпечаток от которой не скроешь никакой одеждой. Материя на этом месте будет постоянно рваться. Существовали и средства, призванные уберечь человека от визитов слишком назойливого домового. Для того, чтобы он не наваливался, рекомендовано спать на боку и не в одиночку. Оберегами от домового являлась молитва, прочитанная перед сном, а также положенный под подушку Коран, кинжал и ножницы. О происхождении названия аула есть несколько версий, но самая интересная легенда о девушке Айшат, которая ушла из своего села, не дождавшись возвращения из военного похода жениха. Она была очень трудолюбива, сеяла хлеб, ухаживала за скотиной, заготавливала кору и листья дубильных пород. Когда она со своими заготовками приходила в Унцукуль, то складывала их отдельно. Мастер-унцукулец говорил, эти листья и кора, этот материал принадлежат Айше. Вот так и произошло по этой легенде название аула. Именно в Ашельте началась полномасштабная работа по строительству основ государственной структуры имамата. Появились контуры самого первого, прогрессивного в то время государства на северо-восточном Кавказе. Здесь впервые была начата работа по организованной охране границ подвластных имамату земель и территорий, выставление пограничных и наблюдательных постов по границам государства и налажено управление государственной собственностью путем назначения ответственных лиц.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в селе Гоор? Не забудьте включить приемник на частоте 104.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Про экономику на Диалог ФМ.
3: Цифровой рубль уже близко. Да, с 1 сентября этого года его начнут внедрять массово по всей России. Пилотный этап теперь переходит уже в полноценную фазу, и к новой форме денег будут постепенно подключать банки, бизнес и обычных граждан, то есть нас с вами. Но тут есть нюансы. Кого обяжут им пользоваться, а кого нет? Оправданы ли опасения, что наличку отменят, а зарплаты и пенсии всем переведут в цифру? И главное, зачем это все нужно простому человеку? В этих и других вопросах будем разбираться прямо сейчас. С 1 сентября этого года в России начинается массовое внедрение цифрового рубля. Президент Владимир Путин подписал закон еще в июле прошлого года. Пилотная версия уже давно работает, и вот теперь она переходит в полноценную фазу. Давайте сразу определимся с терминологией, так сказать, пройдемся по понятиям. Цифровой рубль – это не новая валюта и не криптовалюта. Это третья форма рубля в дополнении к наличным и классическому безналу. Один цифровой рубль равен одному наличному и одному безналичному. Выпускает его только Центральный банк. Хранится он также на платформе ЦБ. Коммерческие банки – это лишь посредники. Доступ к кошельку идет через их привычное приложение. У каждого гражданина может быть только один цифровой кошелек. И для финансовых операций понадобится подтвержденный аккаунт на госуслугах и ключ электронной подписи. При этом многие переживают, что цифровой рубль хотят сделать обязательным для всех граждан и, мол, пользоваться можно будет только им. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в Госдуме прокомментировала это так. Обязательным цифровой рубль будет только для банков и торгово-сервисных предприятий, то есть для инфраструктуры. Для граждан использование цифры абсолютно добровольно. Автоматический кошелек никому не откроют, насильно никто платить не заставит. Если не хочешь, просто не пользуешься. Ну а вот для бизнеса, повторюсь, эта история обязательная. Внедрение будет проходить поэтапно. С 1 сентября 2026 подключатся крупнейшие банки и компании с выручкой свыше 120 миллионов рублей. Через год банки с универсальной лицензией и компании с выручкой от 30 миллионов. Ну и еще через год все остальные с выручкой от 20 миллионов рублей. Компании с оборотом меньше 20 миллионов, отдельные точки с выручкой до 5 миллионов и места без интернета освобождены полностью. Если компания отказывается принять платеж цифровым рублем, штраф до 50 тысяч рублей для юрлиц. Главный пряник для бизнеса – это комиссии. Для приема платежей от физлиц 0,3%, но не более 1500 рублей за операцию. Для ЖКХ 0,2%, между юрлицами 15 рублей за перевод. Ну вот для сравнения, эквайринг сейчас стоит от 0,4% до 2,5%. По оценкам экспертов, в торговой сети будут экономить не менее 80 миллиардов рублей в год, а до конца 2026 вообще все операции бесплатные. Ну и, конечно, куда же без минусов, они тоже есть. Бизнесу нужно перестраивать инфраструктуру, обучать персонал, интегрировать новый формат с бухгалтерией, ведь через стандартные онлайн-кассы цифровой рубль не пойдет. Плюс отсутствие кэшбэков для покупателя – это, на минуточку, серьезный инструмент лояльности. Ну а теперь про зарплаты и пенсии. Это тема, вокруг которой больше всего переживаний. Поправок в Трудовой кодекс об обязательной цифровой зарплате нет. С 1 октября 2026 в цифру переведут часть соцвыплат, но строго по желанию получателя. Получать пенсию наличкой через Почту России никто не запрещает. Конвертация в обе стороны без комиссии. Теперь давайте поговорим про главные мифы о цифровом рубле, ибо без них никуда. Итак, миф первый – это чтобы за всеми следить. Но вообще-то по прозрачности цифровой рубль не отличается от обычного безнала, там тоже все прекрасно видно. Разница в том, что движение каждого рубля можно отследить по уникальному коду, это как бы вообще-то и плюс, если речь о бюджетных деньгах и борьбе с коррупцией. Миф второй. Наличку отменят. Нет. Все три формы валюты остаются и работают параллельно. ЦБ на это указывал многократно. Миф третий. Банки умрут. Понятно, что это неправда, но некоторые риски для сектора реально есть. Банки, правда, могут потерять комиссионные доходы и часть пассивной базы, однако только если клиенты начнут массово переводить деньги в цифровые кошельки, а как бы в такой сценарий верится слабовато. ЦБ прогнозирует, что банкам придется повышать ставки по вкладам, чтобы удержать клиентов, так что единственный, кому реально стоит понервничать, это сами банкиры. Ну и что мы имеем в итоге? Цифровой рубль – это инструмент модернизации платежной системы и попытка снизить зависимость от SWIFT и западной инфраструктуры. По данным ВЦИОМ, пока только 7% россиян хорошо понимают, что это вообще такое, а 40% вообще не видят преимуществ. В ближайший год для большинства из нас ничего радикально не изменится, а вот бизнесу с выручкой за 120 уже пора звонить в свой банк и уточнять, как подключаться. Продолжаем разговор о деньгах и поговорим про наличные. ЦБ рекомендовал банкам ежедневно анализировать операции клиентов и отслеживать поступление крупных сумм. И теперь у банка могут возникнуть вопросы, если на ваш счет в течение месяца внесли более 5 миллионов рублей наличными, а большую часть этих денег потом перевели за рубеж. Такие вот дела. И сразу вопрос, а как же бизнес? Тут спокойно для индивидуальных предпринимателей и юрлиц. Пороговое значение сделали выше – 30 миллионов рублей в месяц. При этом усиление контроля не коснется клиентов физлиц, чье финансовое положение и источники средств документально подтверждены. То есть, если вы можете доказать и показать, откуда деньги, то переживать не о чем. Как поясняют эксперты, для банка должно быть понятное объяснение, что это за бизнес или откуда такие обильные денежные потоки. Если объяснения нет, банк либо блокирует операции, либо приостанавливает их и запрашивает документы. Откуда наличка, с какой целью, ну и так далее. Инициатива такой подозрительности исходит от ЦБ, а значит, коммерческим банкам придется это исполнять. Кого нововведения затронут сильнее всего? В первую очередь это малый и средний бизнес, включая ИП. Именно эта часть предпринимателей, по мнению экспертов, чаще других находится в серой зоне. Расчеты за услуги наличными, иногда и зарплаты тоже. Вот им как раз и нужно легализовать наличку, чтобы потом пользоваться ею уже в безналичном виде. Крупных компаний это касается в гораздо меньшей степени. А вообще интересный момент, согласитесь, раньше банки особенно контролировали в основном снятие наличных, а не их внесение. Можно было спокойно положить крупную сумму на счет, например, перед сделкой с недвижимостью, и вопросов не возникало. Но вот при попытке снять деньги начинались уточнения и запросы документов. Сейчас же мы видим, что контроль постепенно усиливается на входе при пополнении счета через банкоматы. Еще раз, ключевой момент. Под пристальный контроль попадут не все операции подряд, а только те, что как-то особенно выделяются из обычных. ЦБ говорит, что все это нужно для борьбы с отмыванием денег, так что обычным клиентам, которые получают зарплату на карту и иногда снимают наличные, бояться нечего. А вот тем, кто привык работать в серую, прятать свои деньги станет сложнее. Вот тут интересные цифры попались про такси. В последний год-полтора эта тема периодически оказывается в центре внимания. По данным свежего опроса Национального совета такси, многие таксопарки отмечают заметное ухудшение своих финансовых показателей. Из 100 опрошенных компаний 81% сообщили о снижении выручки, а 90% о падении прибыли. Параллельно 69% отметили рост налоговой нагрузки. Как пишут СМИ, ссылаясь на участников рынка, отрасль сейчас работает чуть ли не в самых непростых условиях за всю свою историю. Среди ключевых факторов – изменения в законодательстве и заметный рост капитальных затрат. Объясняют просто. Еще недавно самые распространенные машины такси – это «Солярис», «Киарио», «Логан», «Поло» – стоили меньше 1 000 000 рублей, а сегодня доступные машины обходятся в 2,5, а то и 4 миллиона, и даже выше. Затраты таксопарка выросли в 2-3 раза. Ну и здесь возникает закономерный вопрос – насколько комфортно отрасли адаптироваться к таким изменениям, особенно с учетом утильсбора и вступившего в силу с 1 марта закона о локализации. Но, думаю, вопрос это риторический. При этом расходы растут быстрее, чем платежеспособность пассажиров. По Росстату в апреле стоимость поездок выросла всего на 3,5%, то есть ниже инфляции. Полностью переложить затраты в цену сложно, спрос может снизиться. Ну и как результат, часть рынка, по словам экспертов, постепенно уходит в тень. Пассажиры все чаще договариваются с водителями напрямую, через мессенджеры. Только в Телеграм и ВКонтакте действует уже 11 тысяч подобных каналов с аудиторией почти 23 миллиона человек. Ну и плюс довольно ощутимый дефицит водителей – около 30%. Прогнозы непростые. По оценкам экспертов, до конца 26-го с рынка могут уйти 30, а то и 40% таксопарков. Поддержать отрасли, по мнению участников, могли бы субсидии на лизинг и налоговые послабления. Иначе легальное такси рискует стать менее доступным.
2: Про экономику на Диалог FM.

0: Мысли вслух.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
2: Нельзя жить ради детей. Самое главное, что вы можете сделать для своих детей, это сами быть счастливы. Покажите своим детям собственным примером. Дети будут вести себя не так, как мы им говорим. Дети будут вести себя, как мы себя ведем. Ведь если вы не ходите на кладбище к своим близким, к вам никто не придет. Если вы не читаете книг, не ожидайте, что дети будут читать книги. И когда ко мне приходит семейная пара, которая мне говорит, что, вы знаете, у нас между нами уже ничего нет, мы так холодно друг к другу относимся, часто конфликтуем, но приходится ради детей, живем вместе, то они удивляются, когда я им говорю, не надо. Пусть лучше дети будут видеть две счастливые семьи, чем каждый день слышать, как вы ругаетесь. Вы научите их неправильному личному пространству, вы научите их терпеть вместо того, чтобы жить. Знаете, насмотрелся я на мамаш, которая учит жизни своего сына. И в конце концов он, когда ему лет 17, огрызается, говорит, мам, а с чего ты решила, что ты имеешь право мне чему-то учить? Ты чего сама добилась? Ты работала на 4 нелюбимых работах. Ты работала с начальниками, которых ненавидела. Ты не выстроила своей ни женской, ни профессиональной судьбы. Ты не очень понимаешь даже, как устроен этот мир, в котором сейчас я живу. Кто тебе сказал, что ты имеешь какое-то моральное право давать мне советы? Ты сама этого не сделала? Помните Кужеванецкого? Сынок, я не стал этим и не стал тем. И я передам тебе свой опыт. Есть такая поговорка. Если у вас с вашим ребенком не было проблем до 18 лет, то он будет висеть у вас на шее до 40. Ну не может умный человек, ценящий личное пространство, знающий, что ему надо, не конфликтовать с теми, кто ему дает какие-то нравоучения. Если вы своим примером показываете, конфликта нет. А если вы учите чему-то, но сами это не подтверждаете действиями, конечно, будет конфликт. И не бойтесь, если у ваших детей будут трудности. Создавайте их. Чтобы воспитать лидера, нужно провоцировать. Нет ни одного Нобелевского лауреата, у которого было легкое детство. Одной из самых лучших провокаций является спорт. Он каждый день создает трудности, неопределенность. А толерантность неопределенности является самой главной чертой, которую нужно воспитать у детей для 21 века. Все уже. На основании прошлого нельзя предсказать будущее. Надо быть толерантным к неопределенности. И спорт учит, постоянно провоцирует. Творчество, кружки, секции. Чем больше нагрузите ребенка, тем более он будет развит. Вот мое поколение готовили для конвейерного производства. Важно, чтобы мы одинаково мыслили, одинаково решали задачи. А сейчас одинаковость будет заменена роботами, искусственным интеллектом. 200-300 миллионов человек в ближайшее время потеряют работу. Не дворники. Умные люди. А цениться будут те, у кого уникальный опыт, уникальный набор компетенций. Поэтому, где больше кружков, секций, дополнительных занятий ребенок получит в музыкальных школах, художественных школах, спортивных школах, тем более он интересен рынку, тем больше вероятность, что он найдет себя. Пусть пробует во всем. Помогите ему в этом. До 10 лет ваша задача найти ему не школу, а правильного учителя. Единственное, что должен учитель первых классов, он должен просто любить детей, больше ничего. А вот класса с третьего уже ваша задача найти среду. Опять не школу, а среду. Не все элитные школы имеют правильную среду. Правильная среда сформирует. Ребенок с 10 лет уже не ваш. Ну что, вспомните себя. Вы 10 лет уже мечтали, чтобы родичи куда-нибудь свалили. Для вас уже самое главное было что-то делать со сверстниками. Родители покупали билеты, пойдем вместе. Не, мам, я не пойду, я с девчонками или с друзьями. Все уже, основной мир там. В социальной среде, и эта социальная среда их формирует намного больше, чем вы. У вас время-то до 7-8 лет влиять. Потом влияет среда, социум. Только личный пример, только провокации и только через ответственность. Брать ответственность с детства, общайтесь с детьми, как со взрослыми. Не усечукайте. Приучайте их к трудностям. Честно говорите, какие трудности в семье. Разделите ответственность за что-то. Пусть ребенок чувствует, что несет ответственность за этого котенка. Если он его не покормил, котенок исчез. Все, мы не позволим тебе издеваться над котенком. Ты его не покормил или не убрал за ним. Обязательно через ответственность. Тогда вырастет правильный человек. Итак, самое главное, что вы можете сделать для своих детей, это сами быть счастливы. Будьте счастливы.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
0: Мысли вслух.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Если вы интересуетесь темой саморазвития, то наверняка не раз смотрели видео о том, как провести идеальное утро. Нужно принять холодный душ, сделать зарядку, поработать над важным проектом и так далее. Однако вот проблема. Когда мы, наконец, просыпаемся, наше тело попросту отказывается действовать. И хотя мы очень хотим себе это идеальное утро и даже спланировали его, оно каждый раз от нас ускользает. Что ж, в этом видео я поделюсь с вами одним из самых мощных инструментов в моем арсенале продуктивности. Этот научно обоснованный механизм поможет вам проводить успешно не только свое утро, но и адаптировать любое дело в свою жизнь. Однако, чтобы понять, как и почему он работает, нам нужно погрузиться в науку. Любому, кто смотрит это видео, очевидно, что хотеть и делать – это две принципиально разные вещи. Можно очень хотеть, чтобы посуда была чистой, но это не заставит вас пойти и помыть посуду. Можно очень хотеть быть начитанным, знать, зачем это нужно, понимать все социальные и финансовые бонусы, даже убедить себя в абсолютной необходимости чтения. Но погружаться в сложную литературу и хотеть быть начитанным – это две абсолютно разные вещи. Иными словами, вы можете очень желать чего-то, но при этом все равно бездействовать. Однако, несмотря на очевидность этого тезиса, многие все еще осыпают себя мотивацией. Они думают, что если хотение будет достаточно сильным, то ты пойдешь и будешь делать. А если не делаешь, значит недостаточно этого хочешь. Поэтому нам предлагается увеличить свою мотивацию. Смотреть вдохновляющие ролики на YouTube, слушать интервью успешных людей и думать лежа на диване о том, насколько это полезное действие и как хорошо там, в прекрасном будущем, где это действие уже выполнено. В конце концов, чем больше ты замотивирован, тем выше вероятность того, что ты это сделаешь, правда ведь? Нет, согласно исследованиям, мотивация почти не работает. Между «хотеть» и «делать» все равно остается гигантская пропасть. По-научному это называется разрыв между ценностью и действием. Это разрыв между тем, что люди говорят, во что они верят, что они считают правильным, и тем, что они реально делают. Это разрыв очень большой, и его чрезвычайно нелегко преодолеть. Можно залить в себя сколько угодно мотивации, причин действовать, рациональных и эмоциональных стимулов, но либо эффект будет краткосрочным, либо его не будет вообще. Поэтому в сегодняшнем видео мы попытаемся протянуть мостик от мотивации к действию. Максимально сократить разрыв между своими ценностями и действиями. Суть у нее следующая. Мы очень конкретно, специфически и подробно думаем о том, как и что мы будем делать. Например, говорим себе, завтра в 9 часов, когда прозвенит будильник, который я только что себе поставил, я встану с этого дивана, пройду в конец комнаты и сделаю 3 упражнения по вот этому списку. Чем более подробно и часто вы осмысляете свой план, тем лучше. Для большего эффекта визуализируйте себе эту ситуацию и представьте, как будете действовать. Например, когда мне предложат сигарету, я сделаю вдох, выдох и откажусь. Пусть в вашей голове появится картинка, предсказывающая, как все будет происходить, где вы будете стоять, кто предложит сигарету и как вокруг будет пахнуть табачным дымом. Из исследований мы знаем, что такой подход особым образом влияет на паттерны работы мозга. Когда в 9 часов наконец прозвенит будильник и вам нужно будет сделать зарядку, обнаружится, что ваш план был настолько подробным и осознанным, что действия как бы происходят автоматически. Поэтому вы, во-первых, испытаете гораздо меньше негативных эмоций, а во-вторых, вам почти не понадобится использовать силу воли. Реакция будет бессознательной и случится она еще до того, как вы успеете подумать о зарядке и начнете себя заставлять. Те, кто проходил курс по самодисциплине, помнят, что самое главное – это лишить наш мозг выбора. Когда необходимо принять сложное решение, например, помыть посуду, встать с дивана, чтобы сделать зарядку, или начать писать текст для нового видео, все должно происходить автоматически. Вы не должны задумываться, чем бы мне заняться. Вы не должны выбирать между просмотром сериала и домашним заданием. Необходимо создать такие условия, при которых ваш мозг сам выберет правильное решение. И теория реализационных намерений нам в этом помогает. Мы заранее очень подробно и специфически настраиваем свой мозг на определенные действия в конкретной ситуации. Это чем-то похоже на отработку ударов в боевых искусствах. Ты отрабатываешь приемы для того, чтобы в стрессовой ситуации тело действовало автоматически, чтобы мозгу не приходилось принимать сложных решений во время боя.

0: и вспомню. Если мне позвонят и срочно позовут на встречу, я сделаю сокращенный вариант зарядки и так далее. Согласно исследованиям, такой подход дополнительно увеличивает эффективность реализационных намерений. Итак, мотивации недостаточно. Просто иметь планы тоже недостаточно. Попробуйте вместо этого продумать конкретную ситуацию, при которой необходимо совершить сложный выбор. Из исследования Эссекского университета мы знаем, что такой подход более чем в два раза эффективен, чем, например, мотивация. А теперь давайте скомпонуем всю эту теорию и применим ее на практике. Скажем, попробуем создать идеальное утро. И у меня для вас есть готовое решение, чтобы вы смогли на собственном опыте ощутить силу этой техники. Я называю это решение «мощный час». Вечером, перед сном, вы представляете, что будет происходить утром. Идеально, если вы заснете с этой мыслью. Представьте, что утром вы просыпаетесь и в течение одного часа делаете самый важный и актуальный для вас проект. Это может быть что угодно. Чтение или написание книги, домашнее задание, курсовая работа, пробежка или рисование. Важно вообразить, как вы встаете с кровати, бодро умываетесь и приступаете к делу. Визуализируйте этот час в самых мельчайших подробностях, на которые способны. Продумайте, какие препятствия могут возникнуть и как вы в ответ на них поступите. Я заметил, что когда я настраиваюсь на мощный час с вечера, утром мне все дается намного проще, что, конечно, соответствует научным исследованиям. В этом смысле вечер – это идеальное начало дня. Итак, с точки зрения науки, самый эффективный метод делать то, что должно быть сделано, это продумать конкретную ситуацию до крохотных деталей и мелочей. Поэтому попробуйте вечером спланировать идеальное утро. Мощный час, в течение которого вы будете заниматься самым важным для своей жизни делом. Для этого можно засыпать и просыпаться на час раньше. Большинство людей все равно проводят вечер со смартфоном в руках. Чести и удачи!
1: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: В Дагестане 23 часа. Время «Диалог ФМ». Кратко, по делу. Новости на «Диалог ФМ».
1: В студии Фатима Габибулаева. Здравствуйте. В последнее время в различных социальных сетях и мессенджерах участились случаи создания фейковых страниц и аккаунтов от имени представителей государственных органов власти Республики Дагестан, в том числе председателя

0: для правительства. Обращаем внимание, что достоверная информация о деятельности Кабинета министров публикуется исключительно через официальные каналы коммуникации правительства. Просим граждан быть внимательными, не доверять непроверенной информации и проверять источник публикаций. В Дагестане продолжается развитие системы долговременного ухода за старшим поколением. О том, как реализуется региональный проект «Старшее поколение» национального проекта «Семья» в Дагестане, говорили на заседании Президиума Совета при главе Республики Дагестан по стратегическому развитию и проектной деятельности под руководством премьер-министра Республики Магомеда Рамазанова. На реализацию проекта в этом году направлено 139 миллионов рублей. Средства предусмотрены Минтруду на выплату заработной платы помощникам по уходу в рамках системы долговременного ухода. 1774 трансформаторных подстанций планируется отремонтировать в Дагестане в этом году. Об этом сообщают Россети «Северный Кавказ». Запланирован ремонт трансформаторов, замена изношенных корпусов, устаревших систем защиты и автоматики, разъединителей и изоляторов на современные аналоги. Товарооборот России и Казахстана растет и вскоре превысит 30 миллиардов долларов. Об этом сообщил Токаев на переговорах с Путиным. Он отметил также, что между Москвой и Астаной действует 177 современных проектов с общим объемом инвестиций около 53 миллиардов долларов. 3 перинатальных центра Дагестана дооснастят на 207 миллионов рублей. Медизделия получат перинатальный центр РКБ имени Вишневского, а также центр Хасавюрта и республиканский перинатальный центр имени Омарова. Дооснащение направлено на повышение качества помощи женщинам и детям, а также снижение материнской и младенческой смертности. На этом все. В студии была Фатима Габибулаева. Более подробно эти и другие новости читайте и слушайте на нашем официальном сайте и в телеграм-канале «Диалог FM».
1: Вы слушаете «Диалог FM». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
1: Новости спорта.
3: Восьмая ракетка мира Мира Андреева вышла в третий круг Ролан-Гарос, обыграв испанскую теннисистку Марину Басоль-Сериберу в трех партиях. Схватка с соперницей из второй сотни мирового рейтинга пошла для Андреевой не по плану, однако, уступив в первом сете, она сумела переломить ход игры и вырвать победу. В мужской сетке 11-й номер посева Андрей Рублев также пробился в третий круг, выиграв у аргентинца Камила Уго Карабелли в четырех сетах. Вслед за Рублевым в третий круг вышел 13-й сейный Карен Хачанов, сломивший сопротивление 81-й ракетки мира аргентинца Марко Трунхилити, также в четырех партиях. Гандболистки ЦСКА на выезде выиграли у Ростов-Дона в четвертом матче финальной серии Суперлиги 31-23 и сравняли счет в противостоянии 2-2. Армейский клуб в первых двух встречах уступил, но, находясь на грани поражения, сумел перевести серию до трех побед в пятый решающий матч, где определится чемпион страны. Он состоится 29 мая также в Ростове-на-Дону. Петербургский «Кристалл» в третий раз подряд стал обладателем Суперкубка России по пляжному футболу, обыграв на своей арене «Саратов» со счетом 7-4. Петербуржцы выиграли этот трофей в четвертый раз в истории, а к этому матчу подходили в статусе действующих чемпионов страны и обладателей национального кубка. Московская «Торпедо» объявила о назначении 44-летнего Александра Стражука на пост главного тренера команды. Контракт со специалистом рассчитан на 2 года. Стражук сменил Олега Кононова, который покинул команду по окончании сезона. Под его руководством черно-белые заняли 9-е место в первой лиге. Новый наставник уже имеет опыт работы в РПЛ. 4 года назад он занял 4-е место с Краснодаром, а позже тренировал тульский «Арсенал». Последним местом работы специалиста был грозненский «Ахмат», где он пробыл чуть меньше 2 месяцев. Всемирная боксерская организация обязала экс-абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе Дмитрия Бивола провести следующий поединок против британца Каллума Смита, который получил статус официального претендента. Но сначала Биволу предстоит вернуться на ринг после долгого перерыва и провести бой 30 мая в Екатеринбурге против 28-летнего обязательного претендента по версии IBF из Германии Михаэля Эйферта. На счету 36-летнего Каллума Смита 31 победа и 2 поражения. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Мысли вслух.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
2: Мы сегодня поговорим с вами о самоисцелении. Существует много мифов о самоисцелении. Каждый человек слышал большое количество историй о том, что от каких-то очень тяжелых заболеваний человеку удалось исцелиться самому. Подогревают эту тему книжки и авторы, которым удалось победить какую-то серьезную болезнь. Действительно, механизм гомеостаза, который поддерживает все функции организма в определенном диапазоне и управляется так называемой функциональной системой, которую наш гениальный физиолог Анохин открыл в середине 20 века. Именно изобретение и открытие функциональной системы стало фактически платформой, фундаментом для появления кибернетики. Все системы искусственного интеллекта, все автоматизированные системы, да и компьютеры работают по этим принципам, заложенным когда-то на основе анализа, как действует организм. Наш организм создан на 40 лет. Наши предки жили 40 лет. Человекообразные обезьяны живут 40 лет. Те регионы Африки, откуда вышли первобытные люди, там средняя продолжительность жизни чуть больше 40 лет. 40 лет действительно обрушается очень много систем. Очень у многих людей именно 40 лет падает зрение. У многих именно в этом возрасте начинаются обострения генетически заложенных болезней. И у нас есть процесс, который называется антропоптоз, самоуничтожение. До 28 лет наш геном работает на развитие, рост. А в 28 лет вот кто-то в геноме там просто переключает рубильник, и начинается процесс старения и умирания. Но человек же умирает не от старости, человек умирает от каких-то болезней, которые просто стали возможными, потому что организм перестал с ними бороться. И вот эта потеря способности бороться, потеря интереса к продолжению жизни и называется антропоптозом. Начинается он в 28 лет, хотим мы или не хотим. Раньше думали, что вот этот процесс антропоптоза, он в первую очередь зависит от того, что люди едят. Но похоже, он еще больше зависит от того, как люди мыслят. Самые долгоживущие категории на Земле профессиональные. И в тех странах, где средняя продолжительность жизни чуть больше 40, и в тех странах, как юг Франции, где средняя продолжительность жизни 92 года, оказывается, есть профессиональные группы, которые живут дольше всех. И там, и там. Это селекционеры, коллекционеры, дирижеры, ученые. Это люди, у которых особым образом устроено будущее. Они все время к этому будущему идут, никогда не получат результат. И при этом новая цель всегда больше предыдущей, как у селекционера или коллекционера. Давайте поговорим об условиях, которые способствуют вот этому самоисцелению. Первое – это, конечно, позитивное мышление. Позитивное мышление, да, оно обеспечивается определенным соотношением нейромедиаторов. Да, это высокий уровень серотонина, высокий уровень дофамина. Да, это генетика. Но это проявление этой генетики очень сильно зависит от диеты, очень сильно зависит от режима и очень сильно зависит от солнца. Существует 5 способов снятия эмоционального стресса, который повышает кортизол и укорачивает жизнь. И все начинаются на «С», при том и по-русски, и по-английски. Это сон, спорт, солнце, смех и секс. И поэтому эти параметры обязательно нужно учитывать. Человек так устроен, что если он какие-то объекты внешнего мира или процессы наделяет какими-то чертами, то он, если он в это свято верит, то он сам их и потребляет. Если человек верит, что этот талисман приносит удачу, то он будет приносить удачу. Для этого, правда, надо истинно верить. Следующее – это восприятие прошлого. Да, это восприятие прошлого тоже сильно зависит от генетически предопределенного уровня нейромедиаторов, таких как серотонин. Если человек несет с собой обиду, вину, стыд и негативные воспоминания, если не умеет их отпускать, если не умеет прощать, если не умеет извиняться, если не умеет делать выводы, а позволяет негативным воспоминаниям парализовать его будущие возможности, то, конечно же, он этим очень сильно укорачивает свою жизнь. Следующее – умение получать удовольствие каждый день, жить сегодня, радоваться тому, что есть, а не расстраиваться от того, что чего-то нет. Очень важно окружить себя людьми с позитивным мышлением. У каждого человека есть вокруг, знаете, такие черные дыры, люди, которым помочь-то нельзя, которые сосут энергию, постоянно говорят о негативе. Я стараюсь избегать такого общения. Но если хочешь быть здоров, постарайся окружить себя людьми с позитивным мышлением, которые радуются жизни, а не брюзжат, что что-то не хватает. Дальше. Обязательно нужно окружить себя ресурсными людьми, местами, книгами, музыкой, привычками, чтобы как можно больше было каждый день столкновения с тем, что тебя радует, что тебе дает ресурс, что тебе напоминает о чем-то хорошем. Статистика показывает, что в семьях, где много поколений общаются друг с другом, где у пожилых людей есть возможность общаться с внуками, правнуками, отвечать за какую-то их функцию, но и при этом получать обратно позитивные вот эти искренние детские эмоции, люди дольше живут. Одним из элементов здорового образа жизни является адекватность. Адекватность представления о том, как устроен этот мир. Если я неправильно понимаю, как устроен этот мир, я начинаю от него требовать того, что он мне не собирался давать. И я постоянно не удовлетворен, я постоянно раздражен тем, что этот мир мне это не дает. Итак, надо больше думать о позитиве, радоваться тому, что есть, вместо того, чтобы быть несчастным от того, чего нет. Следующая рекомендация – это все, что делаешь, делать с удовольствием. А для того, чтобы делать с удовольствием, нужно один раз сделать хорошо. Следующая рекомендация – чаще себя радовать маленькими подарками, приятными вещами, комфортной одеждой, приятными эмоциями, хорошими фильмами, хорошими книгами. Если что-то очень нравится, обязательно нужно делать чаще. Стараемся вести себя так, как будто бы у нас все очень хорошо. Если хочешь чего-то добиться, начинай вести себя так, как будто у тебя это уже есть. Особенно это касается людей, которые чем-то болеют. Нужно обязательно думать о позитиве, вспоминать, как ты себя чувствовал, когда был абсолютно здоров, и стараться вести себя так, как будто ты абсолютно здоров и счастлив. Мы, когда видим очень больного человека, стараемся к нему положить в палату тех, которые еще более болен, а этому больному наказываем: ты, пожалуйста, поддержи его. И оказывается, ради себя он не готов терпеть боль, а ради того, чтобы показать пример, начинает тужиться и старается поддержать человека, которому совсем плохо, и этим вытягивать себя и болезни. А потом мы тому подкладываем тоже человека более больного, чтобы он о нем заботился и настраивал на позитив. Вот так они друг друга вытаскивают. Следующая рекомендация – следите за своими мыслями и формулировками. Давайте избегать таких формулировок, как «я не могу». Давайте, избегав формулировок «я должен». Это вообще формулировка, которая приводит к неврозу, а кого-то довела до инфаркта. Давайте все это переводить в формулировки «я могу», «я хочу», «у меня получится». Давайте избегать слова «не», потому что бессознательно оно как раз представляет то, что стоит после слова «не». Слово «не» существует только в языке. В природе нет отрицания. Нельзя представить себе «не яблоко». Поэтому старайтесь избегать советов типа «не переживай», «не расстраивайся», «не горюй», «не плачь». Давайте уйдем в позитивные формулировки. Следующая рекомендация – давайте стимулировать свои органы чувств и тренировать визуализацию. Давайте стараться чаще представлять хорошее. Давайте чаще концентрировать внимание на каких-то ощущениях. Хороший невропатолог, заходя в палату больным после инсульта, обязательно им говорит: «Вы не лежите без дела, вы не ленитесь, помогайте мне. Не чувствуешь правой руки? Не можешь ей управлять? Вот лежи и работай. Представляй, что ты сейчас играешь в теннис, здороваешься, закручиваешь отверткой шуруп, бьешь молотком, режешь хлеб. Представляй, ты поправишься намного быстрее». И он прав, при ассоциированном представлении, когда ты изнутри своего тела представляешь, что ты делаешь что-то рукой, сигнал идет по тому же самому пути, прорастает нервное окончание, идет стимуляция, микросокращение, расширяются кровеносные сосуды, идет больше кислорода, больше питательных веществ. И ты действительно помогаешь врачу, помогаешь своему организму.
1: Алексей Ситников, доктор экономических, психологических и философских наук.
0: Мысли вслух.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Расстояние комфортного общения во время разговора в исландском обществе составляет длину вытянутой руки, то есть около 1 метра. При этом неважно, кто является участником беседы, мужчины или женщины, знакомы между собой или незнакомые, коренные жители или иностранцы. С последними, правда, расстояние может быть даже чуть больше. Не стоит делать попыток сократить это расстояние. Ваш исландский собеседник будет испытывать чувство дискомфорта. Во время общения также следует избегать любого физического контакта с другими людьми. На начальном этапе развития деловых отношений исландцы, может быть, покажутся вам сдержанными, не очень общительными и даже несколько суровыми. Однако, с течением времени, по мере того, как они лучше вас узнают, их манера общения станет более открытой и дружелюбной. Дружелюбие исландцев проявится и в том, что по мере развития бизнеса ваш партнер вполне вероятно пригласит вас к себе домой или предложит вам вместе посетить местные достопримечательности. В исландском обществе не принято чрезмерное проявление эмоций в разговоре с людьми. Они скорее предпочтут более нейтральный тон общения. При этом исландцы довольно прямолинейны и называют вещи своими именами, никогда не обещая того, чего не смогут выполнить.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Какое ограничивающее убеждение о деньгах вы смогли преодолеть и начали продавать больше? Сперва я хочу сказать, что мне понадобилось много времени, прежде чем я осознал, что у меня есть ограничивающее убеждение. Особенно, когда дела шли хорошо. Когда я начал зарабатывать в продажах по 80-90 тысяч в год. Это было много лет назад, сегодня это примерно 270 тысяч долларов. Кстати, это в сфере, где лучшие специалисты зарабатывали в среднем по 40 тысяч. Ограничивающие убеждения, которые у меня были тогда, были теми же самыми, которые у меня были, когда я уже зарабатывал миллионы в год. Когда ты ничего не зарабатываешь, это и так понятно, у тебя ограничивающее убеждение. Допустим, ты зарабатываешь 30 тысяч в год, и неважно, насколько ты хорош, неважно, как ты вежлив, неважно, насколько хороший сервис ты предлагаешь, неважно, как рано ты приезжаешь на работу и как поздно уезжаешь, ты все равно получаешь 30. Ты понимаешь, что у тебя ограничивающее убеждение, ведь все говорят о том, что ты должен зарабатывать больше, а когда ты получаешь миллион в год, ты начинаешь думать, у меня нет ограничивающих убеждений. Как с этим бороться? Нужно изучать людей, которые могли сколотить огромное состояние. И именно в этом смысл правила 10X. В буклете миллионера я говорил о том, что нужно зарабатывать деньги, удерживать их, а потом приумножать. Увы, многие хорошие продавцы этого не делают. Я знаю отличных продавцов, которые так и не поняли, как приумножить деньги. Я знаю продавцов, которые продают гораздо лучше, чем я, но они все равно на мели. Они заработали деньги, но не знали, как их удержать. Или заработали, но не знали, как их приумножить. Потолок заработка – это ограничивающее убеждение. Как удержать, где хранить это ограничивающее убеждение? Если вы храните деньги в банке или в пенсионном фонде, у вас дом в ипотеке, это значит, что у вас ограничивающее убеждение о деньгах. Вы откладываете на черный день, вы взяли ипотеку в надежде выплатить ее через 30 лет. Это абсолютная чушь. Никакой успешный человек не будет задумываться о выплате ипотеки. Арендуйте жилье, а покупайте лишь то, за что другие будут вам платить. Арендуйте жилье, будьте мобильны. И третье, иметь деньги на сберегательном счету, когда они просто лежат без дела на счету или спрятаны в стене, под кроватью или в сейфе, неважно где. А вдруг что-то случится? Если деньги у вас в банке и интернет перестает работать, вы не сможете их получить, это невозможно. Если они хранятся у вас под кроватью, ну и зачем? А кто-то хранит деньги в золоте. Золото – это ограничивающее убеждение. Если в мире произойдет конец света, то золото не поможет вам в этом случае. Поэтому выпишите все ограничивающие убеждения, связанные с финансами, которые у вас есть. И более важно, определите ограничивающие действия, а не только убеждения, потому что убеждения становятся действиями. Как вы откладываете деньги, как вы их тратите, как вы инвестируете? Диверсификация – это также ограничивающее убеждение. Я знаю многих людей, которые рекомендуют диверсификацию. От этого выигрывают только люди с Уолл-стрит. Они не хотят, чтобы вы вкладывали во что-то одно. Но если вы изучите супербогатых людей, то поймете, что они делают основную ставку на что-то одно. А когда они разбогатели, то уже тогда решают. Ну вот, теперь я буду владеть железными дорогами, банками и продуктовыми магазинами. Вот так обстоят дела, друзья.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Притчі народів міра.
1: Натерли новые туфли хозяину ноги. Пришел он домой, снял и, обув комнатные тапочки, принялся всю вину сваливать на них. И они тесные, и они жесткие, и вообще давно пора заменить их на новые, более мягкие и удобные. А тапочки молча терпели и даже не жаловались друг дружке на незаслуженные обиды, ведь они были домашними. И этим все сказано.
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как море глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: У внезапного ухода из жизни из-за отрыва тромба, когда человек вроде бы был здоров и вдруг умер, всегда есть предпосылки. Легкая хромота, если при этом увеличен размер голени, повод как можно быстрее обратиться к сосудистому хирургу. Об этом рассказал кардиолог Санкт-Петербургского научно-исследовательского института скорой помощи имени Джана Лидзе Константин Крулев. Когда голень выглядит отечной и болезненной, рекомендуется оценить состояние венозного русла с помощью дуплекса, то есть УЗИ сосудов. В любом случае, решение после осмотра пациента примет врач. Как объяснил кардиолог, человеку, у которого обнаруживается огромный тромб в вене, а такие образования могут вызвать тромбоэмболию, в том числе с летальным исходом, и он продолжает жить, как ни в чем не бывало, можно сказать, повезло. Тромб постепенно организовался, прирос к стенкам сосуда. Случись по-другому, окружающие бы сказали, что надо же, ни с того ни с сего, отметил Константин Крулев в своем блоге. Напомним, что тромбоз бывает венозным и артериальным. В первом случае иногда наблюдается посинение конечности, а во втором она бледнеет и становится холодной. К тромбозу может привести в том числе травма конечности или хирургическое вмешательство. Известны случаи, когда толчком к тромбозу становилась операция на коленном суставе.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Ахмак остакодоб тильгит лвахулиб. В руках дурака и палка выстрелить. Ахмак остакодоб тильгит лвахулиб. Ведь эрхалтичуни хатал сокола. Если голова не работает, ноги устают. Ведь эрхалтичуни хатал сокола. Алжан шучуни жужахаги хакаб. Если в рай не попадешь, будет хотя бы ад. Алжан шучуни жужахаги хакаб. Бацгиль тлер хисула, амал хисулару. Волк меняет окраску, но не привычки. Бацгиль тлер хисула, амал хисулару. Мунгал бацватани, адамал анкал гурель. Если ты лев, то и другие не зайцы. Мунгал бацватани, адамал анкал гурель.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Добрый день, дорогие радиослушатели! Меня зовут Салихова Асият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о пользе натурального продукта консервного завода Кикуни в морковно-абрикосовом соке. Морковно-абрикосовый сок – это настоящий солнечный эликсир. С одной стороны, морковь – чемпион по содержанию бета-каротина, который в нашем организме превращается в витамин А. С другой – абрикос – источник витаминов С и Е. Вместе они защищают зрение, особенно актуально при нагрузках от экранов, укрепляют иммунитет, помощь в борьбе с сезонными вирусами, поддерживают здоровье кожи и слизистых, способствуют обновлению клеток, защищают от сухости и повреждений. Это как внутренний уход за кожей. Абрикосы – хороший источник железа, необходимого для переноса кислорода и борьбы с усталостью. А морковь с ее жирорастворимым витамином А выступает природным усилителем усвоения этого железа. Сок помогает эффективнее использовать поступающее железо, поддерживая энергию и бодрость. В этом дуэте, особенно в абрикосе, есть важный минерал – калий. Калий помогает регулировать артериальное давление, поддерживать нормальный ритм сердца, балансировать жидкость в организме. Антиоксиданты из обоих компонентов защищают стенки сосудов от повреждений свободными радикалами. Пектин и растворимые пищевые волокна способствуют росту болезненных бактерий в кишечнике, то есть несут пребиотический эффект и помогают поддерживать регулярный мягкий стул. Таким образом, морковно-абрикосовый сок – это вкусный способ получить мощный заряд витаминов, и пусть он станет приятным бонусом к вашей сбалансированной тарелке. Рекомендуемая безопасная и полезная норма приема морковно-абрикосового сока – 150-200 мл. С осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и при предиабете, обострением заболевания желудочно-кишечного тракта, панкреатите и склонности к диарее. Друзья, благодарю за внимание. Будьте здоровы. До следующих встреч в эфире.
1: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Личный коуч.
2: Выставляйте на показ свои преимущества. Запомните, продавайте преимущества, а не функции. На своих тренингах автор использует интересный метод. Он делит участников на пары. Один играет роль продавца, другой – покупателя. Продавец начинает рассказ о товаре. «Я продаю струйный принтер. В нем несколько картриджей». То есть перечисляет характеристики. Покупатель отвечает: «Замечательно. А мне-то что с этого?» Тот продолжает: «Вы сэкономите немало денег, ведь вам не придется менять весь картридж, если закончится только один цвет». Продавец дополняет: «Еще есть лоток на 500 листов». «Замечательно, а мне-то что?» «Ну, вам не нужно часто заполнять лоток для бумаги. Большинство принтеров рассчитаны на объем бумаги в два раза меньше». Надеюсь, вы поняли разницу между функцией и преимуществом. Преимущества показывают, как продукт сделает жизнь покупателя лучше. В то же время вы отвечаете на ключевой вопрос: «Что это даст мне?» Всегда задавайте вопрос: «Что этот продукт даст покупателю?» Возможно, вам придется задать его несколько раз, прежде чем вы поймете суть основной выгоды.
1: Личный.

0: противоположную сторону можно с трудом увидеть. Каньон красив с любой точки, но чаще всего любоваться на него приезжают в поселок Дубки. Тут сразу несколько мест, откуда каньон предстает перед вами во всей красе. Единых критериев оценки абсолютной глубины каньонов нет. Не всегда ясно, что является оправой каньона и включать ли в расчеты склоны расположенных рядом гор. Если да, то самым глубоким является Гималайский каньон Кали-Гандаки в Непале. Если нет, то в тройку лидеров следует поместить Ярлунг-Цангпо в Китае, а также каньоны Колка и Катауаси в Перу. Таким образом, Сулакский каньон остается за чертой призеров, но все же превосходит Великий каньон на западе США глубиной в 1800 метров, хотя тот и считается самым грандиозным каньоном мира.
1: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

будете в Кубачи, не забудьте включить приемник на частоте 104.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Цитаты, высказывания, мысли вслух.
1: Рада Михайловна Грановская, доктор психологических наук.
2: Поскольку у нас все болезни от эмоциональных перегрузок, поэтому надо общаться так, чтобы видеть в людях хорошее. Это облегчит вам дальнейшее общение и убережет от многих заболеваний. У нас же есть манера такая, мы спешим, нам надо с человеком поговорить, мы хватаем его за ворот и быстро излагаем все свои пожелания. Какой в этом смысл? Он еще не переключился на вас. Он и не слышал, что вы говорили. Он ушел и даже не помнит, что он с вами встретился. Поэтому на Востоке всегда был обычай начинать по-другому. Как поживают ваши родные и так далее. Пока человек не включится. Надо доброжелательно смотреть на человека. И это очень важно для вас, потому что избавит вас от очень большого числа ненужных напряжений. Кроме того, надо уметь выговориться. Мы знаем, что обычно у нас есть кто-то близкий или кто-то из знакомых, где мы приходим и можем все сказать, как оно есть на самом деле, или как мы это понимаем. Потому что как на самом деле никто не знает. У каждого на самом деле свое. Здесь мы касаемся очень важного момента. Разряжает любое напряжение мышечная активность. Другого способа разрядить внутреннее напряжение не существует. Конечно, выговориться – это еще не та мышечная активность, которая все возьмет. Но во всяком случае вам становится легче. Кроме того, пока вы рассказываете о своих болячках, уши у вас не закрыты. Вы слышите, что вы говорите. И вы, услышав это, уже можете на это все посмотреть несколько иначе. При общении есть правило. Надо закрыть за собой дверь так, чтобы ее можно было открыть. Потому что если вы рассорились и хлопнули дверью, то я не знаю, как окружающие, а вы будете себя чувствовать плохо, если вам понадобится опять обращаться к этому человеку.
1: Рада Михайловна Грановская, доктор психологических наук.
0: Мысли вслух.

0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Акушинский район, аул Гапшима, в переводе с даргинского означает «из трех селений». Очевидно, аул заложили выходцы из трех населенных пунктов, покинутых по неизвестным нам причинам. Раньше аул располагался на двух отвесных скалах, у подножия которых жители возвели ворота, наглухо закрываемые по ночам. Аул Гапшима – родина главного дагестанского историка, профессора Расула Магомедовича Магомедова. Именно он, не побоявшись репрессий в 50-е годы прошлого столетия, отстаивал для истории потомков имя и дела борца за свободу и независимость имама Шамиля.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Маджалисе? Не забудьте включить приемник на частоте 95.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу. Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
3: Сегодня расскажу вам о самых жестких рисках, которые ждут вас при прописке посторонних или покупке квартиры с прописанными людьми. Самый топовый риск – вы не можете по собственному желанию выписать или снять с регистрации человека, который у вас прописан в вашей квартире постоянно. Вот как раз временную регистрацию по мере ее окончания вы прерываете, вы приходите, и автоматически человек снимается. А вот с постоянно прописанными такой возможности нет. Вы можете это сделать, только обратившись в суд. Топ-риск номер два. Любой взрослый человек, прописанный в вашей квартире, родив ребенка, неважно, кстати говоря, у мужчины или у женщины родился ребенок, он автоматически прописывается в вашей квартире, даже если это формально никак не отражено. На самом деле этот ребенок считается зарегистрированным в этой квартире. И снять ребенка вместе с этим взрослым тоже можно будет только в судебном порядке, и никак иначе. Кстати говоря, маленькое, но серьезное дополнение. Если у вас в квартире какой-то человек имеет минимальную долю, даже там, я не знаю, 0,01 или 0,001, он, прописав к себе несовершеннолетнего, точнее, он имеет это право, независимо от вашего желания. Если для того, чтобы прописать взрослого, требуется ваше согласие, то для того, чтобы прописать несовершеннолетнего, ваше согласие не требуется, это происходит автоматически. Так вот, если человек имеет хотя бы минимальную долю в вашей квартире и прописал ребенка, то выписать этого ребенка не сможете ни вы в судебном порядке, ни сам собственник. Сам по себе просто отлучить ребенка куда-то в другое место. Только вместе с родителем. Ну, либо к другому родителю, у которого есть своя жилплощадь или там, где-то он прописан. В никуда это сделать невозможно. Кстати говоря, если вы покупаете квартиру, и там прописан ребенок бывшего собственника, это сделать без проблем можно, но, опять же, в судебном порядке. Риск номер три. Человек, который зарегистрирован в вашей квартире постоянно или временно, имеет право пользоваться вашей квартирой. Даже если человек говорит: слушай, мне просто нужна прописка для там каких-то государственных органов. На самом деле, независимо ни от чего, он может прийти и поселиться в вашей квартире вместе с вами или без вас, не знаю, выгнать арендаторов. Смысл в чем? В том, что если у вас возникнет какая-то конфликтная ситуация, то человек может прийти и мешать вашему образу жизни. Это не очень приятно, согласитесь, когда к вам кто-то подселится. Вот это подселение к вам называется право пользования. То есть владеть и распоряжаться человек не может, но пользоваться может. Кстати говоря, если человек имеет долю в квартире, да, вот, ну, маленькую, небольшую долю, то это тоже большая проблема, потому что он, например, может запретить вам сдавать в аренду, имея там 0,001 долю, при этом он скажет: а я, мне не нравится, что здесь кто-то живет. Как вы понимаете, это рычаг для шантажа. Как поступать в ситуации, когда вас просит арендатор прописать в квартире? Я рекомендую прописать временно, то есть регистрировать по месту пребывания. Этого достаточно для того, чтобы получить парковочное там разрешение, да, на парковку вокруг городскую и так далее. Вообще можете не регистрировать, ну, если это прям не нужно человеку, но при этом тогда сделайте парковочное разрешение там на его автомобиль. Потому что чаще всего аргументируют именно этим. Уважаемые покупатели, если вы вынуждены приобрести квартиру с еще прописанными людьми, нет никакого радикального риска, кроме того, что вам придется иметь дело там с судами и так далее. Я рекомендую простой инструмент. Удержите часть денег от покупаемой квартиры в качестве обеспечения снятия с регистрационного учета бывших собственников. И очень-очень важный момент, если помимо собственников в квартире зарегистрирован еще кто-то, обязательно до того, как купите ее, возьмите с них нотариальное заявление о том, что они знают о совершаемой сделке и обязуются в определенное время сняться с регистрационного учета. Это вам очень поможет в том случае, если по какой-то причине люди, ну, просто, может, даже они и хотели бы, но вынуждены, не знаю, там, уехать за границу, еще что-то. То есть они не могут это сделать. Первое – это деньги обязательно, да, в качестве обеспечения, ну, или на судебные расходы и издержки, да. И второе – если это не собственники, обязательно с них нотариальное заявление о так называемой снятии с учета. Уважаемый покупатель, есть еще один риск, очень неочевидный, но вы его должны обязательно проверять. Если в квартире зарегистрирован не собственник, а квартира когда-то была приватизирована, и вот этот не собственник на момент приватизации тоже был там прописан, зарегистрирован и отказался от приватизации, его нужно обязательно выписать до сделки, потому что после сделки вы его даже в судебном порядке не выпишете, потому что он имеет право пользования до скончания веков или скончания его. Теперь вы знаете, как обходиться с арендаторами, родственниками, вообще друзьями и так далее при их просьбе о прописке. Взвешивайте все за и против. Я вам рекомендую всегда организовывать временную прописку. И несовершеннолетние дети являются, так сказать, пользователем вашей недвижимости по умолчанию. И даже если они еще не родились в момент, когда вы кого-то прописали.
2: Юридическая рубрика

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: С давних времен наставники всех видов древнейших учений говорили о важности дыхания. Культура многих стран и народностей включала в себя особые шаманские упражнения, ритуалы и медитации, завязанные на специальных способах дыхания. Например, дыхание через одну ноздрю. Многие люди с большим скептицизмом относятся к таким вещам. И это неудивительно, ведь современные ученые только сейчас с большим удивлением обнаруживают, что дыхание йогов действительно имеет реальные эффекты. Началось все с эксперимента, проведенного группой ученых в 1994 году. Исследователи взяли простейшую практику дыхания через одну ноздрю и обнаружили, что она имеет реальную лечебную пользу, так как влияет на нервную систему. После этого в научном сообществе повисла тишина. Но в 2012 году провели новые исследования. Ученые хотели выяснить, что именно происходит с мозгом при таком дыхании. Оказывается, активизируется левое полушарие мозга, которое, к слову, отвечает за аналитические способности, память и другие очень важные для современного человека показатели. Но ладно мозги, их эффективность интересует далеко не всех. Однако даже сердце, согласно другим исследователям, начинает работать лучше, сердечный ритм приходит в норму и улучшается кровеносное давление. Удивительно, но из раза в раз не связанные друг с другом группы ученых обнаруживали новые и новые эффекты этого дыхания. Ученые подводят итог, и я цитирую. «Дыхание через левую или правую ноздрю имеют разнообразные физиологические эффекты, что совпадает с йогическим традиционным знанием». Возможно, скоро мы перестанем смеяться над йогами, проводящими сутки напролет в медитации. Возможно, в этих практиках действительно что-то есть. Приступим. Но для начала давайте расскажу о парочке положительных эффектов этого дыхания, чтобы зарядить вас мотивацией. Ученые объединили данные почти сотни глубоких исследований и пришли к выводу, что такое дыхание успокаивает, лечит депрессию, снижает воспалительные процессы, борется со свободными радикалами, понижает стрессовые гормоны и даже лечит бронхиальную астму. Вы же в целом от этого упражнения можете ожидать повышенную концентрацию, спокойствие и умиротворение. Мир как бы раскроется перед вами, вы будете видеть все четче и понятнее, чем обычно, особенно если совмещаете это с медитацией. Итак, сядьте, чтобы вам было удобно, но важно, чтобы спина была прямой. Сосредоточьте свое внимание на дыхании. Старайтесь ощущать воздух на всех этапах. Первое. Глубокий вдох в течение 2 секунд. Старайтесь дышать животом. Мы привыкли дышать грудью, поэтому будет непривычно, но вы быстро научитесь. Второе. Задержите дыхание на 3 секунды. При задержке дыхания вы не должны испытывать напряжение ни в легких, ни в горле. Третье. Выдох в течение 4 секунд. Итак, вы вдыхаете воздух за 2 секунды, задерживаете на 3 и выдыхаете за 4 секунды. Я предпочитаю совмещать этот способ дыхания с моей практикой медитации, но вы можете попробовать его в любой обстановке. Если вы уже давно тренируетесь, то можете вдвое увеличить свое время дыхания на каждом этапе. То есть сделать вдох за 4 секунды, задержать на 7 и выдыхать в течение 8-10 секунд. Мастера йоги способны настолько замедлять свое дыхание, что один такой цикл занимает у них около 8 минут. Лично мне этот способ дыхания помогает сконцентрироваться на деле, если я вдруг теряю контроль. Также, как я и сказал, в связке с медитацией такая практика буквально изменяет сознание. Но об этом как-нибудь в другой раз. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ль непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
1: Притчи народов мира.
2: В провинции Сэцу, где туманы по утрам клубятся над рисовыми полями, а горы скрываются за вуалью облаков, жил самурай по имени Хираока Дзюнити. Он был вассалом мелкого даймё и прославился в юности умением владеть копьем нагината. Но годы шли, раны, полученные в боях, болели все чаще, и теперь большую часть времени он проводил в своем доме на краю деревни, занимаясь обучением молодых воинов и уходом за садом. Весенним утром Хираока возвращался из деревни, где купил рис и чай. Дорога шла мимо бамбуковой рощи. Внезапно он заметил у обочины маленький комок перьев. Это был воробей, едва живой, с повисшим крылом. Птица судорожно дышала, лапки дрожали. «Мелкое создание», — тихо сказал Хираока, наклоняясь. «Что ты делал, чтобы оказаться здесь, так далеко от своих сородичей?» Воробей ответил лишь слабым чириканьем. Самурай аккуратно поднял его и положил в складки своего хаори. Дома Хираока устроил воробью гнездо в корзине, устелив ее мягкой тканью. Каждый день он приносил ему рисовые зерна и воду, а по вечерам сидел рядом, глядя, как птица клюет еду. Через несколько недель крыло зажило, и воробей смог прыгать по комнате. Хираока открыл окно, надеясь, что птица улетит. Но воробей не спешил. Он подлетал к подоконнику, а потом возвращался на стол, где всегда стояла чашка с рисом. «Ты привык к легкой пище», — сказал Хираока. «Я хотел вернуть тебе свободу, но, кажется, я отнял ее». Со временем воробей стал вести себя все смелее. Он клевал рис прямо из чаши самурая, разбрасывал зерно по полу, садился на плечо, щипал за ухо. Иногда он будил хозяина ранним утром, громко чирикая, требуя еды. В один из таких дней заглянул сосед, старый монах по имени Энсю. Он увидел, как воробей беззастенчиво клюет еду из миски Хираоки. «Дивлюсь я», — сказал монах, — что великий воин стал прислужником воробья. «Я спас его от смерти», — возразил самурай. «Ты спас его тело», — ответил Энсю, «но сломал его дух. Там, где нет испытания, нет и уважения». С этими словами монах ушел, оставив Хираоку в раздумьях. Через несколько дней Хираока взял воробья на руки и отнес в бамбуковую рощу. Птица не сопротивлялась, но когда ее отпустили, взлетела на низкую ветку и долго кричала, словно требуя вернуть прежнюю жизнь. Самурай поклонился и ушел, не оглядываясь. Дорога домой показалась ему непривычно тихой. Вечером к нему пришел ученик, юноша по имени Кенсиро. Он рассказал, что его старший брат снова проиграл деньги в кости и просит в долг. «Ты уже давал ему раньше?» – спросил Хираока. «Да, много раз», – признался Кенсиро. «Он обещает исправиться, но снова делает то же самое». Хираока налил себе чай, сделал глоток и сказал: «Ты знаешь, что я недавно отпустил воробья? Когда я его нашел, он был слаб и беспомощен. Я хотел ему добра, но, кормя его каждый день, я сделал так, что он разучился жить сам. Он перестал ценить то, что получал, и стал требовать все больше». «Ты хочешь сказать, что мой брат как тот воробей?» — спросил юноша. «Да», — кивнул самурай. «Когда мы подменяем человеку его собственный путь своими дарами, мы не помогаем, мы крадем у него возможность вырасти. Жалость – это сладкий яд. Она может утолить боль на миг, но отравит сердце на годы». Кенсиро молчал, глядя в пол. «Запомни», — продолжил Хираока, — «помощь нужна когда человек сам готов бороться. Но если он сидит с открытым клювом, ожидая, что ты принесешь ему рис, твоя доброта превратится в его оковы. Через месяц Кенсиру пришел снова. Его брат снова просил денег, но на этот раз юноша отказал. Брат кричал, обвинял, называл его жестоким. «Мне было больно», — признался Кенсиру, «но я вспомнил твои слова. И знаешь, он ушел злой, а через неделю устроился на работу в порт». Хираоко улыбнулся. «Вот и все. Иногда единственная настоящая помощь — это отпустить человека в бамбуковую рощу его трудностей. Там, если он захочет жить, он научится летать». Через год Хираоко снова шел той же дорогой мимо рощи. Он услышал чириканье и увидел воробья, или, может быть, его потомка, с блестящими перьями и быстрыми крыльями. Птица подлетела близко, но не стала садиться на плечо. Она чирикнула, а потом улетела вглубь рощи. Самурай остановился и тихо сказал: «Вот так и должно быть».
1: Притчи народов мира.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ребята, всем привет! Сегодня у меня в гостях Тимур Турлов, основатель компании Freedom Finance. Тимур, еще раз отдельная благодарность, большое спасибо, что нашли время в своем плотном графике. Очень рад, что мы с вами наконец-то здесь встретились.
2: Очень рад вас видеть. Спасибо вам.
1: Для того, чтобы людям стало понятнее, 35 лет, мультимиллиардер долларовый, 6 детей. Это такие вот просто, чтобы люди сейчас прилипли. Те, кто не знает, хотя я думаю, что большинство все-таки знает компанию Freedom. Хочу начать с такого вопроса. У нас с вами есть один общий факт. Прям такой объединяющий. Я тоже очень хорошо помню запах шаурмы на Тимирязевской, потому что там была моя первая работа. И я тоже помню, как она меня манила по вечерам, когда я стоял на станции. Но сразу после этого наши пути почему-то как-то заметно расходятся, потому что я до сих пор еще не обладаю миллиардами долларов, точнее, если быть точным, даже одним. И вот, соответственно, вопрос, где что-то я сделал не так, где я повернул не туда.
2: А может, вы наоборот туда повернули? Это же тоже хороший вопрос. Деньги – это всегда, на самом деле, огромная ответственность. И когда моя, ну вот особенно, когда мы с супругой общаемся, и она как-то пытается там думать о карьере детей, то очень хороший вопрос, а хотим ли мы своим детям ту судьбу, которую мы имеем? У нас, безусловно, очень интересная жизнь, но крайне непростая, точно не для всех. Это же не какое-то безусловное добро, когда у тебя появляется огромное количество ресурсов и огромное количество ответственности. Это потом, на самом деле, почти любой предприниматель. Это же не ситуация, когда у тебя есть какой-то банковский счет, на котором несколько миллиардов, и ты сидишь, бедно страдаешь, не знаешь, что же с ними делать. Как вот говорил один умный человек, там, где тебе не хватает $1000, миллиардеру не хватает миллиарда. То есть мы все живем в условиях дефицита ресурсов. И это в нашем балансе между нашими активами и обязательствами есть какая-то дельта. Но в реальности ты все равно, как бы, ну, любого нормального предпринимателя никогда нет лишних денег вообще.
1: Если я нормально предприниматель. Но, кстати, согласен. Вот смотри, давайте попытаемся все равно мне, знаете, выделить такие какие-то ключевые моменты. Вот на текущий момент, да, уже там пройдя вот этот путь и получив какие-то результаты, сделав большую компанию, в плюс у вас есть огромный круг очень состоятельных людей, очень серьезных предпринимателей. Вот все-таки, если попытаться задать вопрос, что, на ваш взгляд, какие ключевые цели, ценности, жизненные ориентиры, может быть, какие-то софт-скиллы, хард-скиллы отличают людей, которые отличают конкретно вас, человека, построившего миллиардную компанию, от человека, который, например, открыл ларек какой-то, да, или открыл магазин, или открыл даже какую-то финансовую компанию и остался на уровне 3 консультантов и там 2 аналитиков. И вот он консультирует людей с портфелями в $1000, и на этом как бы весь его бизнес заканчивается. В чем вот эта вот разница, именно персонально, личностно?
2: Смотрите, там, во-первых, есть 2 кейса. Построение почти любого бизнеса, сам по себе история про готовность на себя брать риски определенные. Ну, то есть ты любой рост сопряжен с необходимостью продолжать рисковать. Нанимать нового сотрудника, очевидно, лишает тебя и так дефицитных ресурсов. Принесет он тебе какую-то выручку, не принесет он тебе выручку, получится что-то, не получится, очередь-то не стоит зачастую. А пока ты этих сотрудников не наймешь, то у тебя и клиенты зачастую не появятся. Это такая история, когда ты нанимаешь людей не в попытке покрыть спрос, а нанимаешь людей, чтобы создать вообще этот спрос на свой продукт. Мне кажется, что, повторюсь, от человека, который остановился на чем-то очень небольшом, от человека, который не остановился на чем-то даже большом, отличает исключительно, наверное, уровень амбиции и готовность, повторюсь, грузиться дополнительной ответственностью. Когда ты говоришь, а еще я готов сделать вот это, а еще я буду работать по выходным, а еще я готов взять миллиард и...
1: И неважно что, готов взять миллиард – уже большое обязательство.
2: И у меня есть... Ну, и тебе его почему-то дадут. Та история, которая превращает, наверное, людей в тех, у кого получается, тем не менее, добиться какого-то успеха, от тех, у кого не получается, потому что это тоже две большие разницы. Одно дело – захотел расти, другое дело – не захотел. Оно больше вот в человеческих желаниях есть. То есть, очевидно, маленькая компания от большой отличается тем, что не захотели становиться большой компанией. Не захотели брать на себя вот ту дополнительную ответственность, которая неизбежно с этим связана. Повторюсь, вот каждый рост – это постоянный рост твоих обязательств, твоих рисков, твоих персональных рисков, каких-то еще вещей. Чем дальше в лес, тем толще партизаны. То есть ты переходишь на следующий новый уровень, и там новые монстры, которых ты еще на предыдущем уровне не видел. Есть люди, которым это нравится, есть люди, которые предпочитают все-таки обитать там, где они уже всех примерно знают, находиться в какой-то зоне комфорта. Потому что чтобы расти, надо вот как... как во всех тренингах говорят, надо себя как выходить раз из зоны комфорта, зоны комфорта надо выходить. А вот, наверное, осмелюсь предположить, что среди моих друзей, тех, у кого много чего получилось амбициозного, вот их отличает от тех, у кого не получилось, главным образом, наверное, их умение, не умение что-то делать, а умение чего-то не делать. Это скорее история, когда человек умеет себе много в чем отказывать, когда для него очевидно много чего доступно. Ну, то есть он, очевидно, может себе купить водки, но не купит ее.
1: А если не с водкой, пример, а все-таки вот такое?
2: У него есть чужие деньги, которые ему нельзя тратить, и он их точно может потратить, и ему очень хочется их потратить, но он их не потратит. То есть это на самом деле умение отказывать себе в каких-то вещах не потому, что у тебя нет технической возможности это сделать, а потому что, собственно, ты беспокоишься за свою репутацию, и тебе важно выполнить свои обязательства, которые ты взял. Ну, то есть, если тебе там надо завтра отдавать какой-то долг, то для тебя именно это является всегда высшим приоритетом, и ты, для тебя исполнение обязательств часто является, ну, вот самым важным, самой важной историей в твоей жизни. Это то, что зачастую людей гнетет, поэтому, повторюсь, людей, которым много дают в долг, как правило, им много дают в долг, потому что они все-таки очень аккуратно себя с долгами ведут. Но когда ты себя аккуратно ведешь с долгами, ты, грубо говоря, должен быть очень дисциплинирован. Ты должен суметь вместо вот Порше, который ты очень хочешь себе купить, все-таки оставить эти деньги там лежать на счете. Хотя ты знаешь, что у тебя есть еще там 3 месяца, и, наверное, ты мог бы их успеть заработать. Но ты знаешь, что вероятность этого крайне мала, а если ты долг не вернешь, то ты не сможешь больше к этому партнеру никогда прийти потом. То есть это, повторюсь, умение отказывать себе в совершенно разных вещах, не только в деньгах. И это люди, по большей части, которые все-таки умеют хорошо дружить и умеют договариваться, не умеют строить отношения. Бизнес вообще очень сильно про отношения, очень сильно про, ну, твой нетворк. И он тоже как бы касается такого очень банальных вещей. У них, как правило, все достаточно хорошо дома. Там диапазон присутствует, но, скажем так, у большинства успешных людей все-таки дома есть порядок какой-то. У них есть семья, и у них есть определенный комфорт в семье. И они тоже достаточно, очевидно, имея возможность встречаться с кем угодно, этого не делают в большинстве случаев. И это тоже, на самом деле, про умение каким-то образом соблюдать свои обязательства. И вот те вещи, которые как бы там нравятся, тебе не нравятся, хочется, не хочется. Вот, как бы есть люди, которым вот очень хочется, и вот гори оно огнем. Вот ты как раз оказываешься в такой ситуации, когда тебе на самом деле можно все, но почти ничего из этого позволить ты себе не можешь. Не кто-то другой тебе не может позволить, а именно ты себе не можешь позволить. Именно потому, что ты себе не можешь этого позволить, тебе все можно. Это такая очень уникальная история, потому что если ты себе все позволяешь, тебе, как правило, ничего нельзя просто. Но у тебя, в принципе, доступа к этому нет. А вот когда у тебя доступ есть ко всему, он у тебя, как правило, есть ровно потому, что ты себе этого просто не позволишь в большинстве случаев.
1: Какая интересная аналогия, прям такой порочный круг, но я очень четко понял логику, да, что как бы это, по сути, такой сам договор, который ты сам с собой, да, заключаешь для того, чтобы получить доступ к благам, а потом ты получаешь, вроде бы как они немножко лимитированы. У меня здесь уточняющий вопрос. А вот это про умение выбирать. Ну, допустим, да, такая большая, мне кажется, история, это проблема определенного выбора, что там, как у людей, которые там начинают чем-то заниматься, у них на старте, как правило, нет возможности, поэтому что бы ты им ни предложил, они за все хватаются, да, каждый проект, каждая возможность, вот каждый момент, где можно что-то сделать, они за это хватают. Но есть такой момент, что на определенном этапе ты должен научиться говорить слово «нет», и в том числе и каким-то возможностям, и каким-то проектам, и каким-то партнерствам и так далее. И вот я точно по себе знаю, что вот я очень плохо с этим совладаю, и я стараюсь, у меня есть ощущение, что мне нужно схватить все вообще, все, что есть вокруг меня.
2: Все везде и сразу.
1: Все везде и сразу, и в итоге на дистанции это просто приводит меня к тому, что я становлюсь неработоспособным, потому что у тебя там миллиард каких-то процессов, и ты просто становишься неэффективным. И вот у меня есть какое-то ощущение, что это мое предположение, вот сейчас вы либо разобьете его, либо, наоборот, подтвердите, что люди как раз с большими результатами, вот давайте на вашем конкретном примере, это люди, которые умеют говорить «нет» многим потенциально перспективным и интересным вещам. в пользу того, чтобы вот, опять же, сохранять какое-то количество энергии, сохранять фокус внимания, сохранять ресурсы и так далее. Вот как вы считаете?
2: Ну, безусловно, умение вообще говорить «нет», оно сильно более важно, чем умение говорить «да». Ну, то есть, если умение говорить «да», оно про принятие риска, это тоже важно, то есть, ты не растешь, пока ты не говоришь «да», но ты можешь, но твой рост будет устойчивым только когда ты умеешь говорить «нет». Поэтому и «да», и «нет» должно быть в твоей жизни, видимо, достаточно много, и того, и другого. И как бы надо говорить «да» в большинстве случаев, когда говорить не хочется, а «нет» говорить, когда хочется. И это такой хитрый трюк, потому что, повторюсь, интуитивно как раз всегда хочется сказать «нет» в тех ситуациях, когда надо говорить «да», и сказать «да» в тех ситуациях, когда надо говорить «нет».
1: Контринтуитивное, да, принятие решений
2: получается? На самом деле, тут про фондовый рынок это тоже можно очень сильно сказать. Подавляющее большинство реально классных сделок делается очень морально тяжело. Ну, то есть, ты, не знаю, там покупаешь акции, которые стоят дороже, чем когда-либо вообще. А большинство как раз плохих сделок морально легко очень делаются. То есть, вот акции там сильно упали, ты их покупаешь.
1: Они получают второе дно в подарок. Раз уж мы затронули интуицию, вот вопрос про принятие решений, опять же, да, то есть, по сути, когда ты работаешь в сфере финансов, когда у тебя такой, ну, мне кажется, должен быть определенного аналитического, математического склад ума, возможно, да, все-таки вот у вас конкретно принятие решений в большей степени опирается на логику, мозг, какой-то расчет или на интуицию, если мы говорим именно не про финансовые какие-то решения, а про бизнесовые решения?
2: Большинство бизнесовых решений – это такая игра с неполной информацией, ну, как вот и все в нашей жизни, поэтому ее как шахматную партию до конца даже теоретически досчитать невозможно, мы просто у нас никогда недостаточно информации для принятия решения, и вот, ну, мой опыт скорее говорит о том, что ты правильный ответ знаешь почти мгновенно. То есть почти никогда нет какой-то большой ценности от того, чтобы тянуть с принятием решений. Если ты тянешь действительно, чтобы сделать решение более качественным, это почти никогда не помогает. Не всегда мысли, которые придут к тебе после очень длительного пережевывания этой истории, окажутся в итоге более качественным, чем то, что ты понимаешь почти сразу. Здесь надо, опять же, быть достаточно сильным для того, чтобы суметь не очароваться какими-то вещами, которыми очароваться очень хочется. Но я стараюсь, не знаю, мне мой первый, наверное, один из моих первых руководителей, как раз когда я учился еще только торговать, тогда спросил, сколько мне нужно принять времени на принятие решений, точно ли мне хватит ближайших 2 минут для этого. Ну, и я в какой-то момент, ну, это такой психологический трюк, конечно, полностью. Как говорят, что если человека посадить без предъявления каких-то обвинений в тюрьму пожизненно, через какое-то время он поймет, за что его посадили. Любого абсолютно человека. Вот, поэтому здесь можно, конечно, любые факты подгонять под историю, но я до сих пор уверен, что большинство решений можно принять очень быстро, и ты, если у тебя достаточно информации для принятия решений, то тебе заведомо достаточно этой информации, и редко для этого нужно какой-то огромный объем информации собирать. В бизнесе, по крайней мере, я не знаю, я не видел никаких существенных решений, которые, очевидно, можно было там за пару часов нагуглить, чтобы понять, какое решение нужно принимать. По крайней мере, наверное, в последнее время на мой уровень такие решения не эскалируются просто. Но если твои сотрудники могут там, нагуглив, однозначно понять, что делать, они к тебе не придут просто. А вот если информации однозначно недостаточно, то либо ты довольно быстро поймешь, какое решение все-таки тебе, там, исходя из твоей культуры, каких-то принципов принять лучше. Была какая-то замечательная фраза о том, что принимайте решения, которые более морально кажутся вам более морально чистыми, даже если они как бы не влекут за собой какого-то легкого пути в достижении истории. Наверное, это вот как-то имеет под собой какую-то основу. Но одновременно с этим огромное количество решений совершенно неважно, каким будет. Это тоже удивительный лайфхак. Многим людям кажется, что очень важно, какое решение ты примешь.
1: Вы как трейдер понимаете, что...
2: В большинстве случаев совершенно похрен.
1: Математическое ожидание играет свое дело.
2: Да, в реальной жизни у тебя на самом деле высокое математическое ожидание и положительное математическое ожидание. Поэтому левое оно там или правое, по большому счету, не имеет никакого значения. Тебе иногда важнее решить уже левое или правое, чем ходить и, этот, и чесать репу. И левое, и правое, и оба могут быть правильные решения.
1: Ну да, по сути, это на самом деле очень классная аналогия, которая сейчас в процессе пришла, потому что это просто такая статистика играет, да, теория вероятности. Ты просто берешь и делаешь из, какого, из большого количества принятых решений, какие-то у тебя отработают. Но, тем не менее, вот именно скорость принятия решений, на ваш взгляд, она имеет какой-то, я не знаю, какой-то большой вес в дальнейших результатах, в дальнейшем успехе? Потому что есть же разные люди. Есть люди, которые принимают решения быстро, есть решения, люди, которые принимают решения медленно. То есть как это влияет на конечный результат?
2: Мне кажется, этот ресурс просто отжирает. То есть ты пока тратишь ресурсы свои на принятие решений, я мог бы заниматься чем-то более полезным в это время. Я не думаю, что это как-то радикально влияет на результат, но если ты можешь принимать решения очень быстро, то ты просто высвобождаешь какое-то количество личных ресурсов, которые можешь потратить на что-то другое.
1: Давайте приведем конкретный пример. Вот вы, допустим, не знаю, в вашем кейсе, вы открываете какую-то новую страну, да, какую-то новую локацию, вы понимаете, что вам это будет стоить определенное количество денег, ваши аналитики подготовили информацию, вы знаете все про рынок, и вот оно ровно сомнительное. То есть в целом, с одной стороны, это большой рынок, у вас там есть перспективы, с другой стороны, рынки, вот они, риски, они один к одному. Как вы будете принимать решения здесь? Вот все, вся, больше информации получить нельзя. И неопределенность.
2: Я пытаюсь понять, насколько у нас сильная финансовая позиция. Если, если нам кажется, что у нас есть какой-то запас денег, мы при прочих равных рискнем. Если нам кажется, что у нас и так как бы полный овербюджет по всем вещам, а там выручка была меньше, чем мы планировали, мы при прочих равных отложим. Если совсем все одинаково, то я совершенно рандомно ткну влево или вправо. Скорее скажу «да». Ну, то есть, как бы лучше что-то делать, чем не делать. Поэтому, если вот идти или не идти, если идти влево или вправо, я могу и наугад просто ткнуть. Практика показывает, что никакого особого значения нет.
1: А вот это вот, не знаю, я назову это толерантность к риску, наверное, можно так назвать, да, толерантность такая, что ты в целом готов получить какой-то обратный эффект, получить какие-то, возможно, там проблемы, какие-то сложности и так далее, это какой-то наработанный навык или это какая-то, я не знаю, психологическая модель, или, на ваш взгляд, просто врожденная, потому что, опять же, это, кстати, вот касается разных предпринимателей, какие-то предприниматели, они вот с риском прям борются, и они принимают все прям такое на личный счет, а есть прям такое, категория предпринимателей, вот вы прям, мне кажется, вот как раз из той части предпринимателей, которые довольно легко к этому относятся. Это откуда? Это какое-то такое наработанное или все-таки врожденное?
2: Наработанное. Не, правда, сильно наработанное. У меня даже с... Я очень хорошо помню свой какой-то кризис, там, года в 3-4, когда я пытался выбрать в магазине игрушку в подарок. Вот мне сказали...
1: 3-4?
2: Да, прям мелкий очень был. То есть вот мы пришли в магазин покупать мягкую игрушку, вот была такая собачка и такая собачка. И у меня прям была гигантская драма, потому что мне казалось, что если я эту собачку выберу, то обидится. Прям тяжело было. Поэтому нет, это скорее наработанная история, наработанная отчасти как раз необходимостью принимать огромное количество решений, рисковать деньгами, когда мы учились еще вот в первой компании торговать. И тебе всегда больно, когда ты принимаешь неправильное решение, теряешь деньги, и при этом зачастую такой правильный бизнес, он состоит из большого количества ошибок и относительно небольшого количества побед, но они как бы по своему масштабу сильно перевешивают все твои ошибки. Но интуитивно, наоборот, хочется поступить по-другому. Интуитивно хочется, чтобы у тебя было маленькое количество неудач, пускай больших, и достаточно большое количество побед. Вот меня учили ровно как бы действовать наоборот и не бояться как бы испытывать эту боль, когда ты, очевидно, обламываешься. Ну, а, наверное, бывают моменты, когда нам, наоборот, кажется, что все, чему бы ни коснулись, оно в золото превращается. Но вот черные полосы у всех точно бывают в силу причин, которые от нас зависят, в силу причин, которые от нас не зависят. И это такая... Ну, мы, наверное, эту толерантность начинаем обретать через практику. Не бойтесь брать на себя ответственность. Это в конечном счете выгодно. Если вы относитесь к этому нормально, то мир, как правило, нам не дает таких испытаний, которые мы точно не способны вынести. И в большинстве случаев эти испытания того стоят. Если удается как бы их преодолеть, то вы точно выходите значительно сильнее, и жизнь потом интереснее, чем была до этого испытания, каким бы тяжелым оно ни было. Это тоже такой удивительный лайфхак, потому что мы часто мечтаем, чтобы с нами куча каких-то гадостей не произошло, но эти гадости происходят, и ты потом понимаешь, что ну, как бы, это точно сделало тебя сильнее. Ты точно научился многим вещам, и потом благодаря этому вообще смог пройти на новый уровень. Потому что если бы с тобой эта гадость не случилась, ты бы, скорее всего, на новый уровень просто не прошел. Поэтому наши неудачи, наше падение, когда мы получаем огромный негативный опыт, наверное, является единственным как раз нашим эффективным образовательным процессом. Мы иначе не учимся в большинстве случаев. И здесь скорее нужна стойкость определенная для того, чтобы не сдаться. То есть, когда тебя бьют, тебе же больно, обидно, как бы, и вот надо как бы не прекратить, а продолжать уперто через все вот это вот продираться.

0: огромного успеха, и ничто им ни почем. Тем не менее, какая-то сложная история бизнесовая.
1: У меня вот Наталья как раз, которая у нас в пиар-службе нашей руководит, недавно совсем сказала, что последние несколько лет, 4 или 6 лет, у нас не было ни одного года, когда мы занимались просто пиаром. Все время занимались антикризисным пиаром. Мне так это понравилось. Поэтому очень забавно, что некоторым людям кажется, что у нас все гладко, потому что по нашим собственным ощущениям у нас практически ни одного года не было, когда у нас не было перманентного кризиса.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Цитаты, высказывания, мысли вслух.
1: Рада Михайловна Грановская, доктор психологических наук.
2: Значит, советская школа была совершенно замечательной школой психологии, поскольку было показано и в достаточной степени доказано, что человек развивал себя и свой интеллект в процессе совместных действий. Почему это капитально? Потому что все религии говорят о том, что у человека есть две ипостаси. Одна от Господа Бога, это его чувства, интеллект и так далее, а вот двигательные все, работные части, это он сам. Так вот, в соответствии с советской психологией, тот, кто развивал свое мастерство, неважно в какой области, он развивал и свой интеллект. И поэтому понятия «быдло» у нас не было. Если человек мастер своего дела, то он уже замечательный человек, он развивается. Вот это очень такая серьезная вещь, потому что сейчас опять начали говорить, что народу много, они ничего не знают, что мы теперь с ними будем делать, у нас механизация. Надо сказать, кстати, может быть, и не очень это нужно, но тем не менее богатые люди своих детей ведь по-другому воспитывают. Обязательная музыка, только определенные виды спорта, обязательные путешествия и не более часа за компьютером, а лучше 45 минут в сутки. То есть они растят элиту. А наши родители очень часто считают, сидит за компьютером, как хорошо, тихо, волноваться не надо. И вот придешь в кафе, сидят три молодые женщины, а три ребенка по 3-4 года стукают на компьютерах. А коляски – это же вообще кошмар. Раньше были коляски, когда ребенок смотрел на маму. А теперь коляски, когда он смотрит куда-нибудь. И вот три женщины стоят, болтают, три коляски, все дети смотрят в разные стороны.
1: Рада Михайловна Грановская, доктор психологических наук.
0: Мысли вслух.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Всем привет! Меня зовут Михаил Кучмент. У нас сегодня в студии очень интересный гость Тихон Смыков, президент и совладелец компании Inventive Retail Group, который управляет портфелем розничных сетей. То есть у тебя сразу много брендов.
2: Правильно? Несколько.
1: Несколько. Да. У тебя такой уникальный кейс. Я так понимаю, ты пришел в компанию почти 20 лет назад на какую-то рядовую позицию в офис, правильно?
2: Да, я был менеджером по оптовым продажам. Компьютер Apple должен был продавать в издательские дома. Вот это был 2005 год.
1: Да, вот, ребят, у Тихона фантастическая карьера. Почему? Потому что человек от рядовой, можно сказать, там, да, позиции в центральном офисе дорос не просто до президента компании, да, крупной, большой компании, которая управляет сетью розничных брендов, но еще стал и совладельцем компании. Вот можешь про этот вот переход, вот, не знаю, там 3-4 ключевые вот точки на твоем карьерном пути?
2: Могу, с удовольствием. Ну, во-первых, мне сильно повезло, и я попал туда, где Apple. Я в 2005 году закончил институт и просто по объявлению попал в компанию, которая была единственным эксклюзивным, по большому счету, на тот момент дистрибутором Apple в России, а Apple был никому не нужной штукой. Тогда iPhone не было, iPod только начинался и очень сильно драйвил бизнес, а Mac были на процессорах PowerPC, и там был совсем, вот все было совсем по-другому, и я оказался в среде, которая очень быстро росла. Понятно, что там бизнес там, да даже не то, что удваивался, он рос экспоненциально.
1: Супер, я вот прям здесь хочу такую сделать пометку, то есть первое, ты оказался в одной из самых быстрорастущих, динамичных компаний. Ну, или
2: абсолютно.
1: Среда. Абсолютно. Но при этом, знаешь, как говорят, что человек, которому повезло, это человек, который делал то, что другие только собирались делать. То есть я считаю, это, безусловно, не везение, а какая-то твоя заслуга. Значит, видимо, ты как-то какой-то интерес к этому проявлял, правильно?
2: Конечно. Хотя попал я совершенно случайно. Совершенно случайно, ну, а дальше надо было оставаться на волне и быть готовым брать на себя ответственность, при этом не теряя рамок, да, главным образом в общении с старшими товарищами и начальниками. Ну, в 2008 году я стал заместителем генерального директора Restore, в 2009 году я Restore возглавил, и тогда же начались очень активные движения по диверсификации бизнеса и запуску вот всего, что не Restore. Запуску всего, что не Рестор. В 2012 году начали работать с Найком. У меня был в какой-то момент опцион на то, чтобы купить, ну да, и именно купить долю в компании, что я в 2019 году и сделал.
1: Получается, что ты не просто как бы стал еще раз руководителем компании, ты стал совладельцем компании.
2: Да.
1: Размер пакета твоего можно спросить?
2: Он миноритарный.
1: Минотарный. Ну, цифру ты не хочешь озвучивать.
2: Не хотелось бы вдаваться в специфику, но это там как бы double digit, скажем так.
1: Да, double digit, супер. Да. Ну, вот это нет, это очень важно. То есть это не просто там, что у тебя там один или там полпроцента, правильно? У тебя
2: нет, у меня не
1: цифра,
2: один,
1: которая
2: не
1: больше либо равна 10, если ты говоришь, что это двузначный пакет. Здорово. То есть это у тебя как бы на самом деле существенная доля в компании. И получается, ну, в принципе, если дела будут хорошо, я так понимаю, ты как акционер компании будешь зарабатывать больше, чем как президент компании?
2: Конечно.
1: То есть у тебя уже мотивация, как бы она лежит в плоскости увеличения акционерной стоимости компании.
2: Конечно.
1: Какими брендами, какие вообще компании у тебя есть в портфеле?
2: Ой, в 2021 году все было, конечно, почти так же, но сильно по-другому. У нас был тогда, ну и есть сейчас на самом деле, портфель процветающих розничных сетей. У нас есть три основных направления, в которых мы работаем. Есть электроника, и там у нас сеть магазинов Restore. Это магазины, которые продают технику Apple, iPhone, главным образом, про которые знают, я думаю, практически все. Есть сеть монобрендовых магазинов Samsung. У нас есть магазины Xiaomi. Прекрасный китайский бренд, на самом деле прекрасных китайских брендов очень мало, это прям один из немногих хороших китайских брендов. У нас есть спортивный дивизион, мы называем направление бизнесами дивизионами. В спортивном дивизионе тогда была огромная сеть монобрендовых магазинов Nike, которую мы с тех пор, к сожалению, закрыли. Uh-huh. Вот, и сеть магазинов Street Beat. Мы занимаемся детскими товарами. У нас были магазины Lego, которые пришлось трансформировать в то, что сейчас называется «Мир кубиков». И было некоторое количество сопутствующих бизнесов. У нас была компания, есть на самом деле, которая является провайдером по управлению интернет-магазинами. Тогда этим очень активно пользовались западные бренды. Мы обслуживали, в частности, Philips. Мы что-то даже для Cartier возили. Вот такой довольно большой был бизнес по онлайн. И у нас было несколько бизнесов B2B, которые были ориентированы на продажу смартфонов организациями. Вот. Но ядро – это розничная сеть.
1: Я так немножко хотел сказать в сторону, вот обратиться к аудитории. Мне кажется, идеальный кейс, который показывает, что как важно иметь диверсификацию бизнеса. Мы здесь все время говорим про масштабирование, масштабирование, но мы часто забываем, что можно условно масштабировать один и тот же бренд, да? А можно масштабировать бизнес, развивая портфель розничных брендов.
2: И, ну, плясать от аудитории.
1: Да, а да, плясать от аудитории, да. То есть у тебя как бы замечательный кейс, бренда. Потому что у тебя есть аудитория, ты понимаешь, какая потребность нужна этой аудитории, ты предлагаешь ей разные продукты. По сути, то есть я так понимаю, твоя синергичность, она заключается в том, что ты той же аудитории, правильно,
2: да,
1: предлагаешь разные продукты.
2: Да, и у меня магазины в одних и тех же торговых центрах. Понятно, что есть общие IT-системы, общие логистические системы, но в основе лежит то, что в целом общность аудитории есть. Понятно, что клиентские базы там даже не на 50% совпадают, но они пересекаются.
1: То есть для тебя вот этот эффект economy of scale, так называемый, да, экономии на масштабе, он заключается, первое, что ты работаешь с той же аудиторией,
2: да,
1: правильно?
2: Да.
1: То есть ты не ищешь какие-то новые сегменты аудитории. У тебя есть, скажем так, сила в отношениях с арендодателями, потому что у тебя сразу...
2: Она есть, да, у меня портфель, да, есть торговые брендов. Центры, где у меня по 7 магазинов.
1: По 7 магазинов, да. То есть ты уже переговариваешься от лица как бы 7, там, да, условно, магазинов. Какие еще есть такие вот синергии, которые позволяют тебе иметь экономический эффект от масштаба?
2: Все, что в целом принято в бизнесе называть бэк-офисом, финансы, IT-системы там не на 100%, но на 80% совпадают, логистические системы, они все общие, кадры, подбор персонала, все виды учета. Понятно, что большая финансовая синергия по финансированию, потому что у бизнесов и сезонность разная, и в целом дела могут идти очень сильно по-разному. Вот вполне синергично получилось.
1: Ну и вот как раз получается яркий пример того, что у тебя есть портфель брендов.
2: Да.
1: Скажем так, у тебя значительная часть этих брендов, она просто будущее как бы непонятно подвисла. Там, не знаю, Рестор непонятно, что с поставками. Лего, понятно, то же самое становится, там, Мир кубиков и так далее. Но при этом у тебя есть Street Beat,
2: да,
1: который, в принципе, является в каком-то смысле бенефициаром того, что происходит, когда ведущие там спортивные сети, такие как Adidas и Nike, уходят полностью с российского рынка, закрывая свою розницу, правильно?
2: Правильно. Чуть сложнее, да, потому что, если говорить про рынок спортивной одежды и обуви, это суперинтересный рынок, и у него есть несколько характеристик, которые его с другими рынками роднят. В отличие от рынка модной одежды, он суперконсолидирован. Вот есть огромный Nike номер один, да, есть огромный Adidas номер полтора. Дальше через запятую есть несколько таких больших грандов. Это Puma, это New Balance, это Under Armour, это Asics. Вот такие вот компании, у них всех многомиллиардный оборот.
1: И, кстати, очень интересная вот мысль, что этот рынок гораздо более консолидирован, чем условно там одежда. Да?
2: Вот можно... Рынок одежды в принципе не консолидируется. Да. А в рынке спорта так получилось, что брендам удается достигать колоссальной маркетинговой силы на сотрудничестве с глобальными селебами. Ну, Джордана помним, да, у Найка даже подбренд есть Джордан. Вот, ну, это вот так вот делается. Да. У России, в принципе, да, если говорить про ритейл, для среднего класса структура рынка вполне особенная, потому что глобально все эти компании продают через мультибрендовые каналы. В России, ну, на самом деле, руками Adidas, а дальше все должны были этим исследовать, был выстроен монобрендовый рынок. Uh-huh. Была огромная монобрендовая сеть Adidas с Рибаком и они были лидерами, Nike пошел через партнеров, но тоже монобрендами, у Puma была сеть монобрендовых магазинов, ну и так далее, и так далее, и так далее. Мультибрендовых сетей не было, просто потому что силы поставщика на этом рынке больше, и они решили построить рынок вот так. Streetbeat на самом деле мы по просьбе Nike построили, это их была идея, потому что ну, им нужен был такой канал. В 2014 году
1: где
2: меня взяли...
1: мультибренд.
2: Да. Меня взяли за руку, отвезли в Кёльн, поводили по всем этим магазинам, сказали там, Тихон, надо попробовать, мы тебя поддержим. Так это и было. Половина продукции, которая продавалась в 2021 году в Streetbeat, это было Nike Jordan. Jordan, это, да, это бренд, который принадлежит Nike. Поэтому челлендж-то был очень большой. Но было понятно, куда двигаться, потому что, во-первых, сила брендов никуда не девается. Окей, нет прямых поставок, но кто-то поставляет цивилизованно, что-то можно на оптовом рынке покупать, и что-то удалось заменить. Плюс стало понятно, что надо взрывным образом развивать собственный бренд. И Streetbeat, в общем-то, за год с тех пор стал маркой номер один, которая продается в магазинах Streetbeat. Вот такая вот возникла вполне понятная эволюционная стратегия. У нас, собственно говоря, продажи-то на этом фоне припали, да и вообще в целом есть ощущение, что аналитики очень мало. Но понятно, что рынок спортивной одежды и обуви в 2022 году сократился, просто потому что ушли эти гранды. Но там возникла колоссальная возможность для замещения. Вот. Соответственно, этим путем Streetbeat и идет. Во-первых, обеспечить востребованный ассортимент международных брендов. Эта потребность остается, она никуда не денется при всем изменении цен, при всем пропадании маркетинговой активности на рынке. То есть возможность очень большая, но надо было замещать половину ассортимента очень быстро, не имея компетенции на это вообще никаких.
1: Вот мне кажется, у Streetbeat сейчас гораздо больше возможностей, правильно? И в том числе, например, освободились там какие-то суперторговые площади.
2: Да.
1: Вот можно немножко про это? Вот в какой точке вы нажали на педаль газа и как вы пользуетесь, вот используете эти возможности, связанные с уходом западных брендов?
2: Первое, да, когда мы закрывали магазины Nike, понятно, что самые лучшие площадки мы, вот все, что можно было, да, отдать по Streetbeat, мы отдали в Streetbeat, и сейчас у Streetbeat...
1: Перевели фактически.
2: Да, самый крутой магазин находится в торговом центре Авиапарк, там 800-метровый магазин на третьем этаже, там, где был Nike в самой середине, он огромный дает оборот, на самом деле дает такие же цифры, как Nike давал. Это
1: вот,
2: поразительно.
1: Вот это очень важно.
2: Это поразительно.
1: То есть,
2: это
1: несмотря на то, что нету, вот типа вывеска не Nike, да, которую знают все, и компания 50 миллиардов, а вывеска Streetbeat, которая на тот момент...
2: Streetbeat состоялся как бренд.
1: Да.
2: Streetbeat начался в 2014 году.
1: Но не Nike, согласись.
2: Но не Nike.
1: Но не Nike. Но не Nike. И тем не менее, поменяв вывеску, то есть вот я знаю много примеров там из других секторов ритейла, когда компании меняли какую-то вывеску узнаваемого бренда на неузнаваемый, сразу минус 30% трафика. Минус.
2: Смотри, площадки мы забрали, нам стало необходимо заниматься ассортиментом, и вот вся наша педаль газа была на ассортимент и на разработку собственной продукции. Вот нам удалось в прошлом году сохранить прибыль при некотором сокращении продаж. И я думаю, что в следующем году мы выйдем на обороты, которые были до всех событий, на уровень 2021 года или выше. Прибыльность будет еще выше, и мы начнем очень быстро развивать розничную сеть. Вот с точки зрения
1: развития,
2: мы на газ... Нам сначала надо было наполниться товаром.
1: Просто
2: мы не могли
1: товар
2: вперед по количеству.
1: И выйти как бы на те обороты, чтобы уже, вот, скажем так, чтобы модель как бы вернулась на какие-то...
2: Надо было убедиться, что мы сможем Nike заместить.
1: Да, понятно.
2: Условно говоря, да. Сейчас мы уже убедились.
1: То есть с точки зрения развития вы на педаль газа еще не нажимали, пока вы потратили...
2: Мы на нее нажали, мы сейчас ведем... Ну, ты же знаешь, там лаг большой. Там вот решил развиваться, и только через год у тебя магазины пошли. Тут же еще плечо заказа довольно большое в этом бизнесе.
1: Угу.
2: И надо понимать, что мы-то в этой гонке не одни. Есть еще сильные ребята, очень серьезные компании, которые двигаются в похожей концепции, потому что для всех, кто в этом бизнесе, возможность вполне очевидная. Вот. Мне
1: это,
2: хочется
1: это кто?
2: Верить.
1: Это кто?
2: Ну, например, Superstep, турецкая компания прекрасная. Они двигаются в похожей концепции, и очень хорошо, я к ним с большим уважением.
1: Я не видел ни одного магазина.
2: С большим уважением.
1: Пока.
2: А их много.
1: Их много, да.
2: Их десятки, их не менее. Их не сильно меньше.
1: То есть вот этот рынок спортивных магазинов, он потихонечку, да? Я недавно...
2: Там сейчас бурлит, и я на самом деле склонен верить, что наша возможность обусловлена тем, что мы вот с брендом, может быть, чуть лучше поработали вот за предшествующие 10 лет.
1: Я недавно читал в новостях, что LaModa будет открывать магазины LaModa Sport, в том числе и в местах, где были раньше магазины Adidas.
2: Да, этот процесс есть.
1: Насколько ты считаешь, вот такое вот, ну, такое вроде решение логичное, да, но тем не менее онлайн-бренд, ну, которому, я так понимаю, все равно высокое доверие, да, вот когда он идет в офлайн.
2: LaModa очень круто.
1: Да.
2: Я думаю, что вот если говорить про саму бизнес-идею, ну, во-первых, там огромное уважение, тревога, LaModa — это очень серьезный конкурент. Идти в офлайн, если уверен, что выстроишь компетенции, наверное, можно. Они на текущий момент последние, кто это делает, потому что была сеть магазинов Reebok, она превратилась в мультибрендовые магазины Sneakerbox. Есть Superstep, который, ну, давно на рынке. Есть мы, скромные ребята. Таких сетей в любой стране мира обычно две, то есть там пять не надо. Пять не надо. Там, знаешь, там как с маркетплейсами. Вот двое добегут, а
1: четыре не надо.
2: Плохо. Не надо четыре. Четыре не надо.
1: То есть, не надо четыре. Не надо.
2: Суперконкурентный сегмент, и ну, у LaModa довольно большая товарная масса. Если им удастся вот как-то дифференцироваться, будет хорошо.
1: Очень тема такая возникла в последнее время, это рынок подделок. То есть я, насколько понимаю, все-таки вот как раз параллельный импорт и снижение, ну, вообще, как сказать, уход брендов, которые в каком-то смысле самый заинтересованный такой субъект для того, чтобы контролировать вот рынок подделок, не допускать этого, бороться с этим, да, получается, вот такой вот главный надсмотрщик уходит, вот, и... Как вот, что происходит, вот с, я не знаю, я же вижу, вот есть какие-то кроссовки, они там, не знаю, брендованные, 15 тысяч, вдруг такие же там, не знаю, 3.
2: То есть 3 это, да. На Wildberries, да. Jordan единички, а да. На зоне 4, на зоне дороже.
1: Да, то есть вот можем немножко про это, как, вот, как это вообще происходит, как с этим бороться, может быть?
2: Послушай, это прямой контрафакт, это очень большая проблема. В теории, ну, существует же обязательная маркировка обуви. И как-то не должно, вот в системе, где есть обязательная маркировка, не должна туда попадать контрафактная продукция. Однако как-то попадает. То есть, да, большая проблема в том, что наши большие маркетплейсы продают контрафакт. Вся законодательная база, чтобы этого не происходило, существует. Ну, точно так же, как с телефонами, но все же должны налоги платить, и не все платят. Но вот огромный оборот контрафактной продукции никуда не девается. И как с этим бороться стратегически, при том, что возникает существенный спрос, я не понимаю.
1: Это подрывает доверие потребителя к каналам, которые продают контрафактную продукцию? Это подрывает доверие потребителя к брендам? Или на самом деле, может быть, потребители, наоборот, рады, что можно, они понимают, допустим, да, это подделка. Мы знаем, кстати, что есть большой рынок подделок на люксовые товары.
2: Конечно.
1: И там ты можешь купить очень что-то похожее на Rolex, очень что-то похожее на Louis Vuitton. Все-таки какой сейчас паттерн покупателей, паттерн российского потребителя? Они просто они хотят Adidas за 3 и понимают, что это подделка?
2: Очень разные потребители. Потребители не хотят подделки, и потребители подделок боялись всегда. И мы потребителей всегда исследовали, и даже 5 лет назад, вот на вопрос, почему вы покупаете в Аристоре или почему вы покупаете в магазине Nike, всегда первый ответ был: тут точно настоящее. Ага. Вопрос уже тогда был остр. Сейчас он остр в кубе. Вот. И, собственно говоря, наш ключевой дифференциатор, наверное, заключается в том, что мы специалисты, мы здесь давно, мы никуда не собираемся, и у нас точно настоящее. Поддельные айфоны тоже есть. Ладно, айфоны, а поддельные аксессуары, там наушники и все такое, ну, это же даже профессионально этим занимаясь, вот, и опытом закупая, налететь на подделку элементарно. У нас были такие случаи.
1: Есть какой-то скрипт специальный, который, не знаю, продавцы в рознице имеют, когда там, к ним приходит покупатель и говорит: а я такие же видел на Wildberries за 3, которые у вас там 15.
2: Ну, конечно, ребята объяснят, даже без скрипта. Ну, потому что это же объективная реальность. Ну, как может стоить 3 то, что стоит? Ладно, 15, 25.
1: Какая доля в онлайне у Streetbeat'а?
2: У стритбита, да, уже сильно и устойчиво, больше 20%.
1: Больше 20%.
2: Конечно,
1: да.
2: Это очень,
1: в принципе,
2: очень много.
1: Свой такой
2: считая
1: хороший.
2: То, что в магазинах забирают. Онлайн очень сильный. Это важный канал. Это важный канал, и для нас огромный стратегический вопрос, вот насколько мы с точки зрения логистических своих способностей должны уметь бодаться с большими ребятами вроде Озона. Ну, стараемся все время улучшаться.
1: Реклама подорожала уже очень сильно.
2: Конечно.
1: Стоимость привлечения онлайн-покупателя очень сильно подорожала. Да, ушел, когда Google, вот этого инвентаря стало меньше и так далее. В общем,
2: да.
1: Цены разгоняются. И, кстати, дальше, мне кажется, этот рост будет. И на самом деле здесь очень интересный вывод, что, возможно, как раз открытие розничных магазинов – это на сегодня один из самых дешевых способов привлечения новых клиентов. То есть все-таки твой онлайн, вот как ты видишь, это больше твои офлайн покупатели, которым просто удобно купить в онлайне? Или вы все-таки целитесь вот в отдельно каких-то онлайн покупателей, которые
2: не целимся? Мы по идеологии омниканальная компания, и мы же в новейшее время стали стритбит строить. В 2014 году открылся первый магазин, и онлайн рос просто вот с развитием розничной сети. Это точно взаимосвязанные вещи.
1: Когда я был в стритбит, знаешь, мне очень понравилась одна такая фишка. Это, как правильно сказать, это сникерс-па. Наверное, вы назвали это кроссовочная химчистка.
2: Да.
1: Мне понравилось. Я прям это оценил.
2: Кстати, одни из первых это сделали.
1: Да, но мне кажется, кстати, услуга эта востребована. Да, мне очень четко понятно. У меня у самого какие-то кроссовки всегда, которые немножко внешний вид теряют.
2: Порисылай.
1: Да, эта услуга, она только для кроссовок стритбит или она для всех?
2: Она для всех.
1: Можешь, вот смотри, я логику, вот мне просто интересно, как вот идеи из одного бизнеса перетаскиваются в другой бизнес. То есть я так понимаю, у вас есть рестор, в котором значительная часть клиентского опыта и выручки, возможно, формируется за счет монетизации каких-то доп-сервисов, которые вы предлагаете.
2: Абсолютно.
1: И вы, наверное, это мое предположение, стали думать так, а вот мы же не хотим только кроссовки продавать, мы хотим все-таки вот подумать, как еще можно потребителю какую-то доп-ценность предложить, правильно?
2: Конечно.
1: Это вот такой был ход мысли.
2: Конечно. Честно, химчистка не про деньги,
1: она про лояльность.
2: Она, если аккуратно посчитать, вот спустя лет 5-6, что у нас есть, она выходит в ноль, и там, это маленькие цифры, но это должно быть. Мы специалисты, но должно быть. Это про то, чтобы людям было хорошо, это не то, что монетизируется.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире рубрика «Вкусно-полезно». С вами Салиха Васия Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня поговорим о всеми любимом яблочном нектаре. Его полезные свойства определяются наличием большого количества витаминов А, группы В, витамина С, которые повышают иммунные силы организма. Также на необычайную пользу указывает наличие в нем биотина, пантотеновой и фолиевой кислот. Они особенно полезны для женщин, так как укрепляют волосы и ногти. Кроме того, он богат железом, магнием и фосфором, благодаря чему при регулярном употреблении яблочного нектара на долгие годы сохраняются интеллектуальные способности и память. Органические вещества, входящие в состав яблочного нектара, защищают клетки головного мозга от оксидантного стресса, помогают эффективно и быстро восстановиться после тяжелой физической нагрузки и тренировок, благотворно влияет на функционирование сердечно-сосудистой системы, обладает мочегонным и желчегонным средством, повышает общий тонус организма и превосходно утоляет жажду. Прекрасно подходит для употребления детьми, так как является гипоаллергенным. Рекомендуемая суточная норма, не имеющая противопоказаний, составляет 200-300 мл. Этот объем можно распределить на несколько приемов в течение дня. Несмотря на все свои полезные свойства, яблочный нектар не рекомендуется употреблять в больших количествах при заболеваниях желудочно-кишечного тракта в стадии обострения и пациентам с сахарным диабетом. Друзья, наслаждайтесь вкусной и полезной продукцией от консервного завода «Кикуни», и хорошее настроение и энергия будут вам обеспечены. Благодарю вас за внимание. До следующих встреч в эфире.
1: Будете в Махачкале? Не забудьте включить приемник на частоте 104.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Личный коуч.
2: Лидер – тот, кто говорит.
3: За каждым действием человека лежит слово. Убеждение, которое становится импульсом к изменениям. Лидеры формируют убеждения. Они выбирают цели, говорят с людьми и убеждают их вместе двигаться в определенном направлении. История знает немало примеров, когда речь лидера изменяла реальность страны и мира, сплачивала, направляла, вдохновляла, поддерживала и помогала целым народам добиваться непростых целей. Если вы хотите вести людей к верным целям, научитесь вкладывать в их души нужные слова. Неважно, на каком уровне вы лидируете, ведете вперед страну или управляете небольшой командой, вам нужно уметь говорить.
2: Захват внимания.
3: Жизнь людей полна проблем. И чем они серьезнее, тем активнее люди ищут лидера, который сможет понять их положение и предложить решение. Каждое выступление начинается с того, чтобы показать себя таким лидером.
2: Увеличьте масштаб.
3: Чтобы завоевать внимание аудитории, нужно сразу установить высокие ожидания от встречи. Найдите реальные детали, которые выделяют события из ряда ему подобных. Но будьте реалистичны.
2: Создайте чувство общности.
3: Подчеркните общность интересов и проблем. Предложите объединяющую идею, которая усилит это чувство. Пусть эта идея будет трансформирующей.
2: Проявите эмпатию.
3: Вы знаете проблемы своей аудитории. Скажите людям об этом. Я знаю, через что вы проходите. Я понимаю вашу боль. Я веду такую же битву. Эти формулы покажут слушателям, что вы понимаете их ситуацию, потребности и желания. Подкрепите эти слова конкретными деталями, чтобы слушатели видели, вы не обманываете их.
2: Задайте «да» вопросы.
3: Опишите положение дел через вопросы, на которые аудитория ответит утвердительно. Люди должны почувствовать, что вы действительно глубоко погружены в их проблемы, эмоции и надежды.
2: Признайте горькую правду.
3: Это дает ощущение полной открытости, честности и доверия и приковывает внимание. Не закрывать глаза на трудности значит быть лидером, которому доверяют.
2: Говорите о боли.
3: Этот прием так привычен, что им часто пренебрегают. И напрасно, потому что он обеспечивает активное внимание аудитории. Проблема — это внешние обстоятельства. Боль — то, что происходит внутри. В вашей речи нужно отразить и боль, и проблемы.
2: Укажите на несправедливость.
3: В людях заложено чувство справедливости. Мы испытываем сильные эмоции, когда видим, что творится нечто неправедное. Мы стремимся к тому, чтобы добро победило зло, и верим тем, кто обещает добиться правды. Инструмент, к которому прибегают многие политики. Помещая аудиторию в позицию жертвы, они избавляют ее от ответственности за негативные события и получают поддержку. Этот прием состоит из трех этапов. Обозначить агрессора. Представить аудиторию в роли жертвы. Подчеркнуть свое намерение добиться справедливости.
2: Усильте авторитет.
3: Надежный способ подчеркнуть свою компетентность – поменять диагноз. Расскажите о проблеме с другой, более широкой точки зрения. Укажите на неочевидные нюансы. Объясните непонятное. Вы думаете, это проблема X? На самом деле это проблема Y. Говорите вы, и ваши слушатели понимают. Перед ними человек, который глубоко разбирается в теме и видит даже то, что скрыто от них.
2: Предъявите механизм.
3: Расскажите о том, что стоит за проблемой, предметом или явлением. Описав в таком ключе ситуацию, идею или предмет, вы заставите людей чувствовать значимость текущего момента и темы, которую обсуждаете.
2: Расскажите историю.
3: История, связанная с проблемой аудитории, помогает слушателям ощутить эмоциональную связь с вами и лучше понять ваше основное послание. В истории легко показать причину и следствие, транслировать ценности и взгляды на мир. История – естественная для человечества форма передачи знаний, поэтому она удерживает внимание от начала до конца. Самая простая структура истории.
2: Покажите чудо.
3: Выберите нечто, что кажется аудитории привычным и само собой разумеющимся, и смените оптику. Продемонстрируйте, что с точки зрения других людей это событие выдающееся и замечательное.
2: Дайте ясное обещание.
3: Обещать что-то – значит создать чувство предвкушения, как будто вы выдали чек на крупную сумму, который можно будет обналичить. Психологически для человека сумма чека важнее, чем срок его оплаты. Ясная и великая цель воодушевляет, даже если она далека. Обещания обладают магической властью, потому что представляют собой передачу уверенности, веры. Самые мощные по воздействию обещания. Достижение цели. Получение выгоды. Защита от врага.
2: Измените перспективу.
3: Восприятие событий зависит от временной перспективы. То, что выглядит ужасным сейчас, может быть не таким страшным в длительном контексте. Покажите это аудитории, чтобы успокоить и вдохновить ее. В 90% случаев большая перспектива более оптимистична, чем малая.
2: Используйте декларативный каскад.
3: Это череда утверждений, бьющих в одну точку. Такой прием создает сильные эмоции, демонстрирует всесторонний подход оратора к проблеме и закрепляет внимание слушателей. Особенно мощно работают каскады, которые начинаются с одних и тех же слов и имеют одинаковую грамматическую структуру. Последняя фраза каскады отличается от других и становится самой запоминающейся, ударной.
2: Подчеркните решающий момент.
3: Каждый человек знает эти моменты, когда нужно принимать решение. Это приковывает внимание, будоражит, волнует. Когда человек волнуется, в его мозге контроль переходит от фронтальной коры к амигдале. В такой момент люди особенно готовы откликнуться на решение, которое им предлагают.
2: Еще несколько приемов на первом шаге.
3: Показать, как сегодняшний день влияет на будущее. Рассказать о трудностях, которые ожидают аудиторию. Сосредоточиться на текущем моменте.
1: Личный код.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что в Дагестане находится дагестанский форт «Боярд», а именно 8-й цех завода «Дагдизель», который строился как пристрелочная станция для испытания морского оружия, самых современных тогда парогазовых торпед. Место для 8-го цеха выбрали не случайно. Поскольку торпеды необходимо испытывать непосредственно в море, цех был построен прямо в Каспийском море, в 3 километрах от берега. Рассматривалось несколько вариантов размещения станций – в Баку или Каспийске. Серго Орджоникидзе, народный комиссар тяжелой промышленности Советского Союза, на совещании у Сталина предложил строить здесь. Место стратегически важное, не так близко к границе Союза, как Баку, ближе ко всем коммуникациям и находится в незамерзающей части Каспия. Общая площадь 8-го цеха составила больше 5000 квадратных метров, высота вместе с вышкой почти 42 метра, толщина подводных стен 1,5 метра, толщина стекол в окнах 7 мм. Цех был оборудован лифтом, кинотеатром, столовой, общежитием и библиотекой. Одновременно на станции могли находиться до 60 человек. В 1966 году работа в цехе прекратилась вовсе. Еще 10 лет цех пустовал под охраной и в 1976 году окончательно закрылся.
0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Я хочу поделиться с вами одним упражнением, внутренним упражнением, которое я выполняю по утрам. Стараюсь не пропускать, практически ежедневно. Занимает оно буквально 2,5 минуты. Это внутреннее упражнение на концентрацию внимания на определенных точках зрения или установках на предстоящий день. Это упражнение, это стоическое упражнение. Утром и вечером стоики делали подобное упражнение. Занимает оно буквально 2,5 минуты. Я выписал для себя изнутри, это не из книг взято, это должно быть проработано у тебя внутри и выписано мной для себя. Итак, занимает это буквально 2,5-3 минуты. Но я максимально концентрирую свое внимание и для себя повторяю эти позиции жизненные, которым я буду следовать в течение дня. Во всем спектре ситуаций, что бы с тобой ни происходило, через эти трафареты ты можешь управлять собой в течение дня. Вечером стоики делали так же. Ты подводишь итоги, что тебе удалось и что тебе не удалось, где ты оступился. Работу эту проводить нужно постоянно. Сегодня я буду видеть свои дары. Не буду принимать как должное все, чем располагаю. Это потребует от меня осознанного направления внимания на эти дары многократно в течение дня. Возможные трудности в этом дне я приму как интересное приключение, которое взывает к моему спокойствию и созидательному действию. Действую без спешки и суеты. Действую с внутренней радостью в связи с тем, что я могу проявить себя наилучшим образом. Сегодня я буду видеть людей как тех, кому не просто жить в этом мире. Каждый из них нуждается в поддержке и внимании. Я буду спокойно и с пониманием воспринимать их, порой необдуманные и резкие проявления. Помня, что внутри каждого из них идет сложнейшая борьба. Если сегодня передо мной развернется неожиданная стрессовая ситуация, я успею заметить, как она меня захватила. Успею переключить свое внимание и вспомню о том, что всего, что я получаю сегодня, могло бы не быть. Меня могло бы не быть. Я мог не проснуться сегодня. Этот день достался мне в подарок. А ситуация дана как возможность проявить себя наилучшим образом. Ведь человеку всегда доступна безупречность в характере его действий. Если сегодня люди будут хвалить и воспевать мои качества, я дистанцируюсь от этих слов, так как речь идет не обо мне, а об их вымыслах и фантазиях. Если люди будут осуждать и говорить мне неприятные вещи, я внимательно и с радостью восприму и постараюсь понять, что в моем обращении с ними могло создать такое состояние. Есть ли в этих словах дары для моего понимания человеческого духа? Делая любое дело в течение этого дня, я буду делать его как главное и единственное дело в моей жизни. Дело, которое позволяет мне проявить все, что дала мне природа. Ведь действие – это главное, чем я наполняю свою жизнь.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Разные мысли.
1: Цените прозрачность отношений. Не только в интернете. Жизнь, где все на виду, заставляет быть честнее, доверчивее, лучше. Как? Сильнее, чем? Что? Все велосипеды уже изобретены. Но стиль езды каждый выбирает сам. Цель не оправдывает средства.
2: Просто Макиавелли не пользовался интернетом.
1: Интернет отменил иерархию. Горизонтальный мир требует горизонтального управления. Принцип «просто сделайте это» уже не работает. Сделайте это правильно. Могу ли я? Ложный ход мысли. Спросите, следует ли мне? Хорошие руководители мотивируют. Лучшие вдохновляют. Лидер не только тот, кто возглавляет страну или корпорацию. Если вы подняли руку на собрании, потому что у вас есть неплохая идея, вы проявили лучшие качества лидера. Самый дорогой товар – репутация. Не торгуйте ею. Подлинный успех – это то, что вы получаете, когда стремитесь не к успеху, а к чему-то большему, чем вы сами.
0: Разные мысли. Будете в Рутуле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Маленький сын вождя был умным мальчиком. Однажды в племя пришел белый учитель и сказал, что в селении открылась школа. Учитель предложил вождю записать в нее детей племени. Тот подумал и привел в школу сына, но мальчик учиться не хотел. «Отец, природа научит меня всему, что мне нужно. Сначала научись читать, а потом говори», — ответил отец. Мальчик ходил в школу, но плохо слушал учителя. Нравилось ему только природоведение. Однажды учитель принес на урок плоды инжира. «Они горькие!» — воскликнул мальчик. «Я пробовал их в начале лета в лесу. Еще я видел, как внутрь заползла оса. Она ужалит того, кто съест этот плод». «Плоды инжира сладкие и полезные», — объяснил учитель. «В начале лета они горькие от белого млечного сока, который содержится в незрелых плодах». «Откуда вы это знаете, учитель?» — с удивлением спросил мальчик. «Я прочел об этом в книгах. Книги хранят знания. Звезды явятся, небо украсят. Знания появятся, ум украсят», — ответил учитель. С этого дня сын вождя стал прилежным учеником и вскоре научился читать и писать. Отец, увидев сына с книгой, сказал: «Я рад, сын, что ты научился читать. Только не забывай наши обычаи. Восход солнца природу пробуждает, чтение книги голову просветляет», — улыбнулся сын.
1: Притчи народов мира.

0: Мысли вслух.
1: Михаил Токовинин, основатель компании «Амосирэм».
2: Если бы кто-то знал, когда сдаваться, а когда рубиться, мы бы жили в совершенно другом мире, где достичь успеха было бы намного легче. Никто не знает. И все ошибаются. При этом в истории бывают совершенно безумные кейсы. Например, вот два интернет-магазина. Озон и Утконос. Озон запустился в 98 году. Компания, по-моему, называлась Redsoft. И 20 лет был убыточный. 20 лет сплошные убытки, вообще чемодан без ручки, постоянные перепродажи одним другим. Черт ногу сломит. И вдруг, через 20 лет, поперло. 20 лет эта штука генерила не только убытки, постоянно меняла владельцев. Постоянно ее думали, как бы ее кому продать, втюхать, чтобы хотя бы часть вернуть. Но через 20 лет оно полетело. Или Утконос. Эти несчастные продавали продукты, доставку на дом. Ждали все, мучились. Потом приходит пандемия. Казалось бы, вот в этот момент-то дождались, и они все просирают. Нет ни Утконоса, ни доставки продуктов, ничего. Вроде и ждали, вроде и дождались. А как время пришло, все потеряли. И вот кто был прав? Как надо было? Надо было бросать? А сколько людей бросило по пути эти интернет-магазины? И вот они, два примера.
0: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Анди. Село в Ботлихском районе Дагестана. Административный центр Андийского сельсовета. Расположено на левом берегу реки Унсатлин, в 14 километрах к северо-востоку от села Ботлих. Население примерно 6,5 тысяч жителей. Историческая область компактного расселения андийцев Андия – обширный котлован, образованный Андийским хребтом и его отрогами. Белоснежный скальный хребет занимает всю северную границу, ограждая Андию от холодных ветров, смягчая ее климат. Андия считалась трудодоступной. Дороги, соединяющие ее с внешним миром, запирались оборонительными сооружениями на юге – Мунинской башней, а на севере – крепостью Буцурха. Раньше Андия была покрыта лесами, однако хозяйственная деятельность, особенно пастбищное скотоводство, сильно изменили ландшафт Андии. Сейчас здесь расположены многие государственные учреждения, дающие работу местным жителям – больница, школы, полиция. Также ныне многие жители выезжают на заработки.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Сергакале? Не забудьте включить приемник на частоте 96.4. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Меня часто спрашивают, как ставить цели так, чтобы они достигались. И первое, что я советую, это перестать путать цель и мечту. Цель – это мысленная модель желаемого результата, идеальный образ будущего. Мечта – это абстрактная цель, поставленная без определенного срока. Чтобы цель помогала в пути, она должна решать личную проблему, быть конкретной, емкой, вдохновляющей. А то вдруг она не ваша, или невыполнима, или неправильно поставлена. Перед тем, как поставить цель, необходимо сначала выявить потребность и уже потом ее конвертировать в конкретную формулировку и единое понимание. При этом нужно понимать, что без последующих действий постановка цели не имеет практического смысла. Это своего рода формулирование задания на дальнейшую деятельность, постановка ориентира, на достижение которого должны быть направлены все ресурсы и усилия. Важной особенностью целеполагания является то, что целей одновременно может быть несколько. Поэтому при их постановке необходимо определить степень важности каждой, их взаимосвязи и зависимости. Это поможет рационально распределить ресурсы, оптимизировать затраты времени и при этом достичь большего. Ошибки, которые допускают при постановке целей. Вы ставите внешние цели, не отражающие личные ценности. Когда вы просто берете и выписываете список всех целей, которые приходят на ум, большая часть списка часто оказывается внешними целями, не вашими. Да, на рациональном уровне мы осознаем их полезность и нужность, но они как бы не торкают изнутри. Формальное присутствие той или иной цели в сознании не гарантирует того, что она соответствует нашим потребностям и ценностям. Такие цели находятся под контролем внешней мотивации, когда само действие не представляет для нас внутреннего интереса и не доставляет нам удовольствия. Решение – ставим внутренние цели, которые опираются на ценности и интерес именно вас. Второе – ставим слишком сложные цели. Чем сложнее цель, тем больше усилий вкладывают люди в ее достижение. Но эта прямая зависимость работает только в том случае, если цели кажутся нам реалистичными. Если задачи слишком легкие или слишком сложные, люди склонны экономить свои ресурсы и вкладывать меньше усилий в их решение. Третье. Если вы ставите абстрактные долгосрочные цели. Люди менее мотивированы преследовать цели с сильно отложенным результатом по сравнению с целями, которые находятся в ближайшем будущем. Поэтому нам сложно жертвовать комфортом и удовольствием в настоящем ради далекого абстрактного светлого будущего. Решение – уточняем и декомпозируем цели. Любые долгосрочные цели нужно разбивать на подцели, результаты которых будут ощутимы уже сейчас. Четвертое – чрезмерно фокусируемся на результатах. Когда мы фокусируемся на результатах, это забирает у нас счастье и удовлетворение в настоящем. Ведь до самого момента достижения цели мы постоянно напоминаем себе о том, что мы еще не там, где должны быть. Первое решение. Фокус на целях, процессах, то есть на тех, которые фокусируются на способах достижения цели, конкретных действиях, которые приведут к результатам. Каждый день делать растяжку, есть 3 фрукта в день, обзванивать 10 клиентов в день. Такие цели помогают переводить определенные действия в привычки, а привычки, в свою очередь, облегчают достижение целей и результатов за счет своей автоматичности. И второе решение – фокус на ценностях. Так как ценности доступны нам всегда, они вдохновляют. В отличие от целей, которые не несут гарантию того, что мы можем их достигнуть. И нельзя ставить цели в деньгах. Это большая ошибка. Ваши цели – это ваш выбор. Но согласитесь, порой его сделать трудно, иногда даже невозможно. И как в ситуации неопределенности тяжело понять, что нужно именно сейчас, именно в эту секунду. Это очень сложно – слышать себя. Чтобы наладить процесс целеполагания, определите цель по методу SMART. S – Specific. Цель должна быть конкретной и нести смысл. Вам должно быть понятно, почему достижение этой цели для вас важно. M – Measurable. У цели должны быть критерии, по которым станет понятно, что результат достигнут. A – Achievable. У вас должны быть возможности и ресурсы достигать поставленную цель. R – Relevant. Цель должна адекватно показывать то, как изменится ваша жизнь с ее достижением. T – Time-bound. Цель должна быть привязана ко времени. Сравните два утверждения. «Я хочу стать более здоровым» и «Я хочу через 3 месяца пробежать 5 километров с комфортным ощущением». Эффективные способы, как ставить цели и достигать их. Первое. Сформулируйте главную цель. Цель должна быть реально достижимой. Важно понимать, что это не какая-то суперглобальная вещь, на которой вы будете работать в ближайшие десятилетия. Обычно под главной целью понимают результат, которого реально достичь за ближайшие 3 месяца. Второе. Разбейте задачу на подзадачи. Обдумайте сначала, как ставить цели на год, потом, как разделить их на периоды. Такой подход действительно работает, потому что тогда цель кажется более реальной и достижимой. Третье. Создайте идеальные условия. Например, вы все-таки решились купить абонемент в тренажерный зал. Шансы сделать спорт полезной регулярной привычкой значительно вырастут, если вы найдете фитнес-клуб возле дома, желательно в пределах шаговой доступности. Необходимость тратить ежедневно несколько часов на дорогу в другой конец города легко убьет вашу хрупкую мотивацию. Четвертое. Найдите мотивацию. Найдите мотивацию, зачем ставить цель. Пятое. Поощряйте себя. Любое поощрение провоцирует выделение дофамина. Это благодаря ему мы чувствуем себя хорошо. Практикуйтесь в умении вырабатывать этот гормон чаще и в больших количествах. Шестое. Сделайте путь к цели своей привычкой. По сути, иметь здоровые зубы – тоже наша с вами цель. И нас не так сильно беспокоит необходимость работать щеткой 2 раза в день. К стоматологу любят ходить не все, но мы идем, потому что понимаем – без этого точно не будет результата.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Класс. Смотри, дальше как бы происходит интересная история. Во-первых, Беринг, у вас все развивается, такой момент хороший был как бы и на рынке, и хайп вокруг именно темы образования, вам удалось построить бренд, вы реально полетели и так далее. Значит, ну вот парни там в самом начале тебя спрашивали, мы выйдем на биржу, и что ты будешь делать с деньгами, значит, все постепенно идет к тому, что, соответственно, вы там выйдете на биржу, планируете IPO, значит, параллельно у вас есть предложение достаточно хорошее, насколько я там помню, там от Mail.ru, Яндекс интересовался и так далее, и так далее, и так далее. Вот, значит, здесь вопрос. Ты в целом на тот момент как бы там и в большой структуре был уже в Яндексе и примерно там понимал, как устроен вообще мир. Вот когда ты понимал, опять же, статистически, да, что там шанс успеха и шанс там успешного IPO, например, это очень реально низковероятная штука, и при этом вы видели на столе какие-то там предложения и возможности продать. Что ты думал об этом? Почему ты не говорил, парни, там, или, не знаю, или, может быть, говорил, давайте продадим, и вот так оно и должно быть?
2: Смотри, во-первых, я всегда говорил, что IPO — это худший из позитивных сценариев.
1: Худший из позитивных сценариев. Так, почему?
2: Ну, потому что это очень больно, очень дорого, очень сложно, малоэффективно. И, ну, это все еще позитивный сценарий, да? Uh-huh. Вот. И дается ужасно тяжелой кровью. Ну, то есть продаться какому-нибудь стратегу намного дешевле и легче. Вот. Другое дело, что стратеги не готовы были заплатить честную цену. То есть, там, первая история, когда к нам пришли, это я помню, там, большой стратег, и там типа прям начал, знаешь, такой трясти миллиардом, то есть, типа, получается, все, на стол кладу миллиард, а типа, давайте продавайтесь.
1: Миллиард рублей?
2: Да. Угу. И это были большие деньги очень для парней, очень большие деньги, они были готовы продаться. И я встал колом. А мы, когда я приходил, мы, значит, заключили в юрисдикции слово «пацана», соглашение, что все решения такого рода принимаем единогласно, что любой может его заблокировать. Угу. Для меня это было важно, чтобы не было желания собирать коалицию, кто с кем дружит, против кого. Не, ну, чтобы не было вот этой...
1: Да-да-да, разделились на два лагеря.
2: Да-да-да-да. Вот. И они неделю меня просто прессовали, чтобы я согласился. Я не соглашался.
1: Это в каком году было?
2: В 16-м.
1: А, то есть совсем рано еще было.
2: Вот. И они, значит... Я прям помню, как они мне сказали, ты очень сильно... Ты сейчас делаешь одну из самых больших ошибок в своей жизни, ты об этом пожалеешь. Я говорю, я готов об этом пожалеть и готов сделать эту ошибку. Возвращаюсь к стратегу, говорю, наш ответ нет. Проходит неделя, он возвращается и удваивает оффер. Угу. Я прихожу, говорю, вот. И они такие на меня смотрят, ну а сейчас ты что делать будешь? Ну типа, у тебя аргументы, ты сейчас какие? Я говорю, подождите, ребят, я был прав. То есть просто потому, что я был прав, мы получили в два раза лучшую оценку. Угу. То есть получается, что мы просто не согласившись, вы говорили, что я ошибусь, но на самом деле я принес вам в два раза лучшего. Я помню, значит, Гоша такой, Харитон такой, ладно, все, у меня сердечко слабенькое, давай, иди. Все, я понял, иди делай эту штуку. Придешь, скажешь, когда надо продавать, тогда вот надо будет продавать. У меня нервы слабые, потому что реально думать о том, что мне сейчас несколько сотен миллионов рублей прилетят на счет, это слишком... слабая, ну, то есть у меня сила воли от этого защищаться. Давай, все, я не хочу больше слушать предложения, кроме тех, в которые ты веришь. Uh-huh. И, кстати, это одна была из причин, почему я пошел к Барингу, потому что я понял, что моего профессионального уровня, которого не было никакого в инвестициях, не хватает, чтобы разговаривать со стратегами на равных. Вот, и поэтому я быстро договорился с Барингом. И когда стратег этот вернулся третий раз, я говорю, а не-не-не, теперь вон туда. Вот, все, я могу только с попкорном сидеть. И это была очень смешная история, потому что еще там через пару лет пришел покупать нас, значит, еще один стратег. Вот, и такой, знаешь, это была просто забавная встреча. Мы сели на Белой площади в офисе Беринга. Вот, и те, значит, начали такие, типа, а что вот, реально, чувак начинает переговоры, типа, а что вы сделаете, если вот вам сейчас скажут, что мы там, типа, положим миллиард долларов в вашу компанию, чтобы вы развивались, что вы, и Беринг такой сидит, ну, и мы можем положить миллиард долларов. Uh-huh. И тут, значит, чувак такой, дословно, да, так компания еще не покупала.
1: Смешно. Ну да, ну видишь, тут не только шильдик, но еще и компетенция, и капитал, и все вместе. Нет,
2: безусловно, то есть в смысле...
1: Как ты же называл их, да, Нобелевской премией?
2: Да, это про то, что мы получили Нобелевскую премию, все так.
1: Ну, возвращаясь к теме, значит, смотри, как бы я просто к чему? Давай проведем такую линию. Значит, растет оценка, к вам приходят какие-то отзывы, какие-то предложения, вы считаете их не до конца справедливыми, все это идет к IPO, к IPO, к IPO, и затем, соответственно, IPO не случается, да, соответственно, оценка там по ряду причин, не сложившаяся IPO, геополитика, и так, там, модель и так далее, все это постепенно там начинает снижаться и снижаться, и офферы уже приходят, соответственно, сильно ниже. Да, вот был ли какой-то момент времени, когда, на твой взгляд, все-таки надо было, как бы, знаешь, как этот, вы должны иметь в голове цену, по которой вы готовы продать в любой день недели, если вам предложат. Был ли какой-то такой момент?
2: Не было такой цены.
1: Не было такой цены?
2: Да. Но, если честно, справедливой цены ни разу не было. Но так, чтобы можно было сказать, что, ну, да, можно разговаривать. Мы искренне верили, что нам удастся сделать, скажем, международные компании, это с другие мультипликаторы, да, вот, это была искренняя вера. То есть, типа, возвращаясь назад, было ли там время, когда можно было продаться? Ну да, было.
1: Но это было бы несправедливо, да? То есть на тот момент времени из той картины мира эта сделка не была возможна, как бы, да, скажем так. Вот дальше происходит, соответственно, следующее. Дальше, значит, у вас там с 14 года, ты в 14 году присоединился, в 14 году ты присоединился, соответственно, там 8 лет в компании, плотной работы, все ставки на это и так далее. И, соответственно, вот момент, когда ты понимаешь, что ну, как бы, безусловно, были какие-то сделки, были какие-то там кэш-ауты, еще что-то и так далее, но все равно как бы есть как бы большая... Понятное дело, что бизнес, он не ради денег, но, тем не менее, на горизонте была вот большая финансовая цель в виде IPO, где вы все там, все фаундеры, партнеры должны были заработать большие деньги. Соответственно, ты понимаешь, что этого не происходит. Не с точки зрения политики, а с точки зрения именно бизнеса. Интересно твои личные ощущения, когда ты столько лет жизни посвятил этому?
2: Слушай, ну, давай так, я... Наверное, где-то в марте 22 года списал инвестиции в Skyeng в ноль. Я понял, что в любую секунду у меня этот бизнес заберут и не спросят, и ничего не... И все, и у меня его нету. Поэтому я погрустил какое-то количество времени по этому поводу, ну, сказал себе, ладно, я еще заработаю.
1: Ну, инвестиции — это одно, это там, условно, $300,000, которые ты инвестировал. Другое дело, время... Или ты все вместе списал?
2: Никто у нас пути прожитого не отберет, как говорил один из классиков советской литературы. У меня, если нельзя отнять весь мой опыт, нельзя отнять весь все, что я получил в Skyeng, можно отнять финансовую часть, да, но я очень хорошо, как мне кажется, там вырос за эти там 8 лет в профессиональной сфере, поэтому здесь все ок, я ни секунду ни о чем не жалею. То есть у меня не было истории, вот, блин, зря я в эту историю вписался, вообще все супер. Типа, в смысле, плакать по поводу какого-то количества потерянных денег, ну, не, это не мой способ жизни. Короче, я реально грустил на эту тему там несколько часов. Потом я сказал, ну, хрен с ним, все, короче, нету. Вот.
1: Это поменяло каким-то образом твой подход именно к венчурному бизнесу и вот к
2: это
1: игре
2: нет,
1: стартапа?
2: Это нет.
1: Нет? А что поменяло? И ты говоришь, это нет.
2: В конце прошлого года ко мне пришло осознание, ну, то есть я начал думать, чем... То есть у меня всего за все это время было 4 инвестиции, включая Skyeng. Вот, нельзя сказать, и реалитику, вот. Нельзя сказать, что их было много. И я думал, чем отличаются вот эти две от тех двух, да, то есть я понял, что вот эти две инвестиции — это те, которые изменили мою собственную жизнь. То есть я настолько поверил в проект, что ради него изменил свою карьерную перспективу, а значит, в общем, жизнь. Я ушел из Яндекса в Skyeng, я ушел из Skyeng в реалитику. Вот. Ну, то есть это в некотором смысле это опять прыжок, потому что ты опять из топов уходишь в гараж.
1: Да.
2: Вот. И я понял, что мне имеет смысл, мне, не кому-то еще, а это только про меня, а мне имеет смысл инвестировать в те проекты, ради которых я готов поменять свою жизнь. То есть тогда они настолько, вот я в них верю, что это не просто очарование людьми, идеей или чем-то еще, а это в смысле, что вот я ради этого готов, ну, если что-то там будет получаться или не получаться, просто засучить рукава и пойти туда разбираться этой штукой. Если я не готов, не надо мне туда лезть. Вот это для меня прям было осознание, что по-настоящему крутой бизнес, который я хочу проинвестировать, это тот, ради которого я готов уйти туда работать.
1: Угу. Тут понял, с точки зрения, тем не менее, понятное дело, что как бы ты про идею, как раз про изменение жизни, что я готов ради этого поменять, но тем не менее, насколько вообще, там, я не знаю, у тебя же какой-то появился, наверное, ответ по ходу дела, что вот мы выйдем на IPO, я заработаю много денег, и что я буду делать с ними дальше? Во-первых, какой это был ответ у тебя?
2: Слушай, ну, у меня была мечта на тот момент сделать какую-то свою небольшую, именно офлайновую школу.
1: Угу.
2: Это так или иначе все вокруг чего там крутилась моя жизнь. Вот. И на тот момент я прям думал, что я прям эту штуку сделаю, такую маленькую, ламповую, как раз не глобальную. Вот, то есть наиграюсь в глобальный бизнес и пойду делать что-нибудь такое хорошее, понятное. Вот. Потом жизнь показала, что я не наигрался пока в глобальный бизнес, и что мне все еще хочется делать и большие глобальные, поэтому вот так.
1: Угу. Финансово как-то, не знаю, подорвало тебя, как-то ударило бы тебя?
2: Нет, ну, в смысле, недополученные деньги, ну, да. Это недополученные деньги, это не в смысле...
1: А у тебя на этапе сделок каких-то до этого были какие-то кэш-ауты?
2: Да, небольшие были, да. Если в этом смысле я сами по себе инвестиции, конечно, отбил.
1: Не, ну я понял, что мы считаем здесь не только вложенные 300 тысяч, а в смысле время, силы и вот, собственно, восьмигодовой путь. Тут да, это да, понятно. Да. Ты, соответственно, дальше смотри, дальше происходит тоже интересная ситуация. Соответственно, понимание, то, что как бы там IPO не будет по сделкам, тоже непонятно. Соответственно, вы делали огромную ставку, насколько я понимаю, именно на международное развитие, что будет IPO, соответственно, мы пойдем в мир, там как бы мультипликаторы другие, все совсем по-другому и очень интересно. Значит, это все обрубается, и насколько я понимаю, насколько мы там с Гошей тоже обсуждали, как бы внутри в Skyeng такое напряжение между партнерами повисает, да, то, что как бы когда все много лет ставят ставку, там и бегут, и Гоша, например, у меня тоже в подкасте рассказывал, то, что у него такая, он настолько болел этой идеей там вообще IPO, да, и что он потом осознал, что это была там не до конца правильная вообще цель, и что как бы придавание слишком большой значимости ей сделало свое дело в негативном плане, что ты потерял, по сути, за один день все. Что происходило дальше у тебя, как дальше развивались события, потому что ты ушел из Skyeng, соответственно, как это было?
2: Так получилось, что там вот оставшиеся три проекта, которые были проинвестировали, они оказались на Кипре там вместе со мной. Нельзя сказать, что это я там приложил усилия, чтобы это просто так случилось. Вот. И вот я понял, что кажется, что один из этих проектов то, чем мне хочется заниматься дальше, и я так аккуратненько начал туда, в ту сторону переключаться.
1: Угу. Ты вышел сам, тебя выкупили, или ты остался в акционерах?
2: Я вышел сам, вот. В акционерах я не остался.
1: Еще интересный момент, чтобы закончить тему, сейчас перейдем уже дальше, как бы дальнейшее развитие событий. Мне интересно твой взгляд именно с точки зрения как бы партнера, человека, который строил, да, то, как, например, сейчас компания развивается, и в целом, как бы там парней, например, да, фаундеров, по сути, не так много вариантов, как из этого бизнеса выйти, когда над тобой нависли разного рода инвесторы, да, и, собственно, у тебя очень много разных нюансов, и, в общем, и у тебя огромный такой вот Титаник, который, собственно, ты тянешь на себе, и это не маленький бизнес, это не маленькая кофейня, которую ты можешь просто сказать, ну, мы закрываемся, как бы, не пошло. У тебя есть гигантские обязательства, которые, собственно, давят на тебя, и непонятно, что вообще дальше делать. Это такой огромный риск, вообще, мне кажется, любого большого бизнеса, и особенно, если этот бизнес венчурный. На твой взгляд, вообще, каким-то образом инвесторы, там, не инвесторы, а фаундеры, могут себя от этого как-то защитить, или каким вообще образом нужно выстраивать свою жизнь, чтобы следующие 10 лет не заниматься обслуживанием того, что пошло в какой-то момент жизни не по плану? Как вообще действовать?
2: Все, наверное, начинается с каких-то ценностей, да, то есть, собственно говоря, что, какую функцию ты у себя пытаешься оптимизировать. То есть можно оптимизировать количество сил, которые ты на что-то потратишь. Ну, то есть, условно говоря, там, типа, я для себя принял решение, что у меня времени не так много, ну, в смысле, там, не 50 лет активной жизни впереди. В смысле, активный. Вот. Поэтому мне проще не пытаться там спасти что-то, а попытаться создать новый проект. Вот. А у кого-то там типа времени в избытке, но там количество денег в дефиците, и поэтому лучше капитализировать то, что есть, и на это потратить еще какое-то количество времени. Поэтому никаких универсальных вещей не существует. Вот. Я искренне убежден, что одно из там сильных ограничений, которые есть у фаундеров, это желание, чтобы проект жил без них. Mm-hmm. Ну, то есть, понимаешь, это, для меня это там... Я больше, чем в Skyeng, нигде не работал по времени, да. Это большой проект, но не единственный. А для них это единственный пока проект в жизни. И поэтому ребенка вот так вот бросить, чтобы непонятно, что с ним дальше было, но, конечно, есть огромное человеческое чувство, что хочется, чтобы он попал в надежные руки. Поэтому кроме того, чтобы желание продать, есть еще большое желание, чтобы после этого проект не умер. И это сильно сужает вообще всю поляну для них, поэтому здесь скорее можно сочувствовать в этой истории, а не то, что там можно посоветовать и сказать, да, вот так делай.
1: Угу. Услышал тебя. Насколько я знаю, там у тебя в целом такой интересный период жизни, если можно сказать, так сложился, соответственно, ты вышел из Skyeng, и, собственно, мы с Гошей обсуждали, и ты после этого уже об этом там писал, что в какой-то момент времени, там, Гоша мне так преподнес историю, что, собственно, ты там всегда кичился тем, что ты здоров как бык, там, чуть ли там немного курил и так далее, и так далее, а Гоша, так он увлечен биохакингом, он там постоянно сдает эти анализы, ходит по чекапам и так далее, он тебя там то ли надоумил, то ли подарил, то ли как-то он тебя, в общем, заставил сходить.
2: Выпнул.
1: Да, он, по-моему, проинвестировал в какой-то стартап, который там что-то анализирует кровь или что-то такое, и он тебя, собственно, выпнул проанализироваться в его собственном стартапе. И это привело к тому, что ты получил анализы, которые тебя крайне сильно удивили.
2: Да-да-да, ты узнал, обнаружил рак.
1: Да, это, собственно, это, у тебя обнаружили рак. Насколько вообще твой мир в тот момент перевернулся?
2: Слушай, ну, давай честно, не сильно. Ну, в смысле, именно с точки зрения перевернулся. Вот. Меня, наверное, спасает вот какая-то сильная витальность, ну, то есть желание жить. Я помню, что я получил диагноз, это был вечер, ну, там, типа, часов 6 вечера. У меня были гости, вот. И мне надо было, значит, еще несколько часов изображать себя радушного хозяина. Вот, а потом я очень горжусь собой, что мне удалось уснуть в ту ночь, что я прям поспал там часа 4. Вот, рано утром я проснулся, пошел себя жалеть, я прям поплакал так вот о своей внезапно закончившейся жизни, и к окончанию этого периода, то есть буквально часа через 2, там, часам к 6 утра, я, значит, пришел к мысли, что я себя зря храню, вот, что мне пока еще никто смертельный приговор не поставил, ну, то есть, в смысле, вот, и надо с этим дальше что-то делать, вот, и там еще 2 часа я потратил на то, чтобы попытаться превратить это в какой-то проект, ну, в какой-то проектный план, то есть что-то надо с этим делом делать, вот, это были 2 самых тяжелых часа, потому что надо было дождаться, пока кто-нибудь проснется, чтобы начать там кому-нибудь клевать мозг со всей этой историей. Вот. Но вот, собственно говоря, к моменту, когда я закончил проектный план, я понял, что у меня там есть шансы, я готов бороться, я готов биться за свою жизнь. И вот с этим настроем я, собственно говоря, прошел лечение. И этот настрой, наверное, там, типа, не знаю, там 50% успеха было. Именно вот настрой, что я управляю этот... Я понимаю, что это иллюзия. Вот. Но мозг этой иллюзии живет, что наличие проектного плана — это то, что тебе дает иллюзию контроля над этим действием.
1: Ты отключился от всего и начал заниматься только этим?
2: Ну, по большому счету, да, это не очень трудно, отключиться от всего, потому что, в общем,
1: автоматически
2: мало, мало чего у тебя в жизни происходит намного более важного, чем это. Вот. Нельзя сказать, что прям совсем от всего-от всего, но первый месяц, наверное, самый тяжелый, потому что месяц этот посвящен там сбору огромного количества анализов, и ничего не происходит. И ты просто каждый день понимаешь, что время уходит, что каждый день трындец. Потом задним числом понятно, что это не так, Но на тот момент у тебя такой, типа, каждый мой день отнимает у меня, ну, то есть завтра может случиться все кошмар, ужас, ничего не происходит, меня не начали лечить. Все. Вот, и вот это вот, конечно, самый тяжелый период. Вот. Потом, когда начинается уже лечение, все становится легче, потому что у тебя ощущение, что оно уже начинается лучше. Просто до этого, то есть каждый день ухудшает твою ситуацию, болезнь mm-hmm. прогрессирует, а ты ничего не делаешь. Mm-hmm. Понятно, что без этого месяца нельзя сделать хороший протокол лечения, потому что там, ну, в смысле, раков там десятки тысяч модификаций. Нужно подобрать, как именно у тебя, и в зависимости от этого будет зависеть и лекарство, и протокол. Ну, короче, все будет зависеть от этого. Но это все понимает рациональная часть, которая в этот момент не очень хорошо работает. Вот. А маленький мальчик, который внутри тебя плачет, и маленькая рептилия, которая внутри тебя плачет, они, в общем, про другое.
1: Как поменялись твои взгляды на жизнь в тот момент? Что переоценка чего-то произошла?
2: Слушай, ну, у меня было... То есть, скажем так, я понял, что вот да, то, чем я гордился, что я не хожу, что мне 50 лет, я не хожу по врачам, это глупость, а не доблесть. Вот. Я понял, что я боялся вот этого страшного, что мне кто-нибудь скажет новость, от которой я огорчусь. Вот. Все получилось наоборот. Когда мне сказали эту новость, сказали, что, слушай, тебе повезло, что мы ее сейчас поймали, что это еще не поздно. Вот. И я понял, что это прямо, ну, вот хорошо, когда у тебя в жизни не, ты живешь не иллюзиями. Вот. Но, наверное, одна из самых сильных изменений, а откровений, которое со мной произошло, это когда я уже там еще до операции, но уже после того, как стало понятно, что лечение помогло, и я вот-вот сейчас вот прям все будет хорошо, я написал пост, какое-то значительное количество близких людей ко мне пришли и начали на меня орать, потому что им было за меня страшно. Потому что когда оказывается, я про это вообще не... Я не мог подумать, что признаться в болезни делает тебя уязвимым. То есть в моей голове это не происходило. А дальше случилось два чуда. Первое, это что ко мне пришло какое-то количество достаточно близких знакомых. Нельзя сказать, что прямо друзей-друзей, но близких знакомых, которые начали рассказывать мне в личку, что у них тоже был рак. И это люди, которых я знал десятилетиями. Uh-huh. И я не знал этой детали. И когда я начал спрашивать, почему я про это не знал, он говорит, ну зачем про это говорить? И ты понимаешь, и я понял, что если бы вокруг меня больше людей говорили про то, что у них есть рак, я бы раньше пошел проверяться. Uh-huh. А вот здесь вот это вот... они боялись этой уязвимости, они боялись, что их могут из-за этого уволить, что их детей будут за это дразнить. Вот это... И я подумал, в каком же ужасном обществе я живу, где болезнь — это повод тебя поразить в правах. Ты знаешь, я проходил лечение в израильской клинике, это прям в центре Тель-Авива, вот прям вот в центре-центре большой комплекс Ахиллов, и граница этого больничного комплекса — это там маленький такой сравнительно торговый центр. Ну и торговый центр, там фудкорт. И вот ты представь себе, ты ходишь по фудкорту, а там люди с капельницами ходят. В буквальном смысле этого слова. То есть люди в халатах, ну, в смысле, в такой одежде, не в смысле там какая-то роба есть, а просто вот люди ходят с капельницами, и они с тобой садятся за стол, за вот такой коммунальный, и едят рядом с тобой. Это сцена, которую там, в Советском Союзе невозможно себе представить. Вообще невозможно себе представить. Потому что больные люди, они же заразные, с ними за одним столом садиться вообще никогда нельзя. И это настолько вот кастовая история. А здесь вокруг тебя все люди, никто вообще на них не обращает внимания. И, кстати, не он один такие, их тут десятки тех и сотни других. И вообще все сидят спокойно. И вот то... И вот это для меня было огромным каким-то открытием, что на что я не обращал внимания, насколько в этом месте ты становишься пораженным в правах, если ты признаешь какую-то слабость в себе. И это было для меня, конечно, очень большим открытием. И сколько людей мне потом написали в личку «Спасибо, мы после твоего поста сходили», и нашли серьезные проблемы, и теперь, ну, то есть, вот ты просто этим примером спас. Я начал думать, почему люди про это не говорят. И у меня подруга рассказывает, что у нее, близкая подруга, что у нее подруга сейчас борется за жизнь, потому что ее отец вылечился от рака и ничего не сказал родной дочери.
1: Угу.
2: Понимаешь, да? То есть у тебя генетически ты понимаешь, что твоего ребенка это может аффектить, и ты будешь молчать, и в результате приведется к, и это приведет к тому, что твой ребенок может погибнуть просто потому, что ты не сказал, что этот риск существует. Вот этот кошмар в голову поместить было невозможно.
1: Спасибо тебе большое. Мы с тобой посмеялись перед началом записи, что мы с Гошей разговаривали 3,5 часа. Если бы не самолет, на который нужно было бы бежать, я бы еще с радостью сидел бы еще 2 часа разговаривал. Невероятно интересный опыт, невероятно интересно послушать. И знаешь, всегда для меня всегда самое занимательное, как люди, делающие одно дело вместе, с разных сторон видят его по-разному. Это показывает, насколько мир вообще многогранен, насколько мы разные, насколько вот эти вот успешные комбинации, они собираются из абсолютно разных пазлов вообще во всем. И это невероятно интересно. Я для себя огромное количество пользы на самом деле подчеркнул. Спасибо тебе за это.
2: Спасибо огромное.
1: Пока.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. Будете в Махачкале? Не забудьте включить приемник на частоте 104,8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Правилом хорошего тона считается добавление к имени небольшой дополнительной информации. Например, про профессию человека или статус отношений. Такой подход к знакомству помогает начать и заметно упрощает дальнейшее общение впервые встретившихся людей. Также не стоит забывать, что инициатором рукопожатия становится человек, которому представляют незнакомца. То есть женщина первой подает руку мужчине, старший более молодому и так далее.
0: Диалог FM. Это этикет.
2: Радиоканал «Диалог FM». Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.